0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Ну, сегодня, как и обещали, мы поговорим немножко о нашей ответственности за действия других людей и как бы нашем участии в этих действиях. Конкретно будем говорить о том, где позволительно и непозволительно работать христианину, в каких сферах морально христианин может работать, но и точно так же, в каком бизнесе он может участвовать, какой бизнес он может строить и так далее. Вот что вы думаете на эту тему? Есть ли какие ограничения?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Вопрос интересный, на мой взгляд, потому что действительно ограничения есть. Есть 100% есть виды деятельности, в которых совесть христианина не может позволить ему работать.
1: То есть деньги пахнут?
3: Дело не в этом. Дело в том, что есть услуги, которые христианин оказывать, например, не может. Есть товары, которые христианин продавать не может, да? Потому что они наносят, ну, приносят вред, и они, ну, так скажем, греховны по своей сущности. Такие услуги и вещи продавать христианин не может.
4: Ну, а есть такие товары или такие виды деятельности, которые очень пограничны. И кажется, что я не произвожу, но частично участвую вот в этом процессе продажи или еще какой-то деятельности, косвенно, может быть. И совесть человека, может быть, уже как-то, ну, его обличает, совесть.
5: Где провести грань? Угу. Где я участвую непосредственно, и где от меня ничего, может быть, не зависит? Есть много примеров. Ну, например, человек в супермаркете работает, на кассе стоит. И тут хлеб пошел, тут хурма пошла. Здесь бутылка водки стоит. То есть я как христианин могу продать другому человеку бутылку водки или нет?
1: А ты ли продаешь бутылку водки?
5: Ну, я выбиваю чек, беру деньги за нее.
1: Ну вот поэтому я и задал вопрос, ты ли продаешь?
5: Ну, конечно, кто же еще? Не соседка по кассе, точно я.
1: Погоди, а она была твоя, чтобы ты ее продал? Бутылка водки. Она, ну, прежде чем что-нибудь продать, надо что-нибудь купить.
5: Ну, ладно, тогда давайте пойдем работать плантацией по выращиванию табака. Это же не моя плантация, я просто ее обрабатываю. Тем более я ничего не скручиваю, может быть, я не знаю, что там будут. Может, из нее костер красивый получается. Может, она горит хорошо, для этого его выращивают. Тут можно далеко уйти в таких рассуждениях, по-моему.
3: Ну, я бы на самом деле пошел бы по порядку. Наверное, нужно определить, что точно черное, что белое. Потом вернуться к пограничным вещам. Угу. Какой-то принцип нужно, наверное, разработать, вот, ну, как бы прийти к какому-то принципу в этих вопросах.
1: Ну, что точно черное?
3: Да, вот что точно черное, на ваш взгляд?
4: Производство наркотиков.
3: Да.
1: Замечательно. Чернее некуда, да?
3: Да, проституция.
1: Так. То есть в этих делах христианин не вправе никоим образом. Да и не только,
3: да, не
1: наверное,
3: только
1: христианин.
3: Христианин. Да. Это противозаконно.
1: Любой человек с моральными качествами, даже если бы это бы и было законно, все равно должен... Потому что в некоторых странах и проституция легальна, у некоторых других и наркотики определенного вида тоже легальны. Но человек с высокими моральными качествами, по идее, должен не участвовать вот, во всем, что с этим связано?
3: Ну вот церковь, которой я принадлежу, она также ну, против того, чтобы ее прихожане участвовали в производстве и там, изготовлении алкогольных напитков и их как бы реализации, да, табака и так далее. Вот. Это законно, в нашей стране это может, но как бы верующий человек может ли это себе позволить, потому что алкоголь убивает другого человека, а табак тоже убивает другого человека. И ты, если на этом зарабатываешь, то ты также как бы в этом принимаешь участие. Ты наживаешься на том, что разрушает и убивает другого человека. Оно вот кажется очень, ну, контрастным. Это вот, ну, это вот черное, да?
1: Угу. То есть открыть табачный ларек мне, как христианину, не подобает?
3: Да.
4: А работать, быть продавцом в том табачном ларьке? Вроде бы не хозяин, да и продукция табачная там занимает, ну, 3-5-10% всего товара.
1: Ну, если это только табачный ларек, то там, наоборот, 90% да. Табак. Наверное, туда бы я бы не пошел работать.
3: Табачный ларек, алкогольный магазин или что-то связанное, предприятие, связанное с их производством, да? Вот. Но вот для меня это ясно.
1: Угу.
3: Но вот, например, в современном обществе появились гипермаркеты, да, и там кассир на кассе сидит, он что продает, какие он услуги оказывает, да, и вот...
1: В принципе, он все продает,
3: он продает все, но на самом деле это хороший вопрос, он ли это продает. И вот здесь вот, на мой взгляд, мы уже переходим к такому пограничным, к пограничным вопросам. И здесь я вот знаю, что нет однозначного мнения среди верующих людей.
1: То есть есть люди, которые говорят, да это не мое, и я вообще тут и хлеб, и все прочее, да и никому я не навязываю свою продукцию, ничего я не рекламирую, ничего не продаю, я просто как бы, ну, сканирую то, что поставлено на ленту, и нажимаю кнопочку, и принимаю деньги, и все. Да, да?
3: Задача кассира, это не вопрос, что он продает, а вопрос работы с финансами. Да? Он оказывает финансовые услуги для этой организации. То же самое бухгалтер, который потом отчитывается в налоговую на основании вот проданного товара, он тоже фактически с этим товаром работает, тоже от этого, от этой работы организация получает прибыль и так далее. Но можно ли сказать, что бухгалтер, там, грубо говоря, как и кассир, они занимаются продажей алкоголя, и поэтому это не по-христиански? Я считаю, что это непростой вопрос. И я бы вот не стал бы так огульно обвинять этих людей в том, что они ведут нехристианский образ жизни.
1: Ну, а где грань тогда? Потому что продавец табачного ларька или алкогольного ларька, он точно так же не хозяин, он точно так же всего лишь работает с финансами, он точно так же просто вот взял с полки, отдал, и он даже не волен этого не сделать, раз он уж сидит на этом месте. И какая разница тогда, сколько процентов? 100% продукции ты передаешь вот так вот через твои руки проходит, которые не христианской, так скажем, продукции, да? Или 20%, или 5%, если ты сидишь в огромном супермаркете, и в основном идут продукты, но нет-нет, проходит и где-то и вино, и где-то водка, где-то еще что-то неприемлемое для тебя, как для христианина. После какого процента, грубо говоря, начинаются проблемы с совестью? 100% мы сказали, нет, не надо так. Вот. Если в табачном ларьке появляется, кроме табака, еще и жвачка, мы говорим, ну ладно, там 2% жвачки ты продаешь. Не-не-не, это все равно неприемлемо, ты же все-таки в основном табак продаешь. А потом ты переходишь в гипермаркет, и у тебя становится табака 5%, а всего остального 95%. И мы говорим, ну это уже... В какой момент это стало уже?
4: Это же практически не грех.
1: Да.
4: Практически не грех. Я думаю, что мы должны, верующий человек должен себя полностью каким-то образом лишить возможности такой. Вот смотрите, есть так называемые дилеры, да?
1: Угу.
4: Мы знаем, кто такие дилеры. И есть преступные группировки, которые занимаются производством наркотических средств. Дилеры, они же не являются собственниками всего этого дела, в кавычках. Нет, это человек, который отнес, грубо говоря, взял здесь, отдал там. Но мы говорим, ну это грех однозначно. Но а если где наркомания, мы понимаем, что это вред, алкоголизм, да, это тоже вред. Но даже частично, даже немножечко, если я своими действиями поддерживаю этот грех, то я уже становлюсь соучастником. Просто да, я согласен, если это виноводочный магазин, то там стопроцентное мое участие. Если это обычный супермаркет, там 2-3% проходит алкоголя, но это мое участие. Частичное участие в распространении.
1: Но ведь так можно далеко зайти.
5: Водитель, да. Водитель табачного завода. Я вожу людей, которые возят, которые идут на работу для того, чтобы производить табак.
6: А я работаю на водоканале, который обслуживает в том числе и табачный завод, и алкогольный завод, и что? Я плачу налоги там, да, ну, в общем, как бы, точнее, зарплата учителей там многих, там, медиков и так далее, она также формируется с тех налогов, которые платят вот эти предприятия, имеющие прибыль, ну, вот, через, реализуя алкоголь и табак, что получается?
1: А я работаю в хозяйственном магазине, продал нож, а этим ножом убили человека.
6: Да.
1: Ну, вместо того, чтобы хлеб порезать.
4: Совершенно другие обстоятельства, на мой взгляд. Потому что мы продаем вещи для разного использования. И цель у них одна. Ну, убить можно столом, стулом, чем угодно.
1: Ну, может, этот человек купил бутылку водки не для того, чтобы пойти ее выпить, а для того, чтобы...
4: Ну, вот только это может как-то оправдать.
1: Настойку какую-нибудь там сделать. Там.
6: Ну, хорошо, кассир на кассе гипермаркета не имеет морального, так скажем, права с вашей точки зрения, там, с точки зрения верующего человека, продавать алкоголь. Не имеет. А бухгалтер, который не трогает руками, вот это, не пропуская через это там пик и так далее, он имеет право на начеты составлять на основании? Это по-христиански или нет?
5: Мне кажется, тут не было...
4: Я не пробовал. И меня совесть за это не осуждала.
5: Мне кажется, тут не прозвучало слово «не имеет права». Тут прозвучал вопрос, желательно это или
6: нет. Это морально или нет? Вот, значит, кассир... Кассир – это не морально. А бухгалтер, который не трогает это руками, это морально?
5: Ну вот я, например, когда было рекламное агентство, мы им занимались, были разные заказы. Мог прийти там Билайн, например, и попросить исследование провести. А на следующий день приходили сигареты и говорили, проведите для нас... Акцию проведите для
1: еще,
5: нас. Да.
1: Еще интереснее.
5: Ну, я как христианин, понимая, что те сотрудники, которые трудятся у меня, они будут ходить в промо-форме с известным названием там, сигареты и говорить, купите эти сигареты. Я понимал, что это не нужно делать.
6: Но, на мой взгляд, это черное и белое, это очевидно.
4: Почему? Это же сам человек. Это 1% его зарплаты его организации.
6: Нет. Это очевидно, что рекламировать на алкогольную и табачную продукцию, вот это вот очевидно, ты участвуешь в ее реализации. А вот когда ты сидишь на кассе, ты кассир, ты указываешь услуги финансиста, ты вот, а если это все автоматизируют, может, в какое-то время не будет нужды в людях, да, но сегодня нужен человек, который взял пик, сказал, сколько стоит, но это не ты продаешь.
1: Хорошо, ладно, мы как-то привязались слишком сильно к алкоголю и табаку. Ну, если отойти немножко дальше, банально, кинотеатры, художественные фильмы, игры для детей, там всякие видеоигры, компьютерные игры. Это что же можно поделить и сказать, с одной стороны, вроде как ничего плохого нет, а с другой стороны, а ничего хорошего тоже нет.
6: Да, и фильмы, и игры тоже бывают разные.
1: И они разные бывают,
6: и здесь тоже нужен как бы выбор. И ты сидишь там, включаешь, да, вот этот фильм я буду включать, этот не буду включать.
1: Тогда получается, ты не можешь и на кассе кинотеатра сидеть, и не можешь не знаю... Да вообще христианину...
6: Чем заниматься тогда в этом обществе? Да?
5: Вот на канале тоже нельзя.
6: Нигде. Получается, что мы сейчас дойдем до крайности, нигде нельзя работать. А личная ответственность человека, другого, который умышленно приходит в гипермаркет и покупает, а где его? Вот это его ответственность. Моя ответственность, что я не организовал такой магазин. Да, но не моя ответственность, что мир вот так вот, все в нем перемешивается постепенно, да, и все начинает быть взаимосвязано. Раньше, наверное, было проще, был вот это вот винный магазин, вот это продовольственный магазин, вот это вот хозяйственный магазин. А сейчас
1: все под одной крышей.
6: Все под одной крышей стало.
1: А человек, который работает в охране, вроде, казалось бы, закон защищает.
6: Что он охраняет? Алкогольную продукцию, да?
1: Ну, просто охраняет этот гипермаркет, в котором все это продают.
6: Да, да, да.
1: И у него под одной крышей и алкоголь, и этот, не знаю, и компьютерный клуб там с видеоиграми, где непонятно, что там тоже делают, непонятно, что показывают. А за углом кинотеатр. Опять же, все под одной крышей. И утром показывают мультфильмы для детей, а вечером показывают фильмы для взрослых.
5: Скажите, а вы своей работой на сегодня удовлетворены? Она приносит вам радость, удовольствие? Вы чувствуете, что вы делаете полезное дело? Как люди, которые открывают Библию перед другими людьми, как священнослужители. Вы чувствуете, что ваша работа, она полезна?
1: Я однозначно считаю, что да. И даже то, вот, чем мы сейчас занимаемся, оно однозначно полезно, потому что мы, во-первых, и в своей голове начинаем структурировать эти вещи.
6: Думать хотя бы об этом.
1: Поднимать эти... Потому что мало кто вообще поднимает эти спорные и вот пограничные темы.
6: Легко сказать человеку, ты не должен, да? А вот посмотри с перспективы вот этого человека и современного мира.
5: Я к чему веду? Если вы чувствуете удовлетворение от своей работы, понимаете, что вы делаете доброе дело, то если ты сидишь на кассе, берешь в руки бутылку водки или там еще чуть-чуть назад к теме вернуться, и оно тебе некомфортно от этого, или ты возишь людей на завод с сигаретами, и тебе оно не нравится, может быть, стоит подумать на этот счет. Все зависит от внутренних ощущений.
6: Я искренне считаю,
5: что работа должна приносить удовольствие и наслаждение, и ты должен чувствовать, что ты делаешь доброе дело. Какой смысл вообще ходить на работу только ради финансов? Но, может быть, есть еще огромное количество организаций, где ты можешь себя найти. То есть, конечно, вопрос неоднозначный, 100%. Но если заглянуть к себе вовнутрь, ты найдешь для себя ответ.
6: Все правильно.
5: У всех морали разные абсолютно.
6: Один сидит на кассе и мучается совестью, что он вот этот вот товар вместо...
5: А другой берет, водка, флаг тебе в руки.
6: А другой удовлетворен тем, что он оказывает профессиональные услуги кассира, да? Он помогает людям... рассчитаться вот в этом гипермаркете. Он не ассоциирует себя с продажей конкретного товара. Он воспринимает себя как финансиста.
1: И может быть, даже свидетельствует о своей христианской жизни тем, что людям не хамит, не грубит и является действительно добропорядочным кассиром в том месте. И всем улыбается, и бабушке где-то, может, еще что-то поможет, и так далее, и так далее.
4: Знаете, друзья, может быть, я воспитан иначе?
1: Может быть.
4: Но лично для меня было бы сложно даже... в руки взять то, что кассир на кассе может брать несколько десятков раз в день в руки. Я думаю, что в принципе-то все делится на созидание и разрушение. И своей деятельностью я не могу участвовать в разрушении чего-то, либо даже на какой-то процент, малый процент. Это мое личное убеждение. Я считаю, что христианские принципы, они потому и называются принципами. В противном случае это уже не принцип, это пожелание, это рекомендация. И очень многие люди в современном мире к Священному Писанию относятся как к пожеланию и рекомендации. И совершенно забыли о том, что это Божий принцип, это Божие установление. И большинство, к сожалению, считает, что мы жертвы обстоятельств. И поскольку я жертва обстоятельств, то Бог меня простит.
1: Вы знаете, если бы в Священном Писании рядом с заповедью «не убей и не кради» было еще написано «не работай в супермаркете кассиром» или «не продавай водку там, из ларька», да, действительно, вопрос был бы как бы... И не сидели бы, наверное, не обсуждали бы эту тему. Но именно потому, что там этих вопросов нет, то каждый для себя начинает интерполировать принципы из Священного Писания на реалии современного мира. Потому что Священное Писание писалось все-таки достаточно давно. Угу. И тогда не было этих супермаркетов, тогда были другие условия, другие реальности, другие все. И мы сталкиваемся с этим, и нам, и как христианам, и как служителям, задают вопросы люди, а как поступать в этом случае? А как мы можем им помочь, если вот сидим здесь, нас четверо, и мы порой не в состоянии даже между четырьмя человеками определить вообще, как правильно поступать в той или иной ситуации? Настолько эти ситуации спорные, настолько эти ситуации неоднозначные, и каждый из нас смотрит и основывается, может быть, на каких-то текстах из Священного Писания, на каком-то личном опыте, на каких-то жизненных ситуациях, которые мы знаем. Действительно ли мы должны проводить вот эту черту и резать все на черное и белое? Или есть все-таки места, где, как апостол Павел говорит, а для чего мне быть судимым чужою совестью?
4: Угу. Ну вот два библейских примера. Сейчас в голове у меня один из них, это Евангелие от Матфея, 5 глава, где Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». В принципе, на каждой сигаретной пачке написано «курение убивает».
1: Ну да.
4: А дальше Иисус, процитировав заповедь, он говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду» и так далее. Я думаю, что если бы во времена Иисуса Христа были вот подобные обстоятельства, то он бы сказал бы: а всякий, который подал другому пачку с сигаретами, угу, стал соучастником этого убийства.
6: Что значит подал?
4: А какая разница?
6: А большая. Человек пришел в гипермаркет, он сам ее взял, он не подал. И я ему в этом никак не посодействовал, потому что это не мой гипермаркет. Не я организовывал принцип его работы, понимаешь? Я ему ничего не подавал, он сам взял. Я только помог ему рассчитаться. И рассчитаться не за пачку сигарет, а за весь комплекс услуг, которые он там в этом магазине, ну вот, за весь товар, который он в магазине приобрел. А в Библии также есть другие слова, да? Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Каждый человек ответственен за свои поступки. И не нужно вину, например, человека, идущего в гипермаркет, покупающего там алкоголь или сигаретную продукцию, взваливать на кассир.
4: Угу. Хорошо, такой пример. Я работаю в магазине, сижу на кассе в гипермаркете. И тут мой сын на кассе с корзиночкой. В корзиночке алкоголь или еще что-нибудь негативное. Что, ничего не ёкнет?
6: Да, даже если я не сижу на кассе, все равно ёкнет.
4: Вот именно.
6: Так выбор-то...
4: А я бы не продал бы своему сыну. Даже если бы я не был собственником этого магазина. Хоть я даже не устанавливал весь этот процесс торговли и так далее. Потому что тогда бы меня серьезно зацепило это. Потому что мой сын погибает. И я, хоть и частично, но стал соучастником этого процесса. Да, это очень маленькая часть.
1: Здесь проблема будет заключаться в том, что вы несете ответственность за своего сына. Несу ли я ответственность, за, даже сидя на кассе, за всех проходящих через эту кассу?
4: Думается мне, что жизнь христианина, она в принципе должна созидать и жизнь своего собственного сына, и жизнь всех людей, которые меня окружают. И мне понравилась мысль о том, что работа любого человека – это его вклад в современное общество. Работа нужна не только для того, чтобы деньги зарабатывать, продлить свое существование. Работа нужна для того, чтобы созидать. И когда у строителя спрашивают: ты что делаешь? Он говорит: работаю. У другого: а ты что делаешь? А я дом строю. Это же разные вещи.
6: Разные, абсолютно верно. Поэтому я вот, да, в нашей церкви есть правило. Алкогольная продукция и продукция табакокурения не должна ни производиться, ни продаваться верующим человеком. Вот есть товары, есть услуги, да? Есть товары, которые грех производить и продавать. Это алкоголь и курение. А есть услуги, которые оказывается тот или иной, ну, работающий человек. Вот услуга кассира сама по себе, она не является греховной. А услуга продавец алкогольной продукции, она греховна. Вот я в своем сознании разделил услугу кассира, да, и услугу продавец алкогольной продукции, или производитель алкогольной продукции, или организатор процесса продажи алкогольной продукции. Поэтому для меня это вот так. И, естественно, я абсолютно согласен, что человек по своей совести будет решать этот вопрос, когда он придет устраиваться в гипермаркет с христианином вот, на должность кассира. Это будет на его совести. Если его совесть не осуждает, у меня к нему вопросов не будет. А если его совесть осуждает, то, конечно, тогда лучше ему выбрать другую профессию.
4: Вот в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что если кого-то осуждают мои действия, или если чья-то совесть страдает от моих действий, то он говорит, я этого вообще никогда не буду делать. И может быть нам, даже если я не понимаю, почему я не должен этого делать, стоит руководствоваться этим принципом. Другой человек понимает, почему не стоит этого делать. И вопрос совести — это очень серьезный вопрос. И, может быть, поэтому в тех случаях, когда совесть, с совестью все нормально, с совестью порядок, она меня не осуждает, вот тогда Священное Писание нам помогает понять, а что правильно, а что неправильно.
1: Если я начинаю быть ответственным за свои действия, если они идут вразрез с совестью другого человека, оно немножко похоже на оскорбление чувств верующих. То есть человек верит, что вот так нельзя, а я как бы, ну, в принципе, считаю, что да, ну, так можно. То тогда на самом деле практически ничего не остается, где бы и чем бы христианином заниматься. Потому что банально, вот мы сказали, там есть и игровой бизнес, и казино, и лотереи всякие, и, этот, и компьютерные игры, и спорт, в принципе, тоже некоторые не приемлют, некоторые христиане. Вот, и магазины там для взрослых, например, еще что-то. Каждый для себя изберет вот этот и скажет, для меня вот это неприемлемо. Другой скажет, для меня это нормально, вот это неприемлемо. Тогда что получается? Я должен учесть всю эту совокупность и сказать, я тогда вообще ничего делать не буду. Ну, тогда я вообще ничего делать не буду.
4: Нет, я думаю, что есть такая сфера. Безусловно, их много. Просто мы часто больше говорим о таких вещах, которые под христианским запретом, под запретом библейским. Но, тем не менее, вот, достаточно их
1: количество. Вот поэтому и приходится каждому человеку руководствоваться и своей совестью. И вот, в частности, это то, почему мы призываем людей каждому лично исследовать Священное Писание. Потому что я не могу отвечать за то, что вы поняли из Священного Писания или что вы поняли из Священного Писания. Я должен сам вникнуть в него, сам что-то понять, сам решить, во что и в кого я верю. И вот тогда это будет мой принцип, которым я буду следовать. Спасибо, дорогие друзья. Продолжим в следующий раз.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, это вновь мы с вами, Аркаша, Оксана, Влад, Сергей. Сегодня я скажу, значит, такую известную фразу, которую вы давно слышали. Учение – свет, а не учение.
3: Чуть свет и на работу.
2: Молодец, Влад.
4: Работа, я скажу.
2: Так, и сразу же мы с вами начинаем делиться на два лагеря, которые считают, что это утверждение... Подождите, друзья. Это утверждение верно или это утверждение верно в каких-то частных случаях? Скажите мне.
4: Ну, это, на мой взгляд, это говорит только о беззаботности студенческой жизни.
3: Что именно? Так.
4: Что когда ты начинаешь работать, то однозначно это ты разрываешься на все и туда, и сюда, и работать, учиться, или просто работать. И это у тебя очень много занимает времени и сил. А студент, это да, но ты можешь все-таки полениться, пропустить. Я сам был студентом, я не голословно говорю. Ты можешь и пропустить и сессию, и как-нибудь отмазаться, и как-нибудь там пролезть, блатом или еще как-нибудь. Но это гораздо проще, беззаботнее.
2: Пролезть Владом как-нибудь.
3: Почему нет?
2: Друзья, опять начали сразу о студентах, о безвольной жизни. Давайте сразу поставим вопрос, что учение, в принципе, как учение, а не учеба в университете, а не там какая-то вольная жизнь, не работа. Просто учение, важно ли учение и когда оно важно, и важна ли работа, и когда ее нужно, стоит начинать, когда стоит пробовать со себя.
3: Нет, если мы говорим об учении, то, естественно, сразу это позитивный момент, то есть надо делать ставку на это.
4: Вот, всегда нужно.
3: Да, но как бы...
2: Предпочитать работе учебу.
3: Да, но видишь, учение, если мы тут
4: нет,
3: говорим...
4: От... Учение не предпочитать, нет. Учиться просто во время работы, самосовершенствоваться и разминать свои мозги, чтобы они не костенели. В любой работе, если ты сидишь в офисе или ты электромонтер, или, не знаю, там гайки крутишь в сервисе, однозначно мозги просто атрофируются, и ты только о гайках, о бумажках, об узкой специальности думаешь. И не развиваешься. Одновременно с этим, если учиться чему-то, иметь хобби или какие-то увлечения, или просто куда-то свои мысли направлять, то это будет гораздо лучше.
2: Okay. Влад, мы тебя перебили, ты там что-то не хотел досказать.
3: Да, ну видите, мы сразу так поставили, значит, такой момент был. Если мы говорим об учении, как сказал, это позитивный момент, вот, но просто у многих ассоциируется учение как с, именно с институтом вот этого образования, скажем, вот это университет, либо это колледж, либо техникум.
2: С каким-то учебным заведением.
3: Да, и, соответственно, когда как раз-таки то, что мы об этих местах знаем, сразу появляются вот такие выражения. То есть учение света, а не учение, чуть света на работу. Тут уже, конечно, вопрос другой, проблема в другом, почему такое бывает, но...
5: Это ладно. Выражение, я думаю, что стороны той, которая учится.
3: От той стороны.
2: Так, а ты сама, Оксана, к какой себя стороне причисляешь?
5: Ну, на самом деле, к той, к другой. Ну, конечно, к учению отношу себя меньше, потому что я вкалываю. А учусь я только, ну, как мне, заочек. Я все равно учусь, потому что
2: свободное
5: я...
2: Свободное от работы время.
5: Я не могу... Нет, не свободное. Ну, я не могу просто сидеть как бы ровно и чисто вот работать. Я бы, наверное, с ума сошла. А тут у меня, на самом деле, как бы есть время, когда я могу уделить свой мозг чему-то.
3: Ну, вот видите, тут такой момент. Я думаю, в нашем вопросе важна такая вещь. Главный вопрос в том, у каждого есть свои интересы. Каждый полагает, вот так будет правильно сделать в жизни, то бишь... Учиться для чего? Для того, чтобы потом была еще более лучшая жизнь. Вот. Другие же, люди, которые уже работают, скажем, вообще не учились, ну, у них нет высшего образования или какого-то другого, у некоторых так получается, они вполне хорошо зарабатывают и имеют хорошие деньги и могут сказать... Друг, вот смотри. Мало того, я еще занимаюсь своим...
2: У тебя три образования, ты на рынке торгуешь.
3: А я еще имею свою любимую работу еще причем. И где как бы ты, где я?
2: Вот самый вопрос, главный, мне кажется, сегодня популярный для молодежи, для подростков, которые заканчивают школу. И вот здесь у них стоит выбор. А может быть и просто 9 класс, да, уже после 9 класса некоторые думают, а может, ну и эту учебу, пойду-ка я где-нибудь начну зарабатывать. Вот. Чем это вызвано и правильно ли так поступать? после школы или даже после 9 класса, то есть после какого-то уже первого шага обучения, уже начинать пробоваться в работе, идти работать, так скажем, зарабатывать все деньги?
5: Ну, вообще везде крайности бывают. Вот, например, ты можешь закончить школу, и вот есть некоторые, которые первая вышка, простите, уже вторая вышка, там еще что-то, в общем, дальше бесконечно вот эту учебу, мне кажется, можно так же с ума сойти. Либо ты так ударяешься в работу, что у тебя одно, второе, третье, пятое, и ты не успеваешь жить на те деньги, которые ты, в принципе, зарабатываешь, не знаешь вообще, куда их девать и когда их куда девать.
2: Ой, подскажи, я могу подсказать. Если есть деньги, заходи.
5: Нет, на самом деле, вот у меня сейчас, я вообще, конечно, очень жалею, но у меня просто как бы случай, скажем так, приспичило. Я сейчас работаю очень много, но учиться очень много постоянно. Есть вот у меня сейчас как бы студенты, которые со мной учатся тоже, они, кто-то получает третью вышку, кто-то четвертую, мне кажется, это лишнее просто.
2: А живут они где? Они за свой счет живут или с родителями?
4: Нет, вот лишнее, это когда ты вот как раз сидишь у родителей на шее такой, тебе 30 или уже 35.
2: Ты уже кандидат наук.
4: Диссертацию. Оно приходит в память, котлеты кушать. В общем-то, это да, это, мне кажется, уже точно излишне. Но когда все-таки у некоторых бывают такие ситуации, когда приходится взрослеть, и приходится идти работать.
3: Да, кстати, вот это, помимо того, мне создает ощущение, то, что некоторые люди получают. Я имею в виду как раз-таки в связи с... мы как-то раз обсуждали тему, то есть насчет того, когда стоит покидать родительский дом. Как раз-таки вот эта связь тоже есть. Некоторые люди, иногда будучи живя с родителями, и еще и получают еще больше дальше вышку, дальше образование, вроде бы они чем-то занимаются, вот, но одновременно как
5: на
3: бы...
5: На шее сидят.
3: И мне кажется, одна из причин, почему они дальше продолжают учиться, просто потому что боятся дальше стартануть как-то.
4: А потому что это вот как раз такая страшилка такая, вот это вот выражение как раз, учение свет.
2: Не будешь учиться,
4: вот, останешься... Вот у тебя как раз закончилась учеба, все, чуть свет, сразу на работу. И все сразу этого боятся, и сразу все начинают
2: учиться.
4: Пытаться учиться или создавать иллюзию. Но вот, в работе, я думаю,
2: знаете, нет. В некоторых европейских странах делают так. После школы ребята идут не учиться, их прям намеренно, то есть и говорят, не надо не учиться, а идут работать.
3: Да.
2: Причем в разных сферах. Кто-то идет на завод, кто-то идет там в студию дизайна, кто-то идет туда, не имея образования ни в какой сфере, они просто идут пробовать. Они проработали год-два, попробовали себя там, попробовали себя здесь, то есть у них есть возможность опыта набраться где-то там, где-то здесь, и потом, когда они уже понимают, близко ли это или нет.
4: Прощупать любимую стезю.
2: Да, то есть нравится им это или нет, они уже идут учиться в этой сфере, в которой они работали, где им понравилось.
3: Да.
2: Они уже там учатся, получают образование, а дальше идут, и уже идут, так скажем, образованные, с опытом работы, до учебы идут уже работать, опять дальше продолжать в этой сфере.
3: Да, в одной из европейских стран в 16 лет уже подростки обязаны выходить и работать, и чтобы приносить часть денег уже домой к себе. Вот, и я считаю это полезным даже в другом случае, потому что отношения, скажем, в коллективе, на работе, они тебя учат общаться с людьми под определенным углом. И, может быть, даже правильно общаться, уважая. А когда человек приходит, скажем, полностью сразу из школы в университет или куда-то в другое учебное заведение, мне кажется, есть такой момент, что некоторые люди продолжают жить вот... не в средних классах, но все равно в каком-то детстве. Ни разу не переходя, то есть не имея вот этот опыт работы. Это совершенно разные сферы, потому что.
2: Вот. То есть вот я поднимаю эту тему, так скажем, рассказав о Европе, и Владик тоже мне подтвердил, есть такие вот, ну, то есть такие опыты в Европе. Скажите, это хорошо или плохо? И считаете ли вы, что так нужно делать? Что после школы ни в коем случае не начинай сразу учиться, потому что ты не знаешь, что тебе нравится вообще. И где тебе понравится работа, где тебе...
4: Я думаю, бросать учебу и четко просто из холодного в горячее прыгать не надо. То есть вот все, я бросаю учебу, я пошел на завод, и все. И вот я вот как в 18 ушел, и все, я там до 50, до 70, пока меня там на пенсию или вообще просто не вынесу туда, оттуда вперед ногами. Я буду работать. Либо наоборот, вот студентом, пожизненно студентом. Я думаю, просто из холодного в горячее не нужно прыгать. Опять же, работать и развиваться. Почему бы и не получать? Если у тебя есть свободное время, если у тебя есть желание к тому, чтобы правда развиваться, почему бы и нет? Только...
2: Знаете, мне кажется, для любого человека самое важное и главное и интересно услышать личный опыт другого человека. Вот как это тебе? Аркаш, мне? Вот как тебе, да. Я нет. хочу сказать потом, как мне.
4: Без
2: интересно.
4: Без проблем.
2: Нет, вот как в твоей жизни было, и скажи, это тебе помогло или нет, или что ты бы хотел изменить, если бы ты вернулся в прошлое?
4: По большому счету, нет. Менять я ничего бы не хотел бы.
2: Ну а как было? Ты после школы пошел?
4: У меня было
2: пошел...
4: так, 9 классов. Угу. Потом я подумал, что я выбрал свою профессию. У меня была направленность четкая, не знаю. У меня отец всегда занимался с машинами. Мне казалось, то, что техника – это мое, это 100% мне нужно. Ну, мне это интересно. Я пошел в эту стезю учиться. Пошел в Нижегородский автотранспортный техникум. На третьем курсе я получил травму спортивную и не сдал из-за этого сессию. Ну, там получилось так на принцип. Пошли и оставили меня на академ. В это время я подумал, ну, я молодой. Мне погулять, мне интересно там и развлечения, и все остальное, как любому студенту. А как, ну, как бы уже такой возраст, когда уже, и может быть, стыдно к родителям подходить, и уже говорят, хорош, давай ты уже как-нибудь самостоятельность проявляй. Я решил, что терять времени нечего, нужно идти работать. Решил так просто найти на лето, грубо говоря, работу, пока у меня там академический отпуск и все так, остальное. У меня где-то больше полугода, это 100% есть. Пошел работать, потом нашел другую работу, буквально через несколько дней.
2: Все, да.
4: И почувствовал вкус денег, и я понял, что это моя независимость. Мне, я сразу же купил, через месяц я начал уже строить планы насчет машины своей первой. Мне еще не было 18, мне еще не было... Нет, 18, наверное, мне было.
2: Мне еще не было 18, 19, 20 и все в возрастах выше.
4: В общем, я имею в виду, я еще был без прав, но я уже намерен купить машину. Я ее уже купил, чуть-чуть в рассрочку у родителей.
2: Я надеюсь, там сотрудники такое. ГАИ не смотрят эту программу, зная, что у тебя еще не было прав, а уже была машина.
4: Ну, это
2: знаешь, как анекдот,
4: история.
2: Я приехал в ГАИ получать права на своей машине.
4: Да, получил, сел обратно и поехал. Вот, ну, сам факт в том, что я... получил такую самостоятельность.
2: Вот опять же пример, что нужно сначала выучиться, учение, свет, потом уже вот...
5: Хотя бы понять, что это не твое.
4: Честно, я работал на телерадиостудии, и мне было это очень интересно. Работал там 4 с лишним года. Пытался первый год совмещать работу и учебу, но так получилось, что, не знаю, преобладала все-таки работа, потому что я как-то оторвался от той студенческой жизни. Мне как-то было все-таки интереснее, просто уже в коллективе сложился, все хорошо, и начал работать. Встал на рельсы, начал работать. Но одновременно с этим всегда у меня было время на то, чтобы развлекаться. Мне как-то вот не сильно, у меня не было загруженности в жизни такой, что вот мне там нужно все, и прийти, денежки отдать за квартиру, там что-то еще как-то там. Я, опять же, жил с родителями. Но просто был самостоятельный. Сейчас я также работаю, но пытаюсь

0: Я с братом имею в виду, у меня брат, блин, двойняшка. Вот, и мы пошли сразу учиться. Мы учились в политехе в Нижнем Новгороде 6 лет. 6 лет, причем там закончили там параллельно еще одну. И знаешь, после 6 лет, оказалось бы, когда уже тебе, мне было 24 года, ты уже должен понять, что тебе, ну, что ты закончил, 6 лет все-таки не зря прошли, ты должен в этой сфере, в этой специальности работать и зарабатывать деньги. Но что случилось после конца, то есть учебы? Я летом решил, что я хочу пойти учиться вообще в другую сферу, стать человеком, профессия которого не связана с тем, что я учился, что я учил 6 лет. Но вот 6 лет, знаете, многие меня обвиняют, Сережа, да вот или что ты 6 лет зря потерял, и зачем туда пошел? Родители многие за это корят, ну не, вообще люди за корят, зачем вы вашего ребенка отдаете, если ему это не нравится? А вот он закончил, вот и он вообще на другой пошел, вот он 6 лет потерял. Я хочу сказать, что я 6 лет не потерял. Эти 6 лет, они построили мое мировоззрение, они научили меня учиться, научили в какой-то мере взрослой жизни, там, самостоятельной. То есть, у меня было техническое образование, это 6 лет, это техническое образование в политехе. И техническое образование, оно мне поставило мышление мое, вот такое логическое построило, технарское, как говорят сегодня. Хотя я пошел сейчас, я учусь на теологии, это гуманитарное образование, это совсем другое. Здесь нужно читать книжки. И я нисколько не жалею о тех 6 лет, которые были до. Вот, и то, что у меня есть, вот то образование. Вот, это как бы грань, я не говорю, что то, что ты сказал, это делать так плохо, я не говорю, что то, как я сказал, хорошо, я просто делюсь своим опытом. Мне кажется, учиться никогда не поздно. Никогда не поздно начать учиться в какой-то другой сфере. Вопрос в том, что твоя главная цель, куда ты идешь. Вот ты должен изначально поставить цель, что для тебя важно в жизни.
1: У меня примерно, кстати, то же самое было. Я сначала, потому что после школы, после 9-го пошла, сразу мне не хотелось оставаться в школе, я пошла. В общем, у меня было музыкальное образование сначала. Но у меня так получилось, что вот этот период там, первых 4 лет образования, у меня так был возраст такой 15-19, то есть я была еще с родителями, так это все. А сейчас, мне кажется, это, конечно, я так смотрю, вроде бы идеальный расклад. То есть сначала там, это колледж, сейчас идет высшее там, учебное заведение, я работаю вроде как. Ну, самый такой стандарт ситуации у меня получился.
2: Но ты чувствуешь, что хорошо?
1: Ну, вроде бы, да. Тоже наука вторая.
0: Ты уже говорила, не чувствуешь ли такое, что вот ты работаешь и учишься, но и тебе так иногда не хочется уделять время учебы?
1: Очень не хочется.
0: Ой, эта учеба побыстрее бы она закончилась.
1: Очень не хочется. У меня сессия впереди, я прям не знаю, что делать.
3: А я вот слышал. Мне бывает, что так вот. Как бы я хотел сейчас просто какие-нибудь книжки почитать интересные, полистать что-нибудь такое, да, побездельничать, а по правде...
0: Отличная ассоциация.
3: Ну вот, честно, бывает такое, что ты работу ассоциируешь, бывает рутину какую-то, ну любая рутина кажется вот таким вот, что ой, я бы сейчас сменил деятельность в какую-нибудь другую, вместо там каких-то дум насчет работы, я бы лучше там, ой, просто литературу почитал бы какую-нибудь. О психологии или еще кого-нибудь там на инженера получить.
0: Ну да, есть на самом деле, так скажем, пища для мозга, а есть пища для тела. То есть, когда тело, пища для тела предостаточно, тебе хочется чем-то и мозг накормить, чтобы у тебя и мозг пошевелился.
1: Что лучше-то? Что делать?
2: А нет такого, чтобы было лучше. Здесь были разные истории, но получается так, то, что рассказал, например, Аркаша, он в конце сказал...
1: Что ближе?
2: А? Он в конце сказал то, что он все-таки до сих пор пытается вникнуть в суть некоторых вещей, что-то узнать, что-то интересное, да.
3: Вот. У меня сейчас нету, например, возможности, честно, не знаю, в чем загвоздка, но пойти учиться на вышку, например, у меня до сих пор нету возможности. Времени как-то, ну, не знаю, не хватает. Может, это отговорки.
2: Ну, вот, то есть для некоторых можно было бы, скажем, исходя из этого опыта, можно было сказать то, что, скажем, напутствие другим людям. Например, ребята, будет в жизни момент, когда у вас не будет возможности учиться. И, возможно, лучше сейчас это сделать, и потом, где-то попозже, вы начнете осознавать. Вот. Но неплохо и другое. Вот. Это вы должны понимать то, что от каждого момента в жизни, который у вас есть, вы должны извлекать больше. Например, Сережа, вот он учился и сказал, что 6 лет были классными, максимально полезными для него.
0: Ладно, друзья, хорошо, спасибо. Друзья, мы сегодня услышали много интересных историй, опытов. Решать, конечно же, вам, что вам нужно сделать. А мы вам советуем... Найдите цель в жизни, определитесь то, чего вы больше всего хотите, и пусть вас Бог в этом благословит. Пока.
2: Пока. Пока.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Слава Господу! Сегодня у нас с вами прекрасный, чудесный такой субботний покой, когда мы пришли и имеем возможность у ног Бога, склонившись, исполниться вот Его благодать, Его прикосновение, милости и благости. Весь мир католический, протестантский практически весь, в пятницу 25 числа, если мне не изменяет память, праздновали Рождество Христово. Я не знаю, когда родился Христос. Я не знаю. Я не знаю точной даты. Я не знаю, когда это было осенью или зимой. Но я знаю, что это событие произошло. И если есть люди, которые радуются тому, что родился в этот мир Спаситель, я присоединяюсь к их радости. Я ликую точно так же, как они. Мне нравится, что есть люди на этой земле, которые торжествуют, веселятся, думая о том, что в этот мир пришел Спаситель. В проповеди я немножко буду об этом говорить, но основной лейтмотив проповеди сегодня, может быть, будет немного в ином ключе. Но прежде я приглашаю вас к молитве. Давайте, не вставая, помолимся, попросим благословения. Наш Отец Небесный, просим Тебя, благослови нас, Твоих детей. Дай нам, Господь, Духа Твоего Святого, понимать то откровение, которое Ты для нас сегодня приготовил, то откровение, которое касается не только рождения Иисуса Христа, а для чего Он пришел в этот мир. Благослови нас, Отец Небесный, ну, по крайней мере, хоть немножечко для себя приоткрывать завесу понимания того, что произошло на Голгофе. Мы просим Тебя, будь с нами, меня, Господь, благослови просто и понятно изъяснить эту тему, донести ее Тебе слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Проповедь называется сегодня «Дресс-код Царства Божьего». Кто знает вообще, как перевести слово «дресс-код» на русский язык? Что это такое «дресс-код»? Ну, определенный вид одежды какой-то, да, там, поведение какого-то определенного. Вот что в себя включает вот это понятие дресс-кода Царства Небесного? И вообще, есть ли дресс-код, чтобы войти в Царство Небесное? Все ли могут туда попасть? Итак, друзья мои, сегодня наша молодежь, наши дети, я искренне им благодарен, просто нашим сестричкам, дорогим братьям, кто принимал участие, за вот это оформление служения, за те песни, которые они спели, за тот труд, который был проделан до вот этого момента. Правда, мы с вами насладились тем, что мы услышали, но мы не видели то, что было за кулисами, то, что делали они. Пусть Господь их обильно в этом благословит. Я думаю, они также разделяют вместе с нами радость, который описал Лука во 2 главе 8 по 11 стих, радость вот этого события, которое переполняло их сердце, и они приготовили нам вот это чудесное оформление богослужения. Как евангелист Лука пишет, в ту ночь несколько местных пастухов стерегли в поле своих овец. Там им явился ангел Господень, и слава Господня осияла их, и объял страх. Ангел сказал им, не бойтесь, я пришел сообщить вам добрую весть, благую весть, которая принесет ликование всем людям, потому что сегодня в городе Давида родился, и ангел подчеркивает, ваш Спаситель, Христос Господь. Вот такое чудесное событие произошло, явился нам в этом мире Христос, Спаситель наш, Господь. Ну, мы с вами знаем, чем закончилась жизнь Иисуса Христа здесь на земле. Чуть попозже мы об этом говорить будем. Но хотелось бы отметить то событие, вот уже конечное прощание, которое произошло с учениками и между Иисусом Христом и ими. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 3 стих. Иисус говорит ученикам своим: «И когда пойду, приготовлю вам место, и приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Итак, евангелист Лука описывает о первом пришествии Иисуса Христа в младенчестве к нам на эту землю, но евангелист Иоанн говорит о том, что и будет еще какое событие. «Приду опять». То есть Иисус говорит, будет еще одно пришествие. И мы с вами, отличительность нашей церкви также и в названии, да, адвентисты. Почему мы адвентисты? Само слово «адвентист» можно перевести как «ожидающий». То есть мы ожидаем именно вот этого события, второго пришествия Иисуса Христа. Почему мы верим во второе пришествие? И что будет с этим связано, со вторым пришествием? Давайте я задам вам вопрос, а вы постарайтесь мне ответить. Как же это будет происходить? Что будет происходить во втором пришествии Иисуса Христа? Что будет? Мертвые воскреснут. Будет воскресение мертвых. Правда? Все так считают или Альбина только? Будет воскресение мертвых? Верите в это? Аминь. Прекрасно. Давайте прочитаем. Евангелист Лука так описывает, 20 глава, 37-38 стих. «А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Бога Авраама и Бога Исаака и Богом Иакова, Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы». То есть смотрите, что евангелист Лука пишет, передавая слова Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, который говорит, что наш Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. 1 Коринфянам и апостол Павел описывает это событие в послании в 1 Коринфянам 15 главе с 51 по 53 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное, смертному сему облечься в бессмертие». Бессмертно. Итак, вот какое событие будет происходить. Господь будет спускаться на облаках небесных. На землю, кстати, Он не вступит, да? И как только Господь будет приближаться в это второе пришествие, на земле произойдет интересное событие. Я не знаю, многие люди говорят о пришествии Иисуса Христа, особенно в этот период пандемии. Я не знаю, точно они говорят, не точно, но, по крайней мере, нет таких уж прямо явных библейских доказательств того, что вот нынче придет Господь. Я знаю, что Он придет. Когда? Хотелось бы побыстрее. Да, хотелось бы вчера. Правда? Вот, ну, ждем. Так написано, дня и часа никто не знает. Открыто это ангелам и Господу. Я знаю, что это событие будет происходить, и когда Христос будет приближаться, написано первое, что произойдет. Мертвые воскреснут. И воскреснут какими? Нетленными уже. А потом мы с Сашей, если доживем до этого события, дай Бог, ну, если не доживем, Саш, почием, да, в Господе, и я не знаю, там червяки нас съедят или нас сожгут с тобой в этом, как его, в крематории, не знаю, и пепел развеет где-то. Люди ж по-разному умирают. Правда, в Откровении, помните, там написано, и море отдало мертвых, и огонь отдал мертвых. Итак, если мы даже не доживем с вами, то знаем, что находясь вот в этом состоянии смертного, тленного человека, распавшегося, может быть, на множество атомов, произойдет воскрешение мертвых. Как это произойдет? Я не знаю. Это точно так же необъяснимо, как Бог сказал, да будет свет, и свет появился. Точно так же будет слово Господа сказано, архангел вострубит, и из земли начнут выскакивать, словно грибы после дождя, воскресшие верующие люди, измененные, и полетят навстречу. Да? Живые они изменятся во мгновение ока. И давайте читаем, что там дальше происходит. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». То есть произойдет встреча воскресших и измененных верующих с Иисусом Христом на воздухе. Я не знаю, где это на воздухе. Какое это небо? Первое, второе, третье? Не знаю. На воздухе написано. Итак, вот что будет происходить. А кто же эти люди, которые туда-то помчатся навстречу Господу? Что это за народ? Какой отличительный признак у этих людей? Как вы считаете? Что за деноминация будет восхищена? Адвентисты? Или баптисты? Не, вы знаете, я встречаю людей, вот к моему большому сожалению и удивлению, я встречаю людей, которые искренне уверены, что только их деноминация окажется вот восхищенной навстречу Господу. И среди нашей с вами деноминации я встречаю таких людей, и в других деноминациях я встречаю таких людей. А я хочу вместе с вами иметь твердую уверенность, буду ли я вместе с вами в этом сообществе, которое будет подниматься вверх. Будем ли мы там? Давайте мы прочитаем, что Слово Божие говорит об этих людях, которые будут навстречу Господу подниматься. Откровение 7 глава, 9-10 стих. Откровение, 7 глава, 9-10 стих. Чем мне нравится наша с вами церковь, мы огромное внимание уделяем двум книгам Библии. Все Библии мы уделяем, но этим книгам мы особенно уделяем внимание. Это книга Даниила, да, и книга Откровения. И книга Откровения вот приводит нас в восторг неописуемый из-за того, что мы не знаем, что там написано. Или знаем? Думаем, что знаем. Что-то знаем, что-то не очень, да? Но вот эти вещи, они написаны, и их мы точно знаем. Там идет речь вначале, помните, сколько там искупленных? 144 тысячи, да? Но 9-10 стих, смотрите, что написано. Затем я увидел несчетное множество людей разных племен, разных колен, всех народов и всех языков. Они стояли пред престолом и Агнцем, облеченные в белые одежды, а в руках своих держали пальмовые ветви, громко звучали голоса их. Вот эти слова надо запомнить. «В Боге нашем, на престоле сидящем, и в Агнце, в них для нас спасение». Итак, о ком идет речь? Извините, конечно, может, я вас расстрою. Об адвентистах речь идет? Как вы считаете? Ну, знаете, вот когда я вот такой вопрос задаю, почему-то некоторые сразу начинают волноваться и вот переживать очень сильно. Ну, не переживайте, не волнуйтесь. Я ни в коем мере я не хочу обидеть, там, ущемить ваше, я не знаю, ну, размышление или уверенность вашу в том, что только адвентисты спасутся. Ну, потому что Слово Божье говорит, что людей будет... Во-первых, сколько их будет? Сколько их будет? Сколько, Володь? Ну, сколько это великое множество? Сколько число? Назовите цифру. Несчисленное количество людей. Перечесть невозможно, Иоанн говорит. Дальше что он говорит? Какие это люди будут? Разных народов, разных языков, разных взглядов. Разные у них, у людей этих могут быть даже в голове таракашечки. Это совершенно разные люди. То есть он четко подчеркивает, что это совершенно разные люди. Разные, с разным менталитетом, с разным сознанием, с разными взглядами на жизнь. На жизнь, в смысле, вот жизнь здесь, на земле. Они могут иметь разные взгляды и разные интересы у них могут быть. Почему же с нами вот это происходит, да? Почему мы думаем, что люди должны быть, вот все верующие должны быть вот такие, как... Ну, в основном, я думаю, все верующие должны быть такие, как я. Да? А Женя, наверное, думает, что все верующие, они такие, как он. Каждый человек думает так, что вот я верю в Бога, значит, все верующие должны быть вот именно такими. Слово Божье говорит, что все мы с вами объединены в одном Христовом теле. И когда речь идет о Церкви Божьей, то Церковь Божью нельзя определить или ограничить границами какой-то деноминации. Когда мы говорим о Церкви Божьей, мы не можем сказать, что Церковь Божья – это только адвентисты. Мы не можем сказать, что Церковь Божья – это только католики, или только протестанты, или только православная Церковь Божья. Церковь Божья включает в себя понятие гораздо шире, гораздо больше, чем мы себе это представляем. Ефесянам 4 глава 3 стих. Слово Божье говорит о том, что вот, когда человек ведом Духом Божьим, то к чему он стремится? Ефесянам 4:3. «Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». То есть человек, который откликнулся на призыв Божий, которого Дух Святой коснулся, он, этот человек, в единстве Духа и союзе мира. Мир он хочет, чтобы был вокруг него. Послание Галатам 5:22. Плод же Духа, Василий Васильевич, что там написано? Любовь, радость, мир. Мир. Вот это люди, которые несут мир. И апостол Павел пишет, что такое Церковь Божья. Он пишет 1 Коринфянам 12 глава 12-13 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи, и елены, и рабы, или свободные, и все напоены одним духом». То есть мы крестились в одно тело, и крещены мы одним духом. В тело Господне. Церковь – это тело Господне. Чтобы было понятно, что значит быть крещенным одним духом. Крестились в одно тело. Что значит креститься в одно тело? Приведу пример. Я очень сильно хотел, когда мой ребенок был маленький, Влад, я хотел, чтобы он стал хирургом. И я так думал, вот печень подизносится у меня, я приду к нему, скажу: сынок, надо печень пересадить. Он говорит: нет проблем, папа. И он меня на операцию, и где-то берет печень. Кстати, вы знаете, что сейчас даже пытаются разработать ученые выращивание органов? То есть не брать где-то, да, из, а выращивать. Вот. То есть и так я пришел, он берет печень где-то, и вот мое тело лежит, там, я не знаю, я нахожусь в бессознательном состоянии, и берут печень, или сердце берут, я не знаю, почки берут, и погружают в мое тело. Вот, взяли, погрузили, пришили, и дальше должно произойти следующее. Что должно произойти с этим органом, который мне пересадили? Он должен прижиться, и вот у меня есть тело, и этот орган должен на это тело, ну, работать, правильно? То есть должен выполнять какую-то функцию. Когда мы говорим о том, что во Христе люди, погруженные во Христа, Христос есть голова, а церковь – это люди, которых Дух Святой погрузил вот в это Христово тело. И в этом теле, вот в моем теле, да в вашем тоже теле, если у вас все в порядке со здоровьем, то у вас есть 5 пальцев на одной руке, 5 пальцев на другой, правильно? Правда я говорю? Есть 5 пальцев у вас на руке? Уши есть? Глаза есть? Палец и глаз разные. Согласитесь? Скажите, может ли человек без глаза жить? Может. Без ушей может, без слуха может жить? Может. Но как лучше? Лучше со слухом и со зрением. Я тут пришел в одно заведение, это такой большой, огромный зал, и вдруг там окон нету, так же, как у нас в зале, вдруг выключился свет, и все люди, которые были в этом зале, они оказались в кромешной темноте. Первая мысль, которая мне пришла в голову, там очень много стояло металлических предметов, и я думаю, мне надо выйти из этого помещения, а без зрения ты слепой. Я думаю, как бы не нарваться ни на какое железное препятствие. И вот иду, знаете, щупаю перед собой, чтобы не нарваться ни на что. И думаю, слушай, я вот в темноту попал, а люди же есть, они живут всю жизнь в этой темноте. Да, вот слепорожденный, вот родились слепой ребенок. Или тот, кто стал вдруг слепым, он ничего не видит. И он находится в этой кромешной темноте. Я подумал, не, слепому, конечно, можно жить, но лучше все-таки зрячему. Кстати, я после этого начал эксперименты проводить. Я беру шапку зимнюю, вязаную, и закрываю глаза, и пытаюсь найти вот этот шов, который должен быть сзади, да? Когда быстрее находите шов? С открытыми глазами или с руками? Попробуйте, вы увидите, что с закрытыми глазами на ощупь вы шов найдете быстрее. Поэтому у слепых есть преимущество в каких-то вещах. Но я все равно хочу видеть, то есть быть зрячим. Так и тело Господне. Смотрите, тело Божье, оно включает в себя разные члены разных людей. Поэтому Христос говорит, люди, которые в духе, они находятся в союзе мира. И Церковь Божья – это не деноминация. Это огромное количество людей разных народов, разных языков, разных взглядов. Но если им открыто имя Иисуса, если их Иисус коснулся, они находятся в теле Божьем. Они выполняют в теле Божьем какую-то определенную миссию, заложенную именно для них Богом. Если мне пересадили орган, и он не выполняет той функции, которую должен выполнять, этот орган удаляют. Или он уничтожает все тело. Итак, есть такой принцип у этих людей. Если мне это не нравится, то это не от Бога. Если это мне не нравится, то это не от Бога. С чего ты взял? Ну, ты палец, может быть. Может, ты нос, вообще, я не знаю. Ну, а ты размышляешь о принадлежности или предназначении коленной чашечки. Коленная чашечка нужна? Как вы считаете? Вот скажите носу, попробуйте носу объяснить, что коленная чашечка нужна. Вот. Коленная чашечка выполняет свою функцию, и нос должен выполнять свою функцию. Итак, идем дальше. Идем с вами дальше. Первое, что нам нужно понять с вами, что церковь – это не деноминация, это люди, которых призвал Господь. И они находятся в Божьем теле, они находятся в церкви. Мы ее не видим. Ну, мы видим с вами собрание. Вот сейчас есть собрание, мы можем сказать, что это собрание. Но мы можем сказать, что это тело Господне во всей полноте? Нет. Это часть определенная. Всего того множества, о котором мы начали с вами говорить, об этих миллионах и миллионах людей, которые будут в Царстве Божьем. Следующее, на что бы мне хотелось вместе с вами обратить внимание. Символ, вот сегодня у нас с вами служение, Давид открыл наше богослужение, напомнив нам, что у нас служение сегодня вечери Господней или причастие. Что же этот означает, символ причастия? Что он означает, этот символ, для нас с вами? То есть мы можем думать о причастии что угодно, но Слово Божье говорит, что символизирует собой причастие. 1 Коринфянам, 10 глава, 16-17 стих. Послушайте. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Мы все себя называли раньше верующими людьми. Практически, в той или иной степени. Вот и Надя вот, Кончугарова, Надя, до того, как ты в адвентистскую церковь пришла, ты считала себя верующей? Крестик носила? В церковь ходила? Когда? По праздникам? Ну да, как вот по праздникам. Каждый из нас, вот я носил крестик тоже, я считал себя верующим. Вот такой верующий я был. Совершенно не имел никакого представления, что значит быть верующим человеком. Но тут смотрите, в 1 Коринфянам 12 тексте, в 12 главе 3 стихе апостол Павел говорит: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Только Духом Святым я могу назвать Иисуса Господом. Что значит вечеря Господня? Что значит причастие? А мы все приобщаемся к Его телу. Почему в церкви адвентистов вечеря – это событие открытое? Что значит открытое? Любой верующий человек, кто называет себя христианином, имеет право вместе с нами прийти и... Имеет право, Володь? Все? Вечеря открыта для любого человека, кто называет себя верующим. Это Церковь Божья. Люди, которые называют себя христианами. Люди, которые приняли Иисуса как своего личного Спасителя. «Никто не может прийти ко мне, если не призовет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Никто не может прийти ко мне. Почему я затронул именно эту тему, ну, сегодня, для вечера? Наша с вами церковь, нижняя, я имею в виду, она достаточно возрастная церковь. У нас много сестер и братьев, кому за 70. Кому уже? И многие из присутствующих здесь похоронили своих родных и близких. Есть такие, кто похоронили своих родных и близких? Кто переживает по поводу их вечной участи? Явился Иисус, Спаситель. Он пришел в первый раз, Он придет во второй раз. И я знаю, что многие ваши родные и близкие к нашей с вами деноминации не принадлежат. Но они исповедовали Иисуса Господом. Я хочу вам один текст показать, который свидетельствует о том, что не может человек просто так Иисуса назвать Господом. И говорю это для того, чтобы вы имели надежду, потому что без надежды жить нельзя. Во-первых, вы должны иметь уверенность и надежду на свое воскресение или изменение и движение или восхищение навстречу Господу. А также вы должны это иметь в отношении своих родных и близких, которые ушли, и уже их не вернуть. И вот Иисус Христос когда-то спрашивает своих учеников. Евангелие от Матфея, 16 глава. «Придя в окрестности Кесарии Филипповой», с 13 текста, «Иисус стал спрашивать учеников своих, за кого принимают люди Сына Человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или одного из пророков». Дальше Иисус задает вопрос. «А вы?» – спросил Он их. «За кого вы меня принимаете? Ты – Мессия, Сын Бога Живого», – ответил Петр. Что Иисус Петру говорит? «Блажен ты, Симон, сын Ионин», – сказал ему Иисус. «Ведь не разум человеческий открыл тебе это, но Отец мой Небесный». Вы понимаете, вот многие в нашей жизни мы ходим, проповедуем людям Евангелие, мы несем этот свет этому миру, мы говорим людям о том, что нужно принять Иисуса как своего Спасителя, и мы настолько надеемся, что они раз и откликнутся на наши слова, правда? Мы книгу года издаем, газеты печатаем, занимаемся вот миссионерской деятельностью с одним желанием, чтобы люди приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Дай аминь. Но принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя не от нас зависит, чтобы люди приняли Иисуса как своего Спасителя. И Иисус говорит, кто дает человеку возможность Иисуса назвать Господом? Кто? Бог. Так вот, если человек говорит, Иисус мой Господь, это Бог ему открыл. А если Бог ему открыл, это, что Иисус Господь и Спаситель, то он его и принял Духом Святым в тело. Он может не ходить в вашу церковь, но быть в теле Господне. Если не может человек Иисуса назвать Господом, если ему не открыто это Отцом Небесным. Так написано в Слове Божьем. Вы можете что угодно об Иисусе говорить. Говорить, что это историческая личность, что Он когда-то пришел, что Он был 100% от Его рождения, летоисчисления и так далее и тому подобное. Но чтобы Иисуса личным Спасителем принять, это только от Бога. Это чудо. И то, что вы здесь сегодня присутствуете – это великое чудо с вами произошедшее. Почему вы верите? Вы представляете, что Бог нас избрал. Он дал нам свое откровение. Не мы дошли своим умом до этого, а нам чудо дано. И мы с вами верим в Иисуса как своего Спасителя. И мы сегодня здесь. Точно так же Он открывает и другим людям. Не похожим на нас. Да, я не знаю, может быть, мы уста в этом теле, адвентисты, законодатели какие-то, может быть. Но есть и другие, которые также нужны этому телу. Для чего? Я не знаю. У каждого в нашем организме есть множество частей тела, и многие из них не были понятны. Да? И помните, какую часть тела удаляли? А вы знаете, что нельзя его удалять? Но врачи считали, что можно. Они считали, что это ненужная вещь в организме. И чикали всем подряд. А оказывается, вот эта слепая кишка вырабатывает определенный гормон, который помогает при переваривании вот, фруктов, яблочек. И если у вас нету этого аппендицита, вы потеряли много. Хотя вы живете, согласитесь? Вы живете, но с аппендицитом было бы лучше. Так и здесь. Итак, идем дальше. Итак, что же церковь, что же такое церковь вообще с точки зрения Библии? Библия называет церковь, в принципе, чаще всего двумя двумя именами, двумя фразами. Первое. Церковь – это кто? Или что? Кто? Не, люди, понятно, собрание, еще давайте определение. Тело еще. Невеста. Прекрасно. Все, тело – это невеста. Мы приобщаемся к телу. Каким образом мы приобщаемся к телу? Апостол Павел пишет, да, мы приобщаемся. Как? Как приобщаемся? Невеста, церковь. А что невесту волнует более всего? Надо девчонок спросить. Так, девочки, кто не замужем? Скажите, что вас волнует больше всего? Жених. Жених уже есть, все. Что еще волнует? Никуда не денется. Милен, что волнует невесту? Ну, ты так подумай, что бы хотел. Вот ты, вдруг ты невеста, что тогда тебя волнует? Наряд волнует. Я вот просто с девчонок, я вот с ребятами все проще. Правда, Вадик? А девчонкам что им нужно? Фата, там, я не знаю, платье какое-то белое. Посидеть нужно, чтобы так вот, чтобы все увидели, какая она красивая. Итак, церковь – это невеста, а невесте нужен наряд. Кстати, церковь сегодня – это не жена, это невеста. А вот я начал не случайно с того, что церковь будет восхищена и встретится где? На воздухе. А там что произойдет? О, молодец, Николай! Женой она станет после того, когда встретится со своим женихом. Но чтобы встретиться с женихом, нужно быть приготовленной. Ты невеста. Итак, Дух Святой человеку открывает, что есть Господь, и Он его Спаситель. Дух Святой погружает человека в тело Христово и приобщает к телу Христову. Дух Святой ведет человека по пути того, что он начинает понимать, что церковь – это невеста, и она должна быть приготовлена и украшена. И нам нужно приготовиться. Церковь должна быть приготовлена, как невеста. И вот, девушки, вам хорошо запомнить. Запомните, вот вы, когда к свадьбе будете готовиться, вы будете думать об убранстве, об одежде, о красоте. Вот невеста в церкви или в Библии определение церкви как невеста, она тоже должна быть приготовлена для жениха своего. А в чем ее приготовленность должна быть? Я помню, первый раз жена меня привела в театр. Кстати, жена меня приобщила к миру культуры. Я упирался долго. И она говорит, пошли в театр. Я говорю, ну ладно, пошли. И она мне говорит, надо костюмчик одеть. Я одел костюмчик, галстучек. Так, нарядился, прихожу в театр. Смотрю, кто в чем, кто в кроссовках, кто в шароварах каких-то. Кто в чем? В театр. Кто ходил вот в театр? Ходили? Видели, что люди приходят в театр как хотят? Ну, раньше так не было. Правда? Раньше был дресс-код. Дресс-код. И я вот как этот был, как вот в костюме от всех отличался, и ко мне подходили женщины и говорили: вы так красиво выглядите. Вы самая лучшая пара в театре. И я такой, я говорю, Женя, будем теперь в театр ходить. Я буду одеваться и буду выслушивать эти комплименты. Дресс-код был. Сейчас это все размазано. Так вот, дело в том, что когда мы с вами на небо будем подниматься и встречаться с Господом, то у церкви должен быть дресс-код. И она должна быть приготовлена. Почему? Да потому что сам Христос сказал, что свадьба не состоится, если вы не приготовлены. Смотрите, как написано. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 12 по 13 стих. Говорит ему, друг, а как ты сюда вошел, не в брачной одежде? Он же молчал, тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Помните эту притчу, Христос говорит? На свадьбе нужно находиться в брачной одежде. Откровение, 19 глава, 7-8 стих. «Возрадуйся и возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Весон же есть праведность святых. И здесь дилемма. Как приготовиться в этот весон чистый и светлый? Как приготовиться? Как быть праведно святым? Кстати, интересный перевод вот этот. Если будете разные переводы смотреть, то вы увидите разницу. Я не буду их читать. Как приготовиться? Дресс-код, как пройти? Василий Васильевич, как дресс-код пройти? Еще раз. Но ничего не получится. Не убелишься. Как мне весон-то найти, Володь, чистый? Где мне одежду-то эту взять? Девочкам подскажи, где взять эту одежду? Смотрите, что Павел говорит. Смотрите, что Павел говорит. Филиппийцам 3 глава 9 стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». Итак, где эта одежда? Где взять эту чистую одежду? По вере. Праведность Христа. Праведность по вере от Бога. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Все, мы приближаемся к кульминации. Мы приближаемся, где взять вот этот дресс-код, где взять эту одежду. И Слово Божье говорит, мы начали с этого. «Родился ныне нам Спаситель». И Слово Божье говорит, это трудно понять, что Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. И еще текст прочитаю вам, где об этом написано. Иоанна 1:1. «Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью и обитала с нами, полная благодати и истины». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, прежде нежели Авраам был, я есмь». Кстати, у евангелиста Иоанна многократно вот это повторяется, когда Иисус говорит сам о себе: «Я есмь, я есмь, я есмь». «Я сущий, я Яхве», говорит Иисус. «Бог явился во плоти». Бог явился. И дальше мы читаем. 1 Коринфянам 6 глава 17 стих. «Но тот, кто соединяется с Господом, одним духом с Ним, погружается кто в Господа, становится одним духом с Ним». Отождествить себя нужно с Иисусом Христом, как это происходило в Ветхом Завете, когда приносили жертву за грех, когда человек отождествлял себя с жертвой, когда он возлагал руку на овцу и этой овечке передавал весь свой грех. Овца как бы аккумулировала его греховное состояние, и эту овцу приносили в жертву. Евангелист Иоанн в 1 главе, в 29 тексте так говорит об Иисусе Христе. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. На Голгофу, на этот крест Голгофский, взошел Бог, Бога-человек, человек и Бог, воплотившийся Бог, и принес себя в жертву за нас с вами. И у меня вопрос. Вы в это верите? Вот именно от этого зависит. Да, именно от этого зависит. Вы церковь или нет? Являетесь ли вы частью тела Христова? Верите ли вы в это событие, что на Голгофе умер я во Христе? Альбина, веришь? Все твои грехи там, на Голгофе, Иисус взял на себя. Аминь. Вот что произошло. Произошло соединение грешной природы человеческой с Богом. Мы передали Ему свою греховную природу, и Он пригвоздил ее к Голгофскому кресту и наделил нас совершенно иной природой. Совершенно иной природой. Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 по 14 стих. Речь идет о притче, которую Иисус Христос привел в пример, когда человек бил себя в грудь и говорил, а нет, один говорил: «Господи, спасибо Тебе за все благословения, которые Ты мне дал», а второй бил себя в грудь и говорил: «Отче, прости меня! Прости меня!» Помните? Мытарь. И Иисус говорит: «Истинно говорю вам, что он пошел домой оправданный». Я хочу вам рассказать одну маленькую историю. Одна маленькая история про Джона Ньютона. Джон Ньютон, будучи молодым человеком, был зачислен в британский флот, по-моему, возраст у него был лет 17, на корабли, которые занимались работорговлей. И он в конечном итоге стал капитаном нескольких судов и также занимался работорговлей. Плавал, ходил в Африку, ловил там африканцев, привозил их в Англию и продавал на рынке. Был работорговцем. Был очень отвратительной личностью и сам однажды оказался рабом у какой-то там африканской царицы, невесты и убежал оттуда, короче говоря, сбежал. Впоследствии покаялся, впоследствии Дух Святой открыл ему, что он грешник, и он нуждается в Спасителе, и он раскаялся, принял Иисуса Христа как личного своего Господа и Спасителя. Вы знаете этого человека Джона Ньютона? Он стал английским проповедником англиканской церкви и написал несколько гимнов. Один из этих гимнов звучит так. «Как дивна благодать Твоя». Пели вы сегодня этот гимн? Да? И смотрите, какие там удивительные слова. Что с ним произошло? Вот этот человек был бандитом, разбойником. «Как дивна благодать Твоя, Спаситель мой, Христос! Я погибал во мраке зла, а Ты мне свет принес». Вот такое Евангелие он проповедовал, этот человек. Он проповедовал это в 18 веке. «Как дивна благодать Твоя! Ты свет мне принес, я погибал, а Ты мне принес свет». Именно это же Евангелие проповедовал апостол Павел. «Как дивна благодать Твоя! Я погибал во мраке зла, а Ты мне свет принес». И именно это Евангелие мы должны нести этому свету. Мир погибает во мраке зла, а Христос дает благодать. Кому же Он дает благодать? Кому Он дает благодать? Он дает благодать людям, которые осознают свою греховную природу. У нас с вами в нашей церкви много людей, которые считают себя праведными людьми. Они считают себя праведными. Мне иногда вопрос задают. Сегодня, кстати, вопрос на молодежном был в классе. Можно ли потерять спасение? Можно. И я скажу, кто может потерять спасение. Тот человек, который считает, что грех – это лишь беззаконие. Вот когда человек думает о грехе, что это только нарушение заповеди, он в глубочайшей опасности находится. Потому что понятие греха, оно гораздо шире, чем нарушение заповеди. И Иаков это понимал,

Бог говорит, молись, а ты не молишься. Библия говорит, прости, а ты не прощаешь. Библия говорит, люби, а ты не любишь. Библия говорит, не оставляй собрания своего, а ты оставляешь. Да? И так можно продолжать и продолжать. Я вам наковыряю, что на вечность не потянете никак. Но, смотрите, Иакова 4 глава 6 стих. «Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Смиренным дает благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, что такое причастие? Это приобщение к телу Господню. Вот я вчера или позавчера одного человека спросил, придешь на причастие? Он говорит, нет, не приду. Он говорит, я не вижу для себя в нем смысла никакого. Я потерял, говорит, к нему вот всякий смысл. Вот представьте себе, я верю в то, что я спасенный Христом, я верю, что я во Христе. А в то же время я понимаю, что я грешник, что я грешное создание. Я думаю, что праведниками себя считают люди или глупые, или гордые. Ну, может быть, им еще не открыты, вот они этого не понимают. Вот представьте себе, вот Володя Мартынов. Володя, я позавчера сделал тебе пакость. Он даже и не знает. Я ему такую пакость сделал, отвратительную. Когда он узнает, уже будет поздно. Ну, мне вот как-то стало не по себе, что я сделал Володе неприятную вещь. Что я должен сделать, вот по-вашему? Как я должен поступить? Как? Ну, что я должен сделать? Ну, правильно будет, правда, если я приду к Володе и скажу, Володь, как вот говорят эти, ну, бес попутал меня. Я против тебя сделал плохую вещь. Прости, брат. Что он скажет мне? Тебе можно так хоть сознаться? Что ты скажешь? Прощаю. То есть, если я прихожу к человеку, ко мне кто-то придет и скажет, брат, вот против тебя я сделал что-то то-то-то плохое. Прости меня. Я человек, и я говорю, слушай, Володь, там он против меня что-то сделал. Я говорю, забыли, все, я прощаю тебя. Иди с миром. Пусть Господь тебя благословит. Я человек. А в Слове Божьем написано, что если вы, будучи злы, умеете даяние доброе давать людям, то когда мы говорим о причастии, я понимаю много, что я разумею, что я должен делать, но я не делаю. Я прихожу к Богу и говорю, отец мой, да ты вот сказал, надо молиться, у меня не всегда получается. Ты сказал, надо слово читать Божие, но не всегда у меня это выходит. Ты сказал, надо делать добро. Ну, и вот иногда вот получается так, что вот не получается у меня сделать добро. Прости меня грешного. А откуда я знаю, что он меня прощает? А? Если я прощаю Володю и Володя меня, то тем более Бог прощает приходящему к нему, потому что нужно прийти во смирение. Бог грешным, гордым противится. А кому дает благодать? Смиренным. Я в смирении прихожу. Я в смирении прихожу. Я знаю, что он умер за меня. Не все у меня так гладко в моей жизни. И вот оно причастие. И апостол Павел так пишет 1 Коринфянам в 11 главе. Он говорит, вы приходите в смерть, Господню вспоминаете. И горе вам, если вы не размышляете над телом Господним, если вы не вспоминаете, что Господь для вас сделал. Потому у вас многие болеют, страдают и умирают. Не потому, что вы неправильно относитесь к телу Господню, а потому что вы не верите, вы до конца не понимаете, что для вас Господь сделал, поэтому Бог в вашей жизни так и не раскрывается, не работает. Поэтому мы иногда и болеем. Поэтому сегодня вечеря Господня, и это открытое служение для всякого, кто призовет имя Господне. Что там написано? Спасется всякий, кто призовет имя Господне. И я сегодня прихожу в это собрание приобщиться к телу Божьему. Тело Божье, которое Иисус отдал за нас, это Церковь Всемирная. Каждый из нас – это часть этого тела. И мы должны понимать, что да, мы не святые, да, мы не праведные, но если мы хотим встретиться с Богом, то мы должны быть в какой одежде? Праведная. А где эта праведная одежда? Она у Иисуса. Он поделился с нами ей. Правда? Поэтому, мои возлюбленные братья и сестры, да благословит вас.

Господь. Никого не судить никак прежде времени. Ни о ком никакие выводы не делать. Всегда помнить о том, что никогда человек Иисуса Господом не назовет, если ему не открыто свыше. Помолимся, попросим благословения. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты призвал нас. И чудо совершилось в нашей жизни. Многие люди, живя, слыша Евангелие, вот я не знаю почему, но не открыто им это откровение. Нам открылось. И мы Господа называем своим Спасителем. Мы славим Тебя, Господь. И понимаем, что это не наш ум, не наши способности это сделали. Это дар, это подарок. Ты нас ввел в тело свое. Ты нас вложил в тело свое. И мы сегодня, Господь, Твои. Как Слово Твое говорит, некогда враги Бога ныне примирились кровью Ее и стали детьми Твоими. Рождение произошло свыше. Мы благодарны Тебе. И сегодня, Господь, наступает такой день, когда, живя в этом мире, мы порой забываем об этой одежде для невесты, об одежде, в которой мы должны быть одеты, в которые должны быть приготовлены для того, чтобы встретиться с Тобой. Это одежда святая, чистая, непорочная. И апостол Павел говорит, чтобы явиться не перед Тобой не со своей праведностью, а с праведностью по вере от Бога. И мы просим Тебя, Иисус, пожалуйста, помоги нам сегодня вспомнить, что же Ты сделал для нас на Голгофе. Что же за событие произошло на Голгофском кресте? Что же с нами произошло на Голгофском кресте? Просим Тебя все во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Тебе слава, честь, хвала и благодарность. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Порой мы сами себя загоняем в тупик. Ведь не зря говорится, что посеет человек, то и пожнет. Как преодолеть отчаяние и выбраться из подобной ситуации? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас психолог, тренер личностного роста Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам, нашли время. Айгуль, я вижу вас как позитивного человека, улыбающегося. Скажите, вот насколько мне известно, у вас достаточно много было тупиков в жизни. Вот как вам удается сохранять такой настрой?
2: Так вот в лоб ответить, наверное, сразу не получится. Как удается сохранять настрой? Ну, дело в том, что я понимаю, что до тех пор, пока я жива, всегда есть возможность вырулить. То есть, наверное, вопрос в том, что я доверяю тому, что моя жизнь, она имеет какой-то смысл. И я могу этот смысл реализовать в каждый момент времени, даже когда я нахожусь в тупике.
1: У вас в 7 лет уже, можно сказать, произошел такой тупик в жизни. Это развод родителей. Вот расскажите об этом. Что вы переживали в тот момент? Что вы почувствовали в тот момент?
2: Но, естественно, для маленького ребенка такие ситуации, они вызывают очень серьезные эмоции, серьезные такие переживания. Все случилось совершенно неожиданно, то есть казалось, что семейная жизнь в порядке. Ну, то есть как для любого ребенка, мама и папа — это основание одного мира. И тут в какой-то момент просто я увидела, что папа выпил и стал избивать мою маму прямо мне на глазах. И это было страшно. Страшно, потому что ты не знаешь, что делать. Страшно, потому что это два любящих тебя человека. И как на это реагировать. И сразу после этого начался такой достаточно период, наверное, мытарства, можно сказать. Мама сразу же ушла от папы, легла в больницу. А чтобы папа меня не нашел, я жила у людей, которых я до этого вообще не знала некоторый период, пока она восстанавливалась от травм. И потом мы стали с ней путешествовать. Сначала в гостинице жили, потом в одной общаге. В ней случился пожар, потом в другой общаге. А это было мужское общежитие. В общем, это была такая достаточно непростая история и достаточно длительный такой период времени. Как я пережила? Я думаю, тут только вопрос того, что мама относилась к этому спокойно и давала мне уверенность, что все идет по плану. Но период, когда мне там хотелось поплакать, я даже не знала, кому я могу открыть вот эти свои эмоции. Я просто тихонечко плакала сама. Вот.
1: То есть получается, что маме вы эти эмоции не открывали?
2: Наверное, вот именно в тот период времени я взяла на себя роль ребенка, который отвечает в том числе и за эмоциональное состояние моей мамы, потому что я понимала, что ей самой очень тяжело. И мне казалось, что если я еще буду каким-то образом проявлять вот эти вот свои чувства, то ей будет еще тяжелее. Поэтому я всегда была на позитиве, я всегда ее поддерживала и эмоции негативные не проявляла.
1: Я знаю, что вы не хотели, чтобы этот развод состоялся. Вы любили папу. И вот скажите, как это отразилось на вас?
2: Да, конечно, я любила папу, но, наверное, я себе и не позволяла об этом вообще никак думать. Потому что в моменты, когда я там с мамой заговаривала вдруг о папе, или в моменты, когда редкие встречи с ним случались, он приходил со мной пообщаться, я видела, что маму это злит и огорчает. И как-то это привело к тому, что я старалась о нем вообще не думать. А потом через достаточно короткое время папа совсем уехал из того города, где мы жили, и мы перестали с ним общаться вообще. И так вот моя детская психика создала вот этот вот какой-то буфер, благодаря которому я перестала об этом думать. И вот и дальше просто жила с мамой, не вспоминая о папе практически.
1: Ну, потом уже, когда вы взрослели, уже приходили к какому-то определенному решению для себя, куда же идти дальше, да, чем-то заниматься, куда-то поступать. И вот вы решили поехать в другой город, поступить в институт. Правильно? Вот расскажите об этом поподробнее. И почему именно в другой город вы решили уехать? Mm-hmm. То есть, получается, у вас не было каких-то определенных, может быть, институтов, да, где вы могли...
2: Мы жили в маленьком городе. Ага. Это был город Лентор, за 60-й параллелью, север. И ближайший город к нам – это был Сургут. Там как раз находились вузы. В Ленторе у нас был только, я не помню, то ли колледж, но, в общем, что-то связанное с нефтегазовой промышленностью. Туда я точно не хотела идти, потому что уже там, в 7-8 классе я точно знала, что я хочу учиться на психолога. И мама как ни пыталась меня переубедить, потому что до этого она тоже поступила на психолога. Ее третье высшее образование было психологическое. Вот. Но мой интерес к психологии зародился до того, как она поступила. И, в общем, я поступила на тот же факультет, на котором заочно обучалась моя мама, и стала получать образование вот в соседнем городе. 100 километров, относительно недалеко, но мне было 16 лет, и это был первый раз, когда я уезжала сама из дома. Я помню, как я сама ездила, поступала. Тогда же еще сдавали экзамены вступительные. Вот я ездила, экзамены сдавала, искала место, где остановиться. И мне какие-то финансы давали, чтобы я вот эти все процессы сама совершала. Я настолько самостоятельно себя чувствовала.
1: Ну, вот вы сейчас об этом рассказываете, и я вижу, что вам этот процесс нравился. То есть было ли ощущение внутри, что вы как будто вот оторвались от, может быть, от, грубо, конечно, может быть, звучит, от влияния мамы, от ее вот какой-то, может быть, опеки или еще каких-то, да, вот этих моментов. Или все-таки это вот чисто юношеский такой порыв? Вот как думаете?
2: Ну, у меня отношения с мамой были такие, что не было там гиперопеки, какого-то там давления и так далее. У меня мама очень тоже открытый человек, очень позитивный. У нас с ней были большей частью все-таки дружеские отношения. Я помню, что вот буквально один месяц, наверное, когда ты уехал, и когда ты полностью меняешь всю свою жизнь, быт, и есть необходимость уже самой заботиться о том, что ты кушаешь, регулировать свой график, было тяжеловато. Но к тому времени у меня мама уже второй раз вышла замуж, и как раз этим же летом у меня родился брат. У нас с ним разница 16 лет, 4 месяца и 12 дней. И вот я единственное, что переживала, что вот братик маленький, кто маме будет помогать, я частенько ездила. А так, в целом, это было не столько отрыв от родительского дома, сколько, в принципе, просто включение в новый образ жизни. И он мне нравился. Мне нравится брать на себя ответственность за то, как я живу.
1: Такая ситуация произошла, что уже вот когда вы учились, да, вы не сказали маме о том, что вы в положении. На тот момент вы познакомились с молодым человеком, и мама узнала о том, что вот вы, да, находитесь, оказывается, в отношениях, еще и в положении. Вот каково это было вообще вот узнать ей об этом, да, уже как бы, когда это все уже произошло, так скажем. Ну вот что вот она почувствовала? Как она отреагировала? Ведь у вас же, как вы говорите, были достаточно такие дружеские взаимоотношения.
2: Ну, дело в том, что это произошло уже через 4 года после того, как я поступила и уехала. И знаете, вот 4 года жизни такой достаточно активной, студенческой, я также много ездила уже, будучи студенткой. И мне кажется, это вот не было связано с тем периодом, когда мы с ней жили вместе. У нас все равно отношения поменялись. У мамы семья, у меня учеба, мои поездки. И моя беременность, это было, мне было 20 лет, нет, уже было 21, она случилась на этапе, когда уже заканчивала учебу, и у меня были отношения с молодым человеком год. И как-то для меня это было естественным следствием. Но, конечно, мама, наверное, очень сильно переживала, потому что молодой человек, с которым я встречалась, это был прям неформал-неформал. То есть первый раз, когда моя мама его увидела, он сидел у нас на кухне, пьяный, с зелеными волосами, весь в пирсинге. И я представляю, какой эффект это знакомство на маму произвело. Она, конечно, была категорически против этих отношений, но надо отдать ей должное. Она никогда это открыто, там, ярко, экспрессивно не выражала. Она просто достаточно мягко, интеллигентно мне говорила: «Игуль, посмотри, с кем ты общаешься, как ты думаешь, стоит ли оно того?» Но я была влюблена по уши. Я считала, что вот этот человек, который точно вот должен быть моим спутником жизни, потому что мы с ним практически вот идеально сочетаемся.
1: А вот идеальность сочетания, в чем она заключалась? Вас что привлекало? Его внутренние какие-то определенные качества? Или вот этот вот образ, может быть, ассоциативно он как-то у вас с чем-то связан? Почему так получилось?
2: Я думаю, дело не во внешнем образе. Для меня этот внешний образ был выражением его внутренней свободы. Потому что на этот период я очень много общалась с людьми из неформальной тусовки, там, с панками, с рокерами, но я всегда понимала, что это просто личина какая-то. Ну вот я считаю себя рокером, но внутренне там все равно какая-то зависимость от мнения других людей, там, стремление выпендриться. А Женя, он был таким, он каким он был, вот так он себя и вел. И меня это очень привлекало. И плюс я сама тоже человек очень экспрессивный, очень яркий. И для меня, вот, наверное, главная ценность – это свобода. Свобода передвижения, свобода самовыражения. И это был первый человек, которому я сказала: «Поехали автостопом в другой город». И он не стал говорить: «Ой, у меня там работа, ой, а что скажет мама?» И мы собрались, и в тот же вечер уехали автостопом в Тюмень. Это, наверное, километров 300-400. И для меня это было прям показателем. Ух ты, как классно, мне нравится такой образ жизни.
1: Но вы же привлекались психологией, вам нравилось это все изучать, я так понимаю, да? А вот погружаясь в этот весь процесс и когда вот заинтересовывают такие моменты, да, особенно вот в личностях, вот эта вот экспрессия и прочие моменты, может быть, можно ли так сказать, что это то, что не хватало вам внутри, и вы тем самым компенсировали?
2: Ну вот, кстати, об этом я в таком формате не думала, потому что я всегда считала себя человеком свободным для самовыражения. Возможно, это не столько то, чего мне не хватало, сколько резонировало с моим внутренним миром. Потому что как бы я всегда могла спокойно сказать свое мнение, независимо от авторитетов, которые рядом со мной находятся. Выбирала тот образ жизни, который для меня комфортен, независимо от того, ну, с чем придется столкнуться. То есть, и вот Женя — это был человек, с которым вот мы вместе на одной волне двигались.
1: Поняла вас. А в итоге вы остались одна, с ребенком на руках, одна в городе. И можно ли назвать эту ситуацию вашим очередным тупиком?
2: Я считаю, что вот это прям, знаете, закономерно все-таки. Мы же, когда молодые, мы все-таки ориентируемся. Несмотря на то, что мне нравилась в Жене его свобода, я в то же время замечала, что у этой свободы есть обратная сторона. Это все-таки какая-то безответственность. И эта безответственность, она привела к тому, что когда у меня родился ребенок, как бы он очень любил сына, и это была такая эмоциональная любовь, вплоть до того, что вот он всем рассказывал, что у меня сын родился, как классно. Но в какой-то момент времени мы с ним после рождения сына общались буквально неделю, и через неделю я обратила внимание, что ему все-таки общение с друзьями более важно, чем помощь мне, чем то, чтобы находиться рядом с ребенком, чем чтобы поддерживать меня. И в какой-то момент он ушел на вечеринку с друзьями, и я его попросила, чтобы он там не курил траву, потому что мне нужна будет помощь, если ты ночью придешь. Он пришел накуренный, и в этот момент я поняла, что походу человек не готов брать на себя ответственность за ребенка эмоционально. Как бы да, я папа, я молодец, вот и тебя люблю, и ребенка люблю, но чтобы нести эту ответственность, он не в состоянии. И на тот момент мне казалось правильным принять решение о том, чтобы нам расстаться, но в то же время подспудно я думала, что, может быть, если я ему это предложу, он поймет, что как он нами дорожит, и, может быть, что-то поменяется. Но он легко согласился. Сказал: «Хорошо, хочешь расстаться, давай расстанемся». Нашел машину и отвез нас на квартиру. Дело в том, что у отчима моего была квартира в этом же городе, в Лянторе. Однокомнатная, на первом этаже, в деревянном старом доме, за который коммуналку очень давно не платили, в которой такие окна не очень крепкие, в которой там крысы бегали. И он меня отвез в эту квартиру и оставил с 4-месячным ребенком одну. Я не была прописана в этом городе, у меня не было полиса, у меня ничего не было, у меня была только я и ребенок. Вот. И да, это был такой период. Сейчас вот мне эмоции такие накатывают, что это было тяжело. Но в тот момент у меня стояла конкретная задача. Сейчас нужно жить, нужно как-то питаться, нужно как-то растить ребенка. И я все время надеялась, что Женя все-таки хотя бы финансово будет помогать. Но за весь этот период, что мы там прожили, 1.5 года, он принес 1 раз яблоко.
1: Да, и ситуация такая очень накаленная, я бы даже так сказала, потому что вы знали его одним человеком, да? Угу. Потом открывается совершенно иная картина, и по факту вы остались одна. И получается так, что мама далеко находится.
2: К тому времени родители уехали.
1: А вот эти вот дружеские отношения, вы как-то их поддерживали, продолжали с ней поддерживать связь?
2: С мамой?
1: Да.
2: Да, конечно, мы с ней общались, но, видимо, вот эта вот моя привычка с детства не волновать маму и не давать лишней информации приводила к тому, что я никогда не жаловалась. Да я, в принципе, никому никогда не жаловалась. Я думаю, что в этот период времени люди видели точно такую же улыбающуюся девушку, как сейчас. То есть не было такого, чтобы я страдала. И даже вот в отношении Жени, да, который нас оставил, я все равно, если вдруг он приходил, я с ним спокойно. Не было обвинения, не было осуждения, не было страха. И я не знаю, почему. Наверное, это какое-то вот такое благословение от Бога, что он мне всегда давал какую-то надежду. Хотя фактически ситуация была патовая.
1: Да. А вот как раз относительно Бога, да, и вашего взгляда на вот эту вот саму ситуацию сложившуюся, мне хочется у вас уточнить, вот в какой момент вы поняли и осознали, что вот сейчас тот как раз шанс, когда я могу зацепиться за него, да, когда я могу свою жизнь доверить Богу?
2: Дело в том, что где-то, наверное, лет с 17-16 у меня периодически возникали вопросы о том, кто такой Бог. Но я считала, что Бог — это просто какая-то идея, то есть какое-то знание, которое, проникая в мой разум, поможет мне познать этот мир гораздо лучше. То есть выйти за пределы своей человеческой какой-то сущности и воспринять информацию по-новому, увидеть какой-то новый спектр явлений. А вот в тот момент, когда я осталась одна со Стасиком, я вдруг поняла, что если есть Бог, то мне нужен живой Бог, который будет лично участвовать в моей жизни, который будет меня поддерживать. И если до этого для меня поиски Бога — это было, знаете, чтение там каких-то книг типа Кастанеды, потом я там Блаватскую читала, там еще какие-то, эзотерические. Это эзотерические направления, там близкие к шаманизму. Вот Кастанеды — это о шаманизме, Блаватская — это эзотерика. И все, и там вот везде говорилось о том, что вот Бог один, но путей к нему много, и что Бог — это как истина, которая там откроет вам глаза на что-то. А тут я поняла, что мне Бог живой нужен, мне нужен тот, кто меня поддержит.
1: А как вы это поняли? Вот эти книги, они не помогали? То, что вы их читали, погружались в это? Или не сказать, что погружались?
2: Я не сказать, что глубоко погружалась, но в то же время какого-то эффекта преображения я не чувствовала. Я помню, что я еще достаточно тесно общалась там с кришнаитами, я медитировала много. Но все это не давало никакого эффекта. И даже наоборот. Был период, когда я очень много медитировала, и это приводило к тому, что я, наоборот, начинала чувствовать страх и тревогу. Ощущение, что есть какие-то невидимые сущности, которые рядом со мной присутствуют. Но в то же время я все равно продолжала медитировать, потому что мне хотелось добраться куда-то, где я, наконец, почувствовала бы опору. И вот именно вот в этот период так все сложилось. Я думаю, что Бог предусмотрел для меня эту ситуацию, для того, чтобы в какой-то момент я поняла, что больше вот своими силами я познать Бога не могу, своими силами справиться с той жизненной ситуацией, в которой я оказалась, я не могу. И на мне лежит ответственность за маленького человека, и поэтому мне срочно нужно что-то делать. И в этот момент так оказалось, что в квартире, где я жила, лежала голубенькая книжка «Евангелие и псалтырь». Там. И я стала читать Евангелие, и я вдруг поняла, что все предыдущие мои представления о Боге — это были всего лишь какие-то абстрактные идеи. И что любая моя попытка самостоятельно прийти к Богу — это попытка построить лестницу в небо и куда-то там добраться. А тут есть Бог, который сам спустился с неба, пришел к человеку, а конкретно даже пришел именно ко мне, для того, чтобы дать мне будущность и надежду. И в этот момент, конечно, произошло какое-то духовное освобождение. Я поняла, что мне не надо ничего искать, мне не нужно ничего стараться делать самостоятельно, потому что Бог обо мне позаботится.
1: Вот вы интересную такую мысль, да, подчеркнули, что сам на себя, когда вот надеешься, да, то это не помогает.
2: Да.
1: Просто очень многие своими силами, своими какими-то способами, методами различными пытаются найти вот этот вот свой личный путь, выстроить его. Угу. А вот ваше мнение, что это не работает все-таки?
2: Ну, мой личный опыт говорит о том, что это не работает, но и как психолог я тоже понимаю, что если мы пытаемся своими силами произвести какие-то преобразования в своей жизни, то мы так или иначе пользуемся теми же инструментами, теми же возможностями, которые у нас уже сформировались. А выйти за их пределы самому невозможно. Так или иначе нам нужен тот, кто обладает мудростью, обладает любовью, обладает силой для того, чтобы дать нам что-то новое, того, чего в нашем опыте не существует. Но, кстати, эта идея, наверное, это достаточно позднее мое духовное откровение, потому что на тот период, вот когда я узнала, что есть Христос, я вместо того, чтобы лично к Нему обращаться, я стала искать церкви, я стала ходить по христианским конфессиям разным для того, чтобы мне люди на вопросы ответили, а что теперь делать? То есть я как бы знаю, что есть Христос, и что Он Бог, и что Он пришел ко мне, чтобы меня спасти. А что с этим делать дальше? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Я ходила в православную церковь, внезапно выяснилось, что буквально в соседнем доме у меня встречаются еще христиане веры евангельской, ходила к баптистам, много с кем общалась. И, кстати, вот именно благодаря общению с этими людьми у меня появилась какая-то еще и помощь социальная, то есть кто-то даст одежду, кто-то даст еды, вот. И это мне тоже очень помогло.
1: Ну вот меня интересует еще момент, что же вы почувствовали, когда вы вот эту вот зацепку в своей жизни нашли, вот это основание, да, в лице Бога. Что вы испытали? Какие изменения внутри у вас произошли в душе?
2: Вы знаете, у меня, наверное, на тот момент был очень беспокойный мозг. И вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что я сейчас получила, я стала тут же формировать у себя какой-то сценарий, а что делать дальше, то есть что с этим делать дальше. Вместо того, чтобы остановиться и с Богом конкретно поговорить, я стала вот просчитывать варианты, куда идти, куда бежать, с кем общаться, как это все теперь уместить в своей голове. Вот. И поэтому у меня, наверное, не хватило времени для того, чтобы вот эта вот встреча с Иисусом, она произвела действительно перемены в моей жизни. Я на тот момент курила. Периодически, там, когда ко мне приходили друзья, могла выпить с ними пиво. И это для меня было нормальным. И мой мозг даже не считал, что это что-то, что вредит или мне, или сыну. И это было абсолютно нормально. А возможно, если бы я тогда притормозила, я бы для себя какие-то выводы сделала. Но нет, я побежала дальше. Мне нужно было решать насущные вопросы.
1: Но вот. Жизнь постепенно стала обновляться, да, через какое-то время?
2: Да, да. Я вдруг поняла, что я больше не хочу ни пить, ни курить. Но, кстати, от сигареты бросить было очень тяжело. В какой-то момент я все-таки капитулировала и сказала: «Господи, я не могу сама бросить курить, поэтому ты меня, пожалуйста, освободи от этого». И Бог об этом позаботился. Причем я даже не заметила. Вот сейчас, если я так сделаю такой взгляд назад, я не пойму, как и когда это произошло, но я понимаю, что это Господь сам совершил в моей жизни. Да, но в то же время передо мной же стояли вопросы, чем сегодня кормить ребенка, во что мне одеться. И плюс это север. Там у нас, помню, вот в последнюю зиму, которую я в Ленторе жила, температура до минус 56 опускалась. А на первом этаже деревянного дома при такой температуре, чтобы выжить, нужно прям позаботиться. Мы там все, что есть в доме, все одеяла, там все в одну комнату снесли, все, что можно было заткнуть, заткнули, обогреватель включили и жили вот в этой комнате там эти несколько дней, когда стояли такие экстремальные морозы. То есть у меня параллельно была вот жизнь, где духовные вопросы передо мной стояли и банальные бытовые, что есть
1: можно
2: и как
1: сказать,
2: выжить.
1: Можно сказать, тупики продолжались.
2: Ну да, да.
1: Да, можно так сказать, что тупик из тупика, да, плавно переходящий, но у вас уже была вот эта вот опора, да, надежда.
2: Да, и я тогда очень постепенно я начала молиться. Евангелие я все прочитала, и у меня было ощущение, что чего-то не хватает. Mm-hmm. Что вот как бы Иисус постоянно говорит, исследуйте Писание, и я понимаю, что, видимо, это касается того, что в Ветхом Завете написано, но у меня не было Библии целиком. И я хотела, чтобы она у меня была, но так до момента моего отъезда она и не появилась. Ну вот, вот получается, полтора года практически я прожила в таком режиме выживания. И в какой-то момент у моей подруги появились деньги, и она купила мне билет, и я смогла уехать к моей маме. По-моему, 2000 километров из Лентора до Сибая, куда поехала. И там уже отпали эти бытовые вопросы, потому что я жила в доме, где позаботиться о том, чем накормить. Вот. И тогда более остро стали на первый план выходить духовные вопросы, куда идти, в какую церковь.
1: С мамой отношения стали еще лучше?
2: Думаю, что мама была очень разочарована тем, что...
1: Что так все сложилось.
2: Что я, я помню, что когда я была подростком, моя мама в шутку говорила. Была же фраза вот из ее детства: «Принесешь в Подоле, ко мне, на меня не рассчитывай». А тут получается, что я все-таки принесла в Подоле. Вот.
1: Что она сказала, как отреагировала?
2: Ну, у меня мама очень мудрая женщина. Очень мудрая, очень тактичная. Она не сказала ничего плохого. Я вижу, что она переживала из-за того, что... Ну, когда я к ней приехала, она понимала, что, видимо, моя жизнь в Ленторе была не очень благополучной. Вот. Но в то же время она не сказала ничего плохого, чтобы меня осудить. Или... Ну, мы просто стали жить вместе и поддерживать... Она меня поддерживать больше, наверное, а я восстанавливаться после этого стресса.
1: Да, но слава Богу, что вот этот жизненный тупик все-таки удалось вам преодолеть. Угу. Во-первых, с помощью Бога, слава Ему за это, и с помощью все-таки вашей мамы. Ей тоже огромное спасибо за то, что она однажды вас поддержала.
2: Да, да.
1: То, что не отвергла, вот, приняла вас и внука. Я знаю, что она очень любит внуков своих.
2: Да.
1: У вас также есть еще двое деток, то есть у вас всего трое детей. И вы повторно вышли замуж, то есть у вас появились отношения с мужчиной, вы вышли замуж, родили еще как раз двух детей в браке. Вот расскажите, вы, получается, не разделили интересов с своим супругом? То есть он не поддержал вас в вашей вере, в то, что вы, в том, что вы вот убежденно, да, уже стали идти за Богом? Вот расскажите, именно из-за этого состоялся ваш развод или по другой причине?
2: Вообще история развивалась таким образом, что когда я переехала в Сибай со Стасиком, у меня был вот духовный поиск именно церкви. Почему? Потому что я понимала, что Иисус сказал, что я позабочусь о своей церкви, буду хранить ее в веках. И, наверное, несколько месяцев я прям... у меня к тому времени появилась полная Библия. Настолько мне это было радостно. Я стала читать Ветхий Завет, стала исследовать. И для меня чтение Библии тогда было вот действительно хлебом. Я как будто бы вот все предыдущие годы искала именно этого. Вот. И потом, когда я уже стала ходить в церковь, я в церкви очень активное участие, естественно, принимала. То есть я стала петь, учителем в школе была, детским учителем была. Вот. И все это сформировало у меня вот твердую убежденность, что церковь — это то место, где Господь себя проявляет, и через которое я могу послужить Ему и послужить людям. И эту убежденность я несла вот все эти годы. А потом мой на тот момент будущий муж, как-то вот мы в соцсетях стали общаться. Это оказался одноклассник моего бывшего парня. Вот. И поэтому у нас были общие знакомые, и мы стали общаться. А у меня все разговоры о Боге, о Библии, о церкви. И он это все как-то поддержал. И мы вместе это все обсуждали. И в какой-то момент времени он сказал, что у него есть ко мне какие-то чувства, и он хотел бы, чтобы мы связали наши жизни. А для меня это было немножко неприемлемо, потому что мне казалось, что если я свяжу свою жизнь с кем-то, это должен быть верующий человек, чтобы у нас были общие интересы. Но он меня убедил в том, что его интерес к Библии и к церкви искренний, и что вот, ну, нам срочно нужно быть вместе. И, видимо, моя какая-то тоска по отношениям привела к тому, что я все-таки не дала времени ни себе, ни ему. И я сама к нему поехала, и мы поженились. Вот. Но времени прошло от момента, когда в первый раз мы друг другу написали там в соцсетях, до момента, когда я приехала к нему, прошло, по-моему, 4 месяца. И я просто не дала времени.
1: Достаточно все быстро стало развиваться.
2: Слишком быстро. Угу. И это привело к тому, что я и своему супругу не дала возможности утвердиться вот в его духовных каких-то поисках. А на тот момент, получается же, вот большинству верующих, особенно девушкам, рассказывают, что когда молодой человек говорит вам: «Я тоже верю в Бога, я буду читать Библию, только будь моей», на самом деле человек, да, это искренне говорит, но если вдруг вы все-таки соглашаетесь на такие отношения с человеком, с которым мировоззрение у вас полностью не совпадает, то это может стать проблемой. Первые годы мы с супругом, он приходил в церковь на какие-то там торжественные богослужения, на благословение детей, когда они родились. Но с течением времени я видела, что как-то вот его позиция, она меняется. И в какой-то момент он вообще сказал, что, говорит, я вообще не верю в Бога, и я думаю, что твоя вера в Бога — это всего лишь результат твоих жизненных кризисов, и что ты вот в идее о Боге нашла для себя какую-то опору. Естественно, он же знал все мои обстоятельства жизни. И для меня это было таким разочарованием, потому что я думала, что все-таки мы с ним едины в этом вопросе. Даже если он не ходит в церковь, даже если он там не соблюдает все принципы, да, вот моей религиозной жизни, но, по крайней мере, где-то в душе он все равно верит в живого Бога. Оказалось, что нет. Но не это стало причиной развода. Вот все-таки развод по библейским основаниям произошел. Кому будет интересно, я думаю, в Новом Завете сможете увидеть, что это за библейские основания. И так получилось, что все-таки мы развелись. Вот.
1: Ну, насколько мне известно, вы продолжаете общаться, поддерживать связь, угу. И у вас достаточно дружеские взаимоотношения.
2: Да.
1: И дети также видят папу и общаются с ним достаточно часто.
2: Даже не то, что вот у нас отношения очень комфортные. То есть наш развод — это было очень серьезной болью и для него, и для меня, потому что мы все-таки два человека с очень высоким уровнем эмоционального интеллекта. Мы понимали, что это будет проблема для нас, для детей. Мы были очень друг к другу привязаны, но все-таки выбрали, что лучше развестись, потому что мы не можем вот в одной семье мои принципы, да, на которые я опираюсь, и его принципы, его желания, которые для него важны, мы не могли их совмещать. Мы все-таки развелись, но мы развелись все-таки с убежденностью, что мы остаемся родителями. Uh-huh. И этот вопрос мы обсуждаем регулярно. То есть наши дети, слава Богу, имеют. Мы живем по соседству, в соседних кварталах с бывшим супругом, для того, чтобы дети могли общаться. Они могут у него неделю жить, могут у меня неделю жить. Все мои командировки, супруг абсолютно нормально воспринимает. То есть вот родителями мы остались. И я очень благодарна Богу, что мой бывший муж, он настолько вот развитый, внимательный, адекватный, как отец и как бывший супруг. Это очень здорово.
1: Вы интересную мысль озвучили, что для вас очень важно было читать Слово, да, изучать mm-hmm. Библию. Mm-hmm. И также вы вернулись к тому, что да, по каким-то определенным религиозным моментам вам пришлось все-таки да, расстаться. И вот часто бывает так, да, особенно среди верующих, религиозных людей, у которых убеждение, да, что развод все-таки это не Божий замысел, далеко, mm-hmm. и можно mm-hmm. максимально постараться сохранить взаимоотношения, тем более, когда уже семья сформирована. Mm-hmm. Вот подскажите, вот как вы к этому отнеслись, когда вы почувствовали, что пора уже, да, расходиться, расстаться? Ведь есть условия, да, мы с вами знаем такая цитата, что муж освещается женой, жена освещается мужем, если вдруг какие-то есть разногласия по этому поводу. Как вы это все могли вот в своей жизни правильно расставить, да, по своим местам?
2: Ну, вы знаете, во-первых, я понимаю, что изначально вот этот брак я совершила ошибку. Тем, что я поторопилась, тем, что я не дала возможность духовно укрепиться своему избраннику для того, чтобы он все-таки осознанно выбрал Божью сторону. И знаете, это есть такой термин, да, ошибка первой застегнутой неправильно пуговицы. То есть, когда ты первый шаг делаешь неправильно, то за ним комом идут остальные, и они накапливаются, накапливаются. И это вот эта вот первая неправильно застегнутая пуговица привела к тому, что для моего супруга духовные вопросы не стояли на первом месте. И само мое поведение по отношению к нему говорило о том, что ну, Бога можно отодвинуть в сторонку. И, следовательно, вот эта вот важность, да, того, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всею крепостью, она не была основанием наших отношений. И я, конечно, себя очень сильно винила. Вот. Но дело в том, что когда у нас возникли проблемы с супругом, я очень много молилась, и я считала, что как христианская жена, там, как написано, что неверующий муж освящается верующей женою, что я должна там терпеть, соглашаться. И это привело к тому, что еще больше каких-то компромиссов духовных происходило в нашей семейной жизни. И в какой-то момент я поняла, что больше компромиссов просто некуда. Ты, либо я совсем уйду из церкви и потеряю связь с Богом, либо нам нужно вместе с супругом решать здесь и сейчас, что делать. И я дала выбор своему мужу. Сказала, давай ты решишь, что с этим делать. У него было время, мы, наверное, года три. Три года мы ежедневно много друг с другом разговаривали, делились своими позициями, обсуждали, на какие компромиссы кто из нас может пойти. И в результате вот этого трехлетнего периода все-таки он принял решение, что лучше, чтобы мы разошлись. Вот. И тут, знаете, вот я как христианка и как психолог в своем разводе, конечно, приобрела очень такой опыт, который для многих людей кажется неприемлемым. То есть как ты можешь быть христианкой, как я могу прислушиваться к твоим идеям, которые ты транслируешь, и как ты можешь быть психологом, который развелся. Но я хочу сказать, что Бог допустил эту ситуацию. Почему? Потому что сформировался очень глубокий опыт общения с супругом, общения с бывшим мужем, в котором мы научились друг друга слышать. И даже в тех моментах, в которых мы друг с другом не согласны. Это первое. А второе, сформировался опыт доверия Богу. Потому что если Господь допустил эту ситуацию, я понимаю, да, я ошиблась, я совершила ряд неверных каких-то решений в своей жизни, которые привели к тяжелым последствиям, но Бог ведь знал об этом заранее, Он предусмотрел эти мои ошибки, и если я в какой-то момент смогу восстановить с Ним отношения, то Он даже эти ошибки может обратить в благословение. Мне, например, всегда приходит история Давида и Версавии, да? И именно сын от этих отношений, Давида и Версавии, которые привели Давида к каким-то кардинальным просто нарушением закона Божьего, но именно из этих отношений родился Соломон, который стал следующим царем. И я понимаю, что если я, как бы глубоко я ни ошиблась, я смогу доверить эти ошибки Богу, попросить у них прощения и попросить у него мудрости, чтобы в дальнейшем их не совершать, то Бог может это обратить в благословение. И так и получилось. То есть мой опыт развода и в христианском смысле, и в практическом, психологическом смысле является моим опытом, которым я могу делиться с окружающими, и который будет для меня, знаете, очень таким тонким инструментом для того, чтобы работать с другими людьми.
1: Да, замечательный опыт, который действительно заставляет задуматься других людей. И вот меня еще интересует, а сегодня, когда вы попадаете в тупик, как вы начинаете себя вести вот при подобных каких-то ситуациях сложных?
2: Я очень благодарна Богу за то, что у меня был этот опыт нахождения в такой достаточно глубокой яме, и эмоциональной, и финансовой, и социальной. Потому что сейчас, когда я в тупике, я понимаю, что У меня есть только один взгляд. Взгляд наверх, взгляд на Бога. То есть, что бы со мной ни происходило. И, кстати, знаете, вот сейчас моя жизнь наладилась. Мне нравится, как я живу. Мне нравится мое финансовое состояние. Мне нравятся мои отношения. Но даже в таких обстоятельствах я понимаю, что все-таки я буду продолжать смотреть наверх. Буду смотреть на Бога, который всегда протянет свою руку. Потому что вот когда ты находишься на самом дне, и когда ты находишься на вершине, у нас есть искушение, да, начинать смотреть по сторонам и считать, ну, какой я молодец, я там вырулил, да. А я понимаю, что это не я вырулила, это Бог меня спас. И те благословения, которые есть у меня сейчас в жизни, это тоже Божий дар, за который я неустанно благодарю. И мне кажется, вот это благодарное сердце, это тоже Божий дар.
3: Слава Богу.
2: Потому что это не я сама.
3: Да, и здорово, что именно вот благодарное сердце, как вы уже отметили, оно как раз у вас и сформировалось. Mm-hmm. Да, не в зависимости вот от этих вот сложностей вы продолжаете вот этот благодарный дух в себе взращивать и держать. А вот можно ли так сказать еще, что тупики вас, можно сказать, приблизили к Богу, подтолкнули подойти mm-hmm. к Нему? Можно ли вообще сказать, что любой тупик в жизни человека, он необходим для того, чтобы человек задумался, а за что же ему цепляться и хвататься в своей жизни?
2: Да, 100%. Дело в том, что я знаю, что я человек максимально упрямый, максимально независимый. И то, что Господь допустил в моей жизни такие обстоятельства, это был Его способ достучаться до моего сердца. И я Ему очень благодарна за эти проблемы. Потому что если бы не они, где бы я была, чем бы я занималась, я не знаю. И мне кажется, что большинству людей не хватает вот одной мысли, что когда мы находимся в трудных обстоятельствах, люди думают, что это проблема, с которой мне придется справляться. А на самом деле это благословение, которое тебе дал Господь для того, чтобы ты сформировал у себя какие-то новые навыки, в том числе и духовные, и эмоциональные, и социальные, и личностные. Вот я как тренер личностного роста могу сказать, что абсолютно любые обстоятельства твоей жизни ты можешь обратить в какой-то инструмент, который тебе в дальнейшем очень хорошо поможет.
3: Слава Богу за вас, за ваш опыт. И хочу отдельно еще поблагодарить вас за вашу откровенность и искренность. Это потрясающее качество. И хочу пожелать вам, чтобы вы его сохранили.
2: Спасибо вам большое.
3: Божьих вам благословений.
2: Спасибо.
3: Любой жизненный тупик — это еще одна возможность доверить жизнь Богу. Потому что с Богом тупик — это не конец пути, а начало новой дороги.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Для того, чтобы отправиться в другое государство, требуется виза, то есть разрешение на въезд. Священное Писание говорит о Новом Иерусалиме, граждане которого будут жить на новой земле. Что нужно сделать для того, чтобы получить визу в небесный город и стать наследником вечной жизни? На наши вопросы сегодня отвечает наш гость Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Александр, мы продолжаем с вами говорить о этой замечательной, интересной, увлекательной теме Священного Писания. Переводы, тексты,

0: определенные разные вещи в Библии, которые закрадываются в привычном для нас синодальном переводе одно, в современном переводе другое, это следствие того, что рукописи содержат разные варианты. Это после Иоганна Гутенберга все стало одинаковым, потому что набрали текст, матрицу приготовили и пошли штамповать печати книгу. А до этого ведь все было от руки переписано. К примеру, чтобы нам немножко вообразить это, работу переписчика, переписчики некоторые оставляли колофоны. После вот рукописью завершат и оставляют.
1: А объясните, что такое колофон?
0: Да, это такая, скажем, подпись уже в конце списка, в конце книги от руки переписанной, они оставляли от себя некоторые записи. Вот, например, «Как путник радуется при виде родной страны, так радуется к концу книги писец».
1: Угу.
0: То есть, фу, наконец закончил. Или переписывание сутулит спину, вонзает ребра в живот и увеличивает телесную немощь.
1: Угу.
0: Вот. Ну, это легко себе представить. Вот 8-10 часов вы переписываете. Каково это?
1: Так это ладно еще, если в день. Так это же может на годы и на месяцы
0: растянуться. Каждый день ваша работа переписывать. 8. Мы понимаем, что достижения профсоюзов тогда еще были недоступны. 8-часовой рабочий день.
1: Молоко за вредность не давали.
0: Молоко за вредность не давали. И они переписывают много. Там 10-12 часов. Более того, мы же понимаем, что они не включили там люминесцентные лапки, лампы мощные такие, они при тусклом свете, сидя на какой-нибудь там отнюдь не таком удобном кресле, которое еще амортизирует и крутится и прочее.
1: С чай-паузой, да, там,
0: да,
1: с бутербродом.
0: Да. Они сидели иногда на каменной скамье. Вообще переписчики, они страдали целым рядом заболеваний, известно, ну, не знаю, там, допустим, известен вам геморрой?
1: Ну, всем известно.
0: О, да, он сидел на холодном этом каждый день, постоянно, пожалуйста, уже неудобно. То, что касается зрения, это вообще беда. Переписывайте каждый день по 10 часов, и вы увидите. Иногда, мы же понимаем, центрального отопления нету в скриптории, ну, месте, где они переписывают.
1: Да.
0: Иногда это холодно, вплоть до того, что пальцы замерзают, индивеют, потому что это стены, чаще всего это монастырские стены, скриптории существовали. Поэтому это огромная, тяжелейшая работа. И эти условия, они, конечно же, сказываются на
1: здоровье переписи.
0: На, да, конечно, конечно.
1: Так это и, может быть, там... Вкратце, какая-то ошибка, наверное, по этой можно причине?
0: Да, нет, ошибок, он целый ряд ошибок. Они могут быть разные. Ну, давайте вот еще представим себе такую картину. Ведь грамотность в древности – это вещь редкая. Более того, когда мы говорим о грамотности, нам нужно подразделять, то если человек грамотный, то что значит это? Насколько он грамотный? Вот давайте такую простую картину с вами представим. Я иногда вопрос задаю. Кто написал послание к римлянам? Быстро, не думайте, быстро.
1: Павел.
0: Вот, правильно, неправильно.
1: Римлянам не
0: Павел. Да, кто написал послание к римлянам?
1: Апостол Павел?
0: Нет.
1: А кто написал?
0: Ну, давай последний раз вас спрошу. Кто написал послание к римлянам?
1: Римлянину.
0: Какой римлянин? Как звали?
1: Ну, я кроме Павла почему? Ну,
0: что? Ну, давайте откроем. Давайте откроем. Ну, я покажу, что вы не правы.
1: Ну, мне
0: давайте
1: просто
0: откроем
1: любопытно,
0: 16 главу послания к римлянам.
1: Вы меня как-то так шокируете, вот так,
0: ну,
1: Александр.
0: Да. Давайте откроем 16 главу послания к римлянам. Пожалуйста. Мы же не можем так, что кто-то что-то где-то сказал. Мы с вами свидетельство в Библии увидим. 16 глава послания к римлянам. Последняя. 22 текст, вот пожательно, пожалуйста, читаю вам. Римлянам 16:22. «Приветствую вас в Господе, и я, Тертий, писавший сие послание». Так у вас?
1: Ну, так...
0: Что он так?
1: Является просто секретарем Павла.
0: Ну да, но я же спрашиваю вас, кто написал послание к римлянам?
1: Ну, я, да, вопрос правильный.
0: Нет, Тертий сидел и писал, Тертий.
1: Ну,
0: вот. Поэтому, ну, давайте еще пару мест откроем. Например, первое послание к Коринфянам, чтобы мы увидели. Первое послание к Коринфянам, опять-таки, последняя глава. Это все нюансы, которые в конце, как мы уже сказали, колофоны, приветствия, особенности, нюансы. 16:21, например. «Мое Павлово приветствие собственноручно». То есть мы понимаем, что первое послание к Коринфянам тоже писал не Павел. В смысле, автором является это Павел, но писал его не Павел, а писал

0: скриптор, писец. Ну или давайте откроем Галатам 6 главу. Тут же недалеко совершенно. 6 глава Галатам. Одиннадцатый текст. «Видите, как много написал я вам своею рукою». А в современном переводе, если этот же самый отрывочек прочитать, Галатам, 6 главу, 11 текст, вы увидите следующее, услышите. «Теперь я пишу вам собственной рукой». Видите эти большие буквы? То есть... Апостол Павел – человек, конечно же, грамотный, потому что мы знаем его историю, обучение, но скорее всего, человек не пишущий особо. Почему он и просит, или нанимает секретаря, который бы записывал то, что он будет диктовать? Потому что одно дело – грамотность на уровне чтения, а писать – это очень сложная штука. Потому что требует хорошо развитой мелкой моторики. Очень сложно. Деткам всегда непросто дается. Особенно современным деткам. Тем более в древности. Знаете, а в деревне там какой-нибудь один староста был, и он считался грамотным, если может расписаться. И все.
1: Да, есть.
0: Ну, я знаю, потому что у меня дедушка был. Он расписаться мог, а уже писать еле-еле. Вот. Поэтому, с одной стороны, мы понимаем, насколько сложна работа скриптора. И понимаем, что ошибки в рукописях Священного Писания – это нормально. Отсюда возникают разные варианты. Дальше. Мы понимаем, что грамотность – вещь тоже непростая. И она может быть разной по уровню. И мы видим, что даже апостол Павел, человек высочайшего образования на то время, он не человек пишущий. По крайней мере, не тот, кто пишет быстро и хорошо и красиво. Не владеющий каллиграфией, скажем так. Поэтому он просит, чтобы писал секретарь. Вот. Эти вещи, нюансы и многие-многие-многие другие, они выливались в то, что в рукописях появлялись ошибки.
1: Появлялись.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, кстати, такие примеры есть. И, может быть, даже я бы хотел бы привести такой пример, Александр. Давайте вот мы посмотрим книгу Откровения. Вот 22 глава, 22 глава и 14 стих. Вот читая перевод в Заокском, и в Синодальном. Вот эта разница чувствуется. Я даже хочу потом попросить вас, чтобы вы РБО зачитали.
0: Да, да?
1: Российское библейское общество. Ну вот, сначала мы читаем с вами Синодальный перевод.
0: Откровение 22.14.
1: Откровение, да, 22.14. Все верно. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Блаженны те, которые...
0: Соблюдает заповеди Божьи.
1: Да.
0: Чтобы иметь им право войти в город воротами.
1: Ну, это четко это... там соблюдает заповеди Божьи. То есть оно все понятно и все ясно. Уже вот послушайте, как этот перевод представлен.
0: Этот текст.
1: Этот текст, да. В переводе сделан в Заокском. Так? «Блаженны те, кто кровью моей одежды своей омывает. Имеют они право на древо жизни и в город могут войти через врата». То есть, ну, вы видите разницу там, да? «Кровью моей одежды своей омывать».
0: Совершенно разные, как бы... Ну, давайте я прочитаю.
1: Да.
0: 22.14. «Счастливы те, кто омывает свои одежды. Они имеют право на дерево в жизни. Они могут войти через ворота в город».
1: Смотрите, Александр, конечно, это не цав-цав и не кав-кав.
0: Так.
1: Понятно, что там, как вот помните, там пример, там заповедь на заповедь, правило на правило. Но все же вот категории людей, там блаженных вот этих, так, одни, с одной стороны, вроде бы заповеди соблюдают, имеют право вот на дерево, там, на древо жизни, так, а здесь, которые омыли кровью одежды свои. Ну, вот существенная разница.
0: Совершенно разные документы собрать нужно, чтобы визу получить.
1: Абсолютно разные, да. То есть вы уже все собрали и говорите, нет, а вы еще это забыли, поэтому... Ну, это мы, конечно, я утрирую.
0: Ну, конечно.
1: Все же, как, Александр, могло так произойти? Вот что произошло с текстом? Почему оно попало так в Библию?
0: Значит, первый вариант, точнее, второй вариант, который представлен в современных переводах, он так на древнегреческом звучит. «Макариой хой плюнонтес тас столас». Второй вариант, который в синодальном представлен. «Макариой хой пойунтес тас энтолас». Ну, вам просто уловить. Цав-цав-цав-цав. Смотрите, вот первый вариант. Хой плюнонте стас столас. Второй вариант. Хой поюнте стас энтолас. Похоже?
1: Ну, очень похоже, да.
0: Очень похоже, очень похоже.
1: Это практически вообще...
0: В русском языке омывающие одежды и соблюдающие заповеди – это вообще совершенно разные слова.
1: Абсолютно.
0: Ну, никак не созвучные, не паронимичные, не похожие друг на друга. А в греческом эти словосочетания и первое его, и главное слово, и зависимое слово, они практически звучат похоже.
1: Ах,
0: поэтому мы можем себе представить. Вообще было два способа переписывания. Два способа. Значит, первый способ, его можно назвать как списывание. То есть, грубо говоря, человек перед собой ставил список, книгу. Переписанная книга называется список. Ставил книгу и, глядя туда, смотрел туда, переписывал. Смотрит туда, переписывает. Да? А более того, мы с вами помним, значит, если это постоянно делать 8, 10, 12 часов в день, то у человека быстро становятся проблемы со зрением. Особенно у пожилого человека. Учитывая ситуацию света, неудобства, тепла, мы понимаем. А очки были изобретены только в 1374 году в Венеции. Поэтому понимаете момент с его зрением. И вот, значит, он списывает, при этом, что он может быть человеком больным. Зрение у него может быть несовершенным. Дальше. Когда вы видите язык, то очень... Некоторые буквы очень похожи. Ну, вот вы знаете древнееврейский. Есть там похожие буквы?
1: Очень много.
0: Которые отличаются буквально деталькой. Маленькой деталькой, маленьким нюансом. Легко перепутать. Легко перепутать. Или второй нюанс. Слова же писали не так, как мы с вами, разделяя. А слова писали без пробелов.
1: Плотненько, да?
0: Да, все плотно, плотно, плотно, друг за другом, буква, буквы, буква.
1: Там а знаки препинания тоже отсутствуют?
0: Нету никаких знаков препинания, кроме отдельных там восклицательных знаков и прочее. Нету, да, ни запятых, ни точек, ни пробелов, ничего этого нету. Все это переписывается буква к букве, буква к букве. Поэтому это не всегда просто отчленить. Собственно, это восстанавливает речь устную, потому что у нас в устной речи, как правило, нету знаков пробела. Редкие паузы. Вот, этот нюанс. Дальше, когда мы соприкасаемся, ведь почерк почерку рознь. Я вроде бы человек грамотный, имею образование, два образования высших, две магистерских степени. Я беру рецепт врача и ничего не понимаю. Понимаете? Ничего не... При всем том, что я филолог-русист. Да? Ну, ничего не понимаю. Ну, каждая буква на вот у меня... Дочь так писала в 4 года. Поэтому мы понимаем, что переписчик переписчику рознь. И один мог быть таким, ну, не совсем качественным, копия список. Ему нужно думать, восстанавливать, а при учете, что зрение, похожие буквы, нету пробелов, вы понимаете. И появляется целый ряд могут... быть ошибок. Это если списывать.
1: Это я перебью сейчас, Александр. Да. Это такое вот даже есть, может быть, шутка, юмор, что каждый фармацевт, который занимается, вот, выписывает рецепты, в 20 лет в этой работе он может свободно дешифровать все там древние надписи, спокойно в этом работать.
0: Я думаю, что он может спокойно шифровать все современные надписи. А насчет дешифровки древних я не знаю.
1: Может быть.
0: Второй способ – это записывание на слух. Он более удобный, поскольку позволяет один стоит и читает, чтец, и сразу несколько скрипторов записывают. Вот, по всей видимости, вот это вот разночтение в Откровении возникло именно в процессе записывания на слух. Но это, скорее всего, так. Вот один, давайте мы с вами попробуем. Вот запишите.
1: Я должен
0: это помните,
1: писать?
0: К примеру, приходите к одному врачу, там, оториноларинологу, лору, ухо-горло-носу, и вам идите, станьте в конец коридора, и вам говорят... Так, ну, закройте да. ухо, да. вы закрываете и говорите, 25.
1: Да, да.
0: Да, ну, давайте, запишите.
1: Ну, да,
0: давайте, я вам я потише скажу, а вы просто запишите. Одно маленькое предложение. Это мой рот. Покажите мне.
1: А я два вам.
0: О, да, что это? Рот и ды.
1: Вот. Оно может, это мой рот или это мой род?
0: Ну, у меня написано, это мой род.
1: Род.
0: Род. Да.
1: А я думаю, ведь. Да.
0: А вы написали сначала «это мой род». Ну, вы сделали ошибку, потом исправили.
1: Поэтому... Нет, это не ошибку, я это в двойной вариант.
0: А, знаете, сколько таких двойных вариантов нужно писать тогда? Пойди разберись, что он там понаписал. Вот. Потому что, да, род, род в русском языке согласная, даже если она звонкая. Звонкая согласная в абсолютном конце слова оглушается. Код. Скажи мне свой пин-код. У меня нету кота никакого. Да?
1: И пином его не зовут.
0: Да, да, да, и пином его не зовут. Да. Оглушается. И поэтому при произношении в греческом это работает. Тоже можно расслышать по-разному. Понимаете, да? Вот здесь. И поэтому вкрадываются вот такие вот ошибки. И то, что здесь созвучные словосочетания, похожие, вот это понятно, как оно вкралось. Понимаете? Вот, скорее всего, при чтении... Переписчик сделал ошибку.
1: Но, скорее всего, Александр, это, наверное, имеет отношение к новозаветным, наверное, рукописям и текстам. Потому что вот традиции вот масоретов, древнееврейских текстов, у них очень были вот отработаны правила вот, переписывания текста Священного Писания. Да? Скорее всего, это все же имеет отношение к новозаветным.
0: Ну да, потому что дело развивается, масореты работали по-другому. Наверное, у них не было вот
1: этого. Я думаю, когда-нибудь будет у нас программа, мы поговорим
0: о масоретах. Да, но они тоже делали достаточно ошибок. Рукописи об этом свидетельствуют, да, что есть сотни ошибок.
1: Будет у нас такая программа.
0: Да, конечно, мы об этом говорим. Вот.
1: Ну, так хорошо. Вот у нас есть, ну, по причине, мы точностью не можем сказать, по крайней мере, это участие там переписчика, но у нас появляется два разных текста.
0: Так.
1: А что делать с предпочтением? Какой тогда все же верный, какой все же правильный? Что вот, делать в этом случае?
0: Нам нужно пытаться разобраться. То есть мы установили, что эта ошибка возникла в результате переписывания, что какой-то из писцов не дослышал. Или, ну, очень похожие есть слова. И это нормально. Любой из нас делал ошибки, который писал диктант. Это такое вот дело. Значит, есть критерии, при помощи которых мы можем установить этот текст, более верен или нет. Есть внешние критерии и внутренние критерии. Вот, например, внешние критерии какие? Это датировка списка. И считается, чем более древний список, тем большее предпочтение ему отдается. Более древним списком. Ну, понятно, что количество списков, да, если у нас
1: чем больше, тем, конечно, легче.
0: Да, чем больше, тем легче. И в особенности, если это 3-4 древних списка, независимых еще друг от друга, то, ну, тут и вообще все снимается, да? То есть количество список, датировка списка. Дальше вариант письма. Допустим, есть письма маюскульные, есть письма минускульные.
1: Только объясните нам.
0: Маюскульные письма, чтобы вам себе представить, это такие красивые, где красивые крупные буквы пишутся. Красивые крупные буквы. Это, как бы мы сказали сегодня, ну, вот как набор на компьютере, вот такие буквы. Минускулы – это буквы маленькие и, как правило, скорописью записываемые. Ну, вот, как, мы, как пишут сегодня в тетрадях.
1: Да-да-да.
0: Никто же не пишет печатными буквами. Да. Вот мы, ну, поэтому, скажем, маюскульное письмо – это большие буквы, грубо говоря, печатные, хотя еще печати не существовало. А минускульные – это маленькие буквы, которые записывались скорописью. Понятно, что минускульное письмо вытеснило маюскульное письмо, потому что…
1: Это какие-то латинские названия, да?
0: Ну да. Потому что, во-первых, меньше места занимает. Маленькие буквы – экономия. Ну, тогда не бумаги, кож, пергамента. Вот. Плюс писать гораздо быстрее. Маленьким, ну, конечно. Да, вы пойдите, вы вводите эти буквы, или вот вы так напишете. Да, поэтому оно вытесняет. Но одновременно с этим у маюскулов оно больше трудоемкости, затраты, и такой вариант предпочтительнее. Вот. Потом характер списка мы видим, в принципе, характер письма по тому, как он пишет. Аккуратный, неаккуратный и прочее. Вот. Еще более трудный вариант всегда предпочитается более простому варианту. То есть более очевиднее, что сложный вариант переписчик исправил на более простой вариант, чем усложнил простой вариант. Вот. Вот. Когда мы смотрим непосредственно этот текст, то мы видим, что вариант, омывающий одежды его, содержится, во-первых, в более ранних рукописях.
1: Более ранние, да?
0: Более ранние рукописи, чем вот этот вот вариант. Дальше. Он имеется свидетельство в маюскульных письмах. То есть там, где более аккуратно, более трудоемко, более...
1: Вот таким большим шрифтом.
0: Большим шрифтом, вот то, что мы говорим, печатным. Печатным, да. Поэтому с точки зрения внешних свидетельств предпочтительный текст в новых.
1: Поэтому современные переводы, они,
0: да,
1: они этому
0: понимаете,
1: это следуют.
0: Да, да. Традиция, современный, да? Перевод, когда мы читаем, это же не просто перевод. Он переводит как бы текст, который считается правильным, который как бы вышел из-под пера Иоанна.
1: То есть это не просто предпочтение.
0: Нет, нет.
1: Это уже мы об этом читали, а вот я сейчас навязну.
0: Да,
1: там,
0: да, да.
1: То есть нет,
0: нет,
1: это
0: нет,
1: вот сугубо...
0: Нет, конечно. Конечно.
1: Исследовательское, текстологическое, там, лингвистическое, то есть вот эти все, да, там.
0: Вы скажете, почему это не учтено в синодальном переводе? Мы с вами помним, это 1876 год, после которого была найдена масса важных свидетельств. К примеру, вы помните, мы уже упоминали Константина Лабегота фон Тишендорфа.
1: Да.
0: Он находит важнейший кодекс, самый древний кодекс, и при том самый такой... Ну, существенный кодекс Нового Завета, книгу, кодекс — это книга, не свиток, книгу, это 4 век.
1: Синайский кодекс.
0: Синайский кодекс, потому что он находит в монастыре Святой Екатерины на Синае. Он опубликован, если я не ошибаюсь, 1862 год на деньги Александра II. Александр II оплатил монастырь. Щедрое пожертвование выдал деньги на издание. В Лейпциге, по-моему, первое издание.
1: Я думаю, тоже нам надо отдельную программу, чтобы...
0: По Синайскому кодексу, да.
1: Поговорим.
0: Вот, поэтому, к примеру, видите, вот лучшие чтения, более древние чтения, маюскульные чтения, ну и много еще. Внешне, безусловно, вот этот. Более того, у нас есть внутренние свидетельства, например.
1: Это интересно.
0: Которые самого текста. Ну, мы можем взять непосредственно внутренние тексты, свидетельства откровения само, или внутренние свидетельства в более широком контексте. Вот, например, ну давайте, вот, богословие корпуса возьмем Иоаннова, или вообще в целом богословие Нового Завета даже возьмем, и подойдем к этому тексту. Вот как вам кажется, спасение, вход в Новый Иерусалим, я спрашиваю вас не как у человека случайного, а как у человека, имеющего богословское образование, как вам кажется, как вы думаете, человек спасается и получает право быть с Господом и Спасителем Иисусом Христом нашим в Новом Иерусалиме через то, что он соблюдает заповеди, или через то, что Христос умер, и он принял эту жертву и омыл свои одежды, свою жизнь в крови Христа, получив праведность Христа? Как вы думаете? С точки зрения богословия Нового Завета.
1: Я считаю, что в первую очередь это приоритет, конечно.
0: Что дает право.
1: Дает право – это кровь Христа.
0: Конечно.
1: Но оно не исключает послушание заповедей.
0: Нет, но право дает что?
1: Кровь Христа.
0: Кровь Христа. А человек спасенный уже стремится жить по заповедям, мы понимаем.
1: Конечно, это очень
0: здесь очень важно. Момент. Телега и лошадь, ее нельзя путать ни в коем случае. Вот вам это широкое свидетельство. А есть узкое свидетельство. Мы читаем о блаженствах, так? Блажен. Ну, или счастлив, омывающий одежды свои. Дело в том, что слово «блаженство», так называемые макаризмы, не путать с макаронами.
1: Макаризм вот. – это макариус, да? Это греческое блаженство.
0: Да, блажен, счастлив.
1: Счастлив.
0: Да, отсюда макаризмы такое. Угу. Слово «счастлив», «блажен» в Откровении встречается 7 раз. В Откровении есть 7 блаженств, и мы тут же понимаем, что это не случайно.
1: Ну, вообще-то, всем это вот, в книге Откровения так очень так часто.
0: Да, вообще арифметика книги Откровения – это отдельный, интереснейший и глубочайший разговор. 7 раз. И они выстраиваются в такую елочку, хиастическую елочку, где каждая первая и последняя, они сходятся, повторяют. Ну, например, смотрите, давайте откроем Библию. Самое первое блаженство, оно звучит в первой главе книги Откровения. Первой главе книги Откровения. В третьем тексте, смотрите, «блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Первому соответствует 6-е. 7-е, оно как бы итог, резюме такой, под знаменателем. А 6-е записано в 22.7. Давайте откроем. Откровение 22.7. А вы уловите, тот же самый смысл или не тот же самый смысл? 22.7. Пожалуйста. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей».
1: Да.
0: Блажен слушающий, читающий и слушающий, ибо время близко. Вот это блажен соблюдающий об одном и том же.
1: Об одном и том же.
0: Вот. В сердце этого хиасма находятся два блаженства. Я вам прочитаю их. 16.15. «Блажен будет бодрствующий и хранящий одежды свои, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не видно было срама его». И это третий. А четвертое, тут сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачный пир Агнца. Откровение 19.9. Одежды хранящие и званные на брачный пир. Это же разное, нет. Если вы вспомните, к примеру, притчу из Евангелия от Матфея, входит на брачный пир в одеждах. Что ты делаешь здесь не в тех одеждах? Мы понимаем, как одежды связаны с этим. Или, давайте последний текст откроем, Откровение 7.14. В самой книге неоднократно встречается идея омывающих свои одежды в крови Иисуса. Например, 7.14 – это ответ на вопрос, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? 7.14. Я сказал ему, ты знаешь, господин? И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. То есть и внутренние свидетельства, которые мы вкратце бегло рассмотрели, говорят в пользу того, что именно прочтение в современных переводах правильное. Поэтому можно сказать, что человек получает вечность, становится причастником Царства Божьего и гражданином Нового Иерусалима через кровь Христа, а не через соблюдение заповедей. Хотя второе тоже важно.
1: Не исключает этого.
0: Но не.
1: Хорошо. Витя, Александр, вы еще на шаг нам помогли сделать вот такое понимание библейского текста в свете вот этих переводов современных, которые мы понимаем и видим, и убеждаемся, что они очень важны и очень актуальны. И, конечно же, ну, чтобы современники сегодня читали, пусть и синодальные, но и не исключая эти современные библейские тексты. Александр, спасибо вам большое. Будем ждать вас на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы смотрели нашу программу. Есть прекрасная возможность и подарок от нашего Спасителя Иисуса Христа. Бесплатно. Без посещения каких-то паломнических мест, центров, получить визу бесплатно. То есть спасение и вечную жизнь. Благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Наше открытое сердце. Желание свою жизнь посвятить Иисусу дает возможность, и послушание, конечно же, Ему дает возможность нам стать наследниками Царства Небесного. Пусть Господь вас благословит, чтобы ваше желание было всегда следовать воле Его. Желание читать Священное Писание в синодальном переводе, в других современных переводах. И пусть вас Господь щедро благословляет в вашей жизни. Всего наилучшего вам и до новых встреч. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте, Роман.
3: Наверное, каждая женщина до того, как выходит замуж, живет спокойно, беззаботно, но как только появляются дети, муж, заботы, вот здесь вот женщина мало думает уже о себе, больше как-то о других. Мало времени остается на отдых, на развлечения. Это нормально? Или это проблема все-таки?
4: Ну, если с этим ничего не делать, если это как-то не решать, это может перерасти в проблему, действительно. Это действительно является правдой, то, что женщина, когда у нее появляется семья, дети, муж, она склонна забывать о себе, потому что женщина, ну, как-то изначально ориентирована на отношения, на окружающих, о том, чтобы обо всех позаботиться. И действительно, если не ставить вот эту вот заботу о себе в приоритет, то она может оказаться вообще в самом дальнем списке, на последнем месте, и результат всего этого будет, ну, достаточно такой неприятный и плачевный. То есть это будет... Ну, женщина будет чувствовать себя просто как загнанная лошадь. И, конечно же, это будет отражаться на ее состоянии, на ее самочувствии далеко не лучшим образом. И, соответственно, это же ее состояние будет отражаться в первую очередь на ее семье, на тех, кого она больше всего любит, то есть на мужа и на детях. Потому что это не очень, ну, хорошая такая тенденция. И за этим специально нужно следить. Специально это нужно ставить в приоритет и не забывать о себе.
3: Мужчины в этом как-то отличаются от женщин?
4: Мужчине, как сказать, проще, то есть женщине проще, как сказать, вот уйти, что называется, в омут с головой, то есть полностью раствориться в жизни вообще семьи, там, мужа, детей, если она еще и работает, то в работе. Женщины как-то более склонны к такой вот жертвенности, ну, к жертвенности в хорошем смысле слова, вот, и женщины более склонны забывать о себе, чем мужчинам.
3: Ну, а мужчина, когда сталкивается с такой ситуацией, да, наверное, мужчина, наверное, вовсе и не замечает даже того, что происходит.
4: Возможно.
3: Женщина, жена, готовит, все вовремя, стирает, убирает, детей в школу одевает и так далее. Ведь, ну, можно сказать, что женщина многозадачная.
4: Да. И может делать много дел сразу, одновременно.
3: Да, мужчина не может этого. Я вот лично иногда очень удивляюсь способностями женщин, способностям женщин, когда они одновременно делают качественно и очень много всего. Вот это можно назвать отсутствием заботы о себе?
4: Можно, да, если, то есть, как это, как сказать, проверить, если женщина в конце дня падает просто без сил, если язык на плечо, если у нее у самой от себя такое состояние, что как будто бы она загнанная лошадь, если вдруг она становится более раздражительной, ну, там, склонна, может быть, там, срываться криком, ну, там, на семью, на детей, то это как раз показывает как раз то, что она немножко... перетрудилась, она слишком загналась, что, как говорят сейчас. Вот. Это значит, что нужно вовремя остановиться, надо как-то это подумать о себе.
3: Ну а как можно остановиться? Ведь если остановишься, то дети пойдут в школу в грязной одежде, к примеру. Или, может быть, что-то будет не вовремя, кто останется голодным. Вот как можно все это оставить?
4: Понятно, что у женщины, вот, у которой есть семья и дети, несколько детей, детей у нее очень много дел, и часто делает их не в проворот. И к тому же, что все эти дела, они являются рутиной. То есть женщина постоянно что-то делает. И в этом состоит как раз специфика, может быть, ее вот, ну, как сказать, работы. То есть мужчина, он конкретно ставит цель, он идет, добивается этой цели, все. Дальше он ставит другую себе цель, другую задачу, идет и добивается, и все. Женщина же не может поставить, как сказать, точку в каком-то деле, потому что вот эти все задачи, которые женщина выполняет, там, готовка, стирка, уборка.
3: Они бесконечны.
4: Они бесконечны. Они бесконечны, они рутины, уроки с детьми, и это нужно mm-hmm. делать всегда. И вот эта вот рутина, чтобы не поглотила, в этом все-таки водовороте нужно поставить приоритетом заботу о себе. То есть если эти вещи не планировать вообще, если даже о них не думать, то, конечно, времени не появится на эти вещи никогда. С другой стороны, я вот хочу немножко сказать, почему это так важно женщине заботиться о себе. Речь идет даже не то, что о каком-то, ну, о здоровье. Речь идет о том, кем является женщина в семье, кем она является для своих детей, кем она является для своего мужа. Мне очень нравится такая метафора чудесная, когда-то я услышала, когда сравнивают, говорят об отце, ну, о супруге, как бы муж – это голова семьи, а женщина – это сердце. Mm-hmm. То есть муж, он ведет семью вперед, он ставит, стратегически продумывает, куда они должны прийти, он думает о внешних вещах, он их обеспечивает и защищает вот эти внешние границы. Женщина же является атмосферой, семейной атмосферой, то есть сердцем семьи. Она создает вот этот вот внутренний мир, наполнение внутреннего мира. То есть если мужчина обеспечивает задачи внешнего мира, обеспечение семьи, он зарабатывает на квартиру, зарабатывает на дом, покупает какие-то вещи, то женщина, она занимается обустройством вот этого вот мира. И на самом деле от состояния мамы, ну вот и от состояния супруги, от состояния женщины, зависит климат в семье, зависит атмосфера. И вот поэтому, если мы имеем, ну, как отдохнувшую, расслабленную женщину, которая заботится о себе, это совершенно одна атмосфера будет в семье. Если же мы имеем напряженную, загнанную женщину, которая взваливает на себя миллион задач, и совершенно ей некогда остановиться, вздохнуть, то атмосфера в семье будет совершенно другая. И это очень важно понимать. И эту функцию, ну, как бы вот сердце семьи, атмосферы семьи, никто, кроме женщины, не сделает. То есть на детей понятно, что очень, слишком рано возлагать такие задачи. У мужа, у него свои задачи в семье. То есть мы равны как партнеры, но каждый отвечает за свою сферу деятельности. Вот. И поэтому от того, насколько расслаблена мама, насколько она в хорошем настроении, насколько она наполнена, ну, вот какой-то вот своей энергией, позитивными эмоциями, это сказывается в первую очередь на всех. Сразу же все это чувствуют. То есть это очень хорошо сказывается на мужа, это очень хорошо сказывается на детях. И эти заботы о себе поэтому важно поставить в приоритет. Важно прямо вот именно искать эти моменты. Как можно это сделать? Есть такое вот даже хорошее упражнение. Написать можно 100 способов заботы о себе. То есть каким образом я отдыхаю? И сюда можно...
3: Оля, ну вот простите, продолжите обязательно сегодня чуть позже. Если отложить в сторону то, что есть сейчас. Uh-huh. Ведь те дела, которые есть сейчас, они заполняют все время свободное и несвободное. Ну, едва ли там остается время только на сон. Если искать время для себя, то получается, что нужно от каких-то дел отказаться.
4: Возможно.
3: А кто их сделает?
4: Возможно, от каких-то дел нужно отказаться. Возможно, какие-то дела нужно и можно делегировать детям или мужу, ну, взращивать себе команду помощников. Возможно, где-то следует убавить свой перфекционизм. То есть, например, не обязательно мыть полы 3 раза в неделю, достаточно, может быть, 1 раза. Ну, то есть просто и эти моменты, просто одно дело, что важнее? Важнее идеально там вычищенная квартира или важнее мое состояние эмоциональное?
3: А если речь идет об образовании детей, там 8 секций в неделю, и английский, и музыка, и все остальное. Ведь мать заботится. Отцу, наверное, меньше приходится обо всем этом волноваться. А мама, она переживает об этом? Вот как ей быть?
4: Ну вот, вы знаете, если на чашу весов, допустим, положить, с одной стороны, 8 секций ребенка, с другой стороны, состояние мамы. Я выбираю, конечно, состояние мамы. И у меня были такие ситуации, у меня 2 детей, от каких-то вещей я отказывалась, потому что мне реально было тяжело. Реально было тяжело или невозможно. Я выбирала свое вот это вот состояние. Mm-hmm. Иначе я превратилась бы просто в вечного какого-то водителя, воспитателя. То есть и моего времени полностью не было бы. Вот. А вот я продолжу, да, про способы заботы о себе. То есть оставить такой список. То есть туда перечислить 100 способов, кажется, что много. Но это могут быть какие-то совершенно элементарнейшие способы. Например, там, сходить в душ, там, принять ванну, ну, включить какую-нибудь музыку. Вот. Ну, от таких простых до более, может быть, каких-то затратных по времени по деньгам, может быть, там, сходить на массаж или купить абонемент в бассейн и так далее и тому подобное. Но еще даже еще существуют такие способы, которые можно привнести какой-то такой отдых в свои повседневные дела. То есть вот известно, что люди делятся вот на аудиалов, визуалов, кинестетиков. Вот, что аудиалам им важно воспринимать информацию через глаза, вернее, визуалам, аудиалам через уши, кинестетикам через прикосновение. И я вот, допустим, я поняла на каком-то этапе, что меня очень сильно вдохновляет и расслабляет музыка. То есть я аудиал, и у меня есть любимая музыка, любимые подборки, которые меня прямо очень хорошо расслабляют, очень приводят в так называемое ресурсное состояние. И каждый раз, когда мне нужно делать какую-то рутинную работу, от которой я устаю, например, готовка или глажка, я включаю себе музыку.
3: Во время готовки
4: я всегда включаю себе музыку. И я попадаю в какой-то абсолютно какой-то свой мир. И это происходит на таком вот очень большом подъеме. С другой стороны, тоже вот можно в течение дня искать какие-то такие моменты. То есть не обязательно быть с детьми прямо вот все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть пока мои дети играют, например, или даже пока они еще не легли спать, я могу выделить себе полчаса, чтобы сходить в душ или чтобы принять ванну, чтобы расслабиться. Вот совет, который постоянно я даю молодым мамам, у которых вообще дети совсем маленькие, младенцы, это не пренебрегать дневным сном. И я помню, когда мои дети были маленькие, когда они нуждались в этом сне, в дневном, я обязательно ложилась отдыхать вместе с ними. То есть потому что отдохнувшая женщина – это совсем другая женщина. Потом, когда я вставала, у меня было очень много сил, и те дела, которые у меня были, я делала уже с легкостью. Они намного быстрее и лучше у меня шли.
3: А вот чем чревато состояние, когда женщина не отдыхает, к чему это может привести?
4: Это может привести к нервным срывам, это может привести к болезням, это может привести к психосоматическим заболеваниям. Женщине ей нужно понимать, она не создана для того, чтобы в таком очень напряженном ритме, режиме быть постоянно. Мужчина, он может так, но женщина нет. И это даже как бы говорит об этом ее физиологический цикл, который идет волной. И женщина постоянно, у нее постоянно чередуются периоды подъема и спада, периоды подъема и спада. И к этому нужно относиться, это нужно принять, и нужно относиться к этому с уважением. То есть, если женщина в период спада будет себя перегружать, это кончится очень плачевно, как для нее, как для ее физического и психологического состояния, так и для всех остальных членов семьи. То есть, женщина попросту будет срываться, криком на детей, на мужа, и по сути будет страдать вся ее семья.
3: Угу. Да, действительно, это очень важно. А еще такой вопрос. Вы говорили о том, что женщины, они могут много делать разных вещей. Угу. Мужчина к одной цели идет долго, потом ставит перед собой другую цель и идет дальше. А что делать, если такого мужчины нет?
4: Если мужчины
3: нет? У женщины нет такого мужчины, который идет и делает большие дела.
4: То есть женщина одна получается, да?
3: Да, хотя муж есть, но ей приходится брать на себя вот эти вот лидерские какие-то качества.
4: Ну, женщине в этом случае становится, конечно же, сложнее. Потому что вот когда функцию выживания, по сути, берет на себя мужчина, и женщине не нужно заботиться о таких вот, таких базовых вообще основополагающих вещах, и она может расслабиться, когда она знает, что ее обеспечат, что принесут деньги, ее обеспечат финансово, будет у нее кров. Но когда она сама должна все это делать, понятно, что ситуация здесь более сложная. И тем более такой женщине нужно специально находить время для того, чтобы заботиться о себе, для того, чтобы качественно хорошо отдыхать.
3: Угу. Мужчина, и окружающая семья, они должны каким-то образом поддерживать, помогать и со своей стороны предлагать помощь, когда они видят, что их мама, она уже вот как-то очень уж закрутилась.
4: Конечно, конечно.
3: Как это возможно? Ведь не каждая женщина отдаст то, что делает сама. Иногда некоторые очень трепетно относятся к своим обязанностям.
4: Ага. Очень важно уметь делегировать. Очень важно уметь вовремя подключать детей. И даже когда они маленькие, начиная с того времени, пока они маленькие, и понятно, что маленькие они еще плохие помощники, ну, в кавычках плохие, конечно, но, с другой стороны, таким образом дети учатся. И когда дети достигают подросткового возраста, они могут быть очень хорошими помощниками, если вовремя начать их подключать. И женщине не надо как бы стесняться и бояться просить помощи у мужа. Какие-то вещи, ну, по хозяйству просить делать его. А также тоже женщине не нужно стесняться просить бабушек, например, помочь с детьми. Даже если бабушка возьмет на себя одного ребенка, будет его водить, например, два раза в неделю в бассейн и забирать, это уже будет огромная помощь, огромная разгрузка. Только очень важно конкретно, очень внятно запрос свой формировать. Чего нужно, чего хочется. Вот. И также сейчас есть такой очень хороший выход, и женщины к нему прибегают, когда они для какой-то задачи нанимают себе, берут помощника со стороны, например, который помог бы убраться, который помог бы приготовить, или который помог бы привести ребенка из школы, если, например, она сама не успевает.
3: Если женщина заботится о себе, находит время для себя, для каких-то развлечений своих, окружающие, муж, дети выигрывают...
4: Они только выигрывают от этого.
3: Каким образом это происходит?
4: Муж выигрывает прежде всего от того, что он приходит вечером домой туда, где его жена находится в хорошем настроении. Она в хорошем настроении, у нее очень много энергии, у нее очень много сил есть на мужа, то есть прежде всего. Она может позаботиться о нем, позаботиться о его потребностях. Она не будет срывать на нем весь свой негатив. Для детей это тоже потрясающий, очень хороший пример, особенно для дочки. Дочка, она же впитывает, как мама себя ведет. И девочка тоже учится заботиться о себе. Почему сейчас очень много женщин, которые просто как лошади пашут? Потому что у них был такой пример мамы, которая пахала и которая не заботилась о себе. И вырастает потом целое поколение таких женщин, которые не умеют заботиться о себе, не могут поставить это в приоритет. А ведь это очень важно.
3: Угу. Да, действительно, тема очень важная. Спасибо вам большое, Ольга. Мы, дорогие наши зрительницы, желаем вам находить больше времени для себя. Ну и, естественно, старайтесь, чтобы окружающие вам в этом помогали. Наша программа завершается. Мы желаем вам всего доброго и до свидания.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
2: Здравствуйте.
1: Равноправие между мужчиной и женщиной. Этого добивались многие там, десятилетия, столетия женщины, хотели быть равноправными. И сегодня немногие, ну, многие есть те, кто жалеют о том, что добились этого равноправия, потому что приходится также наравне с мужчинами работать, занимать там руководящие должности, нести такую же ответственность. Но, тем не менее, женщина была и остается слабым полом. Да? Угу. Справедливо ли то, что Бог не предусмотрел для женщины вот такой роли, которой сегодня современные вот женщины добились в жизни, быть равноправными с мужчиной?
2: Ну, ведь и вопрос, кстати, по поводу того, что добились, недавно попалась такая статья мне интересная, что в самой высоко оцениваемой социологами стране, Соединенных Штатах Америки, где, кажется, грани почти уже стерты. Вот, недавно пришли к выводу, что женщины, которые выполняют ту же работу на тех же должностях, что и мужчины в адекватных позициях, где-то на четверть меньше получают зарплату. То есть до сих пор даже вот в самом, как мы говорим, образчике таком
1: демократического общества. А стараться им приходится гораздо больше.
2: Да, гораздо больше. Поэтому здесь тоже еще, конечно, наверное, есть над чем работать, но вот я хотел бы обратить внимание на следующую закономерность, или на следующий момент. Священное Писание, по крайней мере, когда мы смотрим на него, оно меньше говорит о социальном каком-то, профессиональном, моральном, может быть, равноправии. То есть, когда мы говорим о положении человека в обществе. В зависимости от того, в каком обществе человек живет, для кого-то это прописная истина, кто-то за что-то борется.
1: На Востоке действительно, там женщина больше на вторых ролях, и они этим довольны.
2: Там вопрос
1: и хорошо, и
2: не
1: никто
2: ставится,
1: не протестовывает.
2: Абсолютно никак. Вот со времен суфражисток женщины решили начать с того, что в обществе подняться на следующую ступеньку, по крайней мере, выпросив право выражать свою волю в голосовании. Потом дальше. Есть крайние позиции, крайние проявления феминизма. Я не знаю, слышали вы или нет, недавно предложил союз какой-то предмет школьный, история, по-английски называть не history, а herstory. Потому что таких женщин возмутило. Почему-то история пересказывается от мужского лица. Это вообще несправедливо.
1: Его история, хистория.
2: Поэтому давайте...
1: А если будет хёрстори, тоже несправедливо.
2: Тоже несправедливо, но, по крайней мере, не мужская.
1: The history.
2: Как-то так. Так что, да, на самом деле такие проявления есть. Но Священное Писание кажется абсолютно... четко и ясно говорит о том, что не может быть равноправия в супружеских отношениях.
1: Угу.
2: То есть, когда речь заходит о том, что мужчина и женщина становятся одной семьей, пока они идут на избирательные участки, здесь полная независимость. Ни мужчина женщине, ни женщина мужчине не может сказать «делай так» или «делай этак» или еще как-то. Значит, когда они устраиваются на работу, когда им назначается заработная плата или еще что-то, все эти социальные проявления, здесь как будто бы все нормально. Но когда речь заходит о семейных, супружеских взаимоотношениях, то здесь, с точки зрения Священного Писания, равноправие, а значит, независимости друг от друга быть не может.
1: Угу. А в семье тогда какова модель библейская? Иерархии, так сказать.
2: Да, библейская модель, еще здесь тоже интересно было бы обсудить, какая она была бы в идеале, эта библейская модель. Вот, то есть, когда еще при сотворении Адам и Ева, ну прожили бы они чуть больше. Хотя бы посмотреть, какая бы это была модель интересна в идеале.
1: Ну да, говорят же о том, что вот Еву сотворил Бог там именно из ребра Адама. Да. Это говорит о том, что она равна ему, да? То есть он не из ноги, там, не из руки, вот не из головы, а из ребра, из так
2: сказать. Как бы складывался этот вопрос, мне тоже очень интересно было его посмотреть. Но, к сожалению, произошло грехопадение. Вот, и тут же, когда Господь разговаривал с каждым человеком отдельно, когда каждый уже начал на другого сваливать вину, он сказал, к мужчине влечение. Будет к мужчине влечение. То есть уже
1: что это значит, были, мужчине влечение?
2: Ну, когда женщина будет чувствовать свою полную зависимость от мужчины.
1: Там слово влечение подразумевает полную зависимость? Не сексуальное влечение, не какое-то там эмоциональное влечение.
2: Проблема в том, что... Как это не проблема? С русским языком проблем нет. Но проблема в том, что мы читаем русский текст.
1: Ну, понятно. Конечно. Но
2: вот... И в русском понимании слово «влечение», ну, имеет коннотацию такую, немножко в эту сторону, да, действительно, типа сексуального влечения, плотского влечения и какого-то. Но есть серьезная идея, которая заключается в том, что Господь сказал, что женщина без мужчины, ну, теперь будет очень сложно. Со всех точек зрения, в том числе и, ну, в жизни в разрыве друг от друга.
1: Ну, в то как время, вот, может быть, так и было, в те времена, когда люди должны были питаться тем, что вырастили и заработали.
2: Это физически,
1: да. То есть, если жить натуральным хозяйством, то, конечно, одной женщине там содержать скотину, поле вспахать, засеять и собрать урожай сложно. Но сегодня, в современном обществе, когда мы...

0: общинами, когда вставали вопросы относительно взаимоотношения мужчины и женщины, мужа и жены в семье, он четко и ясно дал понять, что какие обязанности у мужчины, какие обязанности у женщины, вот, там и про любовь, и про заботу, и все остальное, но соподчинение не поменялось ни в коем случае. Поэтому здесь...
1: То есть так и написано, что муж главный?
0: Муж глава семьи. Конечно, конечно, как мы вначале сказали, эти слова не вызывают, скажем, никаких противоречий и даже, наверное, не дискуссионны в тех обществах, где это и так понятно.
1: Ну, в культуре, восточной.
0: То есть в восточной культуре никому не придет даже
1: да
0: в голову
1: даже
0: сказать,
1: на Кавказе, да, на нашем, да,
0: что здесь там что-то происходит.
1: У народов Ближнего Востока, да, да и на Дальнем Востоке,
0: да,
1: я думаю, там
0: да,
1: и Китай, и Япония, все они.
0: Целые регионы, конечно, которые так и понимают и без Священного Писания. Но вот в белом цивилизованном мире и исторически сложилось так, что этот вопрос сложен для того, чтобы с ним согласиться. Особенно с ростом вот таких вот феминистических настроений в социуме, в обществе. Конечно, вот это вот перекидывается и на семью. Но Священное Писание очень четко эту вещь определяет.
1: А где вот написано, что муж...
0: В послании в Эфес, когда Павел писал в послании к Эфес, в Эфес он как раз, когда говорил о взаимоотношении мужчины и женщины, что мужчины, там он и про детей, и про родителей, то есть, видимо, церковь такая была, которую, ну, семейные вопросы интересовали, обсуждались, вставали на повестке дня. Вот, и Павел посчитал своим долгом разъяснить их все. И в частности, сказал, что мужчина в семье глава, а жены должны быть послушны. Здесь какой интересный момент.
1: А как послушны? Насколько послушны? Как далеко это послушание должно длиться? Если мужчина, например, претендует на нечто, ну, непотребное, и что же, жена его должна слушаться, несмотря на то, что не согласна с этим? А где же там права человека? А где же там защита личности в данном случае? Ведь мало ли чего в голову взбредет. Разные бывают ситуации. И все равно она должна быть послушна, несмотря ни на что?
0: Ну, да, здесь, конечно, мы, когда говорим...
1: То есть где вот эта вот граница этого послушания?
0: Когда мы представляем позицию Священного Писания, то, конечно, мы представляем нулевой вариант. То есть это нормальная семья, когда не практикуется насилие над человеком, когда не практикуется насилие ни вербальное, ни сексуальное, ни физическое. Вот, потому что как только эти вещи начинают происходить, это уже уголовщина. Они подпадают под статьи Уголовного кодекса, и здесь, конечно, женщина жесточайшим образом унижается, и этого допустить нельзя. И Священное Писание, конечно, против этого. Но в нашем обществе другая опасность есть. В нашем обществе есть опасность, когда, ну, в силу того, что сейчас недавно была передача, то ли на «Эхо Москвы», то ли где, не помню, когда историк, доктор исторических наук, прослеживал ситуацию, начиная со Второй мировой войны, или даже с Первой, вот, скажем, даже в Российской Федерации, не было возможности воспитать сильного мужчину. То есть они постоянно, мужчины, попадали в какую-то мясорубку. Сначала они пошли на войну, мало вернулось. Потом они пришли обездоленными, покалеченными, о них заботились женщины. Потом в этих семьях родились мальчики, у которых модель заключается в том, что мама заботится о папе. И так вот оно идет. И вот опасность современного человека как раз-таки в том, что ну, проще, кажется, проще жить не так, как учит Библия. У женщины может что-то лучше получаться, чем у мужчины. Благодаря образованию какому-то, положению, еще чему-то. Женщинам, мужчина может быть когда-то медлителен. Может быть, действительно, большое количество мужчин выросли в одиноких семьях, когда их воспитывала мама. И у них пример такой, что женщина несет ответственность за все. И у них даже нет понимания такого, что человек, мужчина, должен за что-то отвечать. Но нам здесь выбрать надо между двумя вещами. Или как проще, или как правильно.
1: Ну, а правильно разве не так, как проще?
0: Ну, нет, конечно.
1: А зачем усложнять?
0: Ведь в Священном Писании...
1: По пути наименьшего сопротивления гораздо проще идти. Если получается,
0: конечно,
1: так
0: проще,
1: хорошо.
0: Ну... Конечно, проще. Но вот здесь Священное Писание однозначно. Правильно

0: ну, я не знаю, уместно ли употребить слово «никогда», но, наверное, очень редко бывает проще, потому что вот в этой концепции узкого и широкого пути Священное Писание однозначно говорит о том, что опасно искать как проще, потому что, скорее всего, это неправильно.
1: Хорошо, допустим. Но смотрите, что значит, что муж – глава? Да. Вот, например, глава, вот он в семье. Это означает что? Что он должен на себе всю эту лямку тянуть? И финансовую, ответственность, заботу. Чаще всего это так воспринимается. Что он ответственен за содержание семьи и именно обеспечение ее финансовым плане, да?
0: Ну,
1: но в той же самой Библии. Ну, так
0: да,
1: ведь?
0: Небольшая, может быть, коррекция. Да, первое слово, которое подразумевается под словом «глава семьи», это, конечно, ответственность.
1: Ответственность.
0: Это ответственность за вот этих людей,
1: чтобы
0: которые
1: дома было, что поесть,
0: носят твою фамилию.
1: Но смотрите, ведь вот то же самое в Библии, еще древнее, чем написано было послание к Ефесянам, которое вы упомянули, в книге притчей, в 31 главе сказано, что жена очень много должна, и почти все должна в финансовом плане брать на себя. Сказано, что она все добывает, там торгует, придет, там делает ковры. А муж ее известен у ворот, он со старейшинами беседует, размышляет, интеллектуально ведет разговоры, вот, а жена его обеспечивает. Причем не только его, а всю семью не беспокоится. Все они у нее тепло одеты, накормлены, напоят, встает еще до свету, и всех их обеспечивает.
0: Ну,
1: это тоже библейская модель.
0: Ну. Мало того, это древнего, ближневосточная, древняя модель испокон веков, когда все еще спят, а женщина встает, да, готовит еду, готовит на весь день.
1: Так может, то, что мужчина-то главное, это говорит о том, что он делать ничего не должен? Ведь как вот, например, на том же Востоке? Женщины все это делают, а мужчина сидит, отдыхает. А вдруг война, а он уставший.
0: Да, конечно.
1: Вот они так и шутят, почистить, да, да. То есть он сидит и отдыхает, чтобы во время военных действий он был в форме.
0: Кстати, вот буквально недавно попалась мне передача на православном канале каком-то, и епископу православному передача построена так, что епископ отвечает на вопросы телезрителей. И вот епископу православному приходит письмо от женщины, от состоявшейся, устойчивой, наверное, по-моему, даже состоятельной женщины с такой формулировкой: подскажите, как уговорить мужа быть главой семьи? Ну, дальше ответ, конечно, был и все остальное, но о чем это говорит? О том, что, конечно, в современном мире могут случаться такие, то есть, когда говорится об ответственности главы семьи, это не значит, что он будет всегда больше работать, больше зарабатывать, больше приносить, выше быть.
1: Он просто все решает по тому простому принципу,
0: на том простом основании,
1: как Москва слезам не верит. Я всегда буду решать сам.
0: И так всегда будет. Да. Вот Гоша в каком-то случае, в каком-то
1: библейскую правду, модель, да, он отражал.
0: Конечно, вот. Но он слишком единолично. Конечно, слишком единолично. Ответственность же не подразумевает
1: самодурство.
0: Самодурство, да, вот хорошее слово. Не подразумевает самодурство. Ответственность человека в том, чтобы из разных людей сделать себе семейную команду, то есть семью. Когда это раз. А второе, ответственность любой семьи, папы и мамы, передать детям, следующему поколению, когда вы вырастете, какая модель правильная. Конечно, мы опять-таки, вот мы обсуждали тему Блицкрига, конечно, даже если вдруг все в мире поймут, откроют Священное Писание и скажут: а, точно, поняли, как правильно. Мужчина должен быть главный, нести ответственность. Все согласны.
1: Это еще не значит, что тут же оно, конечно, моментально реализуется. У нас время программы к концу подходит. Еще хотелось бы один вопрос очень важный задать. Ведь в том послании Ефесянам, которое вы упомянули, где сказано, что муж глава семьи, сказано, что он такой же глава семьи, как Христос глава церкви.
0: Да.
1: Значит ли это, что глава семьи мужчина только в том случае может быть, когда он верит в Господа Иисуса Христа, потому что у него глава Христос. А если у мужа глава не Христос, если он Христу не подчиняется, он неверующий, то может он и не вправе претендовать на роль главенства в семье?
0: Ну, я не соглашусь с такой позицией.
1: Ну, там же сказано, да, как Христос как глава Христос мужу, так муж глава жене.
0: Да, в каком контексте там сказано, что как Христос глава мужа, Христос глава церкви настолько полюбил, что отдал себя за нее. То есть глава...
1: Ну, это другой вопрос, это жертвенная любовь и так далее. Но сказано, что он верующим должен быть или не обязательно?
0: Нет,
1: то есть должна ли жена подчиняться...
0: Только верующему.
1: Да.
0: Нет. Для меня библейское постановление – это такая же заповедь, как и все остальные. Мужчина – глава в доме. Точка.
1: Спасибо, Олег Вячеславович. Спасибо за этот разговор, за ваше интересное мнение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Будем рады вашим письмам, звонкам. Пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
0: Кто

0: Привет, ребята!
1: Здравствуйте, друзья! Ого, Марк, какой у тебя пакетик! Ты нам что-то интересное принес?
0: А, да это я для друга Мишки приготовил.
1: А, подарок ему решил сделать, да?
0: Ну, что-то вроде того, чтобы он полюбил меня, а то еще набросится.
1: А что, он без сардельки тебя не будет любить?
0: Ну, сардельками-то надежнее. Мишка мне рассказывал, что он их просто обожает. Как увидит, по всей квартире носится, визжит, за ноги всех хватает.
1: Да, слушай, я не знала, что Мишка так сардельки любит.
0: Да это не Мишка, а его щенок. Он его другом назвал. Ласково, дружок будет.
1: А, ну тогда все в порядке. А то я уже за Мишку испугалась.
0: Не совсем в порядке.
1: А что не так, Марк?
0: Мишка на меня обиделся, сказал, что я ему не настоящий друг. А я ему ответил, что я как раз настоящий, а то бы я его просьбу исполнил.
1: Интересно, что это за просьба была?
0: А, ну он меня в гости позвал, а я отказался.
1: Поэтому ты настоящий друг?
0: Ну понимаешь, Надь, Мишка завел щенка, да. Позвал меня к себе в гости. Я обрадовался, согласился, а он говорит... Хочу проверить, кусается моя собака или нет. А я-то ведь настоящий, не игрушечный, чтобы на мне проверять. Еще сочинение про него написала. Мой лучший друг.
1: Да, Марк, выходит, ты тоже обиделся, да?
0: Сначала да, но потом вспомнил один рассказ из Библии о том, что настоящие друзья всегда прощают. И пошел за сардельками.
1: Понятно. Марк, а это та самая притча, по-моему, да, которую Иисус рассказал своим ученикам о том, как поступают настоящие друзья, да?
0: Да. Давай расскажем ее ребятам.
1: Давай.

0: У одного человека было два сына.
1: Отец очень любил их. Всегда делал для них добро, всегда помогал им и был их другом.
0: И вот однажды младший сын сказал отцу: «Дай мне часть имения». Имение – это деньги, и все, чем владеет человек. Да, Надь?
1: Да, именно так, Марк. И вот отец разделил все имение и отдал часть сыну. По прошествии немногих дней сын собрал все и ушел. Отец очень скучал по нему и плакал.
0: Мой папа тоже бы грустил, если бы я ушел. Даже если бы я не стал забирать его компьютер и все, чем он владеет.
1: Вот и в этой истории отцу было очень грустно, но он верил, что когда-нибудь сын обязательно вернется и каждый день выходил на дорогу встречать его.
0: А в то время в дальней стороне сын потратил все свое имение не на хорошие дела.
1: Вскоре в той стране начался великий голод, и сын начал нуждаться.
0: И вот он пришел к одному из жителей той страны, а тот послал его работать.
1: Он стал пастухом свиней. Ему очень хотелось есть, и он был бы рад поесть рожков, которые ели свиньи, но никто не давал ему их.
0: Бедный, даже макаронов ему не давали.
1: А рожки, Марк, это вовсе не макароны. Это стручки рожкового дерева. Они вовсе не вкусные, хотя их и можно есть.
0: Вот ведь как проголодался.
1: Да, и тогда он заплакал и сказал: «Пойду и я к отцу. У моего отца работники едят вдоволь хлеба. Попрошу я у него прощения, что бросил его, и, может, он возьмет меня к себе».
0: И пошел он к отцу.
1: И когда он был еще далеко, увидел его отец, побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его.
0: И тогда сын сказал: «Отец, я плохо поступил и уже не достоин называться твоим сыном».
1: А отец ответил ему: «Дайте моему сыну лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Будем радоваться и веселиться. Нашелся мой пропавший сын».
0: И начался веселый пир.
1: Иисус рассказал эту историю для того, чтобы все люди знали, что Он такой же добрый, как и отец из этой притчи. Всегда готов прощать нас, дружить с нами и всегда ждет нас к себе.
0: Конечно, все настоящие друзья так поступают. Поэтому я пойду к Мишке с сардельками. Перстень я, конечно, ему подарить не смогу. Но какой-то подарок в честь нашей дружбы придумать можно.
1: Марк, у меня идея. Давай покажем твоему Мишке фокус о настоящей дружбе.
0: Как это фокус о дружбе?
1: Очень просто. Смотри. Вырезаем полосочку. Ну да, такую вот не очень широкую, сантиметра полтора. Вырезаем. Теперь нам нужно будет ее закрасить с обеих сторон красками. Открывай краски пока, Марк. Так, каким цветом сделаем одну сторону?
0: Давай, как светофор, зеленый.
1: Теперь мы склеим концы этой полосочки. Смотри, если мы склеим обычным, получится кольцо. Но мы склеим поинтереснее. Смотри, переворачиваем один конец один раз и второй. Так, и такая цифра 8 получается. Берем клей. Намазываем. И склеиваем. У нас получается как бы вот, цифра 8. Видишь? Теперь нам нужно нашу полосочку разрезать вдоль, по длине. Так. Как ты думаешь, Марк, что получится?
0: Ну, ясно, что два отдельных кольца.
1: А вот и нет. Смотри, два кольца, но они соединены между собой, как звенья в одной цепи.
0: Здорово. А почему он на дружбе?
1: Потому что эти кольца мы не смогли разделить, как ни пытались. Также и настоящих друзей ничто не может разлучить. Никакие ссоры, никакие трудности.
0: И никакие ножницы. Все, я к Мишке побегу и фокус ему покажу. А напоследок песня о настоящей дружбе.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Песня «Победитель» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Лучше без одной ноги, но в Царстве Божьем, чем с двумя ногами в гиене. Инвалидность – это не приговор. Без одной ноги можно легко спастись. Слово его – светильник ноге моей и свет стезе моей. Как это прекрасно! Земля – подножие ног его. Вау! Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о наших с вами ногах. Однажды бабуля пришла к доктору и говорит: «Сынок, у меня нога болит». Он посмотрел, молодой врач, посмотрел, присмотрелся, говорит: «Бабулечка, а сколько вам лет?» Она говорит: «84». Он говорит: «Ну что ж вы хотели? 84». Она говорит: «Да, сынок, но этой ноге тоже 84, но она не болит». Поэтому, когда мы говорим о ногах, а Библия, оказывается, очень много говорит о ногах, то есть очень многое, чему можно научиться. Я хочу сегодня поделиться с вами этими интересными историями библейскими относительно того, а что нам Библия говорит о ногах. Начнем с первого псалма. Это очень интересный псалом. Кто-то его очень любит, даже воспевают. Есть псалмы на эту тему, именно переложенные на музыку. Но давайте его прочитаем, как он звучит в Библии. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Итак, давайте сделаем акценты. Здесь сказано, что блажен муж или счастлив муж, счастлив тот человек, который не ходит на совет нечестивых. Опять же, что такое ходит? Это ноги, и они ходят на какие-то определенные мероприятия, которые Бог либо одобряет, либо не одобряет. Когда человек делает то, что Бог одобряет, Бог это приветствует, и Он его благословляет. Его ноги, как вот, например, мы читаем про Иисуса Навина, когда они завоевывали Ханаанскую землю. И он говорит: «Мне 80 лет, но я все так же крепок, и лук в руке моей крепок, и зрение мое не притупилось, и ноги мои крепкие». То есть это о чем говорит? О благословениях. Когда израильский народ ходил по пустыне 40 лет, написано: «Ноги не пухли, обувь не ветшала, одежда не изнашивалась, ноги не пухли». Вы заметите, как сегодня часто люди жалуются на то, что у них крутит ноги, болят ноги, отекают ноги. И это у нормальных людей. Это вот как каблуки кто носит, да, к вечеру одела царица, сняла королева, да. То есть что можно сказать об этом? Что мы привыкли жить с какими-то проблемами, связанными с ногами. А нам говорят, что это проблемы из-за сидячего образа жизни. То есть не потому, что мы много ходим, а потому, что мы мало ходим. У нас проблемы с ногами. Но это все полбеды, потому что Бог говорит через книгу пророка Исаии, что у нас будут новые ноги. Если открыть конкретный псалом, то есть, простите, конкретную главу, это у нас будет 35 глава книги пророка Исаии, то мы здесь имеем сильнейшее обетование. Посмотрите, он здесь говорит с первого стиха, что «возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет цвести, радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Ах, как я люблю рассказывать о величии Господа. Когда я общаюсь с людьми, когда я встречаюсь, когда я слышу их истории обращения, когда я слышу, как они пришли ко Христу, я не перестаю удивляться, как велик наш Господь. И как часто мы это забываем, не благодарим, и он остается где-то в тени. Это не есть хорошо, это неправильно. Поэтому Бог достоин хвалы. Вот почему здесь написано: «Они увидят славу Господню и величие Бога нашего». И потом он что говорит здесь? Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, и пробьют воды в пустыне, пробьются воды в пустыне и в степи потоки. То есть это потрясающее обетование. Будут новые ноги, будут новые руки, будут новые глаза и уши. Фактически, как говорит и Новый Завет, мы проснемся, те, кто умерли, нетленными. А те, кто живыми будут встречать Христа, в мгновение ока изменятся. Но пока мы ходим на наших ногах, пусть даже больных ногах, все-таки остается вопрос, а куда ты идешь на этих ногах? Поэтому здесь используются как минимум два важных аспекта. Не ходит на совет нечестивых, и он уже свят, и молодец, и блажен, и не стоит на пути грешных. Но, заметьте, он размышляет о Божьем законе и о воле Господа. И это очень приятно для Господа. И поэтому он дальше говорит, все, что он будет делать, он успеет. То есть он благословит Господь такового человека. Ну, кроме того, как мы знаем, что, например, в Новом Завете, когда Христос давал вот этот очень важный урок смирения, он показал ученикам, что нужно омыть ноги ближнему. И это оказывается так трудно. А я хочу сказать, это очень важный обряд. Прежде чем взять в руки хлеб бесквасный, в котором символ ломимого тела Иисуса Христа, и виноградный сок, в котором нет брожения, что символизирует грех, а оно символизирует кровь Иисуса Христа, пролитую для прощения грехов, должна быть серьезнейшая подготовка. Ты не можешь прийти вот к этим символам со своей гордыней, со своим эгоизмом. Надо немножечко смириться. А как проверить, смирился я или нет? Или просто я смирен, пока меня никто не трогает? А если меня трогать, а не надо было трогать? Да, и вот так мы себя научились оправдать. Бог говорит, я учитель, Господь, омыл ноги вам. Омыл пыльные ноги учеников в верхней горнице, там, перед распятием незадолго. Казалось, да это же работа слуги. Он говорит, а кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугою. И возникает вопрос, а что, мы должны ходить друг другу по домам ноги мыть? Нет. Мы, оказывается, это делаем только, когда приступаем к святому обряду вечери Господней. И вот интересно, что омовение ног очень много значит. Иногда ты не хочешь, чтобы тебе кто-то омывал ноги, ты не считаешь себя достойным. А иногда и наоборот. Я помню, у нас был Леонид Гаврилович когда-то в церкви, я только принял крещение, и вот была, по-моему, первая или вторая вечеря в моей жизни. И он такой кузнецом работал, крепкий мужчина, руки здоровые, пожилой человек. И вот он, мы с ним принимали вечерю, он мыл ноги. И я поражался, знаете, как-то я такой маленький. Он взял эту ногу в свою здоровенную руку и говорит, ой, храни Господь, чтобы эти ноги всегда шли к добру. И я это запомнил надолго. И слава Богу, если Господь исполнил это прошение в моей жизни. Я всегда стараюсь идти в правильном направлении. И вот интересно, что псалтырь говорит, блажен муж, который следит за своими путями. Вы знаете, в Библии очень интересно много вообще-то сказано о ногах. И если мы откроем псалтырь, и это, то есть, простите, книгу пророка Исаии, и откроем 58 главу, то здесь написано, что в 13 стихе есть поручение для нас. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, будешь иметь радость в Господе». И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова отца твоего. Уста Господни изрекли это. Заметьте, это уже пророк Исаия. Это уже не где-то там, как кто-то может сказать, древний Ветхий Завет. Когда еще все, знаете, уже все отменено. Это уже время, когда живет пророк Исаия. Это уже в скорости перед Новым Заветом. И вот Господь подтверждает, что ты должен удержать ногу твою ради субботы от исполнения твоих прихотей во святой день мой. И это благословение. Или если, например, мы откроем Исаия 52.7. У нас здесь тоже есть интересная мысль. Вот тут сказано вот как. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Я хочу быть таким благовестником, о котором бы Господь сказал, что мои ноги прекрасны. Прекрасны не потому, что они ровненькие, может быть, или гладенькие, или еще какие-то. Они обычные мужские ноги, но они идущие в правильном направлении. Они идут туда, куда должен идти человек, который направляется с утра Господом, с раннего утра. И поэтому он говорит, как прекрасны ноги благовестника, как прекрасны ноги благовествующего мир. И поэтому, делая выводы, хочется сказать, что когда мы смотрим на наши ноги, куда они идут, что с ними происходит, мы начинаем где-то огорчаться, что вот, не все у нас в жизни получается, не везде у нас, ну, мы, конечно, не говорим, ноги доходят, руки доходят не везде, да, то до порядка руки не доходят, то еще до чего-то. А на самом деле Господь хочет нас научить и здесь жить на земле правильно, и в вечность переселиться разумно, чтобы мы были спасенными, и здесь на земле мы тоже могли обрести радость и таким образом совершенно по-другому устраивали свою жизнь. Но интересно, давайте возвратимся в Евангелие от Марка. И там, где в 9 главе, мы читаем 45 стих, написано вот что. «И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть верженному в гиену, в огонь неугасимый». Что касается огня неугасимого. У меня была прошлая проповедь, мы говорили об огне. Тот, кто зажег, тот его и погасит. И здесь речь идет о мощности божественного огня. Но Христос почему-то посчитал важным сказать, что ты можешь войти в Царство Небесное хромым. Но добровольно. Он говорит, отсеки ее от себя, эту ногу. Так же и руку, так же и глаз вырви, если он соблазняет тебя. И таким образом мы видим, что как бы хромота для Бога не проблема. Он не чуждается нас. И, кстати, вот во время, после Великой Отечественной войны было очень много людей, которые подорвались на минах, хромых, одноногих, и стали вот тогда как раз-таки активно использоваться разработки протезов, потому что человек, всегда оставшись без конечности, без ноги особенно, да, он рискует либо остаться на костылях или в коляске, либо стать на протез. Протез труднее, тяжелее, натирает где-то, надо учиться, но зато ты живешь полноценно, нежели если ты останешься на костылях и на коляске. И, между прочим, Федоров, я как-то в одной из проповедей еще давно говорил, Федоров, знаменитый профессор, который лечит глаза, и вот он был как раз-таки без ноги, он когда-то хотел быть летчиком, но попал под трамвай, поскользнулся, нога выскользнула, и подскользнулся он под колесо, и ему отрезало ногу, его как бы перспектива стать летчиком закончилась. И он стал врачом. И мы знаем, какой хороший врач был. Вы знаете, я вам хотел бы сегодня представить еще одну интересную историю. Это человек, который вошел в историю как легенда. Это Терри Фокс или Теренс Стэнли Фокс. Канадец, который был молодцом. В 19 лет он был футболист. Все у него было хорошо. Но вот у него диагностировали остеосаркому, это рак кости, и он поразил ему кости, и Терри ампутировали ногу и назначили курс химиотерапии, и его шансы оценивали 50 на 50, но вы знаете, вот вы можете увидеть и на экране его фотографию, этот человек легенда, он не терял духа, и через 3 недели после ампутации он начал гулять на протезе и играл с отцом в футбол. И я когда читал про него, это у меня даже была отдельная проповедь, я молодежи об этом рассказывал. Это легенда, потому что человек, которого внутри горел этот огонь, этот дух, и не имея одной ноги, он все равно остался большим красавчиком. И посмотрите, что он говорит, что о нем говорит история. Он не терял духа, и после этого все равно болезнь продолжала прогрессировать. Он продолжал вести активный образ жизни, И интересно, что участвовал везде и начал движение по борьбе с онкологией, с раком. Искать деньги для таких людей, которые тоже теряют. И он решил организовать марафон надежды. И что это сделало? Его вдохновила статья о Дике Трауме, первом в мире одноногом человеке, который смог пробежать Нью-Йоркский марафон. И Фокс решил пробежать такой же марафон, но в Канаде. И он решил пересечь Канаду с восточного побережья до западного. И он начался его марафон 12 апреля 1980 года. Он символически окунул протез в Атлантический океан и намеревался по окончании забега окунуть его в воды Тихого океана. Из-за протеза бег Терри более напоминал ковыляющую походку, но он все-таки бежал. По пути Фокс собирал пожертвования на лечение онкологических больных. Он пробегал в день по 42 километра, типичную дистанцию для марафона. В день по 42 километра на одной ноге, будучи онкобольным. Вдумайтесь, друзья, какая воля, какая сила воли была у этого парня. Интересно, что жители Ньюфаундленда передали Терри $10 000 пожертвований. Когда он добежал до Монреаля, он уже собрал $200 000. И в Оттаве Фокса встретили 16 тысяч восхищенных болельщиков. Ему там поручили церемонию сбрасывания мяча перед началом матча канадской футбольной лиги. В Торонто Терри Фокса встретила толпа из 10 тысяч человек. Когда Терри бежал по улицам города, к нему присоединялись другие люди. И в том числе Дэрил Ситлер, игрок национальной хоккейной лиги. И деньги в фонд Терри все еще поступали и поступали. Фокс отказывался взять передышку даже на один день. Он как будто чувствовал, что может не успеть. Нога невообразимо болела, а голова постоянно кружилась. Последний участок пути Терри бежал уже на обезболивающих. Я видел фотографии, где лилась кровь по его шортам, потому что натирала ему ногу очень сильно протезом. И вот он продолжал бежать. И 1 сентября 1980 года, помните, 12 апреля, да, и 80-й год, 1 сентября, Фокс был вынужден остановить свой марафон. К тому времени рак распространился на легкие, он без остановки кашлял, испытывал сильнейшие боли в груди. На прекращении марафона настояли медики, но к этому моменту Фокс уже успел пробежать более 5000 километров. Это заняло 143 дня. Он собрал около $2 000 000 пожертвований. Поступок Фокса нашел широкий отклик у канадцев. По всей стране прошла серия телевизионных марафонов, благодаря которым фонд Терри вырос до $23 000 000. Через несколько месяцев химиотерапии Терри умер. Правительство Канады распорядилось в знак траура приспустить по всей стране национальные флаги. Церемония похорон Терри транслировалась по национальному телевидению. Сейчас в Оттаве стоит бронзовая скульптура одноногого бегуна в память о Терри Фоксе. И в 1983 года Канада спустила на воду ледокол, который назвали Терри Фокс. Фонд Терри Фокса продолжает существовать, и сейчас в нем накопилось более $360 000 000. Деньги идут на помощь больным раком и на онкологические исследования. И вот послушайте, что говорил этот человек. «Когда я прошел через 16 месяцев морально и физически изматывающего лечения в онкологической клинике, я как бы проснулся. Там были люди, которые отважно улыбались, и люди, которые сдались перед судьбой. Там были чувства надежды и чувства отчаяния. Моя борьба перестала быть проблемой одного человека. Теперь я не могу отступить». Помня о тех лицах и тех чувствах. Они существуют, они все еще там. И даже если я сдамся, они никуда не исчезнут. Боль не может продолжаться вечно. И я полон решимости дойти до крайней точки в этом путешествии. Так сказал Терри Фокс. И вот сегодня я хочу сказать, когда Писание говорит, что мы, как говорил Илья, полно вам хромать на оба колена. Наши ноги, когда они красивые и ровные, они идут не туда. Они занимаются не тем, а когда мы становимся хромыми, мы идем к Царству Небесному. Нас начинает тянуть ко Христу. И я вспоминаю, как написано в Библии о том, что Господь говорит, хозяин, управитель пира, и говорит, пойди позови по дорогам и изгородям хромых, больных, увечных. Пусть они придут, потому что пир наполнился Все заколото, все накрыто на столах. Званые не хотят прийти. А вот эти больные, одноногие, хромые, они идут, и они будут в Царстве Небесном. Меня эта тема очень серьезно трогает, потому что, когда я читаю о том, что ноги Господа, это они, как сказать, ходили по этим пыльным дорогам Палестины, исцеляя людей, а потом в эти ноги забили толстый римский гвоздь. Вопрос, а простил ли их за это Христос? Простил. И в такого Бога я верю. И поэтому сегодня для меня не проблема сдержать свою ногу, когда она хочет пойти не туда. Потому что передо мной есть пример. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, чтобы вы никогда не отчаивались. Не отчаивайтесь, когда вам кажется, что вы как та хромая утка, что вы не презентабельны для Бога, не презентабельны для Христа. Идите ко Христу с ногой или без ноги, на двух или без обеих, но идите ко Христу. И тогда все будет отлично. И хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, и пробьются в степи потоки. Господь велик. И поэтому написано, его ноги не ступят на землю при его втором возвращении. Земля должна очиститься, и тогда только будет новое небо, новая земля, на которых обитает правда. Посему вот этот текст, что если нога соблазняет, выкинь ее. Если рука соблазняет, отсеки ее. Если глаз соблазняет, вырви его. Лучше тебе увечному, но войти в Царство Божие, чем с двумя ногами, руками, глазами быть верженным в гиену огненную. Это серьезная весть. Это не просто такое, знаете, Евангелие. Что вы, не надо. Господь не хочет, чтобы мы страдали. Господь не хочет, чтобы мы погибли. И поэтому Терри Фокс для нас очень сильный пример. Он бежал для того, чтобы помочь тем, кому некому было помочь. Ниоткуда взять помощь. Они лежали безнадежно в больницах, без денег, без возможностей. И вдруг этот один юноша, один парень, один молодчина сделал такое дело. Поэтому, когда я смотрю на Христа, он один, и все восстали против него. Его предали даже его близкие друзья и ученики убежали. И он остался верен. Для чего? Чтобы мы не хромали. Он даст нам силу жить победоносной жизнью. Я в это верю. Я знаю, как он мне помогал, и когда я был в армии, и когда я был в других стесненных обстоятельствах, и когда авария была в моей жизни, мы были на грани, выживем, не выживем, или, как говорится, убились бы мы или нет. Бог всегда рядом. И сегодня каждый день он рядом с нами. Даже если порой не кажется, что он меня спас, знаете, там, я не знаю, от чего-то страшного. Сатана бы хотел наши ноги повернуть на не ту дорогу. А Господь помогает их вернуть на правильную дорогу. Молитесь о своих детях, чтобы их ноги ходили по правильной дороге. Но им будет легче, если вы пройдете этим путем, и они пойдут по вашим стопам. Так написано у апостола Петра. «Дабы мы шли по следам Его, ибо Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Я хочу пройти этот путь. И оказывается, у меня две ноги, а не одна. И у меня не течет кровь, и мне пока не больно. Так почему бы мне не ходить путем за Иисусом нормально? Пусть Господь остановит вас, если вы чувствуете, что ваши ноги ведут вас не туда. Кто-то говорит налево или еще в какую-то сторону, назад. Никаких назад, никаких налево. Просите у Бога сил. Молитесь о своих ногах и скажите: «Господи, вот эти ноги, дай им мудрость, чтобы они не шли куда не надо. И пусть Господь ведет нас своим путем. Он этого достоин, чтобы мы Ему доверяли, чтобы мы не спотыкались перед Ним». И написано, что даже если праведник 7 раз упадет, он встанет. Пророк Божий говорит: «Неужели упав, не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются обратно?» Я очень хочу, чтобы те, кто берут в руки Священное Писание, те, кто сейчас слушает эту тему, эту проповедь, чтобы ваши ноги всегда шли прямо по правильной дороге, чтобы однажды мы предстали пред ног Иисуса, потому что земля – это подножие ног Его, и чтобы мы могли сказать: «Господи, как Ты велик! Как я рад, что Ты меня остановил, что я не пошел на это дурное собрание нечестивых людей, что я не стал на путь развратителей, а что Ты удержал меня. И теперь мои ноги новые, потому что Бог даст новые ноги, новые руки и новое сердце, и мы будем жить совершенно в новом царстве. Я в это верю. Так написано. Это сказал тот, кто никогда никого не обманул. Поэтому пересмотрите свой путь, посмотрите на свои ноги, и пусть Господь вас обильно благословит, чтобы они шли туда, куда надо. Аминь. Помолимся. Небесный Бог, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам две ноги, две руки, два глаза, два уха. Ты, Господи, так позаботился о нас, чтобы, когда даже живя на этой грешной земле, и придется что-то потерять одно, всегда есть что-то еще, что помогает нам жить. Я благодарен Тебе за пример такого парня, как Терри Фокс. Чтобы Ты, Господи, мог вдохновить нас обычным земным примером. И Ты прошел этот земной путь по этой земле, по грешной земле, но остался праведником. Господи, помоги нам идти по Твоим следам. Помоги, чтобы наши ноги, молодых, пожилых, тех, кто ропщет, что у них уже свои ноги болят, чтобы они не роптали, потому что очень скоро Ты им дашь не протезы, Ты дашь новые ноги, красивые ноги. И, Господи, мы Тебе за это безмерно благодарны. Сохрани нас от падения. Сохрани нас от того, чтобы мы шли, спотыкались и падали. Но чтобы мы, Господи, наши ноги были твердо, стояли на твердом основании, которое Ты утвердишь. Да будет имя Твое благословенно. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа об этом. Аминь.
0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Радуйтесь! Господь всегда рядом!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: В Древней Греции его любили философы и не любили знатные горожане. Не любили по причинам понятным, из-за резкого запаха, который они считали достойным только низшего сословия. А вот философы очень уважали это растение, так как видели в луковице модель устройства Вселенной. В наше время лук мало интересует философию, зато им заинтересовались врачи-диетологи. И оказалось, что нам есть чему поучиться у древних народов. Древнегреческий полководец Ксенофонт считал, что лук вызывает прилив сил, поэтому он обязывал своих воинов его есть. Древнеримские военачальники также включали лук в паёк легионеров, полагая, что он пробуждает мужество, поднимает настроение и придает храбрости. Лук всегда ценился на Руси. Есть даже известная русская поговорка «Лук от семи недуг». Необыкновенные целительные силы этого овоща объясняются уникальным сочетанием множества веществ. Лук улучшает аппетит, а значит, способствует более качественному

и должен использоваться почти без ограничений. Но, конечно, придется отказаться от лука при проблемах с желудком или кишечником, ведь он в таких случаях может привести к болезненным ощущениям. Необходимо также помнить, что излишнее количество сырого лука может спровоцировать приступ у больного бронхиальной астмы или стенокардии. Так что, как и во всем, необходимо соблюдать меру и прислушиваться к требованиям своего организма. В русской народной медицине лук применяли во время моровых поветрий, то есть эпидемий. Современные медики соглашаются, что лук – это отличное профилактическое средство от простудных заболеваний. Лук славен фитонцидами. Это летучие вещества, способные убивать вредные для человека микроорганизмы, а также ускоряющие заживление ран. Благодаря наличию фитонцидов для дезинфекции полости рта достаточно в течение 3-5 минут пожевать лук. А при хроническом насморке полезно дышать нарезанным луком. Некоторые врачи убеждены, что фитонциды разрушительны почти для всех вирусов гриппа. Поэтому свежий лук в вашей тарелке в период эпидемии – это дополнительный шанс сохранить здоровье. А во время простуды и при насморке – печеный лук поможет облегчить состояние. Помимо этого, фитонциды обладают немаловажной способностью снижать воздействие радиации. При этом надо отметить, что самым сильным фитонцидным действием обладают более острые сорта лука. Среди растений, входящих в проверенные временем рецепты красоты, лук занимает далеко не последнее место. Он способствует росту и укреплению волос. Египтяне еще 4000 лет назад знали и широко использовали это свойство лука. Современная косметология подтверждает, что луковый сок предупреждает выпадение волос. К тому же он делает их сильными и блестящими. За это отвечают содержащиеся в луке сера и фосфор, так как они входят в состав вещества, из которого состоит волос. Причем из лука можно делать отличные укрепляющие маски для волос. Но лучше делать их в выходные дни, так как волосы могут впитать вместе с полезными веществами их характерный луковый запах. Сырой лук, а особенно зеленые луковые перья, важны для состояния десен и зубов. Врачи рекомендуют есть его побольше, и тогда зубы станут более крепкими и здоровыми. Лук практически в любой своей форме способен приносить пользу. Но, конечно, лучше его есть не жареным, а сырым или запеченным. Наверное, на каждой кухне найдется такой привычный для нас продукт, как лук. Это прекрасный овощ, который может обогатить вкус и запах практически любых несладких блюд. Его нельзя назвать экзотичным, но сегодня, когда вы возьмете в руку луковицу, присмотритесь к ней внимательнее. Ведь за ее золотистой шелухой скрывается настоящая сокровищница здоровья –

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации.
4: На примере как раз библейском можно очень многому научить.
5: Она наставляет и вразумляет всякого человека, и меня тоже.
6: Это как настоящая библиотека, в которой есть все.
1: В этой программе «Что такое Библия?», «Книги Библии», «Авторы книг Библии», «Обзор книг Ветхого и Нового Заветов», «Языки Библии».
6: Когда мы говорим о произносим слово «Библия», у каждого человека уже в голове есть картинка определенная, да? То есть большая черная книга, на которой написано крупными буквами написано слово «Библия». Вот один из примеров такой – «Библия», «Книги Священного Писания». Вот, собственно, книги Священного Писания – это перевод греческого слова «библия». Это множественное число, означает «книги».
1: Слово «библия» греческого происхождения. От названия финикийского города Библ, по-гречески «библос». Там рос папирус, из которого в древности изготавливали пищевый материал. Его греки называли «библиос».
7: С одной стороны, Библия – это сборник. Библия – это книги, которые писались разными авторами на протяжении, наверное, тысячи лет. В конечном итоге это все было собрано. Верующее сознание, конечно, Библию воспринимает как некоторую целостную книгу. И, в общем, в какой-то степени это распространилось и на светское восприятие.
1: В написании Библии участвовало около 40 различных авторов – рыбаки, пастухи, врачи, цари, государственные деятели, священнослужители, пророки и апостолы. Книги Библии создавались на протяжении 1500 лет.
6: Первая трудность, которая у человека возникает, который берет в руки Библию, он, в принципе, не понимает, как она устроена. Библию можно разделить на три таких крупных части. Первая – история. Второе – литература мудрости или премудрости, учительная литература. И третье – пророческая литература. В какой-то мере это есть и в Новом Завете. В Новом Завете история – это Евангелие, Деяния. Потом литература поучающая или наставляющая – это послание. И книга Откровения – это у нас книга пророческая. В Ветхом Завете прямо определенно, да, то есть историческая часть распадается на Пятикнижие Моисеева и исторические книги до книги Есфирь. От Бытия до Есфири. Потом учительные книги, которые начинаются с книги Иова, страдальца Иова, и заканчиваются книгой «Песнь-песни». И потом книги пророческого цикла, это начинается, собственно, с книги пророка Исаии, великого пророка, и заканчивая книгой пророка Малахи. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет – это в основном четыре рассказа о жизни Иисуса, и четыре Евангелия. Потом рассказ о первой христианской церкви в «Деянии апостолов». И это вторая часть Евангелия от Луки. Написал евангелист Лука, написал еще «Деяния апостолов». То есть о жизни первых христиан после того, как Христос вознесся. И потом письма апостолов в разные церкви, так называемые послания. 14 посланий Павла, скажем, да? Есть еще одна замечательная книга, которая завершает библейский канон. Это книга «Откровения». Или по-гречески она называется «Апокалипсис». Это книга о последних событиях земной истории, о славном возвращении нашего Господа на землю.
1: Ветхий Завет был написан на древнееврейском и арамейском языках. Новый Завет – на древнегреческом языке.
8: Если нам приходит письмо от незнакомого человека, который пишет на другом языке. Просто ли нам понять это письмо? А если представить себе, что этот человек жил 2-2.5 тысячи лет назад, и у него не только язык другой, у него вся жизнь другая, на нашу не похожа, мы пытаемся понять это письмо. Вот когда мы открываем Библию, мы на самом деле, ну, в случае с посланиями апостольскими, мы имеем ряд писем, написанных не нам, но для нас важных, другим человеком, которого мы лично не знаем, 2000 лет назад на неизвестном нам языке. Да? И вот отсюда вытекает огромное количество проблем. Мы не очень понимаем, кто писал, кому писал. Ну, мы можем знать, допустим, да, послание к римлянам написал апостол Павел. Но кто такой апостол Павел? Что он хотел сказать? Он вообще с кем разговаривал? Кто такие эти самые римляне? Это жители города Рима? Или это христианская община города Рима? Они кто были? Иудеи? Или они были римляне по национальности? Или они были и те, и другие? И апостол Павел, да, он написал это письмо, более-менее известно в каком году, в каких обстоятельствах. А что он при этом думал? Как он видел то, что он описывал? Кроме этого послания дошли некоторые другие, но их все равно достаточно мало. И, наконец, что было вокруг? Это было время гонений на христианство или спокойное время? Обращался ли Павел только к римской общине, или он рассчитывал, что это письмо попадет в руки римской власти? Возможно, даже дойдет до императора. И хотел ли он, чтобы император это прочитал и сделал какие-то свои выводы? Мы очень много таких вещей не понимаем сегодня. Ну, а на это наслаиваются тонкости древнегреческого или древнееврейского языка, языков, на которых написана Библия, какие-то детали, которых мы сегодня не очень понимаем. И в результате мы получаем текст, где очень много загадок. Но, с другой стороны, это текст очень живой, в котором мы видим действительно людей, пусть мы не все про них знаем, но каких-то живых и настоящих людей, у них свои проблемы, свои обстоятельства, свои задачи, свои вопросы, вот они это все обсуждают.
9: Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет.
6: Когда мы говорим о Библии, да, то у нас здесь мы говорим о какова тематика библейских книг. На самом деле это как настоящая библиотека, в которой есть все, начиная от простых списков до высокой поэзии. И высокая поэзия, любовная лирика, да, такие замечательные рассказы, которые, на основе которых уже можно писать романы. Недаром «Иосиф и его братья» написаны на небольшом сравнительном материале. «Иосиф и его братья» – 7 книг Томаса Мана, которые он писал на протяжении 5-7 лет. Эти книги были написаны на основании только второй части, вообще на основе книги «Бытие».
9: Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему:
10: Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
11: Книги Библии такие разные по своему содержанию. Как они соотносятся друг с другом?
6: Значит, все очень просто, как они соотносятся. Есть Божий народ. Этот Божий народ вышел из Египта. Книга Бытия отвечает на вопрос, как он туда попал и что такое Божий народ. Это начало Библии. А все остальные книги, они просто пристыковываются к этим книгам, отвечая на разные вопросы. Например, какие законы Бог дал евреям, Божьему народу. И эти законы записаны в книге «Исход», 10 заповедей. И отдельно свод правил, который дается народу, записан в книге «Левит». Это законы, связанные с храмом. И дальше мы понимаем, что большая часть событий Ветхого Завета, она сформируется вокруг храма. Храма, который находится в Иерусалиме. Причем самое интересное, что возникновение столицы Израиля, Иерусалима, связывают с именем царя Давида. И весь исторический цикл практически группируется вокруг этого центра. Царь Давид есть центр. До царя Давида был его первым блинкомом Саул, а после царя Давида сын Соломон, наивысший расцвет. Все, единое царство, это три больших царя. Потом начинается история разделенных царств, и народ Божий уже существует в виде двух – северного и южного царства. Вот. И эта история заканчивается Вавилонским пленом. Это, в общем, весь Ветхий Завет – это вот история. И евреи возвращаются из Вавилонского плена и снова строят храм. И этим заканчивается история Ветхого Завета.
10: Ветхий Завет – это союз, договор, заключенный между Богом и человеком в лице пророка Моисея на горе Синай. Книги Завета, отражающие законы Моисея. Все книги Священного Писания до Рождества Христова. Новый Завет представляет собой новый союз, договор человека с Богом.
6: Давайте, может быть, с вами поговорим о том, как попробовать эту толстую книгу осилить. И главная весть не это весть об Иисусе. Поэтому первое, с чем человеком мы рекомендуем знакомиться, это с Евангелием. Но первое Евангелие от Матфея нам не очень подходит. Но, во-первых, самое большое. Во-вторых, оно постоянно ссылается на каких-то древних пророков. Поэтому я предлагаю начинать со второго Евангелия. Второе Евангелие короткое. В нем 16 глав. Читается оно за час. Если вам трудно читать целый час, тогда можно читать ее в течение недели по 2 главы в день. 16 глав вот за неделю вполне можно прочитать. То есть это первое знакомство с Евангелием. Следующее Евангелие – это Лука. Красочная, с картинкой, то есть книжка с картинками. Там много историй. После Луки можно прочитать и Матфея. Матфей уже ляжет уже на взрыхленную почву и будет хорошо читаться. Последнее Евангелие – это будет Евангелие от Иоанна.
10: В Новом Завете рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, о Его учении и о деяниях Его учеников. Слово «Евангелие» в переводе с древнегреческого обозначает радостное известие, добрая весть, хорошая новость.
6: Когда вы познакомитесь с Евангелием, вы готовы приступить к чтению Ветхого Завета. Вот, Ветхий Завет, можно прочитать книгу «Бытие». Но здесь надо приложить усилия, первую книгу просто, что называется, после того, как вы Евангелие прочитали, вам будет легче, но все-таки надо попробовать приложить усилия. И остальные три книжечки, которые я рекомендую читать из Ветхого Завета, это книги, четыре книжечки, еще плюс книги «Бытие». Это книжечки, которые познакомят вас с каждым отдельным циклом, о которых мы говорили уже раньше. То есть книги исторического цикла. Это книга «Руфь» и книга «Есфирь» из разных периодов истории. Но это замечательные две книги маленького размера. Их можно читать за раз. Проглотить, что называется, вкусно. Книга «Есфирь» – это рыцарский роман, роман дворцовых переворотов. Книга «Руфь» – это книга иммигрантов в нашей стране. Да? И последняя книга, которая из поэтического цикла. Я рекомендую читать книгу «Экклезиаста». Все помнят, что камни разбрасывают, надо и собирать, но не помнят, где это находится. «Суета, сует, все суета» – это книга «Экклезиаста». Она читается легко, тоже за раз. И последняя книга Ветхого Завета, которая поможет вам представить себе Библию целиком, это книга пророческая. Из пророческих книг самая интересная и самая занимательная книга – это книга пророка Ионы. Когда вы прочитаете эту книгу, вы получите удовольствие от юмористического сюжета и в то же время поймете, насколько серьезно пророки подходили к своему заданию.
11: Библия – простая книга для понимания или сложная?
12: И простая, и сложная одновременно. Вот. Основные истины, спасительные истины Божьего Слова способен понять ребенок. И с другой стороны, богословы бьются над многочисленными загадками Священного Писания, пытаясь ответить на сложнейшие вопросы, связанные с божественным существованием. Например, проблема теодицеи – это проблема существования зла в мире, который сотворен Богом. Богом, который представлен в Священном Писании как любящий и всемогущий. Это сложнейшая загадка для многих богословов, мыслителей, или тайна божественного предвидения, как Бог может знать наперед то, чего еще нет. Потому что пророчества, они заключают в себе информацию о будущем, о том, чего еще нет, но Бог каким-то удивительным образом провидит, видит наперед и передает вот это знание пророкам. Они записывают эти пророчества, и эти пророчества, которые исполняются в истории, лишний раз убеждают нас в богодухновенном характере этой книги.
13: Ну, я очень люблю Библию, я ее читаю каждый день, я с этого начинаю день, я этим заканчиваю день. И несмотря на то, что, наверное, я прочитал сотни раз Библию от начала до конца за всю свою жизнь, а в следующем году я буду праздновать 40-летие своего священнослужения, когда был рукоположен 40 лет назад. И для меня Библия – это постоянно открывающийся новый мир. Я каждый раз, когда читаю, я думаю, Господи, ну я же читал это все уже. И совершенно по-новому, уникально открывается.
14: О, книга книг. Кто не изведал своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг встаешь. Алтарь пред человеком. О, Библия! О, книга книг! Ты правда тайны сокровенной, ты откровенье, ты завет Всевышним, данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: духовное наследие.
1: Русский писатель и глубокий мыслитель Николай Васильевич Гоголь в одном из своих произведений писал: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперед»?» Века проходят за веками, полмиллиона сидней, увольней и болванов дремлет непробудно. И редко рождается на Руси муж, умеющий произнести это всемогущее слово «вперед». С другой стороны, Федор Михайлович Достоевский говорит: «Россия еще молода и только начинает жить, и в этом вовсе не ее вина». Действительно, когда мы обратим свой взор на нашу с вами отчизну, на нашу с вами родину, мы увидим, что в ней переплетается с одновременной святостью, а именно так мы зачастую называем Россию, Святая Русь, переплетается и множество пороков и грехов, которыми она одержима и в которых, может быть, она погрязла. Но будем помнить, матерей не выбирают, равно как не выбирают нашу отчизну, родину, которая является для нас матерью, какая бы плохая она ни была. В чем бы она ни была обвиненной, она остается матерью для нас навсегда. И об этом нам говорит Анна Андреевна Ахматова в своем стихотворении. «Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих омою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не оскорбился скорбный дух». Еще более остро это чувствует один из наших современников Михаил Концев. «Мне Русь была не словом спора, мне Русь была судья и мать, и мне ли русского простора и русской доли не понять? Воспетый столькими веками, в одно дыхание мое, я сын Руси с ее грехами и с благодатями ее. Я не могу сутулить спину и каблуками не стучать, я не умею вполовину ни говорить и ни молчать. Я жил всей полнотой нагрузки того, что мне дарила Русь, я не умею быть не русским и никогда не научусь».

Но мы должны с вами ощущать вот эту сопричастность тем перипетиям, тем историческим судьбам, в которые и мы с вами вовлечены, будучи гражданами этой страны. И еще один из современных поэтов, Олег Михайлович Сенин, в своем стихотворении «Земля отцов» как раз говорит о том, что мы должны отдаваться полностью тому предназначению, в которое Господь замыслил о нас при нашем сотворении, при сотворении человека как своего образа и подобия. То есть в своей жизни мы должны просиять тем светом Христовым, который есть в глубине нас, но который сокрыт тем грехом, в который мы с вами погружены. Прикажи умереть, и я вскину в готовности голову. Дай мне лишь досмотреть, как судьбина поделит нам поровну тот ненайденный клад непридуманной сказочной жизни, где ни мят и ни клят я живу возрождающей Богом отчизне, где синеют снега, хорошеют резьбою деревни, где блаженно угад я бреду по прекрасной и древней среднерусской равнине, что в окладе мещерских лесов испокон и до ныне почтена как основа основ. Пусть узорные церкви собирают воскресший народ, да вовек не померкнет над тобой голубой небосвод. И тогда, не простясь, просиявший счастливым лицом, я отдам свою часть ради сказки с хорошим концом.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Мы продолжаем исследование нашей темы «Народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И сегодня я хочу поднять вопрос исторического плана, но это очень важный вопрос. Вопрос того, является ли Божьим провидением тот факт, что на протяжении, что, в общем-то, евреи существуют, ну, если так разобраться, как нация, уже на протяжении 3500 лет. Вот. В принципе, такой довольно исторический рекорд. Есть ли в этом что-то от Бога? Или это случайное совпадение? Почему я об этом говорю? Я об этом говорю в связи с тем, что, начиная со второго века нашей эры, многие отцы христианской церкви исповедовали теорию, которая можно охарактеризовать или назвать современным языком как теология замещения. В чем здесь дело? Вот мы возьмем, например, трактат одного из первых христианских мучеников. Его звали Иустин. В католической традиции его считают чуть ли не одним из самых первых римских епископов и даже называют некоторые первым римским папой. Иустин, само, у него есть два разных, как говорится, прозвища. Вот его называют Иустин мученик, а также его называют Иустин философ. Потому что он действительно был философом, римлянином, и обратился в христианство. И у него есть трактаты различные, и один из его трактатов носит название «Диалог с Трифоном против иудеев». Трифон – это один из эллинизированных евреев, который, не по словам Иустина, вот он его убеждает, тот не хочет принимать Иисуса. И в конце концов Иустин как бы, выходит из себя и начинает писать против иудеев, какие они упрямые, какая у них шея негнущаяся, да, жестоковыйные на старорусском, да, и вот то, и другое, и третье, и приходит к выводу, что вот Бог отверг вас, а на вашем месте Он воздвигает новый Израиль, церковь. Подобные мысли, они идут, как я уже сказал, в произведениях многих отцов церкви. Если так посмотреть на римскую традицию, то идея церкви – как нового Израиля очень хорошо прослеживается в трудах Августина, который в частности говорит и обосновывает этой идеей создание храмовости. То есть, раз церковь – это Израиль, вернее, наоборот, Израиль – это церковь теперь, то у нас и храмы есть израильские, и левитское священство нам принадлежит, и первосвященник у нас есть. Кстати говоря, титул Папы Римского – это первосвященник. И вот это все, оно зиждется на августиновской теологии замещения. Ну, подобные мысли, они всегда были популярны в протестантизме. И в этом плане протестанты делятся на две группы. Одни протестантские богословы и направления именно вот так и исповедуют замещение, то есть Бог отверг Израиля, а другие проповедуют два стандарта и два пути. Вот путь Израиля ко спасению, а вот путь язычников ко спасению. И вот в этом заключается проблема. Фактически, на сегодняшний день мне приходится наблюдать столкновение этих двух экстремальных позиций. Либо Бог полностью евреев убрал на мусорку истории, либо евреи остаются избранными особой высшей расы, и у них есть свой путь ко спасению. А проблема в том, что, в общем-то, Библия ни о том, ни о другом не говорит, и мы это в предыдущих с вами лекциях хорошо увидели, что всегда вот библейская позиция, она-то посередине где-то находится, а этой середины-то у нас зачастую не хватает. Ну, давайте именно поэтому я и хочу показать вам немножечко некоторые аспекты истории еврейского народа после разрушения храма. Почему я это делаю? Потому что для многих верующих известны факты того, что на протяжении, ну, как минимум, 1800 лет иудеи подвергались серьезным гонениям, особенно в Европе. Ну, например, иудеям запрещалось иметь землю. Что им разрешалось? Им разрешалось иметь дело с деньгами. Просто другого ничего не оставалось делать. Поэтому, в конце концов, вышли такие банкирские дома, как Ротшильды и так далее. Не потому что... Знаете, я часто такое слышу, а евреи, они такие умные, вот все так, не потому что они умные. Причина того, что евреи создали банки, было две. Первая причина, им ничем другим, им разрешалось заниматься буквально двумя вещами за пределами гетто. Потому что их вообще не разрешали ни селиться с христианами. То есть города-то были как устроены, да, цехи. То есть цех сапожников, цех портных, цех кузнецов евреев не брали. Так, то есть, соответственно, ну и селиться нельзя. Евреев селили всегда в гетто. Земли нельзя взять, туда тоже не пускают. То есть Тот, кто в пределах гетто, он же и сапожник. То есть он только шьет для своих. А что мог еврей делать за пределами гетто? А он мог заниматься обычно законы той же Франции средневековой, Англии средневековой. А две вещи – медицина и финансы. Вот. А почему финансы? А потому что они, оказывается, быстро, ну, то есть, допустим, идет торговля, да, идет купец что-то закупить, он берет с собой золото, чтобы расплатиться, его по пути встречает шайка разбойников и золото отбирает. А потом вдруг обнаружили, что если этот купец придет к еврею и договорится с ним, еврей напишет письмо, да, Авраам из Гамбурга напишет своему родственнику Хаиму из испанской Севильи или с египетской Александрии письмо. Если к тебе придет вот этот вот Джон Смит, то ты ему, пожалуйста, отпусти товара на сумме такой-то, такой-то. Понимаете, это были вот таким образом возникли первые банки. Встречает разбойник этого Джона Смита, давай золото. А нет у меня золота, у меня только бумажечка, и только мне по этой бумажечке отпустят. Понимаете, вот так оно все возникло. Но возникало это все не на пустом месте. Например, одалживать деньги надо. Христиане не хотели одалживать и под проценты заниматься. Евреям отдали. Пусть еврей мучается, пусть еврей будет плохой, когда он будет одалживать под проценты. И вот таким образом развивался вот этот вот стереотип еврея, как что-то такое вот. Поэтому, в общем-то, было известны факты гонений на евреев. И вот многие христианские богословы пытались эти гонения как-то библейски объяснить. И вот часто приходится читать вот нечто подобное и объяснение. «Если не будешь» – это Второзаконие, 28 глава – «если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного, страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, наведет на тебя язвы египетские, которых ты боялся, всякую болезнь, всякую язву, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен». Этот текст применяется очень многими христианскими богословами как объяснение того, что вот евреи страдали, они страдали, потому что не послушались Бога, не приняли Иисуса. А вот, оказывается-то, Голокост пришел, истреблен вот это вот исполнение, понимаете? Ну, мы уже видели, к чему приводятся тексты вне контексте, поэтому давайте задумаемся, а действительно ли Бог намеревался уничтожить евреев? То есть, если мы мыслим рамками теологии замещения, что евреев больше нет, Израиля больше нет, а вместо него церковь, то как так получилось, что прошло с момента отвержения евреев Богом, так называемого отвержения евреев Богом, уже почти 2000 лет, а они все еще есть? Как это им так удается? Такие хитрые, что и Бога могут обхитрить. Ну, давайте приведем несколько примеров в которых мы явно видим, как Бог реализует свои намерения. Но давайте посмотрим, например, вот такой народ аммонитяне. Кто они такие, многие знают, да? Это потомки Лота в результате его инцеста с одной из его дочерей. И большой любовью к Богу они не отличались. Более того, были всегда враждебно настроены Божьему народу. Ну и когда Иуда ушел в плен вавилонский, то они, конечно же, были очень рады этому. В частности, аммонитяне, они явились катализатором диаспоры. Если вы почитаете книги пророка Иеремии, то там интересно рассказывается, что произошло в Иудее после разрушения храма. Когда Навуходоносор ушел, он же всех в плен не забрал. Он оставил народ земли и поставил Гадолию губернатором. То есть Навуходоносор не планировал оставить Иудею полностью без евреев. Он просто, ему надоели эти цари, которые с Египтом все время в союз ходят и так далее. Понимаете, он забрал еще народ в плен, убил этого Сидекию, а потом разрушил Иерусалим, поставил Гадолию там в раме и сказал: пожалуйста, управляй, и народу земли раздал землю, все. Нет. Если вы читаете дальше, там был один из царских родственников. Его подкупили аммонитяне. Тот пришел, Гадолию убил, поднял восстание, а другие военачальники иудейские испугались, что опять придет Навуходоносор, и они ушли, увели весь народ, оставшийся, в Египет. То есть

отдам тебе в наследие, тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут пить, есть плоды твои, пить молоко твое, сделаю раву стойлом для верблюдов, а сынов Амоновых пастухами овец. И узнаете, что я Господь. Вы где-нибудь аммонитянина не встречали? И не встретите. Все, что от аммонитян осталось, это то, что мне лично удалось проскапывать. Там вот столько-то кирпичика от этих городов аммонитских. Понимаете? А то, что написано «будут овчарни», так это я очень хорошо себя знаю, я бываю. Что такое Хашимитское королевство Иордания, я очень хорошо знаю, я там не раз бывал. И как оно образовалось, я тоже знаю, что это было до 1918 года, это была пустыня, по которой ходили бедуины с верблюдами. И там таки живут коренное население Иордании, это бедуины. И столица Иордании – Амман. Она таки была стойлом для верблюдов. Пока не пришли англичане, там была проблема в Саудовской Аравии, в Мекке. И он забрал Хашими, отца короля Хусейна и нынешнего короля Абдалы. Англичане забрали его в Иорданию, и вот выбрали это место, это поселение бедуинское, там построена была столица Амман. То есть пророчество исполнилось в точности. И сегодня в Иордании живут, на территории сынов Амоновых, живут бывшие арабы из Саудовской Аравии, бедуины и палестинцы. Никаких аммонитов. Ну, может быть, вы встретили кого-то по национальности филистимлянин? Все, что мне приходилось увидеть, это вот в районе Ашкелона, в районе Кирьят-Гата, это израильские города сейчас, там раскопки, там сейчас собирают все, что от филистимлян остались. Осколки посуды, явно греческих форм, показывающих их происхождение с островов Эгейского моря. Там плуги, всякие другие орудия труда. Но ни одного филистимлянина живого я не видел, только скелеты видел. Кости, вернее, разбросаны. И вот вам пророчество. Написано: «Я простру руку мою на филистимлян, истреблю критян, уничтожу остаток их на берегу моря, совершу над ними великое мщение, наказаниями яростными узнают, что я Господь». Филистимляне после нашествия Навуходоносора на Иудею, от них ничего не осталось. Ну, может быть, вы видели вавилонян живых? Вот что будет с вавилонянами сказано. «И Вавилон, краса царств, город халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и даже аравитянин своего шатра там не раскинет. Будут там обитать звери пустыни» и так далее. Единственное, кого вы можете встретить, это людей, которые называют себя ассирийцами.
Но это никакого отношения к вавилонянам

имеет неправильное название. Ассирийцы – это потомки сирийских христиан, разговаривающих на арамейском языке. Отношение к царям там, Тиглату-Пилезару или Ашурбанипалу у них никакого нет. Поэтому ни ассирийцев, ни вавилонян, злейших врагов Израиля, сегодня днем с огнем вы не найдете. Эти народы не существуют. Ну, вы меня спросите, а что Бог их просто вот изничтожил и истребил? Нет, никакого геноцида не было. Есть очень простой процесс, называется ассимиляция. Вот посмотрите, например, на, ну, возьмите любых жителей американского континента. Я не говорю про США, я говорю любую страну возьмите. Возьмите Перу там, или Колумбию, или Мексику, или Венесуэлу. Спрашиваешь мексиканца, ты что-то знаешь о своих предках? Ну, кто-то там в каком-то году, 1500 каком-то, приехал из Испании, а потом какие-то индейцы, а потом то, другое, третье. Все! Понимаете? Он испанец? Нет, он не испанец, он мексиканец. Но все те народы, которые там, они ассимилировались, понимаете? А через что они ассимилировались? Что такое мексиканская нация, а есть там и все-таки местные индейцы в Мексике? Оказывается, очень легко увидеть. Ассимиляция происходит через религию. То есть тот, кто католик, тот и мексиканец. Пусть у него там есть индейцы в роду, кто угодно. А вот те, кто в деревнях там живут, индейцы, так у них и верование соответствующее. Понимаете, в чем дело-то оказывается? То же, что я вам говорил с 10 коленами Израиля. Они ушли в этот плен, так как они уже были язычниками, то никакой связи уже с Богом они не имели. А, соответственно, что ему мешает жениться на соседке, которая там верит в какого-то Мардука? Поженились, стали, поставили себе дома какого-то Ваала там, Мардука, вот там поклоняются их дети, пошло, что будут помнить? Ничего помнить не будут. Религия, вера отцов является основным фактором, с помощью которого человек либо ассимилируется в окружающие народы, либо продолжать будет существовать в своей идентичности. В чем проблема с стихом, который говорит нам об истреблении еврейского народа? Возьмем Второзаконие 28:61, где якобы написано: «Пока не будешь истреблен», и посмотрим Римлянам 11 глава. Вы видите, что необычно? Обычно люди рассуждают так: ага, в Ветхом Завете евреи были избранными, в Новом Завете они не избранные. А посмотрите здесь, Ветхозаветная книга говорит, будешь истреблен, а Новозаветная книга, Павел говорит, неужели Бог отверг народ мой? И отвечает: нет. И дальше подчеркивает: не отверг.
Бог народа своего, которого он наперед знал. Так вопрос возникает теперь. Какова же роль еврейского народа сегодня, если он еще существует? Это совпадение или как эти исторические факты и пророческие исполнения интерпретировать? Об этом в следующей части нашей лекции.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Программа «Независимость». Полина.
1: Пьяных я боялась с детства очень сильно. И потом уже в более взрослом возрасте я считала, что у меня такой сильный иммунитет с детства от алкоголизма, потому что я, в общем-то, наблюдала сцены такие в детстве неприятные. Вот, но, как оказывается, это не помогло. Вот. Поступила в университет, и первый курс я училась очень хорошо, опять же, только на пятерке. Меня так студенческая жизнь очень захлестнула. Ну, в любом случае, первый курс я отучилась нормально, и никаких там пьянок, гулянок у меня не было. Я была очень, опять же, примерной студенткой. Жила с мамой, ездила каждый день из пригорода в Санкт-Петербург. Потом, уже начиная со второго курса, потихонечку меня стала затягивать студенческая тусовка, походы по кафе, пьянство в общежитии, там, в общем, шатание по городу. Начала курить, скрываясь, естественно, от мамы. Вот. Но по-прежнему, как бы, пьянство, знаете, носило такой характер, ну, как мне казалось, нормальный по-студенчески. Там немножко выпить, я все равно возвращалась домой, я все равно продолжала учиться. По окончании второго курса мне предложили хорошую работу, такую достаточно престижную, по тем временам, в валютном магазине. И я пошла работать летом. А когда начался учебный год, я учебу забросила. Я переехала жить самостоятельно в общежитие. И на самом деле тогда моя жизнь представляла такой, шла по следующему графику. 2 дня я работала, 2 дня я веселилась. Опять же, я не думала, что у меня есть какие-то серьезные проблемы с алкоголем, потому что мне казалось нормально для девушки там 18-19 лет ходить по клубам, вот, выпивать в компании друзей и так далее. Вот, я работала, когда наступила сессия, я поняла, что я не сдам ничего, поскольку я в университете практически не появлялась. И я бросила университет, и вот, знаете, у нас часто говорят, что алкоголизм – это болезнь нечестности. Вот на самом деле эта нечестность, она меня всю жизнь сопровождала. Ну и я решила, что университет мне не нужен, философия мне не нужна, у меня есть работа, у меня есть деньги, и мне достаточно, в общем-то, вот этого. Цель как бы в жизни достигнута, что называется. Очень скоро работу я потеряла, там отчасти по своей рассеянности, отчасти, в общем-то, вине там работодателей. И я стала, что называется, у разбитого корыта, я сильно продолжала пьянствовать, причем тогда уже я начала пить днями, то есть я проспалась утром, похмелялась и продолжала целый день пить. В 19 лет я познакомилась с мужчиной. Он был на несколько лет меня старше, умный, талантливый, красивый, учился на том же факультете, что и я, но уже в аспирантуре. Вот, и я влюбилась, но единственное, что этот мужчина очень много пил. То есть он тоже пил каждый день. И, собственно, познакомились мы с ним в пьяном угаре, что называется. И потом, ну, как ни странно, мне казалось, что это тоже такие, знаете, временные отношения. Но потом мы встретились, и мы поняли, что между нами есть какие-то чувства, и мы потихоньку стали встречаться, и потом мы стали жить вместе. Мы стали жить вместе, и, соответственно, мы стали пить вместе. Причем, если мой друг, он мог пить и продолжать заниматься делами, то я, например, если выпивала, уже все, естественно, ничем не занималась. В общем, я решила расстаться, но расставание наше длилось еще где-то год. То есть мы то опять соединялись вместе, то расставались. Но главное, что с этого момента я начала понимать, что мои проблемы – это только мои проблемы, а не проблемы жизни с этим человеком. Более того, если раньше я сваливала на то, что у меня такая неинтересная работа, и я вся такая талантливая, гениальная, а никак не могу найти свое место в жизни, то случилось так, что мне подвернулась очень хорошая работа. То есть я как-то, несмотря на запой, умудрилась даже делать небольшую карьеру в одном издательстве. Вот. И то есть на момент где-то 25 минимум, сколько, да, сейчас точно не помню лет, я поняла, что несмотря на то, что я уже не живу с этим человеком, несмотря на то, что уже рядом нет как бы источника постоянного беспокойства, несмотря на то, что у меня хорошая работа с перспективой роста, неплохая зарплата, я продолжаю все равно пить. И я продолжаю пить, и я продолжала, знаете, испытывать вот эту какую-то тоску, отчаяние, полную безысходность. И я понимала, что ничто же на самом деле меня спасти не может. Я не верила ни в счастливую личную жизнь, ни в карьеру, ни во что. А первым человеком, который в лицо мне со стороны назвал меня алкоголиком, был один из директоров на моей работе. Он, видимо, понял, какие проблемы у меня. И он мне говорил тогда: «Надя, ты алкоголик?» Я всячески отнекивалась. Я говорила: «Нет, нет, что-то, все, этого больше не будет». Ну и продолжала, естественно, употреблять. Тогда среди моих друзей я узнала, мне кто-то рассказал, что есть такой бесплатный центр для лечения от алкоголизма. Я стала через всех знакомых узнавать, где находится этот центр. Вот. И в итоге записалась туда. И мне пришлось в своих проблемах признаться маме, потому что маме я ничего не говорила. Естественно, я для мамы всегда держала как бы картинку, что все хорошо, все замечательно. Это было облегчение. Это был вообще первый шаг, когда я призналась кому-то, что у меня проблемы с алкоголем. Но это принесло облегчение мне и маме, потому что она прекрасно знала, что что-то не то. Через вот определенный срок я поехала в этот центр. Первое, что я испытала, это стыд и невероятное унижение. Потому что я молодая девушка, еще весьма сохранившаяся, скажем так, без следов алкоголизма на лице. И я оказываюсь в окружении людей, явно, как мне казалось, спившихся, и, в общем-то, уже все. И когда мне попросили вот представиться и сказать: «Я алкоголик», для меня это было... Я залилась краской стыда просто. И, ну, конечно, мне хотелось сбежать из этого центра, но на тот момент я понимала, что бежать некуда, и я думаю, надо мне потерпеть вот эти 28 дней, я как-нибудь потерплю, а потом все будет хорошо. Я думала, что потом, когда я выйду, я смогу нормально пить, и как-то мне немножко там вправят мозги, и все будет хорошо. Потихонечку за эти вот 28 дней пребывания там, беседы с консультантом, и главное, что, знаете, когда я слушала истории других людей, я понимала, что проблемы примерно одинаковые. Не проблемы с работой, там, и с семьей, и с чем-то еще. Понятно, что у всех это были разные. Но вот эти проблемы, это состояние вот полной безысходности, ощущение, что жизнь на самом деле не представляет никакого смысла, вот это состояние, оно было у всех. И вот истории, наверное, больше всего истории вот людей мне помогли понять, что да, я такой же алкоголик, как и все остальные, что мои проблемы, они на самом деле заключаются в алкоголе. Ближе уже к году трезвости я познакомилась со своим нынешним мужем, с которым мы живем вместе. Вот. И... Сказать, что... Ну, не могу сказать, что личная жизнь как-то мешала моим занятиям по программе. Ну, в общем, был какой-то момент, когда я тоже пыталась уйти в личную жизнь. Но мне очень повезло, потому что мой муж тоже человек анонимный. Он меня постоянно вытаскивал на группы, заставлял ездить. Вот. И, ну, сказать, что какие-то потом у меня были такие серьезные кризисы, вот именно такие, когда я перестала верить в то, что анонимные алкоголики помогают, уже нет. Что после того, как я начала работать по шагам, да, я уже поняла, что это программа, которая реально работает. Моя семейная жизнь складывается, я считаю, что достаточно удачно. Конечно, у меня есть проблемы, конечно, есть трудности. Я посещаю не только сообщество анонимных алкоголиков, но и параллельные сообщества для того, чтобы работать по другим своим проблемам, поскольку явно, что алкогольные проблемы – это, ну, как, это то, что лежит на поверхности. А то, что привело к такому, да, к алкоголизму, да, с этим приходится работать и в разных других программах. Я посещаю даже терапевтические сообщества, не 12-шаговые. Вот, то есть по мере сил и возможностей я стараюсь работать над собой, работать над своими страхами, над своей личностью, для того, чтобы жизнь моя складывалась удачно.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу, касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство против, а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает просто, попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, свершенное, увиденное и подтвержденное, засвидетельствованное. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях, просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени – отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе, а популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии. Главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. С вами программа «Найди свой путь», и с вами мы, ваши ведущие, Размик, Велина и наша гостья Алина. Как часто вам приходилось писать в школе сочинения, как я провел свое лето? Вот. Чаще пишут, провел кто-то лето у себя в деревне.
2: У бабушки.
1: Кто-то у бабушки, да. Вот. Сегодня в гостях у нас Алина, которая провела свое лето в Африке. Вот. И об этом мы сегодня поговорим, как она туда попала.
2: Ну, меня туда пригласила моя подруга, которую зовут Лилия. Это было очень неожиданно, и я вначале вообще не могла поверить в то, что это возможно.
3: Лилия, она из Африки?
2: Да. Mm-hmm. Она африканка, которая здесь учится. Mm-hmm. И мы с ней подружились вот в церкви, и вот так неожиданно все.
1: Ну, то есть вы одной религии, ходите в одну церковь,
2: да.
1: И в церкви вы, ну, как бы сблизились, дружились, да?
2: Да.
3: Как вообще это произошло? Ты вообще планировала поехать куда-то, или это вообще было для тебя неожиданностью?
2: Ну, да, я давно мечтала поехать в какую-то англоязычную страну, потому что в университете я изучаю английский язык, хочу стать лингвистом. Но я всегда думала то, что я поеду в Англию, то там классический британский, и давно копила деньги на это. А потом вот так вот неожиданно случилось то, что вместо Англии поехала в Африку.
1: А у тебя в Англии родственники? К кому ты хотела съездить?
2: Нет, там есть очень далекие знакомые, но которые были готовы принять.
3: Mm-hmm. А что случилось? У вас не получилось в Англию так поехать?
2: Да, не получилось. И не получилось по такой, можно сказать, глупой причине. У этих людей есть кошка, а у меня аллергия. Я не могу даже одного дня прожить вместе с кошкой.
3: Ну, слушай, Англия, британские коты.
2: Да.
1: Понятно. Ну, хорошо. А как же у тебя складность? Началось твое путешествие Лили тебе предложила, вот, да. Ты сразу согласилась, или для тебя это было шоком, или что ты чувствовала?
2: Я решала это, мне кажется, целый месяц, если не больше, потому что, когда мне только сказали, я думаю, ой, там, наверное, нереальные цены на билеты, ой, там, наверное, такие сложности, которые непреодолимы, потому что, ну, Африка же, это же так далеко. И тогда я стала искать цены на билеты, насколько они маленькие могут быть, что для этого нужно, какие визы, прививки и все остальное.
3: Ну, слушай, вот если бы мне предложили полететь в Африку, у меня сразу в голове картинки, которые нам, мне кажется, рисуют там телевидение, СМИ, интернет, что это там голодные люди, полураздетые, что там нету, может быть, электричества, цивилизации, интернета, ничего нет. Мне бы самой... Ты одна же летела, да?
2: Да.
3: Мне бы было очень страшно. У тебя не было каких-то страхов, там, каких-то предрассудков по этому поводу?
2: Наверное, я не были, но когда-то давно в детстве, когда я начала общаться здесь с африканцами, я поняла то, что они очень хорошо одеваются, что у них хватило денег на то, чтобы сюда прилететь и учиться здесь. Ну, то есть там есть довольно-таки много состоятельных семей. Потом... Город, в котором я жила, это столица Габорона, столица страны Ботсваны. Это маленькая страна размером с нашу область Нижегородскую. И поэтому там столица тоже такая очень маленькая. Но в этой в Габороне там все люди живут в своих домиках, у них есть все удобства. Ну, скажем так, у среднего слоя. То есть, может быть, есть какие-то очень бедные, но их не так много. Так нам это рисуют часто.
3: То есть у них там и как бы все удобства в доме, и интернет,
2: да.
3: Телевидение, все это
2: да.
3: Есть. Да? Круто.
1: Алина, вот ты говоришь, ты искала самый дешевый билет, если не секрет, во сколько он обошелся? И какие средние стоимости?
2: Средняя
3: стоимость. Сейчас для себя интересуешься.
1: Ну, вдруг.
3: Вдруг кто-нибудь пригласит.
2: Средняя стоимость 50 тысяч, но в тот день, когда мы покупали билет, Господь так это благословил, что цена неожиданно только на один день упала на 10 тысяч, и мы купили за 40 тысяч.
3: Ну, слушай, Бог благословил. Люди обычно говорят, повезло, что вот в такой день фортуна у тебя улыбнулась, и так случилось, что...
2: Я думаю, что это не было случайностью, потому что кроме такого дешевого билета было очень много других благословений. То, что я видела, что это Господь мне помогает, что Он создает все условия и убирает все препятствия.
0: Найди свой путь.
1: можешь сказать именно, какие условия он для тебя создал? Ну, явные признаки, которые говорили о том, что, Алина, этим летом ты будешь в Африке.
2: Ну, дорога туда была довольно-таки длинная. У меня было две пересадки. Одна была пересадка в восточной стране, Катаре. И там не нужна была никакая даже транзитная виза. Это было уже хорошо.
3: Сколько часов ты летела?
2: 20. От Москвы.
3: Это с пересадкой?
2: Да, с двумя пересадками. Вот. А еще в прошлом году в ЮАР нужна была бы виза. И даже зимой нужна была бы еще виза. Но буквально в этом марте все изменилось. Наши страны подписали какое-то там соглашение.
3: Чтобы больше поехала в Африку.
2: Да, что больше виза не нужна. И, ну, как бы это оказалось все довольно-таки просто.
3: Здорово.
2: И в самой Ботсване тоже виза не нужна.
1: Алин, какие вещи ты взяла в своем чемодане, зная, что ты поедешь?
3: Шубу.
2: Я взяла свитер. Оказалось, что зря. Потому что, хотя там была зима.
3: Там была зима?
2: Да.
3: Наше лето?
2: Да, потому что, ну, ниже экватора, все времена года наоборот. Поэтому июнь, июль, август у них зима, зимой нету никаких осадков, температура плюс 20, плюс 25, может
3: наше
2: быть.
3: Лето.
1: Но да. Ты к ним, то есть, в августе полетел, да?
2: Да.
1: А какое время года, какой месяц у них был тогда?
2: Такой же.
3: Такой же месяц, просто
1: такой же, только август — это зима.
2: Да.
1: Интересно.
3: Новые открытия за эту программу у нас.
2: Да. При этом мышление все вообще рушится, потому что ты прилетаешь туда, и у детей нету никаких каникул, и все люди думают, что надо тепло одеваться. То есть они носят высокие сапоги, у них есть курточки, которые идут с мехом. Ну, это просто очень смешно.
3: Они просто стараются делать вид, что у них... Какие еще стереотипы у тебя были, и они разрушились там? Может быть, по поводу одежды какой-то. Мне кажется, что в Африке все ходят национальная одежда. Но хотя мне кажется, что любой человек...
1: Национальная — это вот эта вот повязка, которая прикрывает только...
3: Самый важный.
1: Самый важный орган и... Нет?
2: Ну, вот это, скажем так, национальный материал.
1: Вот это платье на тебе.
3: Да. Ух ты. Очень красиво.
2: Там, в принципе, люди могут в таком ходить, но это довольно-таки празднично считается. В принципе, они носят обычную одежду, как европейцы, но при этом у них могут быть какие-то необычные головные уборы, более яркая одежда. Mm-hmm. То есть у них есть такое понятие, как African print. Это, ну, такие особые их рисунки. Узоры, да.
3: Mm-hmm. Круто.
1: Вот это платье тебе подарили или ты его купила где-то там в модном салоне?
2: Мне его подарили, потому что эти люди, они вообще были просто очень щедрые. Они, кроме того, что мне подарили платье, еще и моим сестренкам послали подарки. Это было
1: очень
2: просто
1: мило.
2: Удивительно.
3: Слушай, как вообще у тебя наладился контакт с этими людьми? Это, я так понимаю, какие-то родственники Лили, которые тебя пригласили,
1: как они,
3: да?
1: Тебя приняли, кстати, да.
2: Это семья Лили, в которой я жила, и буквально с первого дня, когда я приехала, они ко мне относились как к своей дочке. Это было так очень мило, то есть, когда они обращались к кому-то из младших братьев или сестер Лили, они говорили то, что это ваша сестра.
3: Mm. Ну, так мило.
2: Вот так
3: они
2: вот.
3: Видели тебя первый раз?
2: Ну, до этого только по скайпу.
1: Uh-huh. Тебе не хотелось подойти, там, обнять папочку?
3: Я оставляю своих родителей в России, я переезжаю к вам, вот мои документы.
2: Ну... Наверное, родителями мне было их сложно назвать, потому что, ну, не знаю, для меня они были такие уважаемые люди, которые очень мудрые. С ними было очень много интересных разговоров, когда они как бы делились каким-то своим опытом или еще что-то. Но насчет ее братьев и сестер, да, как бы они были как мои братья и сестры.
3: Ну, слушай, здорово. А они тоже верующие?
2: Да, они такой же веры, как и я, адвентисты.
3: Повезло.
2: Да. Ну, или благословение, потому что... Мне кажется, что это Господь им послал такую идею, потому что... Ну, вот я не представляю, чтобы ко мне кто-то на месяц приехал, и этого человека таскала там по всей стране, показывала все...
1: Ты им платила за проживание? За...
2: Нет.
3: Нет.
1: То есть
3: нет.
1: Это все бесплатно, и
2: да.
1: Ну, как бы ты как член их семьи просто...
2: Они были готовы за меня платить даже в некоторых случаях. Ну, может быть, это в какой-то степени, потому что...

0: Да, на холмах, потому что вот так бы есть город Габарона, и он вот так вот по кругу окружен холмами. Это очень красиво. Ну, не стена, как-то так. То есть ты просто, так как везде домики низкие, ты всегда эти холмы видишь. И у меня было очень долго желание туда пойти, забраться на холм, посмотреть сверху на город. И в какой-то момент я их замучила, и мы все-таки пошли туда. И вот тогда мы, когда спускались, уже подходили к машине, буквально около автостоянки сидели 4 обезьяны, бабуина, чесали друг другу спинки.
1: Они маленькие?
0: Они
1: нападают на людей?
0: Я не знаю.
2: Слушайте, мы, конечно, все хорошо, обезьянки, горы, но вот если по сути так подумать, то вся эта ситуация, это какое-то просто нереальное везение, если так можно сказать, там, стечение обстоятельств, что у тебя есть подруга, которая из Африки, что она пригласила, что у нее такие гостеприимные, доброжелательные родители. Как вообще, ты к этому относишься? За что тебе такое благословение или везение?
3: Найди свой путь.
0: Я не знаю, за что мне это. Я думаю, что это был просто подарок от Бога такой, очень большой.
2: Ты считаешь, все-таки это Божьим подарком, да, а не каким-то везением?
0: Потому что везение, мне кажется, может быть, один раз, за контрольную получила хорошую оценку, попался тебе билет. Это везение, да, может быть. Но когда что-то до такой степени глобальное, и кроме того, что я просто туда поехала повеселиться и отдохнуть. Там я очень много получила духовных опытов. То есть мне люди рассказывали много всего интересного из их жизни, чудеса, которые в их жизни происходили. Мы могли поддерживать друг друга. И я думаю, что Господь это специально мне послал, чтобы я могла увидеть вот таких людей, которые посвященные, которые такие щедрые, открытые, любящие. У Бога была цель, зачем мне туда поехать.
2: Прекрасно. Извини, пожалуйста, у меня еще вопрос. Как твой английский? Там говорили, что ты хотела в Британию, чтобы
1: тебе
2: такой акцент.
1: Удалось его?
2: А в Африке?
0: В Африке? Это зависит от страны Африки. В Ботсване английский очень даже нормальный. То есть произношение отличается, есть какие-то особенные слова, которые приходят из африканского в английский. Но в основном они... понятно, говорят. У них два языка родных. Сетсуана, это местный язык, и английский. И они говорят на обоих одинаково хорошо.
1: Я еще замечал, что если живешь, допустим, в другой стране некоторое время, то начинаешь думать уже, то есть, на том языке, где ты находишься. У тебя было такое?
0: Да, был такой момент, когда я думала на английском. Это было очень странно, потому что мысли перемешивались.
1: Интересно, Алина, у меня все равно такая мысль меня не покидает, но ты одна такая маленькая, хрупкая девушка, и такая большая поездка, по сути, через другую страну. Вчера на передаче мы говорили о том, что о доверии Богу, что верующий человек отличается от неверующего в том, что он доверяет Богу, даже когда не знает его планы. Как Бог помог тебе, или как ты доверилась Ему, что ли, на протяжении всего этой поездки, всей поездки, чтобы
2: что туда добраться? Что все будет хорошо.
1: Да.
2: Страшно.
0: Я думаю, больше всего я, наверное, боялась первого перелета, потому что до этого одной мне летать не приходилось. Я не знала, что делать в аэропорту, что-то там почитала в интернете. Но в итоге так получилось то, что все обошлось без проблем, то есть багаж не потерялся, ничего не случилось.
2: Алина не потерялась.
0: Да. В больших аэропортах тоже я не потерялась. И еще я волновалась, наверное, как раз-таки, какие построятся отношения с этой семьей, что мы будем делать, потому что конкретных планов у нас не было. То есть вот сегодня так, что мы делаем сегодня? Сегодня мы поехали в сафари-парк. Что мы делаем завтра? Завтра мы пойдем в гости к кому-то. Господь сам наполнял каждый день и создавал вот такую вот атмосферу счастья, отдыха.
1: То есть ты чувствовала Божье присутствие вот на этом деле,
0: да,
1: на этой поездке?
2: Главный вопрос. Ты пожалела о том, что ты не попала в Англию?
0: Нет.
2: Собственно, и все. Смотри, ты хотела просто выучить язык, да, в Англии. Взамен этого ты получила, значит?
0: Я получила два языка. Я знаю несколько слов на сетсуана.
2: Ну-ка.
0: Сейчас. Думела — это значит «здравствуйте».
2: думала.

0: Нужно было сказать вначале.
1: Алина, что ты думаешь о переезде в другую страну?
2: Переезде? Я поняла, что, в принципе, это возможно. Благодаря тому, что у тебя по всему миру есть христианская семья, даже когда ты переедешь, тебя там примут сердечно, будут люди, которые помогут тебе войти в курс жизни там. Но пока что я не вижу в этом смысла, потому что в России есть одни проблемы, в Африке есть другие проблемы, в России есть одни плюсы, в Африке другие плюсы. В принципе, все примерно, ну, равновесие какое-то есть.
1: Ну, сегодня наше время, к сожалению, подошло к концу, и какой-то вывод хотелось бы сделать в конце нашей программы. Вот. Ну, вообще, редакторы у меня записали вывод, но я хотел бы, чтобы это было как-то искренне. И, может быть, Алин, ты могла бы что-то сказать?
2: Я думаю, я могу сказать то, что иногда в твоей жизни возможны вещи, такие события, которые обычным людям кажутся невозможными и вообще сверхъестественным. И когда оно случается, нам очень важно понимать, что это не я такая молодец, я накопила денежек, я подружилась с африканкой, а то, что это все-таки Божье благословение. То есть, когда я благодарна Богу то я сама, за Его подарки с неба, то я сама становлюсь от этого счастливее.
0: Здорово. Спасибо.
1: Желаем вам прожить прекрасные моменты вместе с Богом.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших тем «Небо на земле». Сегодня у нас в гостях Эдуард Михайлович. Он преподаватель в Заокской духовной академии, магистр богословия. Также у нас в гостях Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы с ними будем продолжать исследовать тему святилища. Главный вопрос на сегодня – предназначение. Зачем это святилище вообще понадобилось? Ведь, может, можно было и без него обойтись? Вот с этого вопроса как бы начнем. Как вы считаете, жили более 2000 лет на земле без святилища люди? И жили, и спасались, и была благодать, и был голос Божий, и были пророки, и все было. Зачем понадобилось вдруг?
2: Ну, книга «Исход» повествует нам о том, что после того, как Господь вывел израильский народ из Египта, Он повелел построить святилище, и объясняется это таким образом. Мы читаем в книге «Исход» в 25 главе 8 стихе: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Вопрос в том, что Господь хотел обитать среди своего народа. Для этого Ему понадобилось святилище. Для того, чтобы проиллюстрировать все те замыслы и все те планы, которые Он имеет для Израиля.
1: А другого места для Него не было пожить? То есть обязательно нужно было шатер вот этот вот сооружать? И...
2: Господь в пустыне разделял условия обитания со своим народом. И поэтому, поскольку евреи жили в пустыне, в шатрах, так же и Господь проиллюстрировал свое обитание именно в шатре.
1: Но с другой стороны, если так подумать, тот же самый Енох, написано, ходил с Богом. То есть он фактически свою жизнь прожил настолько близко с Богом, что можно было назвать это хождение с Богом. Бог, значит, присутствовал в его жизни, жил в его жизни, общался с ним, и не было необходимости в каком-то особом святилище.
3: Ну, я бы сказал, что здесь очень важно понимать цель обитания. То есть Бог не просто хотел обитать ради обитания. Вот это обитание было необходимо для того, чтобы у людей появилась возможность прийти к Богу, ощутить себя в присутствии Бога. И для того, чтобы вот это ощущение присутствия было достаточно ясным, для того, чтобы понимание Бога было правильным, необходимо было, ну, скажем так, несколько упорядочить вот этот вопрос, вопрос богопоклонения, отношения человека с Богом. На самом деле святилище не возникает, ну, скажем так, в раз. До того, как оно появляется в Израиле, после исхода народа израильского из Египта, уже вот эта возможность жить в присутствии Бога и даже нечто совершать из того, что впоследствии совершалось святилище, уже была. Но меняется эпоха. Меняется эпоха. До того, как народ израильский вышел из Египта, эпоха может быть определена как эпоха патриархальная, где глава семейства был своего рода священником для своей семьи, для своего рода. Он совершал жертвы. Об этом мы читаем в истории Авраама. Он выполнял роль такого посредника между Богом и своим родом, то есть он выступал в роли ходатая, что тоже мы видим в истории Авраама, когда он, например, ходатайствует за Лота, чтобы он не погиб вместе с Содомом. Он выполнял роль наставника, что впоследствии делали священники в святилище, то есть он учил. Вот, например, в книге «Бытие» в 18 главе, в 19 стихе есть очень важная описание миссии, которую Господь возлагает на Авраама. 18 глава, Бытие, 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть очень ясно из этого стиха, что Авраам был не просто каким-то человеком, которого Бог призвал и только с ним хотел выстраивать отношения. Он был первопроходцем. И эти отношения, которые были с Авраамом, должны были стать уделом и всех его потомков. Поэтому можно сказать, что святилище в миниатюре, может быть, каких-то даже таких отрывочных своих элементах существовало и до, когда приносились жертвы, когда Авраам совершал вот эти ходатайственные молитвы к Богу, когда Авраам выступал в роли как раз вот такого духовного лидера для, причем не только для своего рода, но и для окружающих людей, потому что вспомните историю, когда умирает его супруга, Сара, и как отзываются о нем окружающие народы, которые не относятся к вот этому избранному роду. Они говорят: «Ты князь Божий среди нас». Вдумайтесь, чужие люди для Авраама, не исповедующие его религию, так высоко отзываются о нем. «Ты князь Божий среди нас». Это означает, что Авраам был духовным авторитетом и для окружающих его народов. И это, я уже закончу свою мысль, как раз говорит о том, что Авраам, может быть, не имея формального статуса священника, на деле вот эти священнические обязанности и для своего рода, и даже для остального человечества в определенном смысле выполнял.
0: Далее в программе.
1: Патриархальная система священства, она что, в какой-то момент дала сбой и перестала работать?
2: Не было ни одной такой стороны жизни еврейского народа, о которой не оговаривалось бы в Пятикнижии.
1: Вавилонская башня стала таким антисвятилищем, что Богу пришлось даже вмешаться.
3: Почему бы Христу не прийти еще до потопа? Чтобы потопа не произошло, и не произошло такой глобальной катастрофы с гибелью огромного количества людей.
2: Он показывает, что он ни перед чем не остановится для защиты своего народа.
0: Небо на земле.
1: Вот Авраам, получается, был священником для своего рода, как вы сказали, может быть, для окружающих некоторых. А в то же самое время параллельно был тот же самый Мелхиседек, которому Авраам и десятину вернул и сказал, вот другой священник Бога Всевышнего. Наверняка могли быть и другие люди, которые выполняли священные обязанности, как тот же самый тесть Моисея потом, Иофор, он тоже был священником в другом месте. Вот эта вот патриархальная система священства, она что, в какой-то момент дала сбой и перестала работать, что Бог решил от нее отказаться и поставить святилище?
3: Она не дала сбой, просто время идет, меняются люди, меняется ситуация, в которой эти люди находятся. В случае с святилищем таким ключевым моментом стал исход. Исход в корне поменял ситуацию. Об исходе сказано, что это момент, когда Господь создает свой народ. Создает свой народ. В каком смысле создает? До этого этот народ также существовал, но у него не было своей территории, своей земли. Его религия в Египте в чем-то сохранялась, в чем-то она была утрачена. Идентичность этого народа тоже была довольно такой размытой. То есть в чем миссия этого народа на земле? Вот. Даже если говорить не в корпоративном смысле, а в частном, в индивидуальном, каждый израильтянин, как вот кажется, когда читаешь книгу «Бытие», историю до исхода, с трудом мог осознать свое предназначение в этом мире. И вот исход становится таким моментом, когда народ выходит, у него четкая цель, у них будет земля, у них будет своя страна, они уже спаяны, слиты воедино вот этим великим событием исхода, когда Господь являет чудеса и показывает, что Он их благословляет, что Он за них, на их стороне. Вот, и много другого, что с этим связано. И, конечно же, в этом случае уже нужно, как я в самом начале сказал, нужно несколько упорядочить эту религиозную жизнь. То есть не просто отдавать ее на откуп отдельным семействам и главам этих семейств, как это было в случае с патриархальным периодом, а уже создать нечто более организованное, чтобы это было цельным, чтобы не возникало уклонений в одну или другую, или третью, или четвертую сторону, чтобы вот то, что Бог замыслил передать через святилище, чтобы оно передавалось в неискаженном виде. Для этого необходим вот такой центр, в котором бы все было сосредоточено, и который бы оберегался от искажений и разного рода воздействий, может быть, которые могут оказать люди, те же израильтяне или язычники.
2: Может быть, здесь дополнить. Божьи обетования, данные Аврааму, они исполняются. И вот та семья в количестве там 70 с небольшим человек, которая приходит в Египет, по прошествии вот этого времени плена египетского, они превращаются, собственно, в нацию, в народ. И божественный замысел, связанный с этим народом теперь же, он состоит в том, чтобы создать из этой семьи некогда нацию в самом в высоком смысле этого слова, чтобы у них были законы, чтобы было некое правовое поле, в котором жил бы этот народ, чтобы они были бы свидетелями о Господе для тех народов, которые живут вокруг них, чтобы у них была бы своя религия, освященная не только теперь уже созданным священным писанием, которое пишет в их времена Моисей, но чтобы это, так скажем, чтобы это была определенная традиция, взятая от тех же самых патриархов Авраама, Исаака, Израиля, и чтобы религия их была бы не просто частью этого народа, чтобы она была бы центром, поскольку мы видим с вами, и Пятикнижие это оговаривает, наверное, не было ни одной такой стороны жизни еврейского народа, о которой не оговаривалось бы в Пятикнижии. Потому что оно оговаривает и то, что они должны есть, как они должны одеваться, как они должны проводить праздники, как они должны жениться, разводиться и так далее и тому подобное. То есть, иначе говоря, Священное Писание, оно регулировало весь ход и круг жизни этих людей. И в центре их жизни, в центре этого народа находилось святилище, в которое приходили люди, и тот священник или первосвященник, который был духовным лидером народа, на нем фактически замыкалась вот эта духовная жизнь, и он транслировал те божественные идеи, которые запечатлены в Священном Писании. Они к нему приходили за советом, за руководством, включая и такие вопросы, как правовые какие-то порядки, которые были установлены.
1: Ну, идея святилища вообще как таковая, понятно, что она должна была их сплотить вокруг Бога. Но тут появляются два вопроса. Они разные. Я, наверное, задам оба, а там посмотрим, как вам удобнее будет на них отвечать. Вопрос первый относится к прошлому. Опять же, если нужна была, пришла другая эпоха. Другая эпоха наступила уже сразу после потопа. Почему нельзя было начать устанавливать подобное святилище, вот этот патриархальный строй, развивать в одни Ноя? Может быть, не было бы Вавилонской башни? Потому что, по факту, Вавилонская башня стала таким антисвятилищем, что Богу пришлось даже вмешаться. Люди начали вокруг нее собираться. Это вот первый вопрос о прошлом. И второй вопрос, получается, о будущем, потому что идея хорошая, Но получилось ли у этой идеи выполнить ту задумку? Стал ли Израиль центром действительно мира, как должен был? Стало ли это святилище международным святилищем? Выходит, что не совсем.
3: Угу. Вот я попытаюсь начать с первого вопроса.
1: Угу.
3: Вопрос, с одной стороны, вполне уместен и верен, но, с другой стороны, есть в самом вопросе некоторая проблема. С чем она связана? Точно ведь такой вопрос мы можем задать о Христе. Почему он пришел через 4000 лет, если учитывать библейскую хронологию, после грехопадения, после того, как человек согрешил? Зачем было 4000 лет вот, жизни в недостаточно ясном понимании того, понимание было, оно передавалось и через Тору, и через пророков, но, как сам апостол Павел говорит, как бы несколько, вот оно было затемнено. Зачем было? Ведь можно было как-то сократить это время, так или не так? Наверняка это можно было сделать. Почему бы Христу не прийти еще до потопа? Чтобы потопа не произошло, и не произошло такой глобальной катастрофы с гибелью огромного количества людей. Вот в Священном Писании есть один очень важный термин, который как раз характеризует вот эту проблему. Он звучит так – полнота времени. Полнота времени. Этот термин многих богословов, с одной стороны, побуждает к тому, чтобы пытаться понять, в чем же эта полнота времени заключается на каждом историческом этапе. Если говорить о Христе, что это значит? Если говорить о каких-то других событиях, что это значит? С другой стороны, она многих богословов ставит перед вопросом и даже, я бы сказал, некоторый тупик, потому что Библия на самом деле не дает абсолютно точного определения вот этому понятию и не раскрывает его. То есть как бы звучит намек в Священном Писании, что прерогатива объяснения этого термина остается за Богом. Вот Господь видит, что настало время для того, чтобы нечто сделать, и Он это делает, не всегда открывая людям, почему именно в этот момент это нужно сделать. Вот. И если говорить о святилище, то мы от момента грехопадения, от Бытия 3 главы и до книги Исход, где оно появляется, ведь не то, что его не видим, мы видим как бы такую расширяющееся движение. То есть начинается с небольшого намека о заместительной жертве еще в истории о грехопадении. Затем объясняется сама жертва.
2: Прогрессирующее откровение.
3: Да, да, мы видим, как эта жертва совершается, история Авраама и так далее. То есть идея святилища постепенно раскрывается в истории патриархов. И, наконец, достигает своей кульминации тогда, когда Израиль выходит из Египта и приходит в пустыню. Поэтому что здесь можно сказать? Что, опять-таки, святилище не то, что не было. Оно было только
1: в упрощенном варианте.
3: Упрощенном, да, можно так сказать, в упрощенном варианте. Вот. И почему так? Ну, вот здесь нужно со смирением как бы положиться на то, что Господь лучше нас понимал,
1: получается,
3: зачем вот так нужно было все сделать.
0: Небо на земле.
1: Вопрос отчасти, я так понимаю, сродни тому, почему Бог и зло не уничтожил изначально. Надо было чему-то развиться. То есть нужно было развиться до потопа, чтобы был потоп, и показать, что так невозможно, надо как-то по-другому. Нужно было, наверное, чтобы люди увидели Вавилонскую башню и понять, что и так невозможно. Но ведь это можно продолжить и дальше, и таким образом перейти ко второму вопросу. Значит, патриархальная система тоже до конца не восполняла, понадобилось святилище, понадобилось целый народ святой. А народ выполнил свое предназначение? А святилище выполнило до конца свое предназначение?
2: Ну вот смотрите.
1: В идеале как-то не совсем выходит это.
2: А ведь не зря, во-первых, не зря Господь их приводит именно в землю Ханаанскую. А это происходит, по крайней мере, три причины можно назвать. Во-первых, это центр трех континентов. Оттуда проходят все торгово-караванные пути. И для того, чтобы распространить идеи, связанные с божественным откровением, данным Израилю, Господь их помещает именно в это место, потому что так намного проще и быстрее. Во-вторых, потому что какая-то определенная педагогическая здесь составляющая, потому что на этой территории не так много воды. Климатические условия, они, Господь их использовал для того, чтобы народ через послушание научить вере, научить каким-то вот основополагающим вещам, связанным с заветом. Кроме того, вопрос связан с защитой, потому что на севере мы видим горы, с восточной и с южной стороны – это пустыня, которую очень тяжело преодолеть. С западной стороны – это море. И мы знаем о том, что в те времена не так уж и много. На самом деле, не так уж и много народов, которые преодолевали морские рубежи. Поэтому Господь их помещает туда для того, чтобы защитить. Это еще одна цель. Поэтому то, что невозможно было сделать во времена патриархов, происходит во времена того, когда рождается, собственно, народ после исхода. Не говоря уже о том, что исход для последующих писателей Священного Писания, для пророков, это не что иное, как вот такое нормативное событие, хрестоматийное, можно сказать, посредством которого Бог демонстрирует свое отношение к Израилю. Он показывает, что он ни перед чем не остановится для защиты своего народа, для защиты их интересов. Он готов вывести их из рабства, он готов даже на такие меры, как поражение Египта, уничтожение египетских первенцев ради того, чтобы защитить свой народ, ради того, чтобы народ жил благополучно, ради того, чтобы их избавить из плена. Поэтому в этом смысле исход является началом вот этого народа, это начало их истории как таковой.
1: Ну, вот этот фактор я-то не ставлю под сомнение. Это видно, и смысл, и нужда в этом. Вопрос, на самом деле, о более далеком будущем. Не стало ли теперь святилище уже пережитком прошлого, так же, как патриархальная система, так же, как, допустим, мы уже не можем жить по допотопному сценарию. Может быть, пора уже перейти от этого святилища, тем более и храма нет, и святилища как такового на данный момент тоже у евреев нет. И движемся дальше, забудем о нем.
3: Вот этот вопрос, выполнил ли Израиль свою миссию, выполнило ли святилище, земное святилище свою миссию, очень важен, очень важен. Я даю на него утвердительный ответ. Выполнил. Израиль выполнил свою миссию, и святилище выполнило свою миссию. Конечно, если разных людей спросить, то чаще всего будет ответ отрицательный. Израиль не справился, святилище оказалось недостаточным, но это не так. Это не так. И вот почему. Господь ведь и не ставил перед собой задачу спасти только Израиль. Господь не ставил перед собой задачу спасти через земное святилище. Понимаете суть тезиса? Господь и не ставил эту задачу. Задача святилища сводилась к иллюстрированию и объяснению неких более высоких реалий, связанных с тем, как же на самом деле Бог спасает человека. Задача народа израильского тоже не сводилась к тому, чтобы этот народ, значит, спасти или же сделать особенными, забыть обо всех других народах. Этот народ должен был носителем. Или же, как апостол Павел в своих посланиях говорит, им вверено слово. То есть этим он подчеркивает, что Израиль как раз выполнил свою задачу в том, что он сохранил это слово. Он сохранил эту истину, о том, каким же образом Господь спасает людей через сохранение слова, а слово напрямую связано и со святилищем. Ведь если мы вспомним земное святилище, что в нем было, то центральным, как бы тут выразиться, элементом, объектом, что ли, святилища был закон, то есть Тора в таком узком смысле, 10 заповедей, и Тора в широком смысле, вот та самая Тора, которая Писание, книга, Библия в каком-то смысле, которая лежала рядом с ковчегом. Поэтому святилище земное выполнило свою задачу. Оно объяснило людям, как Бог спасает. Другое дело, приняли ли люди это? Но, по крайней мере, благодаря Священному Писанию это знание сохранилось. До сего момента оно сохранилось. Даже если в прошлом кто-то это не принял. Даже если мы решим, что Израиль не принял, не понял. Но важно то, что скажем, сегодняшнего момента эта истина существует. И из этого можно сказать, что, в общем-то, Господь свой замысел имел и как бы разработал не зря. Он достиг своей цели.
1: Спасибо. Получается, что нам надо будет глубже заглянуть вообще в суть и в предназначение святилища для того, чтобы разобраться. Вот вы сейчас вкратце ответили, что оно выполнило свои цели. Хотелось бы, наверное, поподробнее. Я чувствую, эта тема будет на следующий раз у нас. Какова же все-таки была отличительная черта и отличительный главный смысл, главная цель этого святилища? Вот, вы хотели
2: просто
1: что-то дополнить.
2: Просто здесь, да, то, или... что вот как раз та мысль, которую хочется еще раз продемонстрировать и показать. То, что было, то, что существовало намеками на протяжении всей истории патриархов там, от книги «Бытие», оно фактически здесь раскрывается полностью, но, опять же, на символическом уровне. А во Христе мы видим, что когда приходит Христос, Он демонстрирует все те принципы, которые существовали намеками и символически, Он их демонстрирует в реальности.
1: Спасибо вам за разъяснение этих тем. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы оставались с нами это время. Мы приглашаем вас присоединяться, когда мы будем изучать эти темы дальше.

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья! Читая Евангелие, вы можете стать свидетелями того, как Иисус исцеляет расслабленных, то есть парализованных, восстанавливает больных. Но я еще, будучи ребенком, обратил внимание на то, что когда речь идет о обездвиженных больных, то после слов Иисуса о том, что Он дарует исцеление, больные первое движение должны были совершать самостоятельно. Иисус никогда, например, не повелевал своим ученикам поставить парализованного какого-нибудь на ноги, чтобы тот почувствовал, что ноги здоровы. Нет, тот должен был начать двигаться самостоятельно, чтобы понять это. Когда я прочел историю зарубленной Валентины из Брянска, я понял, что и сегодня Иисус пользуется тем же самым принципом. Вот что пишет нам Валентина из Брянска. Она пишет: «Читая в литературе о чудесах исцеления, я подумала, что случай моего исцеления не менее чудесен. Заболела я острым тромбофлебитом после рождения первого ребенка. Затем у меня родились еще четверо детей, и после каждых родов состояние мое ухудшалось. Все это время я пыталась лечиться у врачей и у знахарей, ездила в Москву на уколы склеротерапии вены. Наступило временное улучшение, но вскоре мне стало еще хуже. Появилось высокое давление, потом добавился целый букет болезней. Остеохондроз, воспаление щитовидной железы, артрит, гастрит, стали болеть сердце и печень. Через 25 лет закупорка всех сосудов поднялась выше от головы, и до сердца оставалось 15 сантиметров. Ноги распухали до ужасных размеров, были воспалены до красноты, появились черные пятна. Врачи предприняли однажды последнюю попытку спасти Валентину или хотя бы облегчить ее муки. Ей кололи самые сильные, самые дорогостоящие лекарства, но Валентине становилось только хуже. И, наконец, врачи объявили, что медицина бессильна, и предложили ампутацию ног, объяснив, что в этом случае Валентина проживет еще 2-3 года. Но она отказалась от жизни без ног, потому что не хотела быть обузой для своих детей. Валентину выписали под расписку и сказали, что жить осталось ей несколько месяцев. Ходить Валентина уже сама не могла. Дети Валентину возили на санках к разным знахаркам, но их колдовство было бессильно. Валентина подготовилась уже к смерти. Ее одолевали страшные боли в ногах. Душа болела за еще маленьких детей. В отчаянии Валентина стала молиться, обращаясь к Богу: «Боже, сделай что-нибудь! Помоги мне! Или дай мне умереть, наконец! Или исцели меня!» И вот однажды в дверь их дома постучали и вручили пригласительный билет на некую христианскую программу, которая называлась «Так говорит Библия». Когда дети поднесли Валентине эту бумажечку, этот пригласительный билет, Валентина вдруг почувствовала, что это и есть ответ на ее молитвы, и воскликнула: «Это Господь прислал их». И с этого дня Валентина с нетерпением ждала начала той программы. Пришел долгожданный день, но никто из родных Валентины не соглашался отвести ее на программу. Но Валентина твердо ответила: «Это Господь, это люди были от Бога. Я молилась и получила ответ». Когда все ушли, а Валентина осталась молиться со слезами на глазах, передавая Господу свою печаль того, что не может посетить программу, она говорила: «Господи, дай же мне сил, укрепи ноги мои, чтобы я как-нибудь дошла самостоятельно».
1: Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: И вечером Валентина попыталась встать на ноги. И произошло то, что она говорит, описывает как чудо. Ноги ее держали. Она тихонько, держась за стены, пошла к выходу. Хорошо, что до места проведения этой программы было всего 50 метров от ее дома. Преодолевая страшную боль в ногах, слабость, Валентина вышла из дома и, передвигая свои распухшие непослушные ноги, направилась на эту программу. пришла, села в зале. Ноги болели так, что хотелось кричать. На сцену вышел проповедник. Он призвал всех к молитве. Собравшиеся люди встали. Встала и Валентина. А когда она села после молитвы, то почувствовала, что не ощущает боли в своих ногах. Валентина испугалась от мысли, что ее полностью парализовало. «Как же я дойду до дома?» – подумала она. И попыталась пошевелить ногами, а они послушались. Валентина даже привстала, чтобы проверить, держат ли ее ноги, и ноги ее держали. Валентина подумала с восторгом: «О, Боже, ведь это же ты сделал чудо!» После проповеди Валентина снова со всеми окружающими встала для молитвы и вышла на улицу. И тут ее вновь схватила боль. Боли вернулись. Вернулись с новой силой. Но она сама смогла дойти до дома, где ее встретили удивленные глаза детей. Валентина им рассказала о своих ощущениях во время программы. С каким нетерпением ждала теперь Валентина следующего дня, чтобы отдохнуть от своих болей хотя бы один час во время проповеди, во время этой встречи. Вскоре Валентина стала больше ходить, заниматься по хозяйству дома, готовить пищу. Двое из ее детей, увидев поразительные изменения, произошедшие с ней во время программы, уверовали в Бога. Приняли Христа как Спасителя, крестились, заключили с Богом завет вместе с Валентиной. К знахаркам, колдуньям Валентина больше не обращалась. Она уже знала из Библии, что Бог не разрешает обращаться к любого рода колдовству и ворожбе. В книге Левит написаны такие слова: «Не обращайтесь к вызывающим мертвым и к волшебникам, не ходите и не доводите себя до осквернения от них». То есть Библия запрещает это. Валентина решила после всего произошедшего с ней в ее жизни быть послушной Богу. И после крещения ей становилось все лучше. День ото дня прошла опухоль, рассосались тромбы. И она пишет: «Мы всей семьей сейчас в церкви. Когда мы узнали о правильном питании, мы решили стать вегетарианцами. 2,5 года мы уже питаемся фруктами, орехами, овощами, медом, а вместо мяса у нас фасоль, горох и грибы. Кроме того, вместо кофе – цикория, а вместо чая – травы и соки. Все болезни моих детей исчезли, а я заметила, что все стали бодрее, румянее и жизнерадостнее. Может быть, что-то лучше для хозяйки дома». Но она продолжает: «Через год я сходила в больницу, в ту самую, где меня приговорили к смерти. Там весь персонал встретил меня с удивлением. Они думали, что я уже давно умерла. Я им все рассказала, подарила литературу о Боге. А закончить свой рассказ хочу словами из Библии, из послания апостола Павла к Коринфянам: разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Зарубина Валентина, город Брянск. Эта история, дорогие друзья, имеет и глубокое духовное значение. Чем ближе ты будешь к Иисусу, с каждым шагом приближаясь к Нему, тем больше в тебе будет духовной жизни и силы, даже если каждый шаг тебе придется делать с великим трудом. Главное, помни, каждый последующий шаг будет все-таки немножко легче предыдущего.
3: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Поет Ксения Лапицкая.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться к смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных, глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен. И погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно, только войдя в

что ему придется умереть за своего царя, и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет министров. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место, склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собою долину Гином и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000 интереснейших предметов, которые свидетельствуют о той эпохе. Ученые узнали, что даже иудеи, погребая своих умерших, на погребальные скамьи возлагали множество подарков для этого человека. Сосуды с едой. Они возлагали туда также оружие, стрелы и амулеты. Два потрясающих амулета найдены в пещере номер 25. Они представляют из себя тонко раскатанные серебряные листы. Один из них 8 сантиметров длины и 4 сантиметра ширины, другой в половину меньше. На них в 19 строках содержится благословение, записанное в книге чисел 6 главе с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, да сохранит Господь тебя и даст тебе мир». Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь, и они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти. Пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится: «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц

несколько изменилось. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей эры было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить. Но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы. Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей, со своими свирелями уже толпились у дверей. В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы, во многих апокалиптических отрывках Священного Писания являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего квадратным камнем. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем, остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь,
вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой. Вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности, он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. Вот, кого ты любишь, болен. Иисус медлит. Но когда вестники к нему пришли, наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус. Затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов, сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб, 3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля! Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Открытый разговор». Ведущая Лидия Нейгурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы продолжаем наши темы о семейном счастье. Наша тема будет сегодня для рассуждения «Ваше состояние и мое состояние». Люди часто переживают состояние депрессии. Давайте поговорим сегодня об этом. Депрессия – что это такое? Если ее определить некоторыми словами, можно сказать так. Это гнев, который вытеснен в область подсознания. То есть человек не может определенно сказать, что его раздражает или почему у него такое состояние, о котором он говорит и жалуется, что мне плохо. Что характеризует это состояние? Но если мы посмотрим на определение, что это гнев, вытесненный в образ подсознания, это связано и с гормональной деятельностью человека, и с умением управлять эмоциями, потому что гнев – это одна из эмоций, которую человек устраняет из сознательного своего состояния, и оно накапливается в подсознании и как бы управляет поведением человека. Говорит ли Библия что-нибудь о депрессии? Говорит, и немало. Давид переживал в своей жизни состояние упадка, настроения, и он пишет об этом так в 6-м псалме. «Душа моя сильно потрясена, утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое и постель мою». Типичное состояние депрессии, когда человек даже иногда не может выразить словами всю ту боль душевную, которая у него накопилась. Что же было у Давида? Душа его была сильно потрясена тем, как к нему относились его близкие люди. И он переживал это состояние, которое называется депрессией. Есть еще один великий муж Библии, который тоже пережил это состояние. Так что не удивляйтесь, даже герои Библии переживали депрессию. Экклезиаст пишет: «Суета сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудился он под солнцем? Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает печаль». Характерно для состояния депрессии ни в чем не видеть удовольствия. Что же было Соломону за такая большая причина переживать депрессию? Богатый, очень много жен, любимые люди, дети, все у него было, дворцы. И он переживал состояние депрессии. И вот это характерно было для его поведения, то, что он написал, во многой мудрости, то есть во всем образовании, которое он получил, и мудрость, которую Господь ему дал, он увидел много печали. Умножается познание, все равно печаль. «И возненавидел я мой труд». Соломон переживал состояние депрессии такое, когда он не хотел ничего делать. Он не знал, где себя применить. Ему было очень нехорошо на душе. Еще одно состояние великого пророка в третьей книге Царств, оно описано в 19 главе. Этот пророк Илия, он разговаривает с Богом и говорит: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Он фиксирует свой взгляд на тех негативах, которые его окружали. И здесь видно в этих словах зов о помощи. То есть гнев или недовольство, ужас, который объял его, когда он увидел угрозы со стороны действующего царя и его жены. Какие же причины, характерные для депрессии? Их много. Давайте мы проверим, и вы себя проверьте тоже. Может быть, какая-то из этих причин является причиной вашей, появляющейся иногда депрессии. Физические причины – это может быть просто болезнь. Не всегда это духовное заболевание какое-то. Это может быть потеря, это может быть просто пожар. Случилась такая проблема или какая-то авария, в которую вы попали. И после пережитого… После этого стресса наступает состояние депрессии. Причины могут быть психологические. Какие-то стрессы, которые ведут к нарушениям спокойствия внутреннего. Например, крупная ссора. С кем-то поссорились, и после этого наступает вот это состояние «никакое, ничего не хочу». Или развод, что чаще всего посещает состояние человека, которого оставляют. Тот, кто оставляет, он в более бодром таком состоянии духа, но все равно иногда и у тех людей приходит состояние депрессии. И есть духовные причины, например, чувство вины. Или сделанный втайне грех. Или он сделал грех, человек, и это открыто перед всеми людьми. Вдруг открылось. Тоже приводит к состоянию депрессии. Какая-то непобежденная слабость, недостаток какой-то, который вы не можете никак победить, оно приводит иногда к состоянию депрессии. Давайте посмотрим, есть ли какие-то признаки, предвестники появления депрессии. Первое. Какая-то необъяснимая тоска. Просто нет радости. Тоска по каким-то даже непонятным объектом, что-то хочется, куда-то поехал бы, что-то бы съел, но когда это приходит, оно не приносит удовлетворения. Но вот эта тоска, лень или уныние, плохое настроение, необъяснимое, это и есть предвестники депрессии. Это еще не сама депрессия, это только предвестники. Или, например, человек ощущает такое состояние, как будто он разгрузил вагон, и в таком физическом в состоянии упадка физических сил, он измотан, и он не может даже ногу поднять, глаза открыть. Это предвестник того, что может появиться в состоянии депрессии. Апатия. Ничего человека не радует. Ему все равно, что цветы расцвели, что птички поют, что ребенок пришел, что какое-то животное к нему приблизилось. Раньше оно вызывало все радость, а теперь нет. И разочарование. Во всем виден какой-то минус. И вот эти вот признаки, их не обязательно соединять все в одной личности. Может быть, даже одно или два проявления есть у человека, и это уже предвестник. Давайте посмотрим, как человек попадает в состояние тяжелой депрессии. Это не получается за один раз или за один шаг. Этому способствует несколько шагов, которые мы четко представим перед собой. Итак, первый шаг. Что характеризует, что человек находится на первом шаге скатывания в состояние тяжелой депрессии? Первое. Он не может радоваться хорошему. То есть его окружает что-то хорошее. Если человек потерял способность радоваться, если он не может благодарить, потому что не видит, за что можно поблагодарить человека, это есть первый признак, первая ступень. Если человек подумает, надо что-то делать, что-то менять, он может даже с первой ступени не скатиться дальше. Но если он не заметил этого, а посчитал свое состояние естественным и продолжает жить в этом состоянии, когда он не умеет радоваться, не умеет благодарить за что-то хорошее, он будет падать дальше. Второй шаг вниз – это состояние, когда человек не может сосредоточиться. Почему так происходит? Радость к нам приходит при выделении определенных гормонов, например, серотонина или эндорфинов. При правильном питании, при правильном поведении эндорфины постоянно выделяются в нашем организме, и они делают человека счастливым, радостным, улыбающимся. Это при первой ступени. Но когда он не замечает этого, что у него что-то с эндорфинами, у него недостаточное выделение этих гормонов, он попадает в другое состояние. В состояние, когда блокируется вот этими очень печальными мыслями и выделением уже других гормонов левое полушарие. А в левом полушарии, как мы знаем, сосредоточены центры анализа и логики. Человек не может сосредоточиться на таких простых вещах, как, например, у одной женщины, которая пришла на консультирование в состоянии депрессии и принесла с собой счета за электричество. Она не могла никак сосредоточиться, что ей нужно сделать, чтобы вычислить деньги, которые нужно заплатить за электричество. Она взяла эти все квитанции и пришла ко мне на консультирование. И говорит, что-то со мной случилось, я не могу никак посчитать. И когда мы с ней поговорили, определенно видно было, что она именно на второй ступени депрессии. То есть у нее блокировано уже левое полушарие, потерялась способность логически мыслить, соединяя факты. Она не может даже посчитать цифры, которые у нее на бумажке написаны. Но если человек и в этот момент ничего не сделал, у него будет состояние ухудшаться, и тут он придет к нему вот это состояние физической усталости. Физическая усталость приводит к тому, что появляются такие редко, но начинают проявляться боли и спазмы, о которых мы чуть-чуть ниже будем говорить. Но физическая усталость, когда человек не хочет двигаться, и вот в состоянии депрессии человек потерял интерес к движению. Обычно эти люди ложатся в постель, накрываются с головой и вроде бы делают вид, что они спят. И вроде бы это так нормально, они к этому стремились. Но им плохо там, под этим одеялом. Они страдают, потому что никакой радости, никакого выхода они не видят. Они, наоборот, ухудшают свое состояние. Состояние физической усталости говорит о том, что невыделение эндорфинов привело к напряжению мышц, к усталому состоянию. Эндорфины являются обезболивающим средством. Когда боль приходит, но есть эндорфины, человек, радуясь, забывает, вроде бы, как он говорит. Я даже забыл, что у меня болит поясница. Он увидел что-то хорошее, вскочил и побежал. И забыл, что у него что-то болит. А в самом деле не забыл. А выделение большого количества эндорфинов делает боль незаметной, обезболивает этот гормон состояние физической усталости. Но когда этого эндорфина не хватает, то общая физическая усталость преодолевает человека. Но если и здесь ничего не сделано, следующая ступень, четвертая, это власть неконтролируемых эмоций. Что получается? Человек лежал спокойно, и пока у него просто не было радости, это еще половина дела. Но теперь приходит состояние, когда человек в ярость приходит, а даже от того, что его спрашивают, что с тобой, одно слово или звук голоса, и вдруг он бесконтрольно начинает кричать: «Оставьте меня все!» и накрывается с головой: «Не хочу с вами разговаривать!» И вот этот крик, это выражение гнева, говорит о том, что и в правом полушарии не совсем все в порядке. Человек не контролирует всплески эмоций. Дальше наступает еще более тяжелое положение, когда человек перестает спать, бессонница. И это состояние изматывает еще больше человека. И наступает такой момент, когда он ощущает постоянную боль. Не просто временно приходит к этой боль, а она постоянно присутствует из-за того, что нет вот этих серотонина и эндорфинов. Мышцы работают, ведь человек все равно когда-то встает, но не обезболивается ничем. И ему хуже и хуже становится. Боли и спазмы в основном икроножные, бедренные части ноги. И боль очень сильная в пояснице. И когда человек это ощущает, он думает, что он уже вообще серьезно заболел. Он не связывает это с выделением гормонов удовольствия или счастья. Он знает, что ему плохо, тем более, что он ночью не спит. Он теряет способность заснуть. Почему? А потому что в этом состоянии блокируется выделение мелатонина. Мелатонин – это гормон, который способствует нашему засыпанию, нашему крепкому сну. Он выделяется, когда человек ложится и выключает свет. В полной темноте начинает вырабатываться мелатонин. Мелатонин способствует не только засыпанию человека, но он принимает участие, чтобы уравновесить все системы работы организма. И желудочно-кишечный тракт, и нервную систему, и сосудистую, движение сердечной мышцы. Везде там участвует мелатонин. И можете представить, если мелатонин не выделяется, и человек не спит, все эти системы приходят в разрушенное состояние. Он ощущает, что у него нет аппетита, сердце дает перебои. То есть это полная картина клиническая того, что не хватает человеку, нет выделения мелатонина. И вот, наконец, шестая ступень, о которой мы говорим. Резкие, крайние суждения. Какие? Вот представьте себе человек, все у него болит, ничего он не может делать, и ничего его не интересует. Какие решения он принимает? Как только он что-то может думать, он думает об одном. «Я никому не нужен, я никому ни пользы не принесу, никто меня не любит, все очень плохо». Я никого не люблю, мне никто, я не хочу видеть никого. К чему может прийти, к какому выводу такой человек? Естественно, а зачем я живу? И приходит страшная мысль. Надо покончить с этим один раз и навсегда. То есть депрессия в последней выявленной стадии может быть поводом к тому, чтобы совершить суицид. И некоторые в депрессии это и делают, к сожалению большому. Но мы можем только сказать, что выход есть. Из этого состояния депрессии можно подняться. Только для этого нужно знать, какие ступени подъема нужно пройти человеку или родственники, которые знают этого человека, друзья, как они могут помочь этому человеку подняться. Как же можно поднять человека? Выход из депрессии состоит из тех же шести шагов. Только мы начинаем его снизу вверх. Человек катился сверху вниз, теперь мы его поднимаем. Первая ступень. Если этот человек хотя бы чуть-чуть в состоянии что-то говорить, или мы помогаем человеку не обязательно с шестой ступени, мы можем поднимать его с любой ступени. Если вы видите человека, который уже проявляет некоторые признаки депрессии, начинайте ему помогать, пока он не скатился в самый низ, пока он не лежит, закрытый одеялом и в таком состоянии суицидном. Итак, первый вопрос, который мы можем задать этому человеку, на который, возможно, он не сможет сразу ответить, но это будет тот вопрос, который ему поможет. Вопрос такой: какое место в моей жизни занимает Бог? Кажется, что не совсем вроде адекватный состоянию человека вопрос, но это как раз то, на что нужно получить ответ. И первое действие, которое мы помогаем делать человеку, мы начинаем ему говорить очень спокойным, тихим голосом о том, что не все так плохо. Почему? Потому что Бог занимает определенно важное место в нашей жизни. Когда мы спрашиваем депрессивного человека, какое место занимает Бог в его жизни, он может ответить: «Никакого. Я его не вижу, он меня не слышит». Поэтому наша задача – помочь человеку, помочь увидеть, что Бог сделал в его жизни. Поэтому мы берем лист бумаги и пишем первое письмо. Может быть, это придется писать вам, человеку, который помогает. Или человек еще не скатился вниз и может сам этим заняться. Он может развернуть тетрадь и начинать писать, что же Бог сделал в его жизни. Пусть он посмотрит вокруг. У него, возможно, есть потолок над головой, крыша какая-то. То есть есть место, где он живет. Пусть он это запишет. Есть место, где я живу. Второе. Он дышит? Дышит. Спасибо, дышит еще. Написал. Дышу. Вижу, слышу. Есть одежда. Есть пища какая-то. Есть что-то где-то. То есть это перечисление идет. Если очень тяжело больной переносит депрессию, то это должен сделать человек, который помогает ему. То есть он ему говорит: у тебя есть это, у тебя вот это есть. И записывайте это все, чтобы это было фиксировано на бумаге. Даже если он не может писать, пишите это сами. Когда мы написали это письмо, самое главное теперь действие. Не все так плохо. И теперь потому, что мы написали, что нашли хорошего, необходимо попросить больного человека, депрессивного, сказать за все то хорошее, которое переписано на листочке, спасибо Богу. Потому что он занимает первое место. Он столько хорошего сделал для нас. Итак, получается, что мы пишем первое письмо себе, чтобы увидеть, за что мы можем поблагодарить Бога даже при тех обстоятельствах, которые вызвали у нас депрессию. Что же делаем дальше? Итак, вторая ступень или второй шаг. Мы открываем Библию, 8 глава апостола Павла к римлянам, послание, 28 стих. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Здесь мы стараемся написать второе письмо, которое будет основано на очень важном стихе Библии, который записан в книге Иеремии, 15 глава, 19 стих. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Человек увидел драгоценное, что у него было в жизни, но его привело к депрессии, это ничтожное, что-то плохое, и он это плохое хранит в себе и недоволен этим, он возбужден этим и хранит его в подсознании. Итак, второе письмо пишем: все те беды, которые позволили человеку выйти из состояния равновесия. Возможно, это пожар, вот те причины, которые мы перечисляли, возможно, это развод, возможно, это смерть близких, возможно, это болезнь ребенка или его самого. То есть какая-то причина. Мы пишем в этом втором письме. Но самое главное, теперь нужно сделать доступным практическое размышление над этим стихом пророка Иеремии. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного». Как же увидеть в том ничтожном, в котором мы написали второе письмо, вот эти беды, которые случились с человеком? Ему нужно из этого ничтожного найти драгоценное. То есть изменить свое мышление. Этот человек должен увидеть, что не все так плохо даже в этом состоянии. И если ты поломал ногу, и у тебя после такой серьезной травмы вот это депрессивное состояние, давайте поможем человеку найти, что же там доброго, если он лежит на растяжке с двумя поломанными ногами. Что-то может быть доброго? Очень даже может быть. Во-первых, человек будет в состоянии покоя наконец-то. У него не было времени ни подумать о себе, ни почитать, ни поговорить с людьми. Он бегал и бегал и бегал. Теперь он имеет возможность немножко отдохнуть. Во-вторых, его редко кто посещал. Он больше посещал, бегал по своим родным и знакомым. А теперь эти знакомые могут приходить к нему. Это тоже плюс. И другие плюсы, которые могут быть теперь. Он не имел возможности ничего почитать. Теперь гарантия, месяца три он будет читать. Замечательно хотя бы это. И мы пишем. Вот это благо, о котором писал Павел. Благо, за которое мы должны быть благодарны Богу. Итак, мы приходим к тому, что я могу это делать теперь, это. Замечательно. Но за это, которое я нашел драгоценное, в ничтожном, я должен поблагодарить Бога. И это очень важно. Благодарите Бога за все. Благодарите Его, даже если вы в состоянии счастья какого-то получили удар судьбы, что-то случилось невероятное. Но там, в этих ударах судьбы, обязательно нужно найти что-то, как свет в конце тоннеля. Вы увидите, что не все так плохо в вашей жизни. И, конечно же, немножко поменяется мышление, потому что за каждое вот это один пунктик, который мы написали, что там доброго, мы должны сказать Богу спасибо. Почему так важно вот это слово «спасибо»? Вы знаете, есть такие исследования, когда человек говорит слово «благодарю» или «спасибо», у него выделяется один гормон, который делает человека счастливым или, по крайней мере, в хорошем настроении. Этот гормон – то, чему не хватает этому депрессивному человеку – эндорфины. Если я говорю «спасибо» человеку, у меня выделяются эндорфины. В Библии написан такой интересный текст. «За все благодарите». «За все» – это за что? И за хорошее, и за плохое. Я должен найти в плохом то, за что я могу сказать спасибо. Хоть я имею это не то, чего я ожидал, но то, что я могу извлечь. Извлечь – это процесс, который я должен уметь делать, чему учит нас Библия. Итак, я научился это делать и говорю: «Господи, спасибо, что Ты меня приложил к этой кровати, например, и я теперь могу отдыхать и читать». Хотя бы в этом будет плюс, который я увижу. Если я говорю Господу за это спасибо, мой мозг начинает работать по-другому. И вы заметили, что когда ступеньки были вниз, у человека были боли, спазмы, голова болела, поясница болела, у него не хватало эндорфинов, он не видел радости. Теперь мы приучаем наш мозг восстановить эту функцию, увидеть в том, в чем он не видел ничего хорошего и что привело его к депрессии, увидеть, за что можно сказать спасибо. Что же дальше должен делать человек? Четвертая ступень помощи. Еще раз просмотрите все письма. Зачем? Первое письмо, за которое мы сказали Богу спасибо. Второе письмо, за которое мы написали, что там не все хорошо. Но третье письмо, за что в этом нехорошем я могу поблагодарить Бога. Все эти три письма перед человеком разложены. Что он должен сделать? Еще раз, самостоятельно, без вашей помощи, прочесть эти письма. И самое главное, что он должен вслух произнести, как вы уже догадались. «Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты сделал в моей жизни». Мы только теперь ответили на первый вопрос. Какое место в твоей жизни занимает Бог? И если человек теперь понял, что все-таки Бог занимает очень большое и первое место в жизни, начинает медленно все восстанавливаться. У него перестают болеть ноги, поясница, потому что выделились эндорфины и серотонин. Он начинает благодарить, это значит возврат того, что человек чувствует удовольствие в чем-то. И если мы помогли в этом человеку, это первый признак того, что он выйдет из состояния депрессии. Но еще очень важный момент. Оказывается, на пятой ступени повторяем то же самое. Вы заметили, наверное, как трудно человеку убедиться, что у него не все так плохо. Пять ступеней для поднятия нормальной работы гормонов. И на пятой ступени человек должен поделиться этим пережитым опытом с кем-то. То есть он может позвонить друзьям, он может позвонить пастору своему или своим родственникам и рассказать об этом опыте, как он понимал раньше и что теперь он увидел, что не все так плохо, и рассказать о том, как были составлены эти три письма. Если человек еще раз пронесет через свой разум этот опыт, он утвердится в том, что он способен радоваться, способен благодарить, а это будет спасительная реакция. Следующая помощь, способ ему помочь – это восстановить сон. Ведь человек не спит. Нужно что-то такое, чтобы в организме начал выделяться мелатонин – гормон сна. Для этого нужно в первую очередь и немножечко изменить пищу, немножко изменить образ жизни и применить кое-что. Конечно, легче всего пойти купить снотворные лекарства. Но попробуйте это сделать без этих средств. И я могу только посоветовать некоторые такие вещи, которые можно бы сделать, чтобы человеку все-таки восстановиться без химических веществ. Первое, что самое лучшее средство, которое может помочь вам при состоянии депрессии и восстановлении сна, это правильно приготовленный чай из мяты. В таком случае нужно заваривать мяту, столовую ложку, на пол-литра кипятка и залить его в термос. Чтобы он стоял, вот этот настой стоял не меньше 10 часов. Значит, это надо делать с утра. Вечером перед сном вы отцеживаете этот настой, добавляете туда столовую ложку меда, размешиваете все это, чтобы он не очень был горячим, и выпиваете его. Вот эти эфирные масла, которые выпускает мята, они помогают крепкому и быстрому засыпанию. Но бывают такие глубокие расстройства, что это не помогает. Поэтому можно применить просто обычную холодную воду. Кроме мяты, которую вы выпили, вы можете пойти в ванную комнату, взять полотенце, намочить его в холодной воде и протереть этим холодным полотенцем руки и ноги. Полностью руки и полностью ноги. Но не надо вытирать их. Нужно просто надеть ту одежду, в которой вы будете спать, идти в постель свою, накрыться, и когда происходит перераспределение давления и крови в конечностях и между внутренними органами, человек засыпает. Но если вам и это не помогло, возможно, ваше расстройство настолько сильное, что не может никак организм перестроиться на сон, мелатонин не выделяется, в таком случае нужно сделать более сильную процедуру, но тоже связанную с водой. И это выглядит так. Вы берете длинное полотенце, желательно льняное, простое, не синтетическое. Оно длинное, вы его сворачиваете по длине один раз, потом второй, получается такая длинная свернутая колбаска, и его промокаете в холодную воду. Его нужно положить там, на том месте, где вы будете спать, чтобы один конец этого полотенца у вас был расположен в основании черепа и по всему позвоночнику до самого крестца. Вы ложитесь на это полотенце, накрываетесь очень хорошо, тепло, и должны пролежать на этом полотенце 15 минут. Первые 2-3 минуты вас, наверное, будет колотить от неприятного ощущения холода. Но полотенце нагревается, постепенно восстанавливается кровообращение, и человеку очень хочется спать, но вы боритесь со сном. Через 15 минут уберите все мокрое, оденьте все сухое и ложитесь, накрывайтесь. Вы будете крепко предрасположены к сильному крепкому сну. Иногда люди после такой процедуры, если они долго не спали, они иногда спят несколько суток. Только встают для того, чтобы какие-то свои личные дела сделать, в туалет пойти, попить водички и опять ложатся спать. Потому что организм так обесточен, так обезвожен, и он не может уже существовать без состояния сна. И он отключается, и начинается полное восстановление. Итак, сон – это первое, что нужно восстанавливать. Чтобы выделить мелатонин, нам необходимо также правильное питание. Правильное питание, которое восстановит работу мозга. И для этого нужно знать, что нам необходимо для восстановления после депрессии полная группа витамина В. То есть что это такое? Это отруби, которые можно добавлять в салаты, в супы. Это болгарский перец, ржаной хлеб, проросшая пшеница, овес, кукуруза, рис. Это все те продукты, которые помогают нам восстановить правильную работу мозга. Выработка серотонина – лучше всего происходит при солнечном свете. Если только вы заметили на улице, хоть короткое время выглянули солнечные лучи, вы идите сразу на улицу, не одевайте очки. Просто смотрите на предметы, окружающие вас, несколько минут. Солнечный луч, попадая на роговицу глаза, помогает вырабатывать серотонин. Но есть еще такое средство, как триптофан, который содержится в некоторых пищевых продуктах. И если вы употребляете эти продукты, вы добавляете составную серотонина и мелатонина, триптофан. Он содержится в тофу, творог соевый, в семенах тыквы, в белке зерна любого и в таких маленьких семенах кунжут. В кунжуте тоже содержится. Если вы берете эти продукты, вы добавляете в свой организм триптофан, который очень спокойно, свободно будет выделять мелатонин и серотонин. Вы не будете страдать от бессонницы или от плохого настроения. Возможно, и ваша депрессия была связана с тем, что вы неправильно питаетесь. Возможно, вы не дали достаточно витамина группы В или триптофана и этих продуктов, которые способны удалить вот это уныние, тоску, лень, необъяснимое для человеческого понимания, что с ним происходит. Но остался один вопрос. А что может опять снизить выработку мелатонина? Это могут быть такие состояние человека, когда он не знает об этом, он допускает это и опять возвращается в состояние депрессии. Человек говорит, а мне ничего не помогло. А в самом деле были причины к тому, чтобы мелатонин не выделился как гормон. Что же это может быть такое? Вот если первое положение – это стресс. Стресс – это не ваши переживания. Это когда вы неправильно реагируете, ситуация какая-то, которая выводит вас из равновесия, и вы реагируете на эту ситуацию неправильно. Если вы это сделали, вы блокировали свой мелатонин. Так что надо научиться, конечно же, в своей жизни правильно реагировать на стрессовые ситуации. Вторая причина, когда у человека есть склонность к тому, что у него будет депрессия, это употребление кофе. Сегодня это очень модно. Кофе – это самый популярный напиток. Но никто не задумывается над тем, что кофе, которое попадает в организм, он блокирует выделение мелатонина. И поэтому многие люди, которые пьют кофе, они просто страдают такими урывчатыми кусочками сна. Они плохо спят, им снятся кошмары. А почему снятся? Потому что нет достаточного количества мелатонина, когда человек крепко и глубоко засыпает. Итак, исключите кофе из своих напитков, особенно те, кто страдает бессонницей и которые не умеют правильно реагировать на стрессовые ситуации. Любое спиртное, которое человек употребляет, оно как раз способствует тому, чтобы блокировать выработку мелатонина. Никотин, а у нас курящих очень большое количество, и поэтому большое количество людей, которые покупают без перерыва снотворное средство. Они не могут заснуть, и это может привести к депрессиям. Есть некоторые лекарственные препараты, о которых в инструкциях описывается, что они нарушают сон. Поэтому нужно внимательно смотреть то, что вы принимаете. Да и вообще, любое нервное возбуждение способствует тому, что человек начинает ощущать вот это неприятное приближение депрессии. Лень, потеря радости, тоска, какая-то усталость. Если только это появилось, вспомните лестницу, о которой мы говорили. Лестница снизу вверх. Начинайте с первой ступени. Запомните, лестница состоит из 6 ступеней. И первая ступень на ней – ответьте на вопрос, какое место в вашей жизни занимает Бог? Если вы ответите на этот вопрос правильно, а если вы не можете ответить, напишите его и посмотрите, что вокруг вас происходит хорошего. Если вы сделали первый шаг, делайте сразу второй. Посмотрите, что же произошло плохого. И если вы это заметили, вы определили причину своего стрессового состояния, пожалуйста, перепишите это на второе письмо. Третья ступень – это то, когда мы за это плохое, за это ничтожное, что случилось с нами, можем все-таки сказать Богу спасибо, потому что в этом я нахожу нечто хорошее для себя. Я многому могу, может быть, научиться. Итак, третий шаг сделали. Четвертый. Разверните все письма перед собою. И за каждое действие, которое вы написали, отдельно сами, без помощи другого человека, скажите большое спасибо тебе, Господи, за то, что случилось со мной. Я теперь буду более осторожен. А возможно, мы неправильно питались. А возможно, вы не то пили, что надо. А возможно, вы принимали какие-то лекарственные препараты, которые привели вас к депрессии. Если вы это увидели, скажите Богу спасибо за то, что вы это узнали. Пятый шаг. Когда мы об этом раз и два и три можем рассказать кому-то из наших знакомых и близких. Вы закрепите за мозгом состояние, когда вы благодарите. Когда вы передаете этот опыт, мозг привыкает работать в состоянии благодарности, то есть в том режиме, когда выделяются эндорфины, когда выделяется серотонин. Гормон счастья и удовольствия. И если вы это сделали, вы помогли себе, вы обязательно выйдете из состояния депрессии. А шестой – это, конечно же, еще и музыка. Мы говорили о сне, надо ее восстановить. Мы говорили о пище, надо правильно питаться. Но еще надо вспомнить, что люди в состоянии депрессии часто испытывают желание слушать такую меланхолическую, депрессивную музыку. Печальные слова, очень минорный лад, и они удовольствие находят в том, но не понимают, что такой минорный лад и печальные слова усугубляют состояние депрессии. Вы не слушаете вот это состояние свое подсказки, слушай грустные, печальные песни. Наоборот, настройте свой разум на то, что вам нужно ободрение, вашему мозгу нужна радость. И поэтому, когда вы подбираете музыку, когда вы слушаете песни, обратите внимание, пожалуйста, чтобы там были слова, обязательно в этих песнях. Не все так плохо. И есть и хорошее в жизни, потому что светит солнце, потому что вы живы. И слава Богу за это. И если такие слова будут присутствовать в музыке, то музыка имеет огромное влияние на мозг человека. Он начинает немножко двигаться по-другому. Химические реакции происходят гораздо быстрее. То, что было при депрессии, замедленные реакции все, замедленные реакции нашего мозга, теперь оно прекращает свое действие губительное для этого человека. И слава Богу, что так происходит. Итак, мы посмотрели, депрессия – это не то, что может привести обязательно к плохому исходу, например, к той же самом состоянию смерти или заболевания тяжелого. Депрессия – это состояние, из которого можно выйти. Если вы приложите к этому усилия, если вы будете внимательны к тому, как наступает ваша депрессия, особенно если вы заметите, я перестал благодарить Бога и людей за то добро, которое они мне сделали. Сколько сейчас есть людей неблагодарных? Детей, которые не благодарят родителей, родителей, которые не благодарят детей. И все, что они переживают в этой жизни, обязательно приведет к депрессиям, к этим состояниям, нехорошим состояниям. И поэтому обратите внимание, кому вы сегодня сказали спасибо. Возможно, ваша жена или муж что-то сделали для вас, а вы приняли это как должное и не могли позволить себе сказать такое простое, но радостное слово «большое тебе спасибо». И вы никогда не попадете, если не пойдете на первую ступень, вы никогда не попадете в состояние депрессии, потому что радость будет присутствовать всегда у вас. И эту радость вам даст простое слово, которое вы произносите довольно часто. Большое спасибо. Посмотрите обязательно на эту сферу своей психической деятельности. Благодарны ли вы за все, что делают для вас люди и Бог? Я желаю вам от чистого сердца никогда не пережить состояние депрессии. Если даже что-то нехорошее, благодарите Бога за то хорошее, которое еще осталось у вас. Пусть Господь, милосердный наш Спаситель, благословит каждого из вас и ваши семьи, и ваших детей в том состоянии, в котором вы находитесь. Ищите лучшее, положительное и оптимистичное. Желаю вам здоровья и счастья.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

домой. В вечности будем славить Твой лик святой. Благодарим за милость, за любовь.

0: Открытая книга.
1: Здравствуйте! Когда наступит конец света? И каким он будет? Это тот вопрос, который сегодня затрагивается не только в многочисленных предсказаниях, но и в трудах именитых ученых. Согласно календарю древнего народа майя, конец света наступит в 2012 году. Известный математик, один из основоположников кибернетики, Хайнц фон Ферстер, посчитал, что 13 ноября 2026 года население Земли достигнет такого уровня, что уже не сможет себя прокормить. Дает ли ответ на вопрос о конце света Священное Писание? Да. Сегодня мы начинаем цикл бесед на эту тему под общим названием «Род сей не придет, как все сие будет». В основу общей темы положено высказывание Иисуса Христа, которое записано в 24 главе, 34 стихе Евангелия от Матфея. О каком роде говорит Господь? Что, по словам Христа, должно произойти? Когда это должно произойти? На эти и другие вопросы сегодня отвечает доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский. Первый вопрос, который мы хотели бы вам задать, звучит следующим образом. А уместно ли вообще говорить о конце света, о таком понятии, как конец света, с библейской точки зрения?
2: Однозначно. Священное Писание не использует даже такое словосочетание «конец света». Вот. Это появилось скорее в литературе средневековой, о чем вы уже упоминали. Вот. Но Священное Писание совершенно не поддерживает такой концепции «конец света». Священное Писание говорит о конце греховного века или греховной жизни в этом мире, греховной цивилизации, в которой мы живем. Вот. И о начале света настоящего, Царствия Божия, о котором говорит.
1: То есть Библия все переворачивает с ног на голову, да?
2: Да, как ни странно, это совершенно не библейское и не евангельское словосочетание.
1: Потому что сегодня, когда набираешь вообще в интернете, скажем, фразу «конец света», сразу же масса ссылок высвечивается, то есть всем людям знакомо, это расхожее понятие. Вот. Но, как мы видим, Библия говорит о чем-то совершенно противоположном. Да? То
2: есть... Евангелие тем и отличается, что оно должно быть мерилом для христиан, я думаю, для здравомыслящих людей, читающих Евангелие, всяких этих понятий. Оно должно вносить коррективы и поправку. Поэтому мы можем говорить основательно по этим вопросам. Пожалуйста.
1: Угу. Спасибо. Скажите, а что вообще, по вашим словам, по вашему мнению, побудило Иисуса Христа произнести пророчество о начале света, будем так говорить, или, как верующие говорят, о его втором пришествии?
2: Да. Этот вопрос был задан учениками Иисуса Христа, и записан он в Евангелии от Матфея в 24 главе, записан он в Евангелии от Марка в 13 главе, Евангелие от Луки в 21 главе и 17 главе. То есть неоднократно те, которые слушали Иисуса Христа, они спрашивали, каковы признаки разрушения Иерусалима. Потому что Христос, когда был на земле, он пророчествовал о разрушении города Иерусалима, в котором он жил, и все они жили, что это дело ближайшего будущего. Вот.
1: То есть ученики, по сути, были такими же любопытными людьми, как и наши современники. И им тоже интересно было знать о кончине мира, да, и в частности о разрушении их любимого города Иерусалима, с которыми они связывали большие надежды, в общем-то.
2: Вот поэтому ответ Иисуса Христа, он довольно исчерпывающий и очень содержательный, дан в 24 главе. Ну, коснемся сейчас 24-й. Матфея, хотя будем ссылаться и на евангелиста Луки. В общем-то, каждый евангелист говорит одно и то же, и все евангелисты говорят одно и то же. Но, во всяком случае, может быть, каждый некоторые другие

0: грани подчеркивает. А вместе, когда мы читаем, мы получаем довольно полную картину того, что, как Христос говорил с ними по этому вопросу.
1: В 34 стихе 24 главы Евангелия от Матфея Христос в ответ на вопрос учеников говорит: «Истинно говорю вам, не перейдет род сей, как все сие будет». И первый вопрос, естественно, у любого читателя, исследователя Библии возникает следующий. О каком роде идет речь?
0: Это как раз двойной вопрос у них был. Когда вы читаете в самом начале, они спрашивают: «Учитель, скажи нам, когда сие будет и каков признак твоего пришествия и кончины века», как они считают. Вот. Поэтому двойной вопрос и двойной ответ. Во-первых, один ответ сконцентрирован на судьбах Иерусалима, города и того рода, который жил в эпоху первого пришествия Иисуса Христа, то есть всех, которые жили в первом веке. Вот. А ответ второй, который Иисус Христос тут же дает в этой главе, параллельно с судьбами Иерусалима, он переходит к судьбам человечества перед вторым пришествием Христа, перед его вторым пришествием. Это два таких вопроса и два фактически ответа. Два центра, на которых он сосредотачивается, вся глава сосредотачивается. Между этими двумя центрами, между ответами, существует длительное время, о чем он и сам говорит. Если вы возьмете ту же 24 главу и читаете 6 текст: «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, море, землетрясения по местам. Все это начало болезней». Вот это общие признаки всей истории после первого пришествия Христа и до второго пришествия. Это общая тональность. То есть войны, землетрясения, которые происходили по местам на протяжении всех веков, от первого пришествия Христа и до наших дней, они еще не были свидетельством того, что уже наступает конец. Вот. Он говорит: ну не тотчас конец, это начало болезни. Но есть ряд признаков, которые он указал как конец греховного мира перед вторым пришествием Иисуса Христа, перед его вторым пришествием. Вот те два вопроса получают два таких адресных ответа. Род сей не придет, как разрушен будет Иерусалим. Род сей не придет, как исполнятся последние признаки перед вторым пришествием Христа. Когда мы увидим, значит, это будут признаки такие же весомые, как признаки разрушения Иерусалима. Вообще, само по себе разрушение Иерусалима и конец вот этого иудейского государства, которое было в то время под властью римлян, вот, и второе пришествие Иисуса Христа, они типологически схожие эпохи. Вот, а типологически схожие эпохи, они порождают типологически схожие ситуации, и типологически схожие характеры, они похожи сами по себе, эти ситуации. Вот мы давайте будем об этом говорить.
1: А на чем мы основываем нашу аргументацию, что это пророчество, можно сказать, имеет двойное исполнение?
0: Двойное исполнение, сам вопрос двойной. Каковы признаки твоего пришествия,
1: понятно,
0: и каковы признаки того, что Иерусалим будет разрушен.
1: Ну, наверное, ученики имели в виду именно один ответ, потому что, в общем-то, они не могли представить, каким образом будет разрушен Иерусалим и Божий храм. И в их сознании разрушение Иерусалима и храма Божьего, в частности, ассоциировалось с кончиной века сего, да? То есть с кончиной мира, с концом света, о чем мы говорили с вами.
0: С концом, да? Их мира. Вот.
1: То, да, есть все-таки они, наверное,
0: они так воспринимали это. Да. Христос отвечает по их восприятию, так, чтобы им было понятно, и акцентирует свое внимание именно на первой стороне, это на эпохе разрушения Иерусалима. Давайте, вот род сей не придет, как все сие будет. И вот он обращает внимание
1: по словам
0: на какие
1: Христа,
0: события.
1: Это его поколение, да, его современники.
0: Да. Христос, значит, говорил об этом, это в 30-е годы. Ориентировочно идет 30-е годы первого века. Вот он предсказал, что Иерусалим, как город святой в ту эпоху, на самом деле наполненный грехами и беззакониями, город, который отверг истинного Мессию, в конечном счете понесет наказание сам по себе. Вот, и поэтому это событие должно было произойти именно пока этот род, который вот участвовал в распятии Христа, в гонении на первых христиан, вот этот род, он не придет. И в том числе и род верующих людей, которые уверовали в Иисуса Христа, они будут свидетелями вот этого разрушения Иерусалима, который еще раньше, лет за 400 с лишним, можно сказать, даже за 600 лет до этого, были предсказаны пророком Даниилом в гибели Иерусалима за беззаконие ее было представлено очень четко в пророчествах Даниила в 9 главе. А то есть... теперь Иисус Христос говорит, когда он говорит об этом, что исполнится то, о чем говорил пророк Даниил. Читающий да разумеет. Вот здесь сказано.
1: Эти слова записаны в Евангелии от Матфея.
0: Ну, как произошло это? Вот это очень важно. Это исполнилось ли это пророчество? Вот, поэтому история свидетельствует, что вот это событие начало совершаться именно в 66-м году нашего первого века, когда в Иудее поднялось восстание против Римской империи. Римская империя в это время господствовала над Иерусалимом, над всей Иудеей, над Палестиной, над Сирией и вообще над Египтом, то есть над всеми странами вокруг Средиземного моря, и над европейской, значит, частью, и Европой, вплоть до Британии. Это же эпоха императора Августа, императора Тиверия и так дальше. То есть эпоха Иисуса Христа – это кульминация, можно сказать, почти кульминация роста Римской империи. Ее могущество, ее несокрушимой мощи на то время. Вот. И он говорит, что Иерусалим будет окружен окопами. Придут со всех сторон войска и окружат его, стеснят его. Об этом 21 глава Луки говорит. И когда
1: там
0: увидите,
1: конкретно говорится,
0: когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто находится на поле, не возвращайся в город, чтобы забрать вещи свои. И кто находится на кровле, даже не сходи, чтобы взять, что там у тебя дома. Как только увидели этого, старайтесь уйти как можно скорее из города. В основном эти слова были направлены к тем, которые уверовали в него, к ученикам его, к христианам первого века.
2: Открытая книга.
0: Но как это исторически исполнилось? Именно в 66-м году началось это восстание иудеев против римлян. Конечно, римляне отреагировали очень жестко на это и очень быстро. Вот. Были приглашены или направлены специальные римские легионы. Из Египта были вызваны дополнительные войска. Вот на кораблях приплыли в Иудею, были вызваны войска из Иерихона, 10-й легион, были приглашены или по команде были направлены легионы из города Наина, и то есть целый ряд римских легионов, где-то около 80 тысяч воинов вместе с дополнительными войсками, которые из других народов были взяты, вассальных народов. И они начали это теснить восстание. И кольцо это железное сжималось вот, вокруг Иерусалима. Исполнилось пророчество Иисуса Христа. Христос сказал, Вот как орлы собираются на добычу. Вот. Он сказал, где будет труп, там соберутся орлы. Как притчу, сказал, показал. И действительно, Иерусалим той эпохи представлял собой некий прообраз живого трупа. Это был духовно мертвый город. Хотя и живые люди были, но это очень низкий духовный уровень был. Люди, город, наполненный беззаконием, об этом пишет совершенно ясно Иосиф Флавий в Иудейской войне. Книги – это историк, именно еврейский историк, еврей сам по национальности. Он описывает эту эпоху очень детально и подробно, каковы были нравы людей после, вот как раз перед этим восстанием, в эту эпоху, в эти годы. Вот каким был духовно, как он выглядел духовно. Общество иудейское. Сам Иисус Христос, они говорят, вы похожи на гробы окрашенные. Потому что на гробы окрашенные. Почему? Потому что снаружи вы очень красиво выглядите, вот, а внутри вы исполнены всякой мерзости и беззакония. Точно как красиво украшенная гробница наполнена внутри костями и всем нечистым. Вот такое сравнение он показал. Очень сильное сравнение. И второе сравнение вот это. Где будет труп, там соберутся орлы. Действительно, вот эти римские легионы, которые окружали и теснили восставших, они тоже действительно были похожи на этих орлов, потому что основной герб римских легионов это был орел, конечно. Вот. И они, спаянные железной дисциплиной, все больше и больше приближались к Иерусалиму. Вот. И вот был момент интересный в это время. Христос тут же говорил, когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, то знаете, что приблизилось его запустение. И больше того, молитесь, он сказал ученикам, чтобы ваше бегство не случилось зимою или в субботу. Вот. И когда увидите, то не всходите вниз. Мы уже об этом говорили. И действительно так и получилось. Что когда римские войска стали приближаться к Иерусалиму, произошла некая заминка. Командовал войсками Цестий Гал, полководец. Вот. Получили римляне в этот момент известие, что в самом в центре, в метрополии, в Риме, начались беспорядки, государственный переворот и так дальше, им пришлось как бы приостановить эту кампанию. Вот этот момент использовали ученики Иисуса Христа и все благомыслящие люди, которые верили в это пророчество, и убежали из Иерусалима. Они убежали в город Паэло, это северо-восточнее Иордана по отношению к Иерусалиму северо-восточнее. И там они в течение всей этой страшной войны, они могли укрыться и спастись. Потому что они молились, и Господь слышал их молитвы и показал им, что они будут спасены, и они были спасены. Что же касается города, он действительно был окружен. Его окружили впоследствии окопами. Вот. И то есть, что никто не мог выйти, никто не мог сюда подать продовольствие. Это уже был 70-й год. Вот. И несколько месяцев продолжалась осада. Это жуткая осада. Подробно она описана Иосифом Флавием. И страшным ожесточением защищались осажденные. Вот. Но между ними не было единства. Там разные политические партии даже во время осады друг с другом сражались и так дальше. Но против римлян они воевали со страшным ожесточением. Римляне никак не могли взять этот город. Только после колоссальных усилий римская армия смогла взять город. Храм, но это все описывается. Я думаю, что нет.
1: Какие были жертвы тогда?
0: Жертвы были колоссальные. тысячи и тысячи, трудно даже сказать, но сотни тысяч, потому что город, хоть он и не был таким многочисленным, но собралось в город очень много паломников в это время, перед этой осадой последней. И они все были там застигнуты. Вот.
1: Были ли те, кто спасся среди иудеев?
0: Ну, разумеется, что были те,
1: или, которые... Или, по крайней мере, выжил.
0: Выжили.
1: И что с ними произошло
0: потом? Выжили. Это трудная ситуация. Вот Второзаконие, 28 глава, пророчество, которое давал еще Моисей при жизни, это, знаете, почти 1400 лет до этого. Он сказал, что если вы не будете исполнять заповеди Господа Бога вашего, если будете упорно грешить, то вас повезут опять в Египет на кораблях. И там будут продавать, и не будет покупающего. Продавать в рабство, и не будет покупающего. Фактически Иосиф Флавий подтверждает это.
1: То есть с ним, с оставшимися, уцелевшими, произошло то, что предсказывал Моисей в древнем пророчестве.
0: К сожалению, так. Они... Не зря Иисус Христос, когда пророчествовал, он плакал и умолял их, чтобы они прислушались к голосу Божьему.
1: Иными словами, говоря о том, что не придет род сей, как все сие произойдет, Иисус Христос имел своих современников и имел в виду то, что должно произойти было с его современником в 70-м году нашей эры. То есть это имел тоже в виду разрушение Иерусалима.
0: Бесспорно. Это расстояние между этими событиями, значит, около 40 лет. Бесспорно, что те люди взрослые, которые участвовали в распятии Христа и были свидетелями всех пророчеств и всех учений, которые Господь совершил, всех чудес, вот, многие из них дожили. Пусть уже были пожилыми, но, во всяком случае, дожили.
1: Спасибо, Ростислав Николаевич. А скажите вот такой вопрос. Иисус Христос, в частности, в 10 главе Евангелия от Матфея, говорит о том, что вот это наказание Иерусалима будет своего рода пришествием для вот этого поколения. То есть, получается, уже 2000 лет прошло с тех пор, и как бы мы можем, ну, усомниться, что Христос, то есть пришествие Христа состоялось, по крайней мере, в том виде, как оно воспринимается сегодня современными христианами. То есть, иными словами, Христос пришел, то есть его пришествие было в том, что совершилось наказание над Иерусалимом, а теперь, в общем-то, какого нам пришествия ожидать?
0: Видите, ни одно поколение не ждет Иисуса Христа 1000 лет или 2000 лет. И всякое поколение может ожидать только на протяжении своей жизни. И тут конец его, этого, для их века, их мира, их периода, в которые они живут. И для них это все закончено с их смертью. Когда это поколение отживет, как говорится, и все.
1: Но имел ли Христос в виду буквальное пришествие? Вот пришествие в том виде, в котором мы сегодня его понимаем, что Христос придет на облаках небесных. И не является ли опровержением вот эти слова Христа в 10 главе Евангелия от Матфея, что его пришествие состоится еще при жизни его современников?
0: Нет, нисколько. Для них дана была определенное время, благодать. Вот. И им не пришлось ждать дольше, чем он сказал. То есть все, что они должны были выполнить, все, что должно свершиться было в их поколении, оно свершилось. Вот. И все. С концом этого их, для них это был конец. Им не нужно ждать 2000 лет еще. Сколько они отжили, вот и все. Потом конец, а второе пришествие будут встречать все вместе. Никто не ждет, я говорю, 200, 300, 400 лет. Все ждут только на протяжении своего периода жизни. Вот. В отношении этих вопросов, конечно, надо брать всю совокупность пророчеств и свидетельств Иисуса Христа.
2: Открытая книга.
1: Руслан Николаевич, скажите, каким образом это пророчество «Не придет род сей, как все сие произойдет» относится к современному поколению людей, к людям, живущим в 21 веке, скажем, после пришествия Христова?
0: Это, наверное, самое важное, о чем мы сегодня должны говорить. Потому что есть и для самых завершающих событий адресные, очень четкие пророчества, которые здесь же записаны. Иисус Христос вовсе никогда не связывал, что второе пришествие будет после разрушения Иерусалима. Что вот оно.
1: И только.
0: Да. Потому что он ясно говорит, что род сей не придет, как все это будет, и перечисляет, что будет. Он, ибо окружат Иерусалим, разрушат.
1: То есть все это не имеется в виду все в современном понимании. То есть абсолютно все, о чем речь идет в 24 главе Евангелия от Матфея. А все то, о чем он, наверное, говорил до этого,
0: адресно,
1: касательно Иерусалима.
0: Он связывал с Иерусалимом. Вот этот род не пройдет, как будут все те признаки, которые к ним относятся. Вот мы уже перечислили ряд признаков, которые к ним относятся. Некоторые признаки, о которых он сказал, что не тот час конец, войны, землетрясения и так дальше, это, так сказать, общий фон истории от первого пришествия до второго пришествия. Но он сам подчеркнул, что это еще не признаки конца и не признаки второго пришествия. Это только начало болезней. Теперь есть третья группа пророчеств, которые здесь же описаны, в этой же главе, вот, которые указывают, когда он сравнивает эпохи предыдущие с днями Сына Человеческого, когда Сын Человеческий явится. То есть он говорит о втором пришествии Христа. Вот давайте, если вы об этом спрашиваете, о признаках, адресованных поколению, которое увидит заключительные события, предсказанные пророчества, тогда я могу ответить.
1: Да, конечно, безусловно, наверное, первый вопрос является следующим. Можем ли мы хотя бы с какой-то степенью точности предсказать дату второго пришествия Христа? Потому что, в общем-то, уже неоднократно делались попытки, как и в религиозном мире, так и в светском мире, предсказать какой-то конец света или второе пришествие Христа. Вот, в частности, есть такая информация, нам удалось скачать информацию из Википедии, что один из примеров всего лишь. На 1492 год был назначен конец света. Пасхалия была рассчитана только до этого года, о чем в конце делалась приписка. «Сие лето на конце явися». «В он же чаем всемирное торжество, пришествие твое». Считалось, что это 7000-й год от сотворения, а 7000 лет – это срок существования мира. Итак, в 1491 году многие не засеяли свои поля, из-за чего наступил голод. Виновниками несостоявшегося сверхпредставления были объявлены жидовствующие, которые с самого начала отнеслись к этой дате скептически и, наверное, вполне обоснованно. Вот. И с тех пор православные подобными расчетами не занимаются, а Пасхалия по решению Московского церковного собора была продлена новгородскими учеными во избежание соблазнов на тысячу лет вперед, до 2492 года. И вот в этой связи как бы, это всего лишь один из примеров безуспешных попыток. А мы на основании Священного Писания можем определить дату пришествия Христа и, как мы говорили, конца этого мира.
0: Начало. Вот насчет даты Иисус Христос предостерег, чтобы мы этого не делали. Но всегда были, вот как в средние века, так и в новое время. Мы же говорим, что это делали и протестанты, не только православные там или католики.
1: Интересный вопрос. Да. Как же так? Получается, протестанты и католики, и те же православные, они читали Библию, и тем не менее, несмотря на явные недвусмысленные указания Христа, что мы не можем определить дату, они делали. Как это так получается?
0: Ну, видите, вот человек больше привязывается к такому положению, вот в каком году это будет. Христос сразу сказал, никто не знает ни дня, ни часа. Вот. И поэтому это не должно делаться. Другое дело, что он сказал ряд признаков, которые будут свидетельствовать о кончине века.
1: И какие же это грехов. Признаки?
0: Вот в этой же главе мы читаем. Он говорит, к таким признакам я бы отнес то, что сказано в 24 главе, 14 тексте. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
1: То есть это единственный признак?
0: Нет, не единственный, но я хочу на этом остановиться, а потом других коснемся. Что это значит? Евангелие проповедовалось, можно сказать, на протяжении всех веков. Где-то в одном месте проповедовалось, в одном регионе, в одной стране. Начинали проповедовать, затухало, язычество могло побеждать, или какие-то нашествия совершалось. То есть никогда по всему миру Евангелие не проповедовалось. Это признак нашего времени. Сегодня, когда создано единое информационное пространство во всем мире, проповедь Евангелия совершается сразу всем племенам, народам и языкам. Через эфир. Именно, так сказать, все человечество сегодня может слышать о втором пришествии Христа. Не только о втором пришествии Христа, о жизни Христа, о Евангелии, о любви Божьей, о том, что Христос приходил в этот мир, что Он умер. Это сегодня слышит всякий человек, который хочет. Все средства массовой информации задействованы всеми конфессиями, которые проповедуют Евангелие. Вот, поэтому нужно сказать, что такого никогда раньше не было. Ни одно поколение человечества не слышало одновременно, написано, всем народам будет проповедовать. Находящимся на общем, научном, будем говорить, научном и уровне человечества сегодня выровнялось почти. Сейчас нет чрезвычайно таких диких государств, которых совсем отстают. Примерно выровнялся общий. Человечество стало жить единым общежитием, глобальным общежитием. И именно это просвещенное человечество, современное, оно одновременно во всем мире получает свидетельство о Евангелии. Это уникальное явление. Это не та, так сказать, выборочная, постепенная проповедь, которая шла через века в разных местах. Это проповедь Евангелия всем народам. И тогда придет конец. Она совершается сегодня в мире очень интенсивно через все средства массовой информации. Даже то, что вот мы сейчас говорим с вами, если это могут слышать многие люди, так? Вот, мы говорим о том, что смысл спасения заключается в том, чтобы обратиться к истине Евангелия, вечного Евангелия. Вот, значит, проповедь вечного Евангелия сразу во всем мире свидетельствует о том, что придет. Что это один из признаков конца.
1: То есть можно с достаточной степенью уверенности сегодня утверждать, что да, мы видим явный признак конца.
0: Завершение вот этой истории всемирной.
1: Завершение
0: истории. Один из признаков завершения, вне всякого сомнения. Вот этот есть один. Но в нем больше оптимизма, чем пессимизма. Это не конец света, это еще раз Бог в своей любви как бы выплескивает всю полноту света евангельского, всю полноту любви своей, все то, что Он сделал. Каждый человек во всем мире может или услышать, или прочитать, вот, если он пожелает. В мире столько библейских обществ, которые распространяют Священное Писание. Все. Это именно лучи заходящего солнца, но они самые яркие, самые наполненные любовью Божией, потому что Господь видит, в каком состоянии находится мир сегодня. Вот. И Он всю полноту, всю силу, мощь своей божественной любви обращает к человечеству через все средства, какие только есть. Евангелие не может быть насильственно навязано другим народам, как это делалось в средние века, когда крестоносцы шли для того, чтобы там обращать другие народы и так дальше, как это было в Прибалтике, как это было, значит, в Иерусалиме и так дальше. Потому что Христос хотел всегда проповедовать Евангелие. Кто будет веровать, и креститься, тот спасен будет.
1: Руслан Николаевич, какой урок из этого высказывания...
0: Это один из признаков.
1: Спасибо. Какой урок из этого высказывания Христа, род сей не придет, как все сие будет, могут извлечь люди, живущие в 21 веке нашей эры?
0: Урок из предыдущих опытов истории. Вся беда в том, что единственное, чему люди, что люди делают, это они никогда не учатся на опытах
1: прошлых.
0: Из истории прошлых.
1: Мы учимся, что мы ничему не учимся. Да,
0: прошлых поколений. Вот. Но Он, Иисус Христос, очень серьезно приводит три эпохи, которые типологически указывают на последние дни. И то, что уже было, как исторически свершившийся факт, Он приводит эпоху Ноя, Он и приводит эпоху Лота, Он приводит свое время, первое пришествие Христа, это о чем мы сейчас говорили, эпоху Иерусалима. Вот эти все эпохи, они имели нечто такое, очень характерное, что будет иметь место перед вторым пришествием Христа в наше время. Вот этот вопрос, вот эти вопросы надо нам детальнее рассмотреть.
1: Я надеюсь, мы рассмотрим эти вопросы в наших последующих передачах. Вот.
0: Хорошо бы. Хорошо бы.
1: Спасибо вам за интересную беседу. Время нашей программы подошло к концу. Нас ждет не конец света, но начало света и конец тьмы. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один, сказал Христос. Самое лучшее, что мы можем сделать, это быть постоянно готовыми ко второму пришествию, взращивая в себе крепкую веру и творя добрые дела. С вами была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Как хорошо, что мы снова можем вместе сделать зарядку. А зачем она нам нужна? Спросим у моих помощников. Ульяна, что ты думаешь про зарядку?
1: Это очень весело.
0: Ваня, а тебе почему нравится зарядка?
2: Потому что мне нравится прыгать и бегать.
0: Марина, а тебе?
3: Потому что после нее не хочется спать в школе.
0: Ребята, я думаю, что вам тоже понравится зарядка. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Нам сегодня понадобится мяч. Но для начала сделаем разминку для шеи. Встаем. Итак, мы дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Стоим так же. Руки на поясе, спина прямая. Птичка чистит перышки на грудке. И, пожалуйста, наклон головы вперед и прямо. Вдох,
4: выдох.
0: Вдох,
4: выдох.
0: И еще разок. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Голова к правому плечу и к левому. Пожалуйста, раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И еще разок. Раз. И два. Теперь у нас сова крутит головой по сторонам. Она посмотрела направо и посмотрела налево. И еще раз. Хорошо. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз и два. А теперь у нас упражнение мячик. Мячик перекатывается с одного плеча на другое. Пожалуйста, положить голову на правое плечо. Ваня, на правое плечо. И перекатываем к левому. Вот так. Медленно делаем это упражнение. Аккуратно. Хорошо. Еще. Правому медленно и последний раз. Закончили. А теперь возьмем мяч. Так, держим мяч прямо перед собой. Упражнение называется перекаты. Мы перекатываем его с одной руки вот так на другую. А вот такие мячики у нас с шипами, они даже массируют нам руки. Это очень хорошо. Упражнение для рук, для кистей. Хорошо. Молодцы.

0: вот в одну сторону и другую, в одну и в другую. Хорошо. Продолжаем зарядку. Упражнение «Повороты». Держим мяч перед собой и поворачиваемся направо и налево. Голова при этом на месте. И раз, два, раз, два, раз, два. Энергично. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два и раз, два. Молодцы. Следующее упражнение – наклоны. Поднимаем мяч вверх, кладем его на голову или за голову, как кому удобно. Наклоняемся в сторону и вытягиваем руки с мячом в сторону. Вот так. И в другую сторону. Влево. Раз. Хорошо. И вправо. Раз. Два. Наклонились, вытянули руки. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Еще наклоны. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Вдох, выдох и вдох, выдох. Молодцы. Положили мяч на пол. Упражнение вращение. Поставили ногу на мяч и вращаем мячик в одну сторону. Упражнение для наших суставов, колени и ступни. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И в другую сторону тоже так же мячик вращаем. В одну и в другую сторону. Молодцы. Поменяли ноги. Вращаем. Вправо, вправо. Мячик у нас не укатывается, да? И в другую сторону. Вот, молодцы. Угу. Энергичнее делаем вращение. Хорошо. Так, хорошо. Закончили. Упражнение на полу. Садимся на пятки. Так, мяч перед собой. Перекатываем его вперед. Упражнение пружина. И пружиничными движениями. Теперь мяч к себе. От себя. И опять пружиним. Вот так. Хорошо. К себе. От себя. Пружина. Молодцы. Еще. От себя. И пружиним. Движение. Хорошо. Теперь садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся пятками на мяч. Упражнение плуг. И наклоняемся вперед, достаем руками до носок. Хорошо. Тянемся руками к носкам. Молодцы. Тянем носочки при этом. Ноги не сгибаем. Ноги прямые. Молодцы. Еще вперед. Так, теперь мы мяч перекатываем к себе. И от себя. К себе. И от себя. Молодцы. Так. Опираемся руками сзади. От себя. Хорошо. Еще. Молодцы. Следующее упражнение. Прогибы. Мяч за спину. Возле поясницы. Ванечка, мяч за спину. Так, и ложимся на мяч, прогибаемся и руки вытягиваем вперед. Хорошо, полежали, встали. Упражнение шлагбаум. Мяч между ногами, ноги раздвинуты. Переносим правую ногу через мяч, присоединяем к левой. А теперь обе ноги через мяч. Раз. Левая нога через мяч, правая и обе ноги. Хорошо. Так, вот у нас такой шлагбаум. Молодцы. Раз, два, три. Молодцы. А теперь обе ноги через мяч. Раз. И будем делать шлагбаум в другую сторону. Пожалуйста, правая нога левая. И через мяч. Хорошо. Раз, два, три. И раз, два, три. Молодцы. Встаем. Упражнение прыжки. Мяч на полу. Прыжки. И раз, два. А теперь с разворотом попробуем. И раз, два. Раз, два. Молодцы. И раз, два. Раз, раз. Берем мяч. Мяч в руках перед собой. Прыгаем. Ноги в стороны. Мяч вверх. Мяч опустили. Ноги вместе. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Два. Раз, два. Три, четыре. Хорошо. Закончили. Немножко расслабимся. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Повисели немного. Ну вот, мы зарядку закончили сегодня. Но завтра мы вас ждем к нам в гости. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока! Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела». Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
3: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Песня «Подарок» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем увлекательное путешествие по страницам Священного Писания, исследуя богословие, исследуя науку о Боге, собирая информацию о том, как Божество представлено в Священном Писании, в первую очередь начиная с Ветхого Завета. Мы уже успели выяснить, что Бог в Ветхом Завете неоднократно говорит о Себе как о нескольких, представляя свою природу как множественность, в том числе говоря о личности, называемом «Ангел Господень», у которого то же самое имя Иегова, что и у Господа Бога. И об этом свидетельствует как Ветхий Завет, так и Новый Завет. Давайте прочитаем в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, стих 38, Деяния 7:38. «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». О чем идет речь? Перед этим 37 стих 7 главы книги «Деяния апостолов» говорит: «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня, и его слушайте». Это тот, то есть речь идет о Моисее, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на Синае. Мы узнаем, что Моисей говорил на горе Синае с ангелом. Однако мы одновременно знаем, что он говорил на горе Синае с Господом. Книга «Исход», 33 глава, описывает явление Божье, когда Господь прошел перед ним и провозгласил: «Господь, Господь Бог человеколюбивый, многомилостивый» и так далее. 33 глава и 34 глава, стихи, например, с 5 по 7. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы». То есть мы вновь узнаем, что термин «ангел Господень» и термин «Иегова» тождественны, и ангел Господень обладает божественной природой, как и сам Господь. Перед нами пример двух божественных личностей. Помимо этого, то есть помимо использования термина «ангел Господень», Библия в Ветхом Завете, рассказывая о множественности в Боге, говорит также о Сыне Божьем. В книге Даниила, в 3 главе, стихи 24, 25 и 28 рассказывают следующую информацию. Книга Даниила, 3 глава, стихи 24, 25 и 28. Термин «Сын Божий» и в этой же книге «Сын человеческий», что само по себе очень важная комбинация. Итак, Даниила 3:24 говорит: «Навуходоносор царь изумился и поспешно

ангела Господня. И это та же самая личность, которая пришла и спасла троих мужей, верных Богу, в огненной печи. И она же называется термином «Сын Божий». Итак, и Иегова, Сын Божий, и Ангел Божий – это термины, которые используются как тождественные в Ветхом Завете. У этого же пророка в книге Даниила в 7 главе описывается «Сын Человеческий» следующими словами. Даниила 7 глава, стихи с 9 по 14. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я в ночных видениях, 13 стих, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Перед нами две небесные личности. Ветхий днями, восседающий на престоле, и Сын Человеческий, который к нему подходит на облаках небесных. Это отдельные личности, отдельные существа. И вместе с тем, этот Сын Человеческий представлен как Владыка, которому дано власть, слава, царство, чтобы все народы служили ему. Это божественная личность, это небесная личность, идущая на облаках небесных. Таким образом, в рамках книги пророка Даниила мы встречаем термин «Сын Божий», описывающий природу этого второго лица божества до воплощения, во времена Даниила, приблизительно в 6 веке до нашей эры. И пророчески Даниил указывает на эту же самую личность, которая теперь называется «Сын Человеческий», но описывается как божественное существо уже в самом конце истории Земли по итогам и результатам воплощения в человеческое естество, обозначается термином «Сын Человеческий». Итак, мы увидели, что Ветхий Завет разными способами говорит о множественности в природе божества. В частности, используя термин «Ангел Господень» и «Сын Божий» и «Сын Человеческий». Помимо этого, помимо указания на множественность, на то, что Бог – это не один, а все-таки един, есть и указание на количество в этом единстве. И первое указание, именно не доказательство, а указание – это книга Бытие, 18 глава, первые три стиха. Книга Бытие, 18 глава, первые три стиха. «И явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: „Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего“». Перед нами удивительное повествование. Зададим несколько вопросов. Кто явился? Сказано, явился ему Господь в оригинале Йод-Гей-Вав-Гей, то есть Яхве и Иегова. Сказано, что он явился, показался. Что же увидел Авраам? Три мужа, три личности. Как он приветствует гостей? Он приветствует их как одного, говоря «Владыка». И в оригинале древнееврейское слово «Адонай». Таким образом, перед нами использование и единственного числа, и множественного для описания явления Божия. И указывается и количество – три. Три личности, три лица явились ему тогда, когда явился Яхве. Второй пример, содержащий указание на Троицу именно, на три единства, это книга Исаия, 6 глава, первые 8 стихов. Книга пророка Исаии, 6 глава, первые 8 стихов, говорят так. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его“. И поколебались верхи врат,

0: глаз и восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Итак, посмотрим на элементы этого видения. Кого он видел? Он, сказано, видел Господа, первый стих говорит. Это древнееврейское слово «Адонай». Затем используется в повествовании слово «Иегова», «Яхве», и также слово «Цебаот», «Саваоф». Для обозначения того, что видел Исаия, он использует три слова «Адонай», «Иегова» и «Саваоф». Дальше, рассматривая элементы видения, мы видим, что серафимы поют «Свят, свят, свят», «Троекратное свят», снова число «три». И используется множественное число «нас», «кто пойдет для нас». То есть, делая предварительные выводы, мы видим, что Исаия увидел Троицу. Он называет три имени, перед нами троекратное «свят» и использование множественного числа. Мы продолжим исследование этого отрывка в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного. Полипы носа – напасть, от которой страдают десятки тысяч людей. Как возникает это заболевание, к чему оно может привести и как его лечить? Об этом в нашей сегодняшней программе с врачом-отоларингологом Натальей Гавриковой. Здравствуйте, Наталья!
2: Здравствуйте!
1: Вообще, полипы носа – что это такое?
2: Полипы – это разросшаяся слизистая оболочка полости носовых пазух. И когда ей не хватает места, она начинает выходить в полость носа. И формируются сначала небольшие, маленькие полипы, а потом уже значительные, большие полипы, которые можно даже видеть невооруженным глазом.
1: А только почему происходит такое с человеком?
2: Происходит это из-за нескольких причин. До конца еще специалисты не разобрались, из-за какой конкретной причины это происходит, но выделяют несколько основных, три основные причины, из-за которых это происходит. Первое – это аллергизация организма, развитие аллергического ринита. Аллергический ринит сопровождается утолщением слизистой оболочки, сопровождается выделениями слизистого характера, отечностью.
1: Ну да, она же все время воспаленная.
2: Она все время воспаленная, перекрывается просвет решетчатых пазух, гайморовых пазух, и нарушается кровоснабжение, нарушается воздухообмен в пазухе и приводит к застаиванию развития хронического воспаления. Кроме того, это искривление носовой перегородки, это увеличенные носовые раковины, это все, что может затруднять носовое дыхание.
1: То есть анатомические это такие особенности
2: анатомические
1: человека?
2: Анатомические особенности, физиологические особенности. Когда увеличено физиологически, то есть первоначально была увеличена средняя носовая раковина, или она увеличилась в результате такого заболевания, как вазомоторный ринит или хронический ринит. То есть все опять, что создало проблемы для свободного носового дыхания.
1: А третья причина?
2: Третья причина – это наличие хронического воспалительного процесса в пазухах носа, в гайморовых, в лобных, в решетчатых пазухах носа. Наличие кист, то есть различных тоже препятствий, которые нарушают нормальному функционированию пазух.
1: А как человек может понять, что у него развивается такое заболевание? Ведь его, наверное, тоже лучше на самых ранних стадиях как-то обнаружить.
2: Безусловно. Лучше всего любое заболевание лечить на ранних стадиях. Если в результате насморка длительное время он пользуется каплями, и вдруг капли перестали ему помогать, до этого вроде бы помогали, а тут перестали помогать, это может быть одной из причин, что у него именно полипы, что уже не просто увеличенная слизистая оболочка в полости носа, она уже не реагирует на лекарственные средства, а есть уже какое-то анатомическое препятствие, которое возникло вдруг, и это могут быть те же самые полипы. Еще одним признаком полипов это может быть нарушение обоняния. Но оно, в принципе, когда нос заложен и так, оно как бы нарушено.
1: Да, оно страдает.
2: А вот если вот на фоне вроде бы нормального здоровья, вроде бы не простывал человек, а вдруг
1: не болеет,
2: а вдруг у него начинается нарушение дыхания, нарушение обоняния. А связано это с тем, что обоняние именно у нас воспринимается в верхних отделах носа. Там находится обонятельная зона. И все нарушения прохождения воздуха в этом отделе способствуют нарушениям обоняния. А полипы чаще всего он именно в этом месте и начинает расти.
1: То есть это еще такой сигнал, да, который может нам показаться каким-то несущественным, но нужно на него обратить внимание.
2: Еще признаки. Вот часто, когда пациент заходит ко мне, я уже, бывает, с порога вижу, что у него есть полипы. Даже не вижу, а слышу. Особый гнусавый оттенок голоса. Чем-то отличается от всех гнусавых оттенков, от простой заложенности, от хронического гайморита. При полипах он имеет особый какой-то даже вот звук.
1: Для опытного врача только.
2: Только с годами начинаешь уже это. И говоришь, скорее всего, у вас полипы. Человек садится, берешь носовое зеркало, смотришь, на самом деле есть полипы. И небольшие слизистые выделения из носа. Причем они не такие, как насморк. Они не обильные, какие-то даже более жидкие, чем слизистые выделения. Uh-huh. Едкие. Где-то вот они разъедают наружный. Снаружи это видно, вот в такую зону покраснения, так называемой мацерации кожи. Ну, тоже может говорить о полипах.
1: А следующий тогда вопрос. Как их все-таки лечить?
2: Лечить полипы очень сложно. Может быть, даже легче профилактировать их, чем лечить. Радикальным методом, наверное, даже нет ни одного метода, который мог бы совершенно бы человека избавить от полипов один раз и на всю жизнь. Более радикальным методом является оперативное лечение. Причем в последние годы операции стали более щадящими. Если раньше, я помню, когда была еще молодым врачом и училась делать эту операцию, мы брали специальную металлическую петлю, прицеливались, набрасывали эту петлю на ножку полипа, затягивали, вырывали силой. Ну, тут уже отрывали все, что будет рядышком с этим полипом. Особенно, если это было не первое удаление, если это уже было второй или третий раз полип, и там сформировалась грубая рубцовая ткань, последствия, конечно, были непредсказуемы, что там происходило.
1: Да, что там еще оторвется.
2: Сейчас методы усовершенствовались, появилась эндоскопическая хирургия, появились маленькие специальные аппаратики, такие, как, ну, похожи на блендер или как маленькую мясорубку, которая очень быстро вращается и засасывает содержимое, что можно подойти к полипу, очень аккуратненько его убрать, практически до самой ножки, не повредив окружающие ткани и структуры.
1: Слава Богу, что наша медицина развивается.
2: Слава Богу. Бог, видимо, руководит этим процессом тоже. Но здесь можно заниматься профилактикой дальнейшего возникновения полипа.
1: То есть они могут снова возникнуть, да, потом?
2: Очень часто они возникают снова. Но если правильно себя повести, можно свести этот процесс возникновения полипов к минимуму. Тут нужно промывать, тут нужно удалять корочки, специально отмачивать их, аккуратненько их убирать, промывать полость носа, принимать специальные антигистаминные препараты, местные гормональные препараты. Кстати, вот эти местные гормональные препараты, они иногда помогают. Они не всасываются, кровь действует только на слизистую оболочку. Сегодня многие люди боятся гормональных препаратов, но разработаны более безопасные средства. Если вовремя их использовать, то можно свести свои проблемы к минимуму.
0: Живой источник.
1: Также... Потому что я читала, что последствия полипов, они вообще-то очень серьезные. Это может привести даже к астме.
2: К астме приводит и аллергизация организма. Дело в том, что полипы иногда считают, что это некоторый такой защитный механизм, что, разрастаясь, полипы, уже аллергизированный организм, уменьшает количество аллергенов, которые поступают через воздух в нижние отделы, в мелкие воздухоносные пути, да, не позволяют им в таком количестве туда приходить и как бы уменьшает возникновение бронхиальной астмы. Но это только теория на сегодняшний день.
1: Предположение,
2: ну, есть,
1: да?
2: Такое предположение, да. Верное, но или неверное, со временем медицина это докажет.
1: Но факт, что в организме есть какие-то нарушения, скорее всего, говорящие об аллергизации.
2: То есть бронхиальная астма может развиться и при наличии полипов, бронхиальная астма может развиться и когда полипы будут удалены. Скорее всего, аллергический ринит первоначально является вот этой причиной, которая уже потом приведет к полипам, и потом уже к бронхиальной астме. Тут нужно вовремя среагировать на аллергический ринит, заняться его профилактикой и его ранним лечением.
1: То есть получается, что профилактика развития полипов, она вытекает из трех причин, как мы говорили, да? То есть если, может быть, со своей анатомией какой-то, ну, мы не можем ничего поделать, потому что...
2: Говорят, мы можем поделать. Мы можем исправить искривленную носовую перегородку.
1: Но говорят, что она потом снова как бы тоже разрастается в этом месте или что-то
2: нет,
1: еще.
2: Носовая возникает? Перегородка, нет? Она исправляется один раз. Если не было повторных ударов и повторных травм, она, в принципе, и будет такой вот прямой.
1: Ну, у нас, по крайней мере, есть еще два фактора тоже, на которые мы можем воздействовать. Это аллергизация, да, и хроническое, да, воспаление. Здесь не требуется оперативного вмешательства.
2: Совершенно верно. И здесь от нас
1: мне кажется, зависит. Я бы начала с этого, а не с операции по выравниванию своей перегородки.
2: На самом деле, к операциям всегда нужно приходить в последнюю очередь, потому что каждая операция, она, конечно, где-то и облегчает, но она имеет и массу побочных эффектов. И не всегда операция бывает удачной. Это бывает 50%, бывают иногда осложнения. Но сегодня хирургия развивается, когда все в меньшей степени. Но мы даже врачи не торопимся назначать больному хирургическое лечение. Пытаемся использовать весь арсенал лекарств, которые можно использовать, и способов, и профилактики, которые можно использовать до хирургического этапа.
1: То есть здесь нужно будет заняться очагом, например, хронической инфекции, да? Что, да, здесь можно посоветовать?
2: Ну, вовремя обратиться, противовоспалительные препараты, противовоспалительные травы, промывание, купировать быстрее хронический гайморит, хронический этмоидит или другой синуит. Хроническое воспаление полости носа, вовремя взять больничный лист, вовремя полечиться, не махать на себя рукой, заняться собой и сделать все для этого необходимое, чтобы быстрее процесс свелся на нет. Это правильное питание, будет опять повышение своего иммунитета, помнить, что нужны прогулки, помнить, что нужен достаточный сон, который является наиболее мощным эффектом, обладает иммунным для восстановления нашего иммунитета.
1: Там, да, помните, наверное, такой... чаще всего он и страдает у нас.
2: Там такой особый гормон мелатонин вырабатывается, который является самым мощным иммуностимулятором в нашем организме, который извне, даже ни одним лекарственным препаратом мы не можем это компенсировать, но он вырабатывается внутри нашего шишковидного тела. В нас, Богом, заложен процесс восстановления. Поэтому помнить, что 10-30, 10 часов – вот это время, когда нужно отходить ко сну, спать,
1: да, потому
2: в полной
1: что мелатонин
2: темноте.
1: Именно в это время интенсивнее, да, вырабатывается.
2: Спать именно при полной темноте, открывать форточки, чтобы свежий ночной был более свежий, воздух более чистый. Кстати, насчет проветривания помещений, это тоже одна из профилактик аллергического ринита. Если у нас сырое помещение, если склонное к образованию плесени на стенах, плесень является очень мощным аллергенным фактором. Проветривая его, мы можем также уменьшить количество пыли в доме. Мы можем использовать частую влажную уборку. Тем самым мы профилактируем и аллергический ринит, и как следствие его развития полипов. Кроме того, город, в котором мы живем, если там сильное загрязнение воздуха, это будет причиной развития аллергического процесса.
1: Но с этим-то ведь мы ничего не можем поделать. Не переезжать же жить в другое место. У нас
2: мы можем
1: связи, работа.
2: Чаще выезжать. Мы можем чаще выезжать за пределы города туда, где чистый воздух. Возле открытых водоемов воздух гораздо чище. Мы можем, выбирая свой путь, идти не нагруженной автомобилем магистралью, а где-то свернуть во двор и пройти более чистое место.
1: Даже за домом будет воздух уже другой?
2: Будет воздух чище. Будет воздух чище. И особенно мы что же можем сделать? Мы можем помочь своим детям. Помня, что воздух выхлопных газов автомобилей скапливается на уровне 1,5 метра. Мы, взрослые, идем выше этого уровня и дышим чистым, сравнительным воздухом. А ребенок, который идет рядышком с нами, он находится в зоне грязного воздуха.
1: Самый-самый грязный.
2: И вот здесь слизистая, когда она имеет раздражение от загрязненного воздуха, становится красной, она более... становится податливой к воздействию аллергенов. Аллерген садится, аллерген цветочной пыли. Вот сейчас начнется у нас с вами бурное цветение. И, кстати, автомобилей станет тоже больше, потому что многие водители имеют только летнюю страховку.
1: И пыли на улице.
2: Да, мы все выйдем на улицу и будем подвергаться этому воздействию. Поэтому эти факторы можно помнить и выбирать для себя путь.
0: Живой источник.
2: Но каким бы воздух ни был грязным на улице, наиболее загрязненный воздух будет все-таки в помещении. В помещении мы используем плиты, открытые, когда у нас есть огонь, сгорание органического топлива происходит открытым способом.
1: Газовые плиты, да?
2: Газовые плиты. Здесь важно иметь вытяжку обязательно, которая могла бы удалить лишнее. Проветривание более частое. Особенно, когда мы стираем много или много влажности. Сейчас у нас... отключат отопление, это будет облегчением для нас, потому что
1: да,
2: воздух пересушенный, он тоже являлся фактором, который провоцировал и риниты. У нас была сухая слизистая оболочка, мало покрыта слизью, мало защищенной. Теперь, когда выключат отопление, будет уже воздух более влажным. С одной стороны, это будет для нас легче. Но с другой стороны, у нас стирка будет сохнуть дольше, воздух будет более влажным в помещении ванны, может чаще формироваться здесь плесневый грибок, который будет являться
1: надо
2: очагом.
1: Надо выставить стирку на балкон.
2: Очень полезно. Сушить, встряхивать. Кстати, перед стиркой встряхивать для того, чтобы убрать лишние пыль, особенно вот, которые случайные петели, которые остаются в постели. Встряхивать чаще. Кстати, тут тоже есть хорошая рекомендация насчет постели. Во-первых, мы можем стирать свое постельное белье специальными средствами, которые борются с клещом для домашней пыли. А кроме того, когда мы встаем утром, мы можем оставить постель на несколько минут для того, чтобы влажность, которая сохранилась после нас в постели, она испарилась, и постель немножко высохла. Или запустить солнечные лучи, которые обойдя...
1: Но именно без стекла ведь, да, солнечные лучи?
2: Без стекла прямые... даже будет лучше. Будет прямые солнечные лучи, а не бактерии. Все погубят, особенно туберкулезную палочку. Она ничто ее не берет в домашних условиях, кроме вот прямых солнечных лучей.
1: Удивительно, такое простое Богом данное средство.
2: Губит. Лучше ничего не придумано до сих пор, чтобы его уничтожить.
1: То есть мы сейчас постепенно перешли от профилактики поливов профилактики аллергического ринита, который является одной из причин
2: этого. И общих профилактических методов, да. Любого ринита, любой простуды и любого воспаления.
1: Ну, в школе мы заговорили так подробно об аллергическом рините. Хотелось бы услышать какие-то рекомендации, которые человек мог бы использовать, кроме медикаментов.
2: Да, есть такие средства, которые можно помочь себе не только антигистаминными препаратами и специальными каплями. Можно использовать простое профилактическое средство, как промывание полости носа или просто закапывание солевого раствора. Дело в том, что когда человек ходит по улице, он собирает большое количество пыли на свои слизистые оболочки.
1: Особенно в городах.
2: В городах это загрязненные, это может быть и сажа, и выхлопные газы, и пыль, которая с дороги поднимается. Все вместе, этот композит откладывается в полости носа и создает дополнительные проблемы. То есть постоянно аллерген рядом, постоянно слизистые. Приходя домой, можно смыть это дополнительные аллергены со своей полости носа, просто закапывая солевые капли.
1: Пипеточкой, да.
2: Даже если они проглотят, взрослый или ребеночек, если это проглотит, попадет в желудок, там полностью это обезвредится. Можно отсморкать и вперед сделать это промывание, то есть более интенсивное промывание солевым раствором. Кроме того, мы можем, когда утром встаем, тоже у нас формируются корочки дополнительные слизистые на полости носа. Мы тоже дышали той же домашней пылью всю ночь.
1: А зимой у нас был очень такой сухой воздух, да, в комнате
2: да,
1: всю ночь?
2: Да, вот сухой воздух зимнего периода – это очень агрессивный воздух по воздействию на слизистую оболочку. Кроме того, все методы, которые будут справляться с заложенностью носа, контрастные водные процедуры, контрастные ванночки для носа, они тоже нам помогут справиться с аллергическим ринитом.
1: А меня всегда вот пугают такие постоянные промывания носа. Мне кажется, вдруг там у нас какая-то полезная флора живет, а мы ее будем смывать так беспощадно.
2: Поэтому утро и вечером будет достаточно. То есть утром промыли, и когда мы приходим, может быть, перед самым сном, вечером, то будет уже достаточно.
1: И это нам не повредит?
2: Нет.
1: Спасибо, Наталья. Действительно, рекомендация очень простая по выполнению и по стоимости. Надеемся, что вам, дорогие друзья, помогли эти советы. Если же у вас остались вопросы, вы можете нам позвонить или написать, или зайти на наш сайт. Желаем вам здоровья, счастья и радости. Божьих благословений. До свидания.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня в нашей студии гость, очень знающий, опытный человек, магистр теологии, религиовед Джабир Исмаилович Исхаков. Джабир Исмаилович, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Спасибо, что вы выбрали время и пришли к нам.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Спасибо и вам тоже.
1: Джабир Исмаилович, раз у нас такая тема – пророки в Коране, ну тогда сразу первый вопрос. Вот пророк – это кто?
2: Да, Бог или человек.
1: Да? Ну да, Бог или человек, или там, ну, допустим, ну, бизнесмен, да, у которого есть какой-то план развития, который может заранее прочитать рынок, аспекты его, и говорит, вот я четко знаю, что у меня будет прибыль в этом году, если я продам вот то-то и вот это.
2: Он бизнесмен.
1: Не, но он же предвидит будущее.
2: Нет. Пророк, вы знаете, они были не только в Коране, они были в Священном Писании, в Торе. Угу. Пророк...
1: То есть пророки в священных книгах или пророки в религиях.
2: Да, в Священном Писании, но мы будем говорить пророков... О пророках будем говорить в Коране. И вы знаете, по-арабски пророк будет наби. А на арамейском языке будет нави, потому что языки очень братские, похожие. И это тот человек, который ведет соответственную жизнь. Жизнь в послушании Богу. Жизнь в поисках Бога. Жизнь о вопрошении всегда к Богу. И вот таковым людям Бог открывает свою волю. Волю на какой-то определенный момент.
1: Понятно. То есть пророк – это тот человек, который не просто ищет, потому что можно всю жизнь искать Бога, всю жизнь заниматься аскетизмом, жить где-то отдельно в какой-то келье или где-то в удивленном месте в пустыне. Но это тот, который получает ответ еще. А вот дальше с ответом. Что он делает?
2: Видите, Бог открывает пророку свою волю для того, чтобы он донес эту волю для людей. Для людей того времени, того места и того периода.
1: Ага, то есть, скажем так, пророк в пещере – это не пророк.
2: Он...
1: Пророк должен идти к людям,
2: конечно,
1: потом с этой вестью.
2: То есть, если он получил весть от Бога и прячется в пещере, то он может даже получить наказание от Бога, потому что Бог на него возлагает какую-то ответственную миссию донести до определенных. Может быть, это может быть один человек, может быть, семья, может быть, народ, может быть, город. Но есть весть от Бога у этого человека.
1: Понятно. А вот сколько вообще было пророков? Можете приблизительно сказать?
2: Вы знаете, написано, что 24 тысячи пророков было, более 24 тысяч пророков.
1: То есть это Коран говорит?
2: Да, это Коран говорит.
1: То есть фактически на каждое время был пророк. То есть не было времени, когда люди не могли ничего знать.
2: Видите,
1: о Всевышнем.
2: Чем отличаются пророки, скажем, Торы и Евангелия от пророков Корана? В Коране все те, кто общался с Богом, Коран их называет пророками. Угу. И вы знаете, может быть, в наших будущих передачах, когда мы будем называть чье-то личное имя пророка, ну, так принято в культуре, так принято вот в исламских традициях, что нужно с почетом и с уважением относиться к имени пророку и желать ему добра или там желать ему мира от Бога.
1: Да, то есть мир и благословение молит Всевышнего.
2: Да, поэтому, может быть, мы сейчас пока говорим просто о пророках, но в будущем мы, когда будем говорить о пророках и называть чье-то личное имя, мы приемлем эту традицию и приветствуем, чтобы у каждого пророка был мир от Бога. Потому что в традициях исламской культуры
1: так положено
2: нужно, называть. Да, называть саллаллаху алейхи вассалям, или да будет с ним мир, или да будет с ним благословение Божие. Но я хочу точно сказать, что называя каждое имя пророка или его личность, мы будем иметь это в виду.
1: Спасибо. А можете перечислить хотя бы некоторых пророков, о которых говорится в Коране?
2: Да. Вот посмотрите. В Коране сура, шестая сура Аль-Анам, 84-й текст. Аль-Анам переводится как «скот». Сура Аль-Анам 6, 84 аят. Здесь перечисляются следующие имена. «И дали мы ему Исхака и Якуба», имеется в виду Аврааму. Аврааму.
1: А можно тогда сразу какую-то, если они созвучны с библейским текстом, как-то...
2: Да, понял. Хорошо, я буду называть сначала восточное название, а потом буду говорить это. «И дали мы ему Исхака, Исаака и Якуба, Иакова, и всех направили по верному пути, а прежде мы стезю прямую Нуху, Ною указали, и из его потомства Дауду, Давиду, Сулейману, Соломону, Аюбу, Иову, Юсуфу, Иосифу, Мусе, Моисею и Харуну, Аарону. Так воздаем мы тем, кто делает добро. И Закарии, Захарии, и Яхье, Иоанну, и Исе, Иисусу, и Ильясу, это Елисей, ведь они все из ряда правоверных, и Исмаилу, это Измаил, и Аль-Исаю, Юнусу, это Иона, и Луту, Лот. Их всех вознесли мы над мирами».
1: Слушайте, ну это же перечисление фактически всех библейских героев в данном случае.
2: В данном случае абсолютно. Даже Лот назван как бы вот возвышенным над мирами.
1: Так, ну посмотрите, тогда вот взаимосвязь опять Библии и Корана в данном случае. Библия говорит, это великие люди, это пророки. Ну, может быть, о некоторых не говорится, что это пророки, но это патриархи, да? То есть это те, которые предводители, скажем, народа или семьи своей. Но Коран говорит о том, что это тоже великие люди.
2: Это люди, которые шли прямым путем.
0: Пророки в Коране.
2: Это люди, которые всегда искали этот верный путь. Вы знаете, первая сура Аль-Фатиха, она переводится как «начинающая», она состоит из 7 стихов. И в этой суре каждый день правоверный представитель ислама начинает обращаться к Богу и просит, ну там первые 4 стиха, они возносящие и прославляющие, и хвалящие Бога, но самая суть, когда проситель обращается и говорит, «Сират аль-лазина анамта алейхим», «Сират, путь, укажи мне путь, прямой путь, по которому шли праведники».
1: Ага.
2: И вот здесь вот описано, кто эти праведники. И мы ясно читали, что Бог вел их прямым путем.
1: А тогда вопрос. Вот смотрите, каждый мусульманин ежедневно, минимум 5 раз в день просит «веди меня прямым путем».
2: Да.
1: Аллах говорит, вот пророки, смотри, пожалуйста. То есть их пример – это и есть прямой путь. Так получается.
2: Их жизнь.
1: Их действия.
2: Их отношение к Богу. Вот это является примером для всех, скажем, мусульман сегодня.
1: Вот интересно, вот это даже такая аллюзия своеобразная, вот прямой путь. То есть какой-то определенный знак, да, вот где Аллах показывает вот направление, туда иди, да. То есть вот есть знак прямая дорога, да, есть знак поворот направо. И вот, кстати, здесь может быть и вот развить эту дорожную тематику. А так или иначе, у Аллаха есть определенные знамения, да, которые он показывает. Вот так. Что сегодня еще может быть знаменем Аллаха?
2: Вы знаете, вот если мы коснулись дорожную тему, да, то эти знаки, которые Бог давал через своих пророков, он имеет в виду направление. Мы в наших передачах будем рассматривать, что у каждого пророка есть свое знамение, своя миссия, и каждый пророк призван, знаете, ну, как бы начальную работу закончить до, скажем, от Вышнего. Ну, вот, к примеру, если мы забежим немного вперед, Адам – первый пророк, но он не справился с возложенным на него, миссией, не справился. И вот теперь пророки нужны были для того, чтобы вести остальное человечество по прямому пути. И вот на этом пути нужны были знаки и знамения или какие-то подсказки.
1: Куда
2: двигаться? Вот для этого пророки нужны были, чтобы человечество искало этот прямой путь. Угу. Этот прямой путь. Вы знаете, многие делают, может быть, какую-то заведомо ошибочную строят может быть, какую-то теологию того, что те, кто не пошел прямым путем, это определенные уже на сегодняшний день известные люди. Знаете, вот в некоторых, скажем, переводах Корана указано, что неправедными уже являются те, кто сегодня есть. Угу. Я не хочу перечислять, я не хочу говорить, не хочу людей как-то направлять на то, что вот это неправильно. Просто когда идет речь о правильности пути, то есть там идет прошение, укажи нам праведный путь, но чтобы это был не путь неблагочестивых или не грешников. Понимаете? Тут приводится две классификации людей. Праведные и неправедные, или падшие. И вот некоторые сегодня люди стараются указать, что падшие люди – это определенные сегодня живущие религиозные миры, понимаете? Это религиозные народы, что якобы Бог на них возложил какую-то ответственность,
1: а они не понесли.
2: Они не справились, и все.
1: Понятно.
2: Я думаю, что это... Вот,
1: ну, если мы так дальше пойдем, то, в принципе, у любого пророка были проблемы. Любой пророк, он просил прощения у Всевышнего за одно или другое или третье. То есть пророки были только знаками на пути. Если я еду, и я вижу грязный знак, я ж не возмущаюсь, что вы тут мне поставили. Я смотрю все равно на стрелку, на направление, куда мне нужно двигаться.
2: Да.
1: Точно так же, наверное, здесь. Если, допустим, и были проблемы, но это не значит, что это путь плохой. Это значит направление, вот туда дальше иди.
2: Это значит, что перед вами стоит испытание, но это испытание Бог вас уже предупредил. То есть ему интересно, чтобы вы прошли это испытание, но были, вот сохранили свое достоинство, свои отношения с Богом. И вот этим пророки и были нужны народам, семьям, городам, для того, чтобы их спасти. Понимаете, как знаки нужны для того, чтобы спасти нам жизнь, так и пророки были теми, скажем, знаками от Всевышнего, чтобы спасти или народ, или город, или семью, или отдельно взятого человека.
1: Хорошо, а какая еще вот награда тем людям, которые, допустим, следуют за пророком? Ведь не всегда следование указкам пророка, ну, оно приносит тебе добро. Так или иначе, это подразумевает какое-то отречение, так или иначе подразумевает, что ты должен что-то сделать, что тебе не свойственно иногда. Ну, даже элементарно жертву какую-то принести, может быть, там жертвуя там, работой своей, там, или элементарно жертвуя деньги кому-то. И вот это вроде бы, с одной стороны, благое дело, но это же убыток для меня. А какое вознаграждение? Ведь не труден ли этот путь?
2: Видите, когда мы ожидаем благословения от Бога, сегодня мир настолько испорчен, что он ожидает благословения, в арабском языке это будет баракат, баракат Аллах. И вот люди ожидают, что вот эта барака или барака от Бога на меня изольется в качестве какого-то ощутимого богатства.
1: Ага, то есть какой-то такой подарок, что я двумя руками понесу.
2: Да, а может быть и не понесу, может быть поеду на этом подарке, понимаете?
1: И заеду в какое-то новое здание там.
2: Да, да, понимаете, вот... То есть сегодня мир настолько испорчен, что он считает, что благословение Божие, или вот барака Аллаха, баракат Аллаха, это ощутимые вещи, которые мы должны получить в своей жизни за какие-то наши благие деяния.
1: То есть хорошо заработал, хорошо получил.
2: Знаете, я вам что скажу? Вот это очень хорошо сказывается, когда человек становится уже пожилым и седым, и очень, скажем, человеком пожилых лет, когда вы приходите в какое-то селение, заезжаете в какой-то город, приезжаете на какую-то улицу, и абсолютно незнакомые люди приходят, встречаются с вами, обнимают вас, кланяются, благодарят вас и оказывают вам уважение и честь. И вы удивляетесь. Вы говорите, за что мне такое? Я вас никого не знаю. И вы меня не знаете. А они говорят, нет, мы знаем вас. Откуда вы меня знаете? Мы знаем ваших детей. Или говорят, мы знаем вашего сына. Или говорят, мы знаем вашего внука. Он очень добрый человек. Он в нашем обществе уважаемый человек. Потому что он делает добро нам. Мы его любим. мы стараемся вот уважать его родных и близких. И вот мы сегодня узнали, что вы его отец, вот это самое почетное место, будь то свадьба или какое-то мероприятие, вот это почетное место для вас.
3: То есть это не купишь ни за какие деньги.
2: Абсолютно.
3: Да, то есть ты это не возьмешь.
2: Сергей, если вы приедете даже на дорогом Мерседесе, знаете, там будут уважать Мерседес, да. Но не вас.
3: Да. А кто-то на другом приедет.
2: Есть одна очень смешная история, когда человек приходит в костюме, сначала в одном старом костюме, потом в другом костюме, и его видят, что у него новый костюм и дорогой, его пускают, а потом он садится и начинает кормить свой костюм. Ему говорят, что ты делаешь? Он говорит, я кормлю костюм. Почему? Потому что не я сюда пришел, а костюм мой сюда пришел, понимаете? А вот благословение, о котором я сейчас сказал, вы его не купите. Это плоды вашей жизни, которые вы посвятили ради Бога. И Бог никогда в долгу не останется.
3: Спасибо. Итак, оказывается, благословение – это доброе имя, это честь, это уважение, это незапятнанный характер, это добрая репутация, это продолжение твоего характера в детях.
2: Я хотел бы сказать, это ваши отношения с Богом, которые вы сохранили с детских, юношеских лет.
3: Ага, спасибо. И как раз пророки, они должны были вот это вот в людях воспитывать. Они указывали на это.
2: Доносить это.
3: Спасибо. Спасибо огромное за такую беседу. Мы теперь знаем, кто такие пророки. Спасибо вам, дорогие друзья. Я думаю, что у вас будут, наверное, возникать какие-то вопросы. Поэтому не стесняйтесь, пишите на адрес нашей редакции, пишите нам, мы с удовольствием готовы ответить на все ваши вопросы. До свидания. Всего доброго.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад вновь встретиться с вами в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Мне сегодня хотелось бы поговорить с вами еще об одной библейской личности, которая поможет нам, наверное, переосмыслить наши сегодняшние ценности и посмотреть, в чем же мы сегодня нуждаемся, в каком особом ободрении. Я благодарен вам за то, что вы уделяете ваше драгоценное время для того, чтобы побыть в этом общении с Божьим Словом. И вы знаете, друзья, я хочу также поблагодарить вас за ваше терпение, потому что именно о терпении и пойдет наш сегодняшний разговор. Вы знаете, что терпения нам сегодня именно и не хватает, потому что в этом мире, преисполненном зла и насилия, так сегодня трудно удержать себя в руках. Когда мы смотрим на это вопиющее беззаконие, которое творится вокруг, на разного рода несправедливости, на все, что сегодня делается на нашей земле, Библия говорит нам следующие слова. «Здесь терпение святых». Я очень хотел бы, чтобы наша сегодняшняя программа помогла нам набраться больше этого терпения. Потому что Библия говорит о том, что в наше последнее время людям, которые имеют мир с Богом, им нужно именно терпение. Для того, чтобы терпеть, терпеть и еще раз терпеть. Итак, Библия рассказывает нам о человеке по имени Моисей. Он родился, как вы помните, в египетском плену. По Божьему провидению он воспитывался при дворе самого египетского монарха. Он получил передовое образование на то время. Он имел дворянский титул, несмотря на свое еврейское и рабское происхождение. Он был уже почти наследником престола египетского. И вот Библия говорит о том, что Моисей находился в Египте до совершенного возраста. До возраста 40 лет он воспитывался, получал образование, он готовился уже стать египетским монархом. Как интересно, друзья, многие археологи сегодня поражаются величиной египетских статуй. Там есть статуи и пирамиды различным египетским монархам. Если мы с вами будем внимательно смотреть на эти египетские пирамиды, если будем изучать труды передовых ученых и археологов, то мы с вами не найдем во всем Египте ни статуи, ни пирамиды, которой посвящалась бы Моисею. Знаете почему? Потому что Моисей не умер в Египте. Вот что о нем пишет апостол Павел. «Веруя Моисей по рождении, 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Веруя Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою он оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы дитя невидимого, был тверд». Итак, Священное Писание говорит о том, что Моисей пришел в возраст 40 лет, возраст совершенства, в то время, когда нужно уже было войти на египетский престол и управлять этим огромным государством, он решил бежать в пустыню и пасти 40 лет, другие 40 лет овец в Мадиамской пустыне. Это школа Моисея. Она способствовала тому, чтобы

школы. Ты должен пойти и вывести израильский народ из египетского плена. И Моисей идет в эту страну, из которой он когда-то бежал. Он встречается с этими монархами, с которыми он когда-то правил в одной стране. Теперь перед ними стоит уже не гордый египтянин, а смиренный пастух, от которого пахнет овечьей шерстью, в руках которого не царский жезл, а пастушеский посох. И Господь через Моисея делает великие дела. Моисей выводит израильский народ из Египта и 40 лет ведет их по безводной пустыне. О, сколько раз израильтяне брали в свои руки тяжелые камни, чтобы бросить их в сторону этого кроткого пастуха, который когда-то был монархом Египта. Моисей ведет израильтян 40 лет. Эта школа терпения Моисеева продолжается. И вы знаете, друзья, Моисей сдал экзамены этой школы на отлично. Потому что Господь говорит о нем в Священном Писании, что Моисей был кратчайшим на земле человеком. Он сдал экзамены школы терпения на отлично. Подумайте, друзья, человек, который обладал великой властью, который обладал великим авторитетом, он не пользовался ни властью, ни силой, ни авторитетом своим, он был кратчайшим человеком. Он прошел эту школу терпения на отлично. Дорогие друзья, Господь говорит о том, что мы должны научиться сегодня терпению. Мы должны сегодня со снисхождением относиться к проступкам наших ближних, если это возможно. Господь желает нас научить терпению, такому терпению, какому Он научил Моисея. Он хочет из нас, сегодняшних гневливых людей, сделать кротких и молчаливых тружеников. Тех людей, которые имеют свой авторитет, тех людей, которые имеют свой определенный вес, и тех людей, которые терпят, которые имеют терпение, которые имеют послушание. Господь хочет из нас сделать тех людей, которые смотрят поверх проблем, взирая на сегодняшнее беззаконие, на сегодняшнее безобразие. Господь говорит, здесь терпение святых, здесь терпение того, кто странствовал 40 лет по Мадиамской пустыне, пася овец. Здесь терпение того мудрого человека, который вел израильский народ 40 лет по безводной пустыне. Терпение – это не означает послушание беззаконию, а терпение – это означает душевное спокойствие, это означает уравновешенность, это означает авторитет терпеливого человека. Я очень хочу, дорогие друзья, чтобы мы сегодня научились из нашей сегодняшней темы терпению Моисея. Очень хочу, чтобы, пройдя через эту жизненную школу трудностей, чтобы мы сдали наши экзамены на отлично, чтобы о нас сказали, это самый терпеливый человек, у него нужно поучиться, как мы учимся об этом у Моисея.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Что такое ложное чувство вины и как его определить? Одна женщина делится своими переживаниями. У меня такая проблема, я все время чувствую себя виноватой. Во всех ситуациях, пусть даже самых крошечных. Причем пусть произойдет что-то очень серьезное или сущая мелочь, но чувство вины абсолютно одинаковые силы. Произошел конфликт, я анализирую поведение свое всех участников и тщательно ищу, где моя ошибка. Самое противное, что я ситуацию буду анализировать до тех пор, пока все-таки не найду хоть какую-то зацепку. Пусть в искаженном виде, но чтобы эта зацепка говорила о том, что я все-таки виновата. Я устала от этого, умом понимая, что неверно поступая, но ничего изменить не могу. И второй момент. Я сама готова последнее отдать другим. Кому-то нужна помощь. Я считаю своим долгом сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь, даже в ущерб себе. Но я не могу сама принимать помощь от других. Мне сразу же становится как-то неловко за себя. Дошло до смешного, что когда мне на работе подарили цветы, я расплакалась от такого внимания ко мне и также чувство вины. Правда, не знаю, перед чем. В то же время я знаю, что не играю роль жертвы. Например, бывает, что после поисков вины я все-таки понимаю, что как ни крути, но не виновата. Я не могу понять, почему так остро чувствую вину и почему она всегда имеет абсолютно одинаковую силу при разных ситуациях. Почему я считаю себя виноватой, когда мне делают что-то хорошее? Что же такое ложное чувство вины? Понять, что такое ложное чувство вины, можно из самого названия. Это ложное чувство вины. Ложное чувство вины возникает не из-за нарушений каких-то данных нами обещаний или договоренностей, но по причине согласия с оценкой других людей. Людей, которые делают нас виноватыми за то, что мы не нарушали. У ложного чувства вины есть и другие названия. Воображаемая или мнимая вина, комплекс вины, гипертрофированное чувство вины, невротическое чувство вины, патологическое чувство вины. Эти названия говорят только о том, насколько серьезными могут быть последствия от ложного чувства вины. Что же получается? Если я испытываю мнимое или патологическое чувство вины, я ненормальный? Чувство, каким бы оно ни было, хорошее оно или плохое, это чувство, и мы его испытываем. Тут нет нашей вины. Скорее всего, нас такими сделали. Каковы источники ложного чувства вины тогда? Первое – нездоровая обстановка в семье. К сожалению, но чаще всего человек может наследовать ложное чувство вины именно в семье. В такой семье, где нет здоровых, зрелых отношений, родители создают некий идеал ребенка, которому мальчик или девочка должны соответствовать. Но любой ребенок хоть в чем-то не дотягивает до идеала, согласитесь. Он может быть, например, послушным, но пугливым. Хорошо учиться, но плохо играть в футбол. Быть веселым и добрым, но не разбираться в математике. Получается, что любой ребенок всегда остается хоть в чем-то плохим. Родители же, искренне желая ребенку добра, время от времени указывают ему на то, что он плохой, то есть не идеальный. Второе. Люди, навязывающие нам ложное чувство вины. Вину мы чувствуем всякий раз, когда кто-то говорит нам, что мы плохие, и пытается нам это доказать. Если этот человек для нас значим, и мы ему верим, то чувство вины начинает свою разрушительную работу в нашей психике. Как же распознать ложное чувство вины? Сложность в том, что ложное чувство вины проявляет себя точно так же, как и здоровое чувство вины. Разница только в том, что одно из них ложное. И здесь необходим анализ. Нужно слушать, что говорит другой человек. Бывает, что меня начинают оценивать не с точки зрения реальности, моей реальности, то есть фактов, которые я лично пережил, а вместо этого навешивают отвлеченные ярлыки, вроде «хорошо», «плохо», «высшие силы», «моральные ценности», «наказание свыше», «добро», «зло», «достойно», «недостойно». Люди, которые внушают нам мнимую вину, пытаются разрушить наш внутренний мир. И если им это удалось, от такого чувства вины нужно избавиться. Но как? Об этом смотрите видео «Как избавиться от чувства вины». Старайтесь сохранить внутренний мир и не позволяйте людям манипулировать вами.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Андрей вырос в благополучной семье. С детства занимался плаванием. И казалось, что карьера спортсмена ему обеспечена. Но наркотики изменили всю его жизнь.
3: И увидел однажды людей, с которыми он раньше был знаком. Они отличались от всех остальных. 90-й год такой, была свобода такая, такое интересное время. И я увидел, что они курят марихуану, они молодые, красивые, независимые. И как-то первый раз тогда взял папиросу. К тому времени я даже сигареты не курил. Вот так вот появились люди и попробовали. Я так ввязался сразу это, с энтузиазмом. И мне понравилось, и приобщился потом к этому делу достаточно быстро. Стало сложно учиться, практически невозможно, как человек одурманенный может учиться. Интересы изменились. Ну, вообще, жизнь так начала меняться, не в лучшую сторону. Потом также возникли на моем горизонте жизненном люди, которые ранее судимые, и деньги у них были, наркотики они употребляли тяжелые. И сначала я вроде как бы равнодушно к этому относился, но потом первый раз укололся. Все это произошло за один год достаточно быстро, и моя жизнь такая начала как бы двигаться в этом ключе. Наркотики я употреблял 10 лет без остановки, и достаточно сильно было в этой зависимости. Первые два года у меня всегда были деньги, всегда были наркотики. 18 лет была машина уже. Денег было больше, чем мы могли истратить. Такая жизнь меня она захватила, как волной. Но я связался с людьми, и мы занимались криминалом. У меня такая в сердце появилась страсть к чужому. То есть мы делали все, чтобы обеспечить себя деньгами и так далее. Никаких ни принципов, ни моральных, ничего. Достаточно быстро это все отпало. Мама моя через некоторое время поняла, что я наркоман. И пыталась мне что-то сказать или доказать, что я неправильно живу. Я говорю, что ты мне можешь сказать? Мне не нравится твоя серая жизнь. Мама у меня, они служащие с отцом. Я не хочу жить так, как ты. Я буду жить так, как я. Я зарабатываю денег за день, как ты за год. И как бы это было таким основным критерием. Через 3 года я понял, что я попал. И что я без этого не могу жить. Ты не можешь делать то, что хочешь. Не можешь идти, куда хочешь. Не можешь учиться, не можешь работать. Вот через 3 года первый раз я попытался бросить. Думал, что я спортсмен, думал, что у меня сильная воля. Думал, что я не такой, как все. Видел уже все-таки примеры там и друзья, которые как бы говорили, куда ты лезешь? Я говорю, а я не такой, как вы. Моя жизнь сложится по-другому. Но все сложилось по сценарию такому определенному. Я пытался переламываться много раз вообще. Уезжал, лежал в больницах, уезжал на дачу, уезжал в монастырь, еще куда-то уезжал. Знаешь, от себя не уедешь. Это зло, оно живет внутри. Ты не можешь сказать, все, я больше не колюсь. Врачи, вот я помню, хорошо помню, женщина-врач психиатрии, она 20 лет, она устроила меня в большая клиника у нас в Питере есть. Я там пролежал 44 дня. Я однажды слышал, как врач матери моей говорил, что он неизлечим, что потерпите, наркоманы долго не живут. Чтобы, в общем-то, они говорили о том, чтобы она оставила всякую надежду в том, что в моей жизни будут какие-то перемены к лучшему. После того, как я лежал в больнице, услышал такие отзывы в свой счет. Я просто понял, что больше я не буду пытаться изменить свою жизнь, не буду пытаться там, поправлять свое здоровье, как-то лечиться, еще что-то. Такое твердое желание пришло. Понял, что просто буду жить и прожигать ту свою жизнь. Но сколько времени будет, столько и буду этим заниматься. Но, тем не менее, проходили время, я опять опускался до такого состояния, что понял, что мне нужно вырваться из этого, вырваться. Я не могу так жить, я не хочу так жить. Получилось так, что я все равно, несмотря ни на свои какие-то решения, я все равно всегда хотел вырваться, вырваться. И с каждым разом, когда мне это не получалось, руки опускались. Там, в одну больницу, может быть, там помогут, может быть, там помогут, может, в анонимных наркоманов помогут. Все равно за все эти 10 лет я искал выхода. Но ломка всегда приходила, и когда представляешь, что ты живешь от укола до укола и покупаешь себе за деньги, которые воруешь или еще каким-то образом зарабатываешь, шустришь, покупаешь себе просто 3-4 часа нормальной жизни без боли. Уже ни о каком кайфе или каких-то таких острых ощущениях не шла. Речь, ты просто колешься для того, чтобы хотя бы встать с кровати утром. Потому что ты просыпаешься в 6 утра, если у тебя нет на утро дозы, ты дрожишь под одеялом, пот течет и так далее. Ты, мысли все они направлены в одну сторону. Украсть, уколоться. И это продолжается. опять украсть, опять уколоться. Деньги и наркотики. За последний год у меня было таких как бы несколько попыток с этой жизнью распрощаться. Однажды переламывался, неделю сидел дома, терпел там вообще, страдал сильнейшим образом. Потом украл у матери кофту, убежал, укололся и такой думаю, все, просто надо с этой жизнью заканчивать. И так мне как-то хорошо стало от этого, спокойно. Я твердо решил, что сейчас они уснут, и я вскрою себе вены, и тем самым своим мучением положу конец. Потому что, ну, такой рыдал, у меня истерика была достаточно сильная, это серьезно было. Я ничего маме не хотел ни пугать, ни показывать. Просто это вдруг как выход для меня возник. И я дождался, пока они уснут, скрылся там, руки, ноги себе вскрыл там под колено. И крови много так вышло. Я помню, когда уже засыпал, мать с отцом зашли, постояли. И ушли из комнаты. Они не перевязали меня, не наложили жгут, ничего. Не вызвали скорую. Потому что к тому времени я уже перестал быть их сыном. Это как жалкое подобие было. И они думали, что так для меня будет лучше. И что так моя жизнь закончится, и все. Один раз они поплачут, и... Но утром я очнулся, но как бы кровь свернулась. Потерял 1,5 литра, но не умер. Были 2 или 3 передозировки такие. Но думаю, все, уколю 3 грамма и умру. Раз, через сутки очнулся. Еще что-то, хотя это в 3 раза превышает, ну, как бы смертельную дозу. Так было много раз.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: В общем-то, ну, как бы опять понял, что я в тупике в абсолютном. Я не могу вырваться. Отец меня увез в монастырь. Ну, там достаточно, как бы, ну, у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Я сказал священнику о том, что я наркоман. Ну, и как-то просто, видимо, он не знал, как мне помочь. Но в тот момент, знаете, я решил, что, наверное, нужно помощи искать у Бога. У Бога, потому что по-человечески это никак. И однажды я ехал в машине, в маршрутном такси, посещал там группу анонимных наркоманов. Так, не знаю, для чего посещал. Говорят, что это помогает, или я слышал, что это помогает. Но я ехал в маршрутном такси, уколотый, спал в углу. Женщина верующая подошла ко мне. Она жила в моем доме, как потом оказалось. И говорит, слушай, я тебя знаю, тебя Андрей зовут. Я знаю, что у тебя в жизни проблемы. Я говорю, да, я наркоман. Она говорит, не хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась? Даже будучи наркоманом, я все боялся, что меня во что-нибудь вовлекут. И там все, кто еще какой-то. И она такая, говорит, есть центр христианский, революционный. И я ей говорю, слушайте, я русский, ну, христианин, я верующий, не надо меня никуда тащить. Она говорит, слушай, какая тебе разница, по-моему, ты умираешь. Ну, она просто участие такое приняла в моей жизни. Обычно к наркоманам на улице никто не подходит, их боятся, потому что кто знает, что у нее на уме. И, ну, видео мне дала, про центр видео, где подвалы, где достаточно такие жесткие кадры. Я видел эти кадры в своей жизни, я также ездил на рынок на этот, на злополучный, и там покупал наркотики, чтобы никуда не уезжать, в подвал спускаешься, и там такой, как подземный город, тоже жизнь невидимая, как во тьме, там люди, там с гнилыми ногами. И я это увидел, и потом в конце кассет увидел этих же людей, других совсем, с другими глазами. Увидел их, это как выход стал для меня, оно отложилось где-то в сердце. И месяцев через 8, когда жизнь моя вообще в тупик пришла. Во-первых, мама моя, она объяснила, что я, если не хочу менять, ну, как бы в своей жизни ничего, то пусть я живу где-нибудь в другом месте, не дома. И тогда мне была всякая материальная помощь отрезана, и жил площадь и так далее. Я жил в комнате в последнее время перед центром, где ничего не было. Когда я решил позвонить этой, ну, Ире, этой женщине насчет центра, мне, я не ел уже к тому дню 2 дня. Ну, просто такой думаю, если я вот сейчас прямо что-то не решу, то я вообще отсюда никогда не выйду. Просто такой встал и вспомнил этот телефон. Говорю, Ира, где там ваш центр? Все, я не могу больше. Говорю, реально когда-то к вам попасть? Она говорит, реально, чем когда-либо, приезжай на собеседование. Назвал мне адрес, а мне даже выехать в город нечем. У меня ни одежды, ничего. Я к матери говорю, слушай, купи мне там что-нибудь, джинсы, кеды, выехать. Помоги мне, говорю, в последний раз. И с матерью вдруг что-то раз такое произошло. Она мне купила одежду, накормила меня там. Я поехал, и были собеседования с ребятами, которые зависимы от наркотиков. там Сергей Матевосян был. Я уже в процессе узнал, что нужно 5, 6, 8 недель отмечаться каждые выходные, подтверждая свое желание уехать туда, потому что в центре была очередь большая. Но Сергей дал мне направление, так получилось с первого раза. Я просто ему говорю: слушай, мне надо уехать отсюда, дай мне направление, иначе я умру. Я думаю, такие слова, многие говорят, я потом слышал. Я бегом вообще в течение 3 дней сдал анализы, там мать мне собрала вещи какие-то, и я уехал в центр. То, что, с чего началась новая жизнь моя. Я пришел в комнату, где лежали ребята такие же. Я приехал туда как в тюрьму, как на общий режим. Очень напряженный такой, как ежик. Потому что я другой жизни не знал. Но один из парней просто встал такой, говорит: слушай, тебя ломают? Я говорю: да. Он говорит: ложись. Сам лег на пол. Я даже не знал, как отреагировать на это. Просто это в мое понимание, такое действие, оно не вкладывалось никак. И я лег и, в общем, спал еще первую ночь так в полусне. Хотя я ехал, я был на дозе, на серьезной, думал, что не буду спать месяц. Вообще, когда человека ломает, и он на большой дозе, отсутствие сна полное. Если ты спишь в час в сутки, то это великий такой праздник. Это когда у тебя все болит, ты не можешь ни есть, ни жить. Не можешь жить. Просто это достаточно долго. Это не 2 и не 3 дня продолжается. Но утром эти же ребята, которые были в комнате, говорят: слушай, ломает? Я говорю: да, ломает. Они говорят: давай мы за тебя помолимся. Я говорю: хотите, молитесь, хотите, что угодно делайте. Они подошли, положили руки на меня и молились русскими словами, обычными такими простыми молитвами, обращаясь к Господу Иисусу Христу. И вот эта вещь, две вещи, которые я увидел. То, что уступили место человеку, которому плохо, это не принято в этом мире. Вот забрать у него последнее — это да. И я с первого дня ел, с первого дня спал. За первый месяц поправился на 25 килограмм. И то есть все мои ломки, они такие как бы пролетели. Это я никак не мог объяснить, кроме как то, что Бог участвовал в этом. То, что это Он, услышав этих людей, просто сделал так. Думаю, надо узнать, что это такое, что за Бог, о котором они говорят. Приезжал проповедник, и такой был вопрос. Я, говорит, конечно, понимаю, что вы здесь все молодые, что вопрос о смерти для вас очень далек. Но просто представь себе, если ты завтра умрешь, ты готов стать перед Богом и отвечать за те дела, которые ты делал в этой жизни. В Библии написано, что каждому человеку положено однажды умереть, а потом суд. Я абсолютно четко понял, что я не готов. Я помнил, что я делал в своей жизни, сколько зла я принес людям. И он предложил, говорит: сейчас время примириться с Богом. Идите сюда, мы будем молиться, чтобы Бог простил вас. И я тогда молился молитвой покаяния, и Бог простил меня. С этого дня я стал утром молиться Богу, читать Библию. Жизнь Божия пришла внутрь. Реабилитация была полгода. И закончив полгода, уже на реабилитации я понял, что я хочу поделиться тем, что имею, то, что Бог мне подарил. Что я не хочу просто куда-то там пойти, работать, там, жить для себя, еще что-то. Так был наполнен этим. Думал, что хочу помогать людям. Я приехал после реабилитации в город. Знаете, я ходить не мог спокойно от того, что у меня была свобода внутри. Я не хотел колоться, не хотел курить, не хотел напиться пьяным. Чудесным образом произошло.
2: Андрей никогда не думал, что у него будет семья. Но Бог вместе со свободой от наркотиков подарил ему и супругу. Они вместе живут и работают в реабилитационном центре. И счастливы, что могут помогать другим встать на путь освобождения. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
2: Здравствуйте. Знаете ли вы, чего от вас хотят? Соответствуете ли вы ожиданиям? Сегодня у нас в гостях богослов, священнослужитель Вениамин Владимирович Дашкевич.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Собственно, вопрос, ну или даже не вопрос, а такое вот замечание. Мы иногда соответствуем ожиданиям каким-то, ну, то есть делаем то, чего от нас хотят, иногда нет. Причем часто мы не соответствуем даже собственным ожиданиям. То есть мы какие-то планы строим, там еще что-то, но в итоге почему такое?
3: Есть вот такая проблема, да. Даже своим ожиданиям не всегда можно
2: даже своим
3: соответствовать, да.
2: Уже, на самом деле, уж нас... не говоря об ожиданиях, ну, мы верующие люди.
3: Бога,
2: мы хотим, что...
3: А вы знаете, на самом деле этих ожиданий вокруг нас так много, что мы порой путаемся, каким соответствовать, а каким нет. Нас с самого детства заложили какие-то ожидания родители, потом в школе, потом общество, работа. Вокруг нас так много людей, которые от нас много чего ожидают, что в конечном итоге мы даже не знаем, что сами хотим. Это проблема. Это проблема. Есть то, что, в чем нуждается наша душа. Есть то, что нам действительно необходимо для спасения. Вот это вот небесная реальность, вот это ожидание Бога. Да? Но Он не навязывает нам свои ожидания, в отличие от других людей, которые иногда нас вот прямо вот навязывают, душат своими ожиданиями. Иногда действительно нам хочется чего-то достичь, чему-то соответствовать, но не всегда получается. Что делает Господь?
2: Причем часто не получается, потому что, ну, какие-то сиюминутные ожидания, они противоречат чему-то большему. То есть вот мы встречаемся с людьми, с какими-то, иногда совершенно посторонними. И эти люди от нас чего-то хотят. И, ну, порой нужно иметь силу, ну или, я не знаю, убежденность, уверенность для того, чтобы человеку отказать в чем-то. То есть вот даже так.
3: Да.
2: Просто потому, что это будет противоречить каким-то, ну, каким-то твоим планам, каким-то...
3: Да, да, да. Вот. Ну, действительно, очень много всего того, что можно как бы выбрать, этому соответствовать, этому не соответствовать. Все ожидания, которые нам предъявляют на самом деле, это некая такая... форма зависимости, форма состояния, в котором мы должны вот как-то чужим требованиям подчиняться, как-то радовать всех вокруг. Иногда мы даже не знаем, что нам самим нужно, как нам самим себя порадовать. Да? Вот. И поэтому мы совершаем много ошибок. Мы в своей жизни совершаем ошибки. Мы делаем не то, что нужно нам для нашей души, для нас самих, мы делаем то, что, может быть, от нас требует, и потом разочаровываемся. Потому что как-то наши желания-то, наши нужды, наши потребности оказались неудовлетворенными. Мы совершаем ошибки. А что такое ошибки?
2: А как вообще понять тогда, что же нам на самом деле нужно?
3: Ну вот давайте будем разбираться постепенно. Да? Что такое наши ошибки? Ошибки — это не то, что мы делаем неправильно. Ошибки — это в том, это то, в чем мы разочаровались. Вот когда ты понял, что ты хотел по-другому, ты называешь свой поступок ошибкой. А может быть, до этого он тебя устраивал. Может быть, до этого твои поступки устраивали другого человека, и он не называет это ошибками. Но когда ты понимаешь, что вот, наверное, надо было по-другому, вот это ошибка. Знаете, чтобы понять, разобраться во всем этом и как бы, ну, все-таки жизнь нам подсказывает, как лучше. Есть намеки какие-то. Есть какие-то открытые двери, подсказки. Иногда можем стучаться в закрытую дверь лбом, добиваясь, совершая одну и ту же ошибку, наступая на одни и те же грабли. Но иногда мы чувствуем интуитивно, что нам в каком направлении двигаться, потому что жизнь подсказывает. И мы слышим, но чаще всего не слышим. Почему так происходит? Почему мы глухи вот к этому вот, пониманию того, что нужно для нашей души? Почему мы глухи к этому, а следуем каким-то вот чужим ожиданиям? Что они более явно, они звучат более громко для нас. А голос Божий, потребность нашей души очень тихо звучит. И даже наши собственные иногда вот, внутренние желания, потребности уже стерты внешними как бы вот раздражителями, рекламой, новостями, информационным потоком. Мы не знаем, что нам самим нужно, мы не знаем тем более, что нужно для души нашей. А вот для этого нам как раз Евангелие и помогает. Помогает Евангелие понять те направления, которые подсказывает нам Господь. То есть помогает нам чувствовать не только то, видеть, что на поверхности, но чувствовать то, какие-то подсказки, то, что поможет нам достичь лучшего, достичь большего, благословения какого-то. Знаете, почему мы не всегда видим, почему мы не всегда понимаем? Потому что мы не готовы услышать. Вот эта вот готовность услышать, понять, она определяет. Если ты в какой-то момент понял, осознал, вырос, как бы дорос до понимания, тебе открывается эта возможность. И ты готов дальше уже действовать. Ты готов идти в этом направлении. Мы не всегда видим то, что находится в глубине. Вот эти вот подсказки не слышим, потому что мы обычно воспринимаем только то, что на поверхности жизни. Вот Евангелие нам помогает увидеть не только то, что на поверхности, но и учит нас духовному взгляду. Учит нас видеть какой-то глубинный смысл, которого на самом деле очень много в Священном Писании. Вот сегодня я предлагаю нам попробовать рассмотреть один из примеров вот этого вот глубинного понимания того, что происходит. Вроде бы все просто. Иисус родился, вот Рождество, да, пришел, крестился, совершал служение, чудеса, и потом умер за всех нас и воскрес. Но есть какие-то и глубинные мысли, которые понятны, например, жителям того времени, когда это происходило, той культуры, и тем, которые хорошо знали ветхозаветные писания. Им все это хорошо понятно, а нам нет. Потому что мы не видим вот этих вот, скажем так, намеков. Учиться видеть намеки очень важно. Это помогает нам и в реальной жизни. Когда небесная, скажем так, рука, мудрость открывает нам какие-то возможности, намекает. Услышит только тот, который уже научился понимать, осознал, да, понимать.
2: Хорошо, давайте мы пример какой-то сейчас разберем.
3: Вот пример. Знаете, на что я хотел бы обратить внимание? После рождения Иисуса Христа является ангел Иосифу и Марии и говорит им, что им нужно бежать в Египет, спасаться. Вроде бы они пришли в народ израильский, да, родились, родился Иисус у своих, родился в своем народе, но царь Ирод хочет погубить будущего царя, как волхвы пришли, сказали, где родившийся царь. Да?
2: Это в Евангелии от Матфея.
3: Евангелие от Матфея, 2 глава, давайте прочитаем 13 и по 15 стихи. «Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Вот интересный пример. Когда Иисус убегает в Египет. Матфей приводит, вспоминает какие-то слова из Ветхого Завета. Это слова пророка Осии, который на самом деле описывает не пророчество, а описывает просто повествование о жизни израильского народа.
2: Ну, вообще прошлые события.
3: Прошлые события. И в этом повествовании, книга Осии, 11 глава, первый стих, говорится: «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего». То есть вот Израиль, я из Египта его призвал. То есть это не пророчество, это описание жизни, событий исторических израильского народа. И получается, что вот этот текст, эти слова Матфей берет и говорит, вот то, что...
2: И относит их к Иисусу Христу.
3: Да, вот то, что относилось к Израилю, он говорит, это в Иисусе Христе исполнилось.
2: Ну, вообще, если...
3: Как? Каким образом это?
2: Ну, тогда получается, что должен быть замысел какой-то, какая-то история. То есть это не может относиться просто к какому-то событию, что вот, ну, тем более, что сложно в этом тексте найти какое-то предсказание.
3: Конечно, здесь в этом тексте нет предсказания, но Матфей его видит. А почему? Логика. Угу. Вот наша логика современного человека. Какая у нас логика? Работа, деньги, там, зарплата, там, еда, отдых. Все.
2: Не, ну, логика может быть, логика у современного человека может быть немножко другая. Есть идея, которой я служу.
3: Да,
2: ну,
3: да.
2: Ну, примеры таких людей существуют. Их, конечно, немного, но они существуют. Там, я не знаю, Билл Гейтс, Илон Маск.
3: Да.
2: Там...
3: Есть идея, я ее развиваю,
2: да,
3: я достигаю,
2: ну,
3: воплощаю.
2: Чуть раньше Форд, Королев, да, там, да, кто угодно. То есть человек, который вот он всю жизнь свою выстроил как достижение какой-то цели. И любые отклонения, которые есть в жизни, там какие-то препятствия, которые он преодолевает, он их и преодолевает-то, потому что у него есть вот эта вот идея, эта цель, вот, которую он следует.
3: Это вот очень хорошее, скажем так, да, замечание. Смотрите, есть либо обыденность жизни, либо какая-то идея, цель, то, что вот придумали, открыли. Интересно нам понять логику евреев, особенно евангелистов. Матфея, который приводит вот эти слова, мы сейчас прочитали этот текст, да? Какая у них была логика? В отличие от Луки, который, ну, Лука грек. Грек, он пишет, как бы, греческая литература, она все-таки близка нам, философия. Мы все воспитаны, можно сказать, на греческой культуре, на греческой философии, не на семитской. Древней, вот, месопотамской, да, это там совершенно другая логика. Так вот, у евреев, у них немножко другая логика. И когда Матфей пишет свое Евангелие, нам необходимо понять, а как он мыслит, как он думает? Он мыслит своей какой-то идеей. Так вот, как они мыслили? Они мыслили исполнением пророчества. То есть, если говорить просто вот, исполнение пророчества, что исполнилось. Причем они видят такое, что, ну, как бы трудно назвать пророчеством. Матфей видит конкретно, исполнились слова просто. История Израиля исполнилась во Христе. И вот что дальше происходит. И причем это не просто Матфей видит, но как представляется в Евангелии, что это на самом деле Иисус Христос тоже это в своей жизни исполняет и осуществляет. Как мы уже говорили, исследуя Евангелие от Матфея, Иисус как законодатель заново толкует Тору, закон, споря с интерпретацией, с толкованием фарисеев, книжников, саддукеев, он отвергает их толкование и заново преподает, вот, скажем так, чистое понимание, да, новое понимание, которое было изначально. Он возвращает его, придавая уже какой-то новый новозаветный акцент, новозаветное исполнение. Так вот, сейчас пришел Иисус Христос, говорит Матфей, и Он придал новозаветное исполнение тому, что было записано в Ветхом Завете. Вот такая вот логика у еврея, который, Матфей еврей, который пишет Евангелие. Ему главное показать, выстроить текст таким образом, чтобы показать какую-то вот такую вот интересную идею. Не просто, как у Луки, последовательность событий, там, рождение Иоанна Крестителя, потом рождение Христа, крещение, служение. А здесь идею главное показать. И иногда даже для этого могут они там не упомянуть какое-то событие или переставить местами. Вот главное нас подвести к какой-то идее. И что же Матфей показывает? Смотрите, точно так же, как израильский народ, Иисус Христос. Вот смотрите, мысль какая, последовательность. Рождение Иисуса Христа, угу. Уход в Египет, выход из Египта, крещение в воде от Иоанна Крестителя, и после этого пустыня. Вам это ничто не напоминает?
2: Ну,
3: искушение, еще искушение 40 дней в пустыне.
2: Напоминает.
3: Это напоминает. То есть... Это кричит даже очень, угу. очень явно. Причем, может быть, для нас это так какой-то намек сомнительный, а вот для иудеев, которые видели во всем знак и символ, для них это очень явное такое вот свидетельство о том, что это путь Израиля. Да? Угу. Это путь Израиля. То есть, ну, рождение, формирование израильского народа через патриархов, потом уход в Египет их... Исход из Египта, проход через Красное море, это как крещение Иисуса угу. Христа в воде, и затем пустыня, искушение 40 лет в пустыне. Вот. Это, и смотрите, когда Иисус Христос?
2: Ну, там даже не 40 лет, а там же было два периода у них. Было 40 дней, когда ходили
3: соглядатай,
2: а потом вот вам за 40 дней, вам 40 лет.
3: Ну, ходить. Еще и они дошли до этого, угу. до горы Синай, но это не суть важно, да. А суть важно, что вот это символическое число 40, кстати, что оно обозначает? Оно в Библии обозначает время жизни человека на земле. То есть это, ну, не значит, что мы 40 лет живем, но это просто вот как бы такая завершенность всей жизни. Угу. Число 40 символизирует, поэтому был определенный период, который указывает на жизнь. Жизнь израильского народа в пустыне, стремление к земле обетованной. Жизнь Иисуса Христа на земле – это служение в пустыне греха, можно так сказать. Да? То есть, и вот когда Христос был в пустыне, были искушения, так же, как у Израиля испытания, были искушения в пустыне, и Иисус, отвечая на одно из искушений, говорит: «Не хлебом одним будет жив человек». Да? Помните этот mm-hmm. текст? И вот текст, который цитирует Иисус Христос, это из в книге Второзакония, 8 глава, 2-3 стихи. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким mm-hmm. словом, исходящим из уст Господа, живет человек». То есть напоминание во Второзаконии, напоминание, путь Израиля. И Иисус идет путем Израиля. Что хочет сказать Матфей? Матфей фактически нам говорит открытым текстом для тех, кто понимает Ветхий Завет, понимает, что происходит, что вот пришел Иисус, исполнение всей Торы, всех пророчеств, все во Христе исполнилось. И он говорит: ребята, Иисус приходит и становится Израилем. Он заново переписывает историю Израиля.
2: Ну, то есть, по сути, то, в чем Израиль оступился, и из-за этого, в общем-то, ну, все последующие, ну, как причинно-следственная связь, то есть проступки, угу. ошибки, грехи Израиля вот на протяжении этих этапов, ну, например, там, когда они не вошли в землю обетованную сразу, когда они бродили по пустыне 40 лет, и на протяжении 40 лет там тоже многократно у них были всяческие
3: отступления, да, от Бога, шатания,
2: будем говорить, да. Так. Когда они вошли в землю обетованную, и опять они не сделали то, чего им Бог заповедал.
3: А потом в плен ушли вавилонские, да, из-за грехов своих.
2: Да, да,
3: а
2: да,
3: когда
2: да,
3: вернулись есть... они из плена, они что, стали верны Богу? Если бы они в своем учении, в своем понимании истины стали верны Богу, то тогда бы и слава Божия вернулась в храм. Она не вернулась. И тогда бы они были готовы спустя всего лишь там несколько веков к приходу Мессии. Но они, видимо, так закрылись вот в своем вот понимании, что снова стали не готовы к приходу Мессии. Угу. То есть что получается? Получается, что Господь призвал израильский народ из Египта для того, чтобы они были светом для этого мира, для всех остальных народов, светом об истинном Боге. То есть, ну, главная цель, мы же должны понимать, главная цель Бога, угу. не просто вот им дать благословенную землю. Они должны были свидетельствовать о спасении, которое Бог дает всем людям.
2: Причем с самыми разными способами.
4: Цель Бога — спасти человека. Да, достучаться, угу. так или иначе достучаться до человека. И вот вам откровение о том, каков Бог. Это они должны были сказать, это они должны были донести о Боге. Но они не справились со своей задачей. С самого начала, когда Бог их призвал, они не готовы, они боятся слушать голос Божий, они не готовы быть священниками Бога Израилева. Пусть Моисей только говорит, они не готовы быть свидетелями Бога в этом мире. Частично план Божий рушится, ну да ладно, давайте попробуем так, как вы хотите. Но даже так, как они хотят, у них не получается сразу войти в землю обетованную. 40 лет тоже с горем пополам все-таки ходят. Что здесь мы должны понять? На протяжении всей истории израильского народа это было свидетельство не о Боге. Это было свидетельством против Бога. Это было историей отступления. Хотя должна была быть история свидетельства об истинном Творце и Спасителе. Вот поэтому приходит Иисус Христос и говорит: Матфей, во Христе исполнилось наконец. Вот все, что Ветхий Завет говорит, а не получилось, да? Вот что бы мы хотели, чтобы оно там было идеально как бы, но не все получалось. А если быть честным, то ничего не получалось. Если быть честным, что 99%, наверное, это было неверность Богу. Искаженное какое-то понимание, да? Извращенное.
2: Ну, в итоге, собственно, и получается, что народ, который должен был засвидетельствовать о Боге, в итоге Бога даже и не узнал, и не принял.
4: Не узнал и распял. Да, предал. И вот когда приходит Иисус Христос, он исполняет в себе, то есть он фактически, Матфей показывает, что Иисус заново проходит весь этот путь для того, чтобы заново сформировать свой народ.
2: Причем, что
4: 12 интересно. Колен, а теперь 12 апостолов, тоже из среды Израиля, 12 апостолов, которые должны заново начать все это служение. Быть светом, я посылаю вас как свет для всего этого мира.
2: И проходит этот путь, он неожиданно быстро.
4: Да, да. А потому что, ну, как бы, он за 40 дней справился со всеми искушениями.
2: Если он не упал,

0: они Богом принимаются, учитываются. И ни в коем случае Господь не говорит: вы знаете, все, что вы делаете, это полная ерунда. Нет, Господь так не говорит. Господь говорит нам: все, что вы делаете, вы молодцы. Но тогда это будет благословением, когда во Христе, когда моя жизнь будет с Богом. Вот тогда, когда в мое сердце входит Иисус Христос, когда в мою жизнь я призываю какую-то помощь, благословение Божие, да, помоги мне в молитве, да прошу, направь, помоги мне видеть твои вот подсказки, чтобы мне соответствовать не чьим-то ожиданиям, каким-то ложным ожиданиям мира, требованиям вокруг, а соответствовать действительно каким-то вот небесным стандартам, принципам успеха соответствовать, тому, что действительно жаждет душа моя. Господь говорит: вот когда ты во мне, когда ты просишь помощи, тогда все и получается наилучшим образом. Угу. То есть Господь в нашу жизнь входит, Он не отменяет всех наших ошибок, но говорит: все твои ошибки – это твой опыт, это твой ценный опыт. А теперь посмотри, как во мне, с помощью меня, с помощью Иисуса Христа, весь этот опыт приводит в одно мгновение фактически к успеху. Весь тот неправильный багаж знаний, который мы вот ошибок наших накопили, в тот момент, когда мы впустили в сердце Христа, оно сразу же находит воплощение исполнения, как благословение в нашей жизни. То есть можно, ну, здесь можно сказать, что не вот эти вот ложные ожидания, не ошибки наши, они не являются как бы тем бременем, за которое мы должны теперь отчитываться перед Богом. Оно не является той виной, которую мы, скажем так, должны Бога умолять простить нас. Сам Христос, Евангелие нам говорит, приходит и все исправляет. Вот когда нужно исправлять?
1: Получить.
0: Сделано неправильно, да, но исправляет не мы исправляем, а Бог говорит: я сам исправлю, ты только доверься мне.
1: Отчасти грустно, потому что получается, что все вот эти вот, ну, сколько там сотен лет израильской истории, все, что наворотили, приходит Бог,
0: да,
1: все это дело переписывает, переделывает. И, ну, а что остается-то? Что остается?
0: А это очень важно, между прочим, это очень важный опыт. Показать, что человеческими усилиями, вот весь Ветхий Завет, человеческие усилия, мы не можем достичь земли обетованной, успеха, благословений. Потому что вся эта история — это история человеческих усилий без Бога. Ну, очень часто, да? Вот. И получается, что когда мы огорчаемся, ну да, хотелось бы сделать лучше, хотелось бы, чтобы не было ошибок. Господь говорит: не переживай о своих ошибках. Как только ты меня попросил взять все в свои руки, все твои ошибки сразу обернулись опытом и благословением на будущее. Если мы хотим, чтобы в нашей жизни все было идеально, чтобы мы готовенькие так вот пришли к Богу и сказали: Господи, смотри, вот у меня все правильно было, то мы будем разочарованы. Господь укажет: ты знаешь, давай-ка мы с тобой сядем и разберем домашнее задание. И перепишем все. И у нас будет столько разочарований. Потому что вот мы со своими представлениями, что у нас все правильно, идеально, приходим к Богу.
1: Да может и неправильно. Но...
0: Так вот, вот именно нам надо понять, что когда мы без Бога что-то делаем, у нас не получается. Нам дано вот это вот понимание, чтобы мы пришли к Господу с этим осознанием и не требовали от других исправления ошибок. Каждый свои ошибки сам исправляет с Господом. Как только мы узнали, как правильно, мы начинаем требовать это от других. Но Бог даже не требует. Он говорит: ты приди, а я исправлю. Мы начинаем требовать исправления друг от друга. Это не совсем правильно. Это не то, что делает Господь. Давайте посмотрим, что Он делает, и будем учиться у Него.
1: Спасибо большое, Вениамин. Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады обратной связи. Всего доброго

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Друзья, давайте сегодня мы посмотрим на нас с вами как на венец творения с точки зрения физиологической природы. Мы попробуем подчеркнуть, что научный взгляд на мир сегодня имеет место быть наравне с религиозным пониманием. Поэтому для людей сегодня, кто занимается наукой, Бог больше видится как создатель, как инженер, нежели просто какое-то мистическое существо. Я рад приветствовать сегодня в нашей студии священнослужителя, специалиста по естественным наукам Сергея Рягузова. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, один научный журнал выдвинул такую теорию, что сегодня ученых наш мозг интересует не меньше, нежели, допустим, изучение космоса, о котором мы говорили в прошлых программах. Так все-таки давайте поговорим сегодня о разуме, откуда он берется в нашем сознании.
3: Да, это очень глубокая тема, и она является сегодня у нас на передовой науке. Помимо расшифровки генома ДНК, который был успешно расшифрован благодаря вычислительным возможностям, гораздо быстрее, чем ожидали. Сегодня существует проект, призванный систематизировать наше знание о том, как появляется сознание человека, феномен вот этого сознания, как генерируют его нейроны, клетки человека. Физиологично ли оно, наше сознание, или же все-таки оно имеет какую-то духовную сущность? Эта тема, она обязательно касается и религиозного понимания, рассудка верующего человека. Некоторые конфессии острее это воспринимают, потому что для них сознание имеет ключевую роль в формировании их мировоззрения, особенно если говорить о жизни после смерти, и все с этим связано. Действительно, вы правы, когда упомянули относительно того, что ученые, если они рассматривают Бога, то они больше к Нему испытывают трепет, уважение, как к инженеру жизни. Потому что нужно очень много знать, чтобы из неживой материи создать живую клетку. Они-то уж точно знают, потому что понимают все сложности этих механизмов, что стоит лишь код ДНК, который, поменяешь одну букву, это уже влияет на свойства, в дальнейшем на организм. И поэтому и в моем менталитете, в моем понимании не меньше трепета, не меньше благоговения к тому, что у меня Бог, Он не просто волшебник, который щелкнет пальцем и зацветут деревья. Я вижу, что этому предшествует и глубокий опыт, глубокое знание, как все это работает. Потому что как раз фундаментальный взгляд на мироздание, на маленькие частицы, на биологические системы, на все остальное говорит о красоте и уме нашего Создателя, который создал этот весь мир. Если говорить о мозге более конкретно, то этому сегодня посвящены множество усилий у нас в стране, в России. Наш президент даже упомянул о том, что перспектива будущих исследований связана с искусственным интеллектом. А это означает, что нужно понимать, как работает мышление человека и можно ли его смоделировать при помощи физических систем. Можно ли такую создать информационную среду или программную среду, которая позволила бы имитировать мышление человека, абстрактное мышление.
2: Вы сейчас говорите про искусственный интеллект.
3: Да, но оно очень хорошо связано и с темой о мозге, потому что мозг для нас платформа для изучения и, в общем-то, в будущем создания этого. По искусственному интеллекту есть множество интересных разнообразных мыслей, но я хотел бы сначала акцентировать внимание на уникальности того, что находится у нас между ушами. Я как-то прочитал статистику о нашем мозге. Мозг, похоже на творог, субстанция, содержит примерно 1 триллион клеток, включая 100 миллиардов нейронов. Типичный нейрон активизируется от 5 до 50 раз в секунду. И пока мы с вами разговариваем, в мозгу наших слушателей, зрителей происходит буквально квадриллионы сигналов, чтобы осмыслить то, что мы с вами говорим. Вот все эти сигналы, которые есть в нашем мозге, они регулируют все практически в нашем сознании и даже в бессознательном состоянии. Это наша реакция на стресс. Нашими способностями мозга мы учимся играть на фортепиано, ездить на велосипеде, в том, как действует целый каскад вот этих вычислений в нашей голове, позволяет нам иметь определенный свой субъективный опыт. Мы понимаем, что такое надежда, что такое ответственность. Такие абстрактные понятия. Мы своим мозгом пытаемся понять значение слов, которые мы слышим или даже читаем в Библии. Более того, я попробую сделать вам особенный такой четкий намек. Благодаря мозгу мы с вами имеем духовность. Благодаря мозгу мы принимаем Христа как своего Спасителя. Благодаря мозгу мы молимся, и благодаря мозгу мы разговариваем с Ним внутри себя. И тут себе задаешь невольно следующие вопросы. Странно как. Мне всегда казалось, что сознание — это нечто эфемерное, как следствие чего-то такого, что не находится в теле, как что-то такое, что, может быть, и находится в теле внутри меня, но оно обладает духовной сущностью. Исследования последнего времени и интерес науки вот к мозгу породил множество философских вопросов. Что же такое человеческое сознание? Как вот этим комком плоти, похожим на творожную субстанцию, мы можем понимать глубину Вселенной? Мы можем влюбляться, мы можем быть скептиками, в то же время быть набожными людьми. И это, казалось бы, начинает потихонечку материализовывать все, что было когда-то возвышенным. Оказывается, наше сознание материально. И оказывается, если оно материально, то не существует духа, не существует души в том представлении, как люди привыкли в этом мире воспринимать, что человек умирает, видит какие-то предсмертные вещи или после, околосмертные, и переходит в рай. Это бьет очень сильно по богословию некоторых христианских конфессий, которые с этим сталкиваются. И сегодня начинается выстраивание забора или отрицание этого факта. Но он неизбежно войдет в нашу жизнь, так же, как и гелиоцентрическая система мироздания, что Солнце в центре, а Земля крутится вокруг. Я бы хотел бы сегодня привести несколько доказательств материалистичности нашего сознания. И приведу некоторые примеры, и, может быть, так мы немножко так проведем некоторые эксперименты.
4: Спасибо большое. Прошу прощения, может быть, за свой обывательский вопрос. Но сегодня в мире есть такая теория, и она подтверждается различными научными данными, и даже фильмы снимают на эту тему, о том, что наш мозг сегодня работает исключительно на 3-4% от своих возможностей. Что вы скажете на это? Так ли это?
3: Я встречал такую точку зрения и даже некоторые возражения и аргументы за и против. Это расхожее мнение, вот то, на чем я остановился на понимании этого вопроса, оно связано с тем, что индивидуальность наша, именно вот наша особенность мышления, именно как человеческого мышления, она заключена как раз совершенно в маленьком проценте подкорковой части, вот здесь, в лобной части нашего мозга, что, кстати, отличает нас от других животных. Именно в этой префронтальной коре головного мозга знакомы такие понятия, как ответственность, долг, философия, духовность. То есть от этой предфронтальной коры тянутся множество отростков ко всем отделам мозга. Словно мозг имеет свой мозг для своего мозга, который все это анализирует и философски все это осмысливает. Там же есть и понятие времени. Я задавался однажды таким вопросом, что если бы не было бы человечества на Земле? Растения и животные могли бы исчислять время и дату? Скорее всего, нет, потому что это, в общем-то, свойство высшего сознания, осознавания философского такого. И поэтому вопросы духовности, вопросы философии — это наше с вами бремя, и бремя нашей предфронтальной коры в голове. Поэтому, если говорить о 3%, то это просто расхожий и упрощенный взгляд на то, что работает только 3% мозга. На самом деле мозг работает весь. Угу. Он отвечает за все процессы в нашем организме. А вот именно у человека есть особенность, и она очень маленькая. Можно назвать эти 3%.
4: Спасибо большое. Давайте вернемся к тем примерам, к тем опытам, о которых вы говорили до этого.
3: Я хотел бы привести, во-первых, свое наблюдение, которое было однажды в моей жизни. У нас в семье появился маленький ребенок, и я запомнил один момент в своей жизни, когда я держал свою дочку на руках, я вглядывался в ее глаза. Ее глаза, как черные бусинки, казалось бы, в них отражается все, что угодно, но она не видит и не осознает, кто перед ней.
4: Ну да, такой пространственный взгляд.
3: Да. Как будто она смотрит сквозь меня. И ей все равно, перед ней игрушка, колыбельная, колыбель какая-то, папа, предмет мебели. И в какой-то момент я однажды заметил, что глазки ее заблестели. И я понял, что она начала осознавать, что перед ней объект обожания. Вряд ли она еще обладала категориями папа и мама, но я увидел проблеск сознания. Я стал частью ее, и она начала меня идентифицировать. И я вдруг вспомнил один фильм, научно-фантастический, снял его Стивен Спилберг. Там есть, он называется «Искусственный интеллект». И там есть такой момент, когда мама привела домой вместо своего, вроде как, погибающего ребенка, искусственного ребенка. Очень хорошо спроектированную куклу, но так как она жила уже в фантастическом мире, где искусственный интеллект везде развит, есть уборщицы, помощницы, это вовсе не какие-то там некрасивые квадратно-треугольные машины, а это похоже на людей существа, практически не отличить. И вот одна из инноваций, предложенной фирмы искусственным интеллектом, которая занималась, что вы можете завести настоящего ребенка, и он будет по-настоящему вас любить. И там есть такой сюжет, когда она дотрагивается до его затылка, произносит слова «Пифагор», «Дельфин», «13», как будто бы включает программу, и вдруг появляется блеск в глазах ребенка, и он начинает осознавать, что он теперь принадлежит человеку, маме. И он обнимает эту женщину, говорит «Мамочка», это ее так трогает до слез. И вот этот сюжет заставляет, и то, что было в моей жизни, заставляет меня задуматься, как же рождается сознание человека. И действительно, если проследить наше с вами прошлое в детство, то мы увидим, что сначала мы, в общем-то, были просто клеточкой внутри организма матери. Выросли в подобие человека в утробе матери. Потом появились на свет, и у нас не было никаких понятий о мироздании, ни философии, ни понятия культуры, ничего. Мы, в общем-то, больше реагировали на раздражители. Угу. Таким образом, наш мозг начал ориентироваться в этом мире. Где острые углы, где холодная мебель, где теплая мамина грудь, где бархатный голос папы. Растет ребенок год, два, он начинает вклиниваться в социум, у него появляются привычки, он манипулирует взрослыми, у него есть капризы, у него есть смех, он знает, когда он радует родителей, у него есть потребности. Растет пятилетний возраст, у него откладываются яркие события. Фактически до подросткового возраста и до взрослого возраста мы начинаем себя осознавать более четко, чем до 5 лет. Это тоже связано, кстати, с особенностями мозга. У нас есть определенное вещество, которое формирует долговременную память, и оно появляется только лишь после 5-летнего возраста. Поэтому редко кто из нас помнит себя до 5 лет, потому что еще не сформировалось это вещество. И в итоге ты понимаешь, что твоя личность обязана твоей памяти, тем событиям, который ты видел, той атмосфере, в которой ты рос. И сегодня ты тот, как физика тебя сформировала, то окружение, в котором ты рос. И для меня это показалось наивысшим, очень правильным, таким четким доказательством, что мое сознание физиологично. Второй момент. Существует множество экспериментов, который показывает, что у нас есть стереотипированное мышление, которое позволяет нам вызывать определенные галлюцинации. И если ты отрежешь часть мозга, то ты уже будешь другой личностью. Был пример такой, известный пациент, H.M. так называемый, или звали его Генри Моллисон. У него из-за эпилепсии провели такое радикальное вмешательство, хирургическое вмешательство, удалили отдел мозга, который вызывал как раз вот спонтанные конвульсии mm-hmm. тела. Но нечаянно задели отдел, который отвечал за определенную память. Я не помню, то ли долговременную, то ли кратковременную. В итоге он стал инвалидом. Он, представляете, запоминал всего около 20 секунд своей жизни. И потом ему приходилось все заново обучаться. Но он чувствовал себя счастливым человеком. Но все, что он мог запомнить, это 20 секунд. И вот этот феномен заставил ученых задуматься еще раз над такой наукой, как нейрофизиология. Как проблема мозга влияет на нашу психику и на наше сознание. Множество примеров, допустим, людей, которые пережили инсульт. Ведь они испытывали галлюцинации. Может ли быть даже наш духовный опыт связан с особенностями нашего мозга? Некоторые ученые хвалятся какими-то своими разработками, что даже есть такое понятие, как шлем Бога. Угу. В интернете почитайте. Он позволяет вызывать определенные галлюцинации, что ты встречаешься с кем-то или ты чувствуешь присутствие кого-то рядом с собой. Говорят, что даже магнитные томографы позволяют вызывать эти вещи. Все это лишний раз доказывает, что наше сознание обязано нашей физиологии и биологии, в общем-то.
4: Все-таки это не фантом, это все-таки...
3: Да, не фантом, как говорят некоторые, фантом, живущий в мешке с мясом, а именно физиология. С этим в корне будут не согласны люди, богословы, которые верят, что все-таки это фантом, потому что иначе рушится вся идея богословская, что душа может существовать отдельно от тела. В итоге она становится частью мифологии, частью такого, что противоречит фундаментам учения определенной конфессии. И в этом трудности для богословов.
4: Ну вот вы затронули тему, допустим, эпилептических заболеваний. И есть такие стереотипы в мире сегодня, что часть людей, наверное, большинство считает, что все-таки это психическое заболевание. Но есть и люди, которые... И даже пытаются найти себе какое-то подтверждение в Библии, что все-таки это, назовем это, бесовской дух.
3: Бесноватость. Да, я осторожно подхожу к этим темам. В какой-то момент они для меня действительно, как для богослова, тоже были моментом, о которых я спотыкался. И сейчас спотыкаюсь, и я осторожно к этому отношусь, потому что все равно я не такой глубокий специалист, и тема исследования сознания, она только начинает, так скажем, исследовать. Но на сегодняшний момент я все больше и больше убеждаюсь, что те моменты, которые описаны в Священном Писании, как бесноватость, оно все равно связано с повреждением органики в мозге человека, а не с присутствием, я иногда так говорю, инопланетного существа, так скажем, в теле человека. Потому что это в корне противоречит самому мирозданию. Если уж мы действительно, наши мысли являются продуктом нашей физиологии, то и надо искать причины болезни именно в мозге. Вот. Почему Христос так говорил, что он выгонял бесов? И причем, почему он выгонял их в свиней? Вот. Наверное, все-таки он человек своего времени. Потому что люди в те времена думали и о третьем небе, думали, что причина болезни именно это. И поэтому, говоря языком того времени, он фактически говорил с ними наравне. Вряд ли он мог бы им говорить на языке нейрофизиологии или когнитивных каких-нибудь нейронаук.
4: Ну, то, что вы сказали, там в свиней, там уже прям реально было, что это были бесы, это было непросто. То есть он с ними говорил.
3: Он разговаривал с человеком. Вот. С точки зрения богословия это представляет определенную ясность, потому что богословы четко понимают, что это бесы. С точки зрения науки это представляет определенную сложность для диалога с богословами. Эта тема еще только начинается, так скажем, открываться, и вполне возможно, что будет разумные комментарии и объяснения этому моменту. Есть люди, давайте я вам приведу пример, у меня есть статистика определенная, чтобы мы поняли, что имеется в виду, об этих людях. Вот, пожалуйста. Это не единственное заболевание, состояние мозга человека, которое бывает. Бывают люди, которые дотрагиваются до чего-нибудь и испытывают яркую эмоцию. Например, одна женщина, когда дотрагивается до джинсов, она испытывает глубокую печаль. Сама джинсовая ткань вызывает у нее это. Что это, бесовщина? Например, когда дотрагивается до шелка, у нее умиротворение и покой. До апельсиновой корки она испытывает шок. Это я все читаю, отчеты врачей, которые занимаются вот как раз исследованием мозга тех пациентов, которые к ним поступают. Есть люди, которые видят цифры, напечатанные черным цветом, но цифры они видят цветными. Или, например, они слышат звук, и для них звук даже приобретает цвет. И сегодня даже есть определение этому феномену этих людей, называют синестеты. Словно они заполняют ту область чувств и ощущений, которые есть, и которые не заполняют другие, так скажем, люди. Есть люди, у которых есть генетические дефекты ДНК, неправильная работа ионных каналов, и все это приводит как раз к неконтролируемому возбуждению или эпилептическому припадку. То есть внезапно испытываются острые галлюцинации, мании преследования, хаотическое мышление. Какова природа этих явлений? Если мы все будем называть это сверхъестественным, то мы не найдем объяснения этим вещам. Нам придется, в конце концов, отказаться от упрощенного взгляда на мир, даже если это написано в Библии, как мы постепенно отказываемся от того, что звезды, Солнце и Луна появились на четвертый день. Скорее всего, дойдет дело и до этого. Мы будем об этом тоже размышлять. Есть люди, которые могут воспроизвести из памяти любые события, даты, даже страницы книги, может процитировать абзац, то, что он несколько лет назад, например, читал. У одного пациента после инсульта оказалась поврежденная ветеринообразная извилина, и этот человек открыл себе талант художника. Он мог нарисовать в деталях собор Святого Петра в Ватикане. Но он не мог осмыслить, что же он сейчас натворил. Понимаете? Что это, бесовщина или как? Есть люди, которые необычным образом воспринимают свое тело. Например, смотрят на себя в зеркало и узнают только часть своего тела. А остальное не считают своим. Другие видят мир только статичными картинками. Они не могут различать движения людей, автомобилей. У них такое особенное, так скажем, восприятие мозга действительности. Интенсивное изучение вот таких вот людей, пациентов, позволяет выявить, в чем же все-таки причина искажения сознания. И действительно же все-таки сознание материально. Можем ли мы, если мы разрабатываем протезы для замены ног, рук, можем ли мы разрабатывать протезы нейронов? Можем ли мы чинить память? Можем ли мы изменять человека таким образом, чтобы он лучше думал, соображал и так далее? Понимаете, эти вопросы, они очень смело дают вызов тому, к чему привык религиозный рассудок. А он обычно говорит, это невозможно. Бог этого не допустит. Это происки там дьявола, он хочет отвлечь нас от веры людей и так далее. И мне кажется, здесь опять возникает определенный конфликт, раздвигание границ, научное мышление и религиозный рассудок. И здесь мы тоже не можем мерилом, так скажем, библейскими текстами, измерять то, что сегодня открывает наука. Михаил Ломоносов как-то говорил так, что не прав тот ученый, который хочет циркулем измерить волю Божью, и в то же время не прав тот богослов, который хочет по псалтыри изучать астрономию. И получается, здесь опять есть разделение между наукой и верой. Ну и последнее, я думаю, что стоит привести примерно перспективу. Задумайтесь над тем, что наука не отступит все-таки от этого дела. И она будет обязательно исследовать мозг до такой степени, что это породит новые философские вопросы. А один из них самый главный. Сможем ли мы когда-нибудь создать искусственный интеллект? Если мы его создадим, и он будет, ну пусть даже как ребенок, осознавать, абстрагироваться в этом мире, самостоятельно осмысливать, кто он, что он, ну пусть мы добавим какие-нибудь сенсорные ощущения ему, визуальные, тактильные, там, обонятельные. Что, если эта обогащенная картина мира будет составлять его определенную личность? Что если у искусственного интеллекта будет появляться память? Что если он будет идентифицировать себя отдельно от всего от окружающего мира? Пусть пока на уровне, не знаю, мышления таракана. Угу. Но дальше будет все равно это расти. Ведь человечество стремится повторить то, что оно видит, что оно делает. В конце концов, может быть, наше будущее будет похоже на будущее, где будут рядом с нами жить не только, скажем, хорошие вычислительные мощности, но и, так скажем, обладающие самостоятельным сознанием существа искусственные. Кто мы тогда для них будем? В конце приведу вот такой пример. Есть научно-фантастический фильм, называется он «Прометей», и там есть диалог между роботом-андроидом и человеком, астронавтом. Они прилетели на планету, как астроархеологи, хотели найти причину происхождения появления жизни на Земле. Но они думали, что там вот как раз та цивилизация, которая могла создать планету и, соответственно, людей. Вот такая мысль там есть в этом фильме. И вот интересный диалог между роботом, искусственным интеллектом и человеком. Робот говорит сочувственно, говорит, мне очень жалко, что вы не нашли своих создателей. И потом задает вопрос, а почему вы создали меня? Человек опешил от такого вопроса, ну как почему? Потому что мы смогли. И тогда робот ему отвечает, наверное, такой ответ ваших создателей вас разочаровал бы. Глубокая философская мысль. Если задуматься на перспективу и на вечность, я поставлю очень серьезный такой провокационный вопрос. Ведь всю вечность, если мы будем жить в вечности, как спасенные люди, да, то возраст будет исчисляться не сколькими там десятками лет, а тысячелетиями, миллионолетиями. Вы задумаетесь, ведь вся вечность — это не просто игра на арфах, или посадить очередной виноградник, или построить очередной дом, или нарожать детей. Это и жизнь обычная, но это в том числе и наука. Будем ли мы заниматься исследованием мозга? Смогу ли я, если я интересуюсь этим, участвовать в создании искусственного интеллекта? Кто я буду для него? Здесь очень глубокая пропасть между наукой и богословием.
4: Спасибо большое, Сергей, за эти удивительные темы. Я надеюсь, что после наших встреч у людей появится еще больше повода, еще больше стимула изучать и понимать, что мир не такой, как мы привыкли. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Изучайте мир, изучайте себя, изучайте Бога. Будьте смелыми в этом вопросе, а Бог обязательно вам в этом поможет. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Богу нетрудно воскресить человека из мертвых, но Он не может за нас с вами сделать выбор. Что вы почувствуете, если увидите в газете статью о том, что в вашем городе появилось, ну, нечто новое, что-то такое, чего раньше не было? Ну, к примеру, такого-то числа, статья в газете, такого-то числа, такого-то месяца в торжественной обстановке произошел спуск на воду нового теплохода. Ну и дальше его название. Или, например, открытие памятника в честь какого-то очень важного события в истории вашего города или страны. Или, может быть, построили новый корпус университета или запустили новый цех на местной фабрике. Может быть, вы проигнорируете это событие и не остановите вашего внимания на этом. Ну, в самом деле, какое мне дело до теплохода или до нового цеха на местной фабрике? Но что, если вы работаете в пароходстве, и это у вас, там, где вы работаете, спускают на воду теплоход? Или, например, вы проработали на заводе 15 лет, и это у вас. Это у вас на заводе пускают новый цех, в котором вы получите новое рабочее место. Или что скажете, если в вашем городе открывают памятник героям-пограничникам, и вы не так давно служили в этих войсках? Но согласитесь, в таком случае это будет для вас праздником, и вы обязательно придете на торжество, как это обычно все выглядит. Ну, конечно же, будут приглашены разные гости. Не исключено, что оркестр будет придавать торжественность событию своей музыкой. И где-то на возвышенном месте установят микрофон, много подготовительных мероприятий, звукорежиссер будет бегать, проверяя микрофоны, оркестранты загудят «та-та-та-та», настраивая свои инструменты. Где-то рядом телеоператор стоит, настраивая телекамеру и держа в кадре телерепортера, готовящегося записать свой первый спич для вечернего репортажа. И, наконец, когда произнесут свои речи губернатор, мэр города, может, кто-то еще из высокопоставленных особ, настанет момент, когда разрежут принесенными на бархатной подушечке ножницами ярко-красную ленту, поднимут тент или разобьют бутылку шампанского о борт корабля. И это будет означать, что что-то изменилось в жизни города, в вашей судьбе. И это требует какой-то особой оценки, ведь ну, кто-то же очень хорошо потрудился для того, чтобы жителям вашего города, да и вам самим, стало лучше. Таких моментов много, но это далеко не все. В истории Вселенной есть упоминание о таком Божьем замысле, который ну, невозможно никак не вспомнить. Это не может быть маловажным для всех, кто живет. Событие грандиозной важности. Об этом Бог сказал патриарху Иову. Вот послушайте слова Священного Писания из его книги. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж. И я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вервь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Это строки из книги Иова из 38 главы. Бог заложил основание нашей планете, нашему дому, в котором мы живем. Представьте, нас еще нет. Мы только в проекте. Но для нас Бог создает планету, где мы будем жить. Это событие величайшее. И, наконец, когда все готово, Бог создал человека для вечной жизни. Вот это все было задумано для нашего блага. Во время исполнения этого замысла звезды ликовали, и, как написано, все сыны Божии восклицали от радости. Осталось только провести торжественное посвящение планеты. Ну, разрезать ножницами ленточку, образно выражаясь, чтобы... Ну, и останется только жить себе счастливо. Не тут-то было. Произошло то, что произошло. Человек согрешил. И это не все. Земля тоже изменилась. Появились процессы, которые должны привести Землю к погибели. Кажется, сыны Божии поторопились радоваться о сотворении Земли. Все пошло как-то не так, как должно было быть. Но представьте себе, что у Бога были на этот случай приготовлены спасительные меры. В связи с этим, несмотря ни на все, вот сейчас здесь я все-таки хочу вас пригласить на торжество по поводу сотворения Богом нашей земли. Да-да, это торжество обязательно состоится. И там обязательно должны быть именно мы с вами. Все дело в том, что перед тем, как начать создавать землю, Бог заранее позаботился о том, как спасти людей на тот случай, если последние согрешат. Библия говорит о том, что Иисус Христос был заклан от создания мира. Он уже тогда готов был умереть за людей. Вот почему я начал об этом говорить. Речь идет не просто о каких-то людях, а о нас с вами лично. Почему? Да, потому что Бог не просто создал землю для каких-то людей. Вы скажете, ну мы умрем, и все на этом. Неужели есть какое-то продолжение? Да главное это в том и заключается, что продолжение есть. Ну согласитесь, можно было бы Богу подождать, когда мы все умрем. Ну, умерли, да и ладно. Сотворить новых людей для хорошей жизни. Христу умирать за кого-либо не пришлось бы. Но это очень важно понять, что Бог хочет, чтобы не просто были счастливы какие-то люди. Он желает, чтобы именно мы с вами, первоначально созданные Богом, были счастливы вместе с Ним. Нас смущает, что впереди, кроме смерти и громовой доски, больше ничего не увидишь. Но это не так. Все дело в том, что Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Но Он не может за нас с вами сделать выбор. Бог может восстановить нашу планету снова и дать жизнь, может, и Ему это нетрудно. А это значит, что есть надежда. Было бы глупо ей не воспользоваться. Но в это не вписывается, в это понимание не вписывается поначалу. Важно понять, что Богу нетрудно воскресить, ну, из мертвых. Только выбор за нас Он сделать не может. Да, да, Богу нетрудно, я третий раз повторю, нетрудно Ему воскресить человека из мертвых. Он всемогущий, Он это может. Но Он не может за нас сделать выбор, если мы этого не хотим. Послушайте, что говорит апостол Петр в своем втором письме. Эти слова записаны в третьей главе. Вот послушайте. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Вы слышите ли? Слышите, что написано? Не медлит Господь исполнением обетования. Земля погибнет, так или иначе, те, которые названы нечестивыми, нечестивыми, погибнут вместе с ней. А что же будет с нами? Вот в этом-то и дело. Бог не желает, чтобы люди погибли. Он не торопится совершать свои суды, но долготерпит, чтобы все, кто захотят спастись, спаслись. Надо просто перестать быть нечестивыми, все взвесить и выбрать путь, предначертанный Богом. От этого зависит наша вечная участь. Но вот, допустим, все-таки вы, мы с вами, допустим, сделали правильный выбор, и мы решили следовать путем, предначертанным Богом для нашего спасения. Если вы желаете спастись, но не знаете, что же делать для этого, вы переживаете за это. Вы слышите, что апостол Петр сказал? Не бойтесь, Бог подождет. Бог вас подождет и сделает все, чтобы вы были готовы. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это очень важно. Главное, чтобы вы не стояли на месте, а что-то делали, чтобы к чему-то стремились. Стремились к чему-то, ну, такому, что поможет вам узнать Бога. Ну, для начала, что можно сделать? Да, конечно, есть искушение не думать об этом, полагая, что я смертный, ну, что я умру, что нужно взять от жизни все, пока я жив, пока молод, пока в силах. Как говорится, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Какое великое заблуждение так думать. Вот что важно усвоить. Это для нас с вами невозможно решить проблему со смертью, но не для Бога. Но важно понять, что Богу воскресить из мертвых нетрудно. Он не может нас с вами насильно заставить сделать выбор. Вот наш выбор. Вы понимаете, вот что важно. Поверьте Богу, Он всемогущий. Он может все. Как же Бог так устроит, что искупленные им люди снова будут жить в новом, созданном им мире? Я вот, например, вижу вот только этот мир. Вот этот вот. Студию, камеры у меня, вот у меня есть только моя одна жизнь. Тут зуб один удалили, и новый уже не вырастет просто так. Не то чтобы там появилась какая-то новая жизнь. Кажется, другой жизни нет, но тем не менее. В Священном Писании написано о воскресении мертвых. Вот послушайте некоторые подробности. Это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе. Вы можете найти эти тексты. «Говорю вам тайну», – пишет апостол Павел. «Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? О чем говорит апостол Павел? А о том, что Бог сотворит другое тело. Оно будет совершенным. В нем больше не будет процесса старения, болезней, греховных желаний. Человек приобретет то, что Бог задумал изначально. Человек станет бессмертным. Мы будем чувствовать себя по-другому. Сейчас об этом можно только мечтать. Хотя, давайте выразимся по-другому, ведь мы же не мечтатели, мы верующие. Давайте будем не мечтать, а верить. Так выразимся точнее. Верить в воскресение очень важно. Вот что апостол Павел об этом пишет в своем том же первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так вышло, что в Коринфе верующие вот разуверились в том, что воскресение будет, ну, что оно возможно. Павел убеждает, что не верить в это ну никак нельзя. Если не верить в воскресение, то зачем тогда вообще верить в Бога? Павел про тех, кто не верит в воскресение, говорит, что они несчастнее всех человеков. Итак, мы увидели, что при воскресении Бог даст новое тело, новое,

Библия говорит, что человек состоит из духа, души и тела. А книга «Бытие» повествует о том, как сотворение происходит. Бог создал тело, вдохнул в него дыхание жизни, и вот только после этого человек стал душой живой. Итак, прах плюс дыхание – получается душа живая. Есть еще одна составляющая человека – это дух. Но дух, если вкратце, то это то, что делает человека неповторимой личностью. Вот как описан процесс смерти. Это книга «Экклесиаста». «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть Бог сперва создал тело, но оно было бездыханно, хотя уже в этом теле заложена Творцом неповторимая личность будущего человека. Пока еще это тело не имеет жизни, но уже есть личность неповторимая, как нет на земле двух абсолютно одинаковых людей. Осталось только сделать одно движение, которое мог сделать только Творец жизни и никто другой, кроме него. Ну, потому что больше нет Бога, кроме того, который может дать жизнь. Бог вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою живою. Когда стал человек душою живою? А когда Бог вдохнул дыхание жизни. А во время смерти происходит обратный процесс. Как только уходит дыхание жизни, к Богу возвращается Богом данный дух. Причем, ну, неважно, какой это человек, праведный или грешный. Библия говорит о том, что дух любого человека возвращается к Богу. Так говорит Священное Писание. Ну, конечно же, хочется спросить, а душа-то где? Есть поверье, что душа улетает в рай или в ад. Но я в Священном Писании такого учения не увидел. Вот в языческих поверьях это есть, но не в Библии. Я искренне боюсь приписать Библии то, чего в ней нет. Говорят, что душа – это вечно живет, нечто вечно живущее, и в момент смерти она улетает из тела. Но я только что процитировал, что Библия говорит о душе. Душой человек стал тогда, когда его тело получило дыхание жизни. Библия не говорит о душе, живущей вне тела. В Ветхом Завете у еврейского слова «нефеш», которое переведено словом «душа», есть у него 11 значений, и нет ни одного значения, ну, обозначающего какой-либо фантом или что-то вечно живущее вне тел. Например, в книге Иезекииля в 18 главе написано черным по белому: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». На самом деле Библия говорит о том, что душа смертна. Прочтите сами, я не придумал. Я боюсь приписать к Библии то, о чем она не говорит, ведь Слово Божие – это откровение от Бога, и я могу говорить только то, что открыл Бог. Ну, конечно, очень хочется узнать, но как будет происходить вот этот процесс воскрешения, ну, с точки зрения науки, что ли, или физиологии. Но, к большому сожалению, Библия вот не делится подробностями на этот счет. Я осмелился только озвучить то, что сказано. Я боюсь утверждать сверхнаписанного. Дело в том, что мы должны знать, ну, нечто такое, что больше подробностей, связанное вот с какими-то такими вещами, с такими, как процесс воскрешения. Бог нам дал знать, что главное, без чего ну никак не обойтись. Вы сами подумайте, зачем в подробностях знать о процедуре воскрешения из мертвых, если я этой чести не удостоюсь? А главное ведь вот в чем. Ведь Богу нетрудно воскресить человека из мертвых.

Сейчас я хочу поведать вам о Божьем замысле. О замысле, когда Бог сотворил человека, он изрек следующее. Это записано в книге «Бытие» в первой главе. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Что должен был делать человек? Владычествовать над всею землею, ни много ни мало. Бог создал вселенную для людей. В принципе, для нас с вами. И он желает ее нам с вами вернуть. А что же сказано об ангелах? А давайте прочитаем, что о них сказано. В послании к евреям в первой главе содержится следующее. Об ангелах сказано. Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Вы слышите, что сказано об ангелах? О них сказано, что они созданы служителями. Как славно! Ведь это потрясающе осознавать, что нам служат прекрасные существа, ангелы, служат нам, тем, кто созданы для того, чтобы владычествовать. Ну, интересно знать и о том, как это Бог может исцелять, ну, как это Бог может воскрешать мертвых, а какие ангелы? Как Иисус мог родиться человеком, будучи Богом? Даже становится обидно, что Бог как-то не ответил на эти вопросы. Но согласитесь, в нашем положении ведь это не главное. Для подобного рода познаний есть вся вечность. Важнее нам туда, в эту вечность попасть. Ведь главное, что для Бога нетрудно воскресить из мертвых. Богу нетрудно исцелить больного. Он может все, он всемогущ. Он не может только одного. Он не может за нас сделать выбор. Вернее, конечно, он просто не может, не будет пытаться этого сделать, но потому что он не может спасти того, кто этого не желает. Он ценит и считается со свободой выбора человека. Он не будет спасать того, кто этого не желает. Вот что важно, вот предмет поиска, вот что главное – наше с вами желание. Важнее всего сделать выбор. Книга Исаии, 65 глава, повествует. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться, радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю и Иерусалим весельем, и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Бог творит эту землю для нас с вами, и Он хочет очень, чтобы мы с вами на этой земле были. Он для этого все сделал. И без нас с вами Божий замысел никак не исполнится. И хотя Бог немного поведал нам о том, как Он создал землю, Он немного сказал нам о том, как Он сотворил человека, но очень важно не ошибиться в выборе. Просто знайте, Бог ждет и ищет именно вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию.
Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Мой счастливый день. Рассказывает Сергей Долматов.
1: В моей жизни в далекой юности, в 18 лет, был необычный эпизод, интересный эпизод. Меня призвали служить в ряды вооруженных сил Советской Армии. Как и сотни других юношей, это время, когда ты отрываешься от родной земли, уезжаешь из родного города, и это целых 2 года. Не всем в то время везло съездить в отпуск каким-то образом, тем более, что моя служба проходила за пределами не только города, района и области, но и за пределами нашей страны. Первый год это был учебный центр, и как все дни службы в армии, они сопряжены с определенными трудностями, обучение новым навыкам, некоторых профессий. И первый год службы в армии накладывает отпечаток, когда есть ощущение, что ты не осознаешь, что происходит вокруг тебя, делаешь все на автомате. И со временем, когда ты уже понимаешь, что это целый уклад жизни, образ жизни, начинаешь втягиваться. И в это время тебя отправляют уже в основные войска. И вот тогда самолет за 2 часа перенес группу молодых ребят в Чехословакию. В то время СССР был в противостоянии с блоком НАТО. И вот как раз Чехословакия была одной из стран, где находилась граница с этим блоком НАТО. Там мы продолжали отрабатывать навыки, полученные в учебке. Но изо дня в день, на втором году службы, меня сопровождало такое ощущение, ожидание, что когда-то все это закончится, и я вернусь домой. И день за днем, если кто... Я думаю, что многие моего возраста люди помнят, что мы отсчитывали день за днем до наступления этого славного дня и ждали официального опубликования приказа министра обороны. После этого приказа оставалось всего 100 дней буквально до того, чтобы вернуться домой. И вот эти 100 дней, они были особо особыми, когда ты ожидаешь, и мы ходили к специальному зданию, где вывешивались списки, и в списках указывались фамилии тех, кто... И фамилии и даты тех, кто вылетает домой на родину. Вот. Когда наступил день моего отлета, мы упаковали чемоданы, отправились на взлетную полосу, и, разместившись в самолете, уже время уже отсчитывалось не дни, а минуты и часы. Когда мы подлетели к Нижегородской области, самолет заходил на посадку, то все прильнули к иллюминаторам, и даже в самолете был такой в полу люк. Вот, и мы его тоже, как сказать, открыли эту занавесочку люка и смотрели вниз на родную землю. С вокзала уже я на электричке добирался непосредственно до родного города. И вот тот момент, когда я вступил на родную землю в Семенове, в своем городе, трудно передать, возможно, всю гамму чувств, но я скажу так, что это был самый лучший воздух, которым я дышал. Потом я дошел до ближайшей колонки, которая сохранилась, колонка на улице, в которой воду ходят с ведрами наливать. Попил из нее воды, это была лучшая вода в жизни. Вот в этот момент я понимал, что то ожидание возвращения на родину, вот оно свершилось. Это был мой один из самых счастливых дней на свете. Позднее, когда я стал читать Библию, исследовать вопросы духовности, я неожиданно обнаружил текст слова апостола Павла, где он сказал, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. И вот сегодня я сохраняю вот этот момент счастья, возвращения на родину, потому что ожидаю, что настанет тот день, когда на землю вернется царствие, царствие Божие будет установлено навеки, навсегда, та атмосфера счастья, которая вот коснулась моего сердца в день возвращения из армии.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Максим Каминский.
1: Жизнь человека – это то черная, то белая полоса. Чаще всего мы реагируем на светлые полосы судьбы спокойным самодовольством, наслаждаясь своим успехом, наслаждаясь жизнью. И так проходит время благополучия для большинства людей. Как мы реагируем на черные полосы жизни? Чаще всего беспокойством, раздражительностью, ища виноватых и так далее. Таким образом, для большинства проходит время неблагополучное. Но я хочу вам сегодня сказать, дорогие друзья, что есть ключ, который поможет нам сегодня увидеть в этом чередовании успешных и неудачных времен смысл. Я верю, что есть смысл в том, что наша жизнь иногда напоминает наполненную чашу, что мы иногда попадаем в полосу везения, стабильности, изобилия. И эти хорошие времена, дорогие друзья, не приходят просто по воле слепого случая. Я верю, что есть смысл в таких днях, и смысл таких дней не в том, чтобы мы проводили время просто удовлетворяя свои желания, забывая о тех, кому хуже, чем нам. Я верю в то, что есть смысл и в том, что наша жизнь иногда попадает в черную полосу, и начинаются для нас времена трудные. Они тоже, дорогие друзья, приходят не просто по воле слепого случая. А ключ к правильному пониманию времени, в которое вот мы сейчас живем, этот ключ, конечно же, Библия. Если отнестись с доверием к тому, чему учит Слово Божье, то можно заметить, что самые трудные времена, дорогие друзья, могут принести самую большую пользу. Библия провозглашает. В книге Откровения в 14 главе записаны такие слова, записано вот это вот провозглашение библейское. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Всем известно, что Библия переведена на русский язык с древнегреческого языка. И слово «суд», которое мы встречаем вот в этом тексте, переведено с греческого слова «кризис». Оказывается, это слово «кризис», я имею в виду, имеет греческое происхождение, и его прямой перевод на русский язык – это «суд». Получается, что время любого кризиса, в который попадают люди, семейного, финансового, духовного кризиса, это время Божьего суда. Когда мы входим во времена кризисные, во времена трудные, нам кажется, что все, буквально все выпадает из рук, выходит из-под нашего контроля. Знаете, так оно и есть. Все выходит из-под нашего контроля, но не из-под контроля Бога. Библия говорит, что кризисные времена не приходят сами собой, за ними стоит рука Всевышнего. Кризисные времена – это время Божьего суда. Чего же Он желает добиться? Может быть, наказать кого-то? Может быть, кризис – это наказание? Нет. Цель этого суда в другом. Цель этого суда – открыть то, чем живет человек. Открыть то и сделать явным то, чем он руководствуется в жизни. Какими принципами движим, что наполняет и наполняет ли вообще его духовную жизнь. Цель этого суда – раскрыть правду о характере каждого человека и всего общества, построенного им. Существует старая истина. Ничто так не обнажает сути вещей, как кризис. Что, например, демонстрирует нынешний финансовый кризис, в котором вот мы находимся и уже потихоньку из него выходим? Какую правду о человеческом обществе открывает он? Немного предыстории. В своем докладе об экологической ситуации на планете 1400 видных ученых утверждают, что скорость, с которой за последние 20 лет люди потребляют земные ресурсы, угрожает существованию человеческого рода. Сегодня человеческая цивилизация потребляет на треть больше ресурсов, чем способна производить Земля. А вот выдержка из статьи, напечатанной в одной из ведущих итальянских газет «La Stampa». С 1986 года на Земле стало происходить что-то аномальное. Благодаря развитию технологий человек стал использовать больше земных ресурсов, чем планета в состоянии производить. В 2005 году было подсчитано, что расходуется на 30% больше ресурсов, чем позволяют имеющиеся на Земле запасы. По всему видно, что люди стремятся жить, как говорится, не по карману, не посредством, потребляя больше, чем им необходимо, и больше, чем может дать планета. Именно этот порог привел к нынешнему финансовому кризису. Всем также известно, что нынешний глобальный финансовый кризис берет свое начало в кредитной системе Соединенных Штатов Америки. Что такое кредитная система? Если совсем коротко, то именно она позволяет современному представителю западной цивилизации жить и тратить больше, чем он может на сегодняшний день заработать. Итак, современный кризис демонстрирует очень наглядно, ярко, недвусмысленно ненасытную потребительскую сущность западной цивилизации. Но не надо обманываться, потому что мы с вами ее часть. В наших домах есть множество вещей, без которых можно было бы вполне обойтись. А деньги потратить на поддержку сирот, безнадежно больных, многодетных вдов, одиноких стариков и так далее. В наших домах много вещей, которыми мы не пользуемся уже годами, но они лежат. Но есть множество людей, беднее нас, которым они наверняка пригодились бы. Современный кризис открывает правду не только о сущности всей цивилизации западной, но и о характере простых людей. 8 июля 2009 года в часовых новостях по НТВ в разделе экономических новостей была дана следующая информация. Увеличение уровня безработицы влияет на количество смертей под воздействием алкоголя, на количество убийств и на количество самоубийств. Эти показатели, естественно, они возрастают. И они, эти показатели, являются лишь вершиной айсберга. В действительности невозможно подсчитать количество порожденных кризисом семейных, межличностных конфликтов. Невозможно подсчитать порожденных кризисом людей, впавших в глубокую депрессию и от этого запивших. Вот что демонстрирует кризис. Пустоту души человеческой. Отсутствие веры в Бога. Почему я это говорю? А потому что верующий в Бога человек, по-настоящему верующий, никогда, ни при каких обстоятельствах не станет оправдывать безнравственность или даже преступление тем, что он был в трудных обстоятельствах. Верующий, по-настоящему верующий в Бога человек знает, что эти трудные времена, эта черная полоса, это время, когда Бог открывает, что у тебя внутри, что в сердце твоем. Это время суда Божьего. И верующий в Бога человек рад во времена кризисные продемонстрировать свою веру. Не опускаясь до лжи, до воровства, до отчаяния, до преступления. И Бог будет поддержкой и помощником такому человеку. Дорогой зритель, пожалуйста, ответь на следующий вопрос. Честно, непредвзято. Что кризис финансовый, душевный, семейный, тот кризис, через который проходишь сейчас, возможно, ты, что он откроет в тебе? Алчность или щедрость? Веру или безверие? Бог желает увидеть доверие по отношению к себе с твоей стороны. Если его суд открыл в твоей душе нечто темное, неприятное и даже страшное, то самое время обратиться к Богу, чтобы Он наделил тебя даром веры.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Что это ты смотришь? Школьный альбом?
3: Ага, помнишь Васю?
2: Твой лучший школьный друг?
3: Я его сегодня встретил в городе. Помахал ему, но он, кажется, меня не узнал.
2: Ты его 100 лет не вспоминал. Мы же вроде в одной хоккейной команде были.
3: Точно. Каждый день после школы в клубе встречались.
2: А, это с ним-то вы на старые машины скинулись?
3: А, было такое. 400 рублей нам этот москвич обошелся. Мечтали на нем всю Россию объехать. В итоге только и пролежали все лето под этой колымагой.
2: Так что произошло-то между вами? Вы же не разлей вода были?
3: Да, не знаю. Все как-то само собой произошло. После школы еще тусовались какое-то время. Потом он постоянно носился со своей новой работой. А потом... уже как-то неловко было оставаться с ним наедине. Как будто мы чужие стали какие-то.
4: Если мы не проводим время вместе, наши отношения сходят на нет, и мы становимся чужими друг другу. Уверены ли вы, что знаете Христа?
5: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
6: А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы с вами начнем одно из важнейших размышлений в нашей жизни. Это что значит знать своего Бога? Что значит служить Ему? Что значит быть по-настоящему счастливым? Иисус Христос использовал много иллюстраций, которые записаны на страницах Священного Писания, которые мы называем Библией. Но одно очень короткое выражение Христос употреблял особенно часто. Когда Он встречался с людьми, когда Он хотел осчастливить их, когда Он хотел им дать настоящий смысл их жизни, Он говорил короткую фразу, в которой выражен весь смысл человеческого бытия. Он говорил: «Следуй за Мной». Что значит следовать за Христом? Мы будем обращаться к Библии, мы будем говорить о жизни, мы будем приводить много примеров из жизни Священного Писания для того, чтобы нам лучше понять, каким образом мы можем прийти в правильные взаимоотношения с Богом, как мы можем наконец-то понять смысл нашей жизни. Многократно Христос говорил в Слове Божьем: «Я не пришел на эту землю, чтобы дать вам новый закон. Я просто хочу, чтобы вы следовали за Мной». То есть Бог не послал в наш мир новую книгу, Он послал Вестника, Личность, через которого Он и раскрыл возможность объединения вновь Бога и человека. И далее Христос говорит: «Когда вы будете следовать за Мной, будут происходить изменения внутри вас, которые впоследствии изменят весь ваш образ жизни». Но проблема в том, что даже само приглашение иногда пугает людей. И сегодня я предлагаю посмотреть, что же случилось в этот день, когда были призваны Андрей, Петр, Иаков и Иоанн. Откройте вместе со мной, если у вас есть Библия, Евангелие от Луки, 5 главу с 1 по 2 стихи. Читаем. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слушать Слово Божие, а Иисус стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». Итак, мы видим, что эта история начинается с того, что Иисус, проходя мимо молодых людей, Он не сказал им сразу: «Следуйте за Мной». Эта история начинается с того, что Иисус учил, а Петр, Андрей, Иаков, Иоанн и отец Иакова и Иоанна слушали. Они сидели и слушали, и слушали. И почему это так важно знать, заключается в том, что Павел говорит в послании к Римлянам, 10 главе, в 17 стихе: «Вера приходит от слышания». Вера не приходит от того, что ты никогда не слышал и не понимал. Но Священное Писание говорит, что вера от слышания. И вера не начинается с того, что мы должны в первую очередь сделать наш гигантский шаг в следовании за Иисусом. Это может начаться с того, что мы просто приходим и начинаем слушать о Христе. Вот с этого начинается наше следование за Христом. Просто прийти и слушать, и слушать. Итак, давайте подведем краткий итог. Следование за Христом начинается с того, что мы знакомимся с Богом при помощи того, что мы сидим, может быть, и слушаем. Для некоторых из вас первый шаг следования за Христом будет то, чтобы вы пришли в следующий раз и снова продолжали слушать и познавать нечто большее о своем Господе. В этом преимущество, которое мы сегодня с вами можем располагать. Всякий раз, когда кто-то будет спрашивать вас какие-то вопросы, я повторяю, пожалуйста, учитесь вот этой традиционной христианской доброй традиции, учиться от Христа, отвечать вопросами или ответами из написанного Слова Божия. Знать Писание мы можем только тогда, когда мы будем его изучать, исследовать. Поэтому это так важно, чтобы каждый из нас имел определенное время для исследования Священного Писания. Нет никакого сомнения, что Иисус, наш Господь, наш Спаситель, наш Творец, имеет многое, чему учить нас. Он желает многое открыть для нашего духовного понимания. Но вся проблема заключается в том, что мы не всегда открыты для Него. Он хотел бы учить нас. Он сегодня предлагает нам учить нас. Поэтому я также приглашаю, давайте вместе исследовать Слово Божие, следовать за Христом и быть Ему верными. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Физкульт-привет! У нас сегодня мини-олимпийские игры. Я главный судья. Пойдемте, нас ждут. Ну что, готовы?
5: Да!
4: Становись равняйсь смирно! Итак, объявляю вам первый конкурс. Кто дольше всего прокрутит обруч вокруг себя, тот и победил. Разойдись на старт. Внимание! Итак, соревнования идут вовсю. Лидирует Анечка, 3 балла. После нее Олег 2 балла заработал. И Марья Ивановна 1 балл. Итак, второй конкурс. Гимнастические снаряды. Дышите, не дышите. Тот

0: Почему?
1: Ну как почему? Одно неверное решение и последствия могут быть необратимыми. Если вам интересно, я могу рассказать.
2: Да, интересно.
0: Расскажите.
1: Священники привели Иисуса Христа к римскому прокуратору Понтию Пилату. В те дни была Пасха, и по обычаю в честь этого праздника отпускали на свободу одного заключенного. Пилат вывел к народу измученного Иисуса и известного преступника по имени Варавва, мятежника и убийцу. Прокуратор спросил народ: «Кого хотите, чтобы я освободил, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Но первосвященники и старейшины стали кричать и уговаривать народ: «Надо отпустить Варавву, Иисуса предать смерти! Отпустите нам Варавву!» В это время к Пилату слуга принес записку от жены. В ней говорилось: «Не делай ничего этому праведнику. Прошлой ночью мне приснился сон про него, и я очень встревожен». Тогда Пилат опять обратился к толпе: «Кого из двоих хотите, чтобы я отпустил вам?» И они сказали: «Варавву». Пилат сказал им: «Что сделать мне с Иисусом, называемым Христом?» И народ сказал: «Распни его». Пилат спросил: «Почему? Что сделал он плохого?» Но народ стал кричать еще громче: «Распни его!» Пилат не хотел предавать смерти Иисуса и сказал: «Царя ли вашего распну?» А они ответили: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Но продолжали кричать еще громче: «Распни его! Распни его!» И Пилат, видя, что ничего не получается и что может начаться бунт, взял воды и на глазах толпы умыл руки, сказав: «Я не повинен в крови этого человека. Решайте сами». И народ ответил: «Пусть кровь его падет на нас и на детей наших». И тогда он отпустил Варавву, и Иисуса же приказал отвести на распятие.
0: Афанасий Филиппович, но почему Пилат сам не отпустил Иисуса? Ведь он же был начальником и имел на это право.
1: Не так все просто, Марья Ивановна. Все дело в том, что над Понтием Пилатом был более высокий начальник, римский кесарь, император Рима. А Иисус Христос во время допроса объявил себя царем иудейским. Получается так, что он стал соперником самому римскому кесарю. И если бы Понтий Пилат не осудил бы Христа, то тогда Понтия Пилата могли бы обвинить в государственной измене, лишить его власти.
3: А что случилось с Вараввой?
1: Варавву отпустили. Самое интересное, что Варавва, как никто другой из людей, мог понять, что значит быть искупленным от греха. И Иисус Христос умер вместо него.
3: Да.
1: А сейчас нам пора прощаться. До свидания, мои дорогие, до новых встреч!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Песня «Послушание» исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
2: Любовь. Глубокое расположение, искренняя и самоотверженная привязанность. Моральное обязательство содействовать благополучию того, кого любишь. Согласно Библии, любовь – сущность Бога. Бог сотворил вселенную, землю и человека, руководствуясь любовью. Бог не переставал любить людей даже тогда, когда они отворачивались от Него. Господь говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Книга Второзакония призывает человека к ответной любви. «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими». А в книге Левит говорится о том, что любовь к Богу распространяется на сотворенных им людей. «Люби ближнего твоего, как самого себя». В Новом Завете Иисус Христос объединил эти две основные заповеди и учил, что наша любовь должна особым образом распространяться на врагов и нуждающихся. В 15 главе Евангелия от Иоанна Христос задает высокую планку. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Свою беспредельную любовь к человеку Иисус доказал на кресте, где умер ради спасения каждого грешника. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел пишет, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. А в 13 главе 1 послания к коринфянам показывает удивительную красоту этой любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
1: Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. В студии врач-терапевт санатория «Наш дом» Наталья Назарова.
3: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами затронем тему сердечных заболеваний. Мы поговорим о тех небольших рекомендациях, которые можно, опять же, применить при этих заболеваниях. Когда человека беспокоит боли в сердце, то, как правило, мы имеем в виду боли при ишемической болезни сердца. То есть это боли вследствие атеросклероза коронарных сосудов.
2: Полезная минутка.
3: Как правило, мы применяем чай, который состоит из таких трав: мята, пустырник и боярышник. Если мы возьмем обычного взрослого человека, то этот чай, он применяется в таких дозировках: столовая ложка мяты, затем пустырник. Если это пустырник, который просто сушеная трава, то тоже столовая ложка. Но бывает, пустырник продается в гранулированной форме. Если это гранулы пустырника, то надо взять не столовую, а чайную ложку. И боярышник, дело в том, что это ягоды, которая достаточно жесткая. И для того, чтобы она настоялась хорошо, ее в такой чайник будет недостаточно заварить. Лучше ее заварить в термос. Поэтому боярышник лучше заварить отдельно и потом влить в такой чайник. А сюда мы сейчас наливаем кипяток. И у нас с вами получается чай в объеме примерно 700 мл. Такого чая хватит на прием чая по одному стакану 3 раза в день. То есть вот только такой вот чайник у нас получится с вами на один день. И такой курс лечения обычно занимает минимально хотя бы 10 дней, а его можно продолжать и до месяца. Фитотерапия в данном случае, она не является основным методом лечения. Если человек обращает внимание только на травы и ничего не меняет в образе жизни, то она может быть даже очень малоэффективна. Поэтому обязательно нужно поменять многое в образе жизни. Это особенно касается питания. В питании нужно уменьшить количество жирных продуктов, животных, особенно жиров, уменьшить количество соли, и обязательно нужно увеличить количество продуктов, которые содержат в себе клетчатку. Это растительные продукты, растительные неочищенные продукты. Еще мы советуем людям, чтобы они пили воду. В наших встречах много говорили об этом, насколько важна вода и что она нужна для хорошей концентрации крови, не густой крови. Поэтому обязательно нужно в течение дня пить воду. Что касается всех других советов, то есть физическая активность умеренная должна быть, для того, чтобы человек мог не лежать целый день, а чтобы он мог ходить, чтобы он имел какую-то физическую нагрузку, которая поможет ему иметь хорошее кровообращение. Также обязательно нужно обращать внимание на отдых, своевременный отдых, чтобы не было перегрузки ни физической, ни умственной. Еще момент, который я хотела бы сказать, это касается воздержания, то есть исключения из своей жизни таких веществ, которые вредно влияют на сердечно-сосудистую систему. В частности, это курение, а также такие привычки, как употребление алкоголя и кофеина. Все эти вещества, они обладают негативным воздействием на сердце и вообще на сердечно-сосудистую систему. Поэтому мы желаем вам, чтобы вы воздерживались от этого. Это такие короткие советы, о которых мы могли сегодня с вами поговорить. Я желаю вам, чтобы вы могли все это применять и иметь хорошее здоровье. Спасибо.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте. Немецкий психолог и философ Эрик Фромм говорил: «Я верю, что основной выбор человека – это выбор между жизнью и смертью. Каждый поступок предполагает этот выбор». А мы продолжаем разговор о христианской вере, и сегодня мы будем говорить о свободе выбора. Наш собеседник – филолог, магистр богословия Олег Владиславович Воскресенский. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ирина.
2: Олег Владиславович, свобода выбора была предоставлена человеку еще в раю. Да? Одна из книг Священного Писания, Второзаконий, во Второзаконии есть такие слова. Бог обращается к человеку. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа, Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь». Итак, верить или не верить зависит от выбора человека, или это все-таки дар свыше?
3: Это дар, которым Господь по милости своей наградил каждого из нас. Дар выбора, способность к выбору. Он призвал нас к выбору. Вы замечательные только что стихи прочитали, они об этом и говорят, о том, что это наше призвание. Мы абсолютно всегда свободны в нашем выборе. Но тут мне хочется оставить и некоторое предостережение. Дело в том, что мы свободны в выборе, но мы никогда, ни одной минуты своей жизни не свободны от выбора. И об этом говорится в этом же самом замечательном стихе. Мы свободны в выборе. Мы свободны признать Христа Господом и Богом нашим или отвергнуть Его. Но мы не свободны от этого выбора. Поэтому, если вам кажется, или, может быть, вы слышите от кого-то из друзей, знакомых, как люди иногда говорят: «Я не готов сегодня совершить этот выбор в своей жизни. Я еще на пути к нему. Я сегодня не совершаю этого выбора». Тем самым человек и совершает этот самый выбор, отвергая сегодня и сейчас, отвергая Господа.
2: То есть от человека зависит, собственно, решение выбрать то или это, да?
3: Да.
2: От человека. А вот именно, собственно, сама вера. Вот как поверить? Что такое вера? Давайте вот, может быть, определимся с этим сначала.
3: Давайте. Вера, во-первых, давайте...
2: Смотря во что верить, кому верить, да?
3: Начнем с того, может быть, с того, почему так людям трудно бывает поверить в Бога, принять веру в Бога. Наверное, потому что на пути к вере стоят множество предрассудков. Культурных, исторических, этнических, всяких других предрассудочных представлений о вере. Поэтому, если можно, разговор о том, чем вера является, мы начнем с того, чем она не является. Угу. Апофатически. Сначала удалим то, что стоит на нашем пути. Очень часто мы слышим от людей, когда делимся с ними своей верой, я уверен, что у многих это в их личном опыте свидетельства случалось. Рассказываешь человеку о Боге, а человек в ответ говорит, что я не хочу верить в Бога, потому что Бог... И начинает рассказывать про Бога такое, что диву даешься. Думаешь, как хорошо, что мой Бог, истинный Бог, ничего общего не имеет с этой карикатурой, с этим предрассудочным представлением о Боге.
2: А каким чаще всего представляют люди Бога?
3: Бог – строгий судья. Строгий судья, который наказывает, следит за тем, чтобы его подчиненные, его рабы Божии исполняли во всем его волю и строго наказывает за каждое нарушение. Вот этот образ...
2: И только за этим и следит.
3: Да.
2: Люди все точности исполняют.
3: Образ
2: надсмотрщика-надзирателя, да?
3: Надсмотрщика-надзирателя, босса такого, который произвольно решает, кому нет. И в этом образе карикатурно, искаженно отражаются истинные черты характера Божия, его личности. Человек рассказывает, почему он не хочет ходить в церковь. Вот. И начинает про церковь рассказывать, что церковь и то, и пятое, и десятое. Такое иногда рассказываешь, думаешь, как хорошо, что мне не приходится ходить в такую церковь. Я бы не пошел, ни за что бы не
2: пошел. Может быть, то, о чем рассказывают вот такие люди, они наверняка сталкивались с тем, придя в церковь. Может быть, и было это.
3: Или сталкивались с извращениями внутри церкви, которые случаются.
2: И они это тоже может быть камнем преткновения на пути человека к Богу, правда
3: они, ведь? Совершенно верно. И они принимают их за правило, что это норма.
2: Вот
3: их
2: кто-то... Я не хочу быть таким, как эти люди.
3: Да. Да. Или они черпают свои представления о церкви из источников, мягко говоря, заинтересованных, из источников неблагонадежных, скажем так, из каких-то атеистических публикаций или передач, или источников, которые заведомо представляют церковь в невыгодном свете. Или, опять-таки, принимая исключения в жизни церкви и искажения в жизни церкви, которые есть, мы люди, нормальные люди, за правила, за идеал. И вот в такую церковь я ни за что не пойду. Думаешь, как хорошо, что и мне не приходится в такую церковь ходить. Да, я бы тоже не пошел ни за что, не заставите меня. О вере у людей существуют самые экзотические представления, что вера должна быть слепа, что она должна быть фанатична, что она должна быть неразумна.
2: То есть безоговорочно чему-то подчиняться, не думая, не размышляя над
3: да. чем. Да, и опять-таки слышишь это представление о вере в устах человека, не желающего уверовать, и думаешь, как хорошо, что мой Бог от меня такой веры и не требует. Наоборот, Он ждет, чтобы моя вера была основательна, чтобы она была вполне разумна. Она должна быть не только разумна, но осмысленна, ответственна, осведомленна. Все это абсолютно необходимо
2: тем более,
3: для того,
2: вот
3: чтобы...
2: мы говорим с вами о выборе. Значит, выбор – это уже акт воли некой, да? Значит, человек не бессмысленное, не бессознательное существо, чтобы
3: совершенно верно. Совершенно верно. Вот надо помогать людям избавляться от этих предрассудочных представлений о вере.
2: Но иногда люди ведь и просто не хотят, ну, просто не верят. Не потому, что им неправильно представили Бога когда-то или где-то не увидели, но...
3: Просто не верит, даже не самое верят, простое неверие на чем-то зиждется. И очень часто, не всегда, но очень часто, оно зиждется на искаженном, извращенном представлении о вере. О том, например, что вера должна быть слепа, антиинтеллектуальна, в принципе. То есть это людям темным, необразованным, им нужна вера. А нам с вами, просветленным, образованным, вера уже не нужна. Есть такое представление, и это отталкивает людей от веры.
2: В плане того, что вера представляется некой опорой как для людей, несостоятельных в этой жизни.
3: Дойдем и до этого. Да, давайте рассмотрим это первое предрассудочное представление о вере как о чем-то антиинтеллектуальном. Откуда оно происходит? Угу. Давайте вспомним нашу историю. И при царе-батюшке, и при советской власти. Людям, искренне верующим и искренне открыто исповедующим свою веру, действительно получить серьезное глубокое образование бывало трудновато. Да? Вот когда я учился, например, у нас с курса отчисляли уже за то, что человек с крестиком пришел на занятие и отказывается его снимать. Или крестил детей своих, и это становилось
2: известно. Это происходило
3: в
2: атеистической стране.
3: Да-да-да. И таким образом постепенно создавался образ. А потом верующим же людям и предъявлялось обвинение в том, что они люди темные, необразованные, обскурантисты и враги всякого образования. То есть круг замыкался, создавался образ вот такого темного, невежественного верующего человека. Ну, хочется верить, что этот этап истории мы оставили позади. В наше время ничто не мешает верующему человеку получить серьезное, глубокое образование в той или иной области. Наоборот, есть стимул настоящий, да, мир Божий изучать.
2: Сейчас на это не обращают внимания. Верующий человек, носишь ты крестик,
3: не носишь, сейчас на это обращают внимание, но это не становится препятствием, это не становится клеймом. Даже среди ученых, исследователей, естественно, научных сфер, все чаще и чаще люди открыто заявляют, смело открыто заявляют о своей вере, потому что им не грозит вот это вот клеймо, которое тут же на них будет поставлено. То есть как бы и обратная реакция пошла. Теперь уже нет этой стигмы, этого проклятия над человеком верующим. И люди верующие, ученые, вполне солидные, солидными именами и званиями, вполне открыто заявляют о своей вере в Бога, которая никак не противоречит. Наоборот, она только и придает осмысление всей их научной деятельности.
2: Вот, извините, немножко, может быть, отвлечемся. Вот как раз то, что касается науки. Люди не верят в Бога на основании того, иногда говорят, что это не научно, что это никак не подтверждается наукой, и это вообще абсурдно, поэтому этого не может быть. А вы говорите об ученых, которые все-таки
3: совершенно
2: верно.
3: И предыдущие наши встречи как раз и были посвящены тому, что говорят ученые о достоверности христианского учения. ученые, которые добывают эти сведения, эти свидетельства, анализируют их с помощью тех же инструментов анализа, которые они применяют к любому другому предмету своего знания. И в этом смысле свидетельство ученых в наше время постепенно разрушает это предрассудочное представление о вере как о чем-то антиинтеллектуальном. Другая крайность. Представление о вере, может быть, не крайность, другой оттенок вот того же предубеждения. Представление о вере как о сфере эмоций. Это то, что я чувствую, что-то такое очень личное, глубоко интимное. А делиться верой, изучать веру, искать ей свидетельства, принимать на основании веры жизненно важные решения, вот, оказывается, как... людям довольно трудно.
2: Иногда люди говорят, у меня вера в душе. Да?
3: Да.
2: Вот вы об этом говорите?
3: Да. Это
2: что
3: вот
2: такое
3: то, что я внутри себя когда-то чувствую, когда-то нет. Вот. Это некое вот такое чувство веры, то есть сфера эмоций, сфера чувств. Опять-таки, понятно, откуда происходит это представление о вере, поскольку многие люди, наверное, большинство людей, приходят к вере в состоянии сильнейшего эмоционального
2: напряжение. Так бывает, на самом деле, ведь правда?
3: Действительно, очень эмоционально. Связано, может быть, с какими-то событиями в жизни человека, критическими ситуациями, о которых мы говорили раньше, кризисными ситуациями в жизни человека. Действительно, очень эмоционально. Только настоящая это вера. Она же сфера эмоций не ограничивается. Она начинает занимать сопредельные территории. Да, человеческой воли, человеческого сознания, поведения человека, речи, внешности, даже отношений. И захватывает всю личность человека. Но начинается она действительно очень часто из сферы чувств. И она только не должна ей ограничиваться. Поэтому тоже представление это понятно, откуда оно берется. Следующим представлением может быть представление о вере, как о костыле для немощных. Вот о чем мы упомянули.
2: О людях как несостоятельных.
3: Да, это для людей
2: слабых. Они ничего
3: слабых,
2: не могут добиться здесь. И поэтому
3: слабых,
2: прикрываются Богом, верой.
3: Немощных, убогих. Вот им нужна вера. А нам с вами, молодым, красивым и здоровым, пока мы в силе своей и в здравии, нам вера не нужна. Откуда это представление? Давайте опять вспомним о том, что мы ведь и не созданы Господом и Богом нашим, не созданы самодостаточными. И не предполагается, что мы можем
2: самостоятельно прожить эту
3: стоять
2: жизнь.
3: Стоять твердо и ходить прямо,
2: и все мы знаем,
3: не опираясь, не опираясь на Господа. И в этом смысле...
2: А почему не опираясь на Господа? Раз Он наш Создатель, значит, видимо, Он лучше всего знает, что нам нужно и когда нужно.
3: Да, так? Он нас такими и создал, с вот этой встроенной в нас необходимостью опоры на Него. И этим костылем, если угодно, надо не стыдиться Его, гордиться надо, что у нас есть такая
2: и опора. Что
3: и радоваться,
2: что есть какая-то защита, действительно.
3: Потому что, когда мы пытаемся самостоятельно стоять прямо, или тем более ходить прямо, мы спотыкаемся. Мы падаем сами. Мы роняем вокруг себя многих людей и очень тем ушибаем и себя, и других. А когда же мы опираемся на Господа, Он нам и предоставляет ту необходимую нам силу и опору, и уверенность в нашей жизни, и осмысление нашей жизни, с которого мы начали наши встречи, которые нам так необходимы. А откуда таким образом возникает это представление, как
2: да,
3: о костыле?
2: Откуда?
3: Вот оно и понятно. Нам он абсолютно необходим.
2: Ну хорошо, может быть, люди смотрят как раз на людей, которые приходят в церковь, а как правило в церкви вы увидите только в основном женщин, людей пожилых или действительно людей, которые, ну, не все, может быть, достигли в этой жизни. Но на самом деле это есть.
3: Наверное, церкви очень разные бывают. И есть церкви, наоборот, очень молодежные и очень даже представленные обоими полами и разными возрастными группами. И это уже в применении к конкретной исторической, культурной и так далее среде. Церковь обращается к той или иной части вот, человечества, населения, там, местного или более широкой аудитории. Поэтому социальные срезы внутри церкви, они очень-очень относительны. И, конечно, в разных странах очень по-разному.
2: Особенно, мне кажется, все-таки сложнее поверить мужчине, нежели женщине. Нет? У вас
3: к этому
2: ощущения?
3: Мы с вами придем. Я, наверное, соглашусь с этим.
2: Это как раз связано вот с тем, что как же мужчина, он глава, он сильный, он мужественный.
3: Да.
2: И зачем же мне кому-то еще подчиняться?
3: Признание своей зависимости от Бога, смирение своей гордости, родительской гордости, мужской гордости, это, да, действительно, наверное,
2: а ведь вера в Бога предполагает дается, смирение, правда?
3: Дается необходимо,
2: смирение,
3: как условие.
2: Кротость, да.
3: В этом смысле я, наверное, соглашусь. Ну и по своему опыту, конечно, могу свидетельствовать, что у меня на это ушло 30 с лишним лет. Мне ли говорить о том, что это было легко? Нет, это было нелегко. Наверное,
2: слава
3: соглашусь.
2: Богу, что вы
3: слава
2: здесь
3: Богу,
2: и с нами.
3: Что он был терпелив со мной все это время. То есть мне надо было однажды признаться, что и мне нужна опора, и мне нужен этот самый, если
2: что
3: угодно, костыль.
2: Что не все могу в этой жизни.
3: Да, что я далеко не все могу в этой жизни. Из того, к чему я чувствую и призвание, и интерес, и от чего я испытываю радость в этой жизни. В этом смысле мне эта опора абсолютно была необходима. Мне только надо было признать ее необходимость. Она всегда была на самом деле. Вот. Надо было просто однажды сказать спасибо ей за то, что она есть. И, наконец, последним в нашем списке будет представление о вере как о том, что приводит к злоупотреблениям, приводит к жизненным трагедиям. Вера на протяжении истории, смотрите, сколько из-за веры возникало войн, сколько людей, прикрываясь...
2: За инакомыслие преследовали, та же церковь, казнили,
3: да.
2: И распинали.
3: Хорошо, если вера приводит к злоупотреблениям и трагедиям, то скажите мне, а что не приводит к злоупотреблениям и трагедиям? Давайте вместо этого слова «вера» подставим любое другое. Богатство приводит к злоупотреблениям и трагедиям. Бедность тоже приводит. Да? Знание приводит к злоупотреблениям и трагедиям. Отсутствие знания, невежество приводит к злоупотреблениям. Власть, отсутствие власти. То есть какой бы дар Божий не попадал в наши грешные руки, мы в силу нашей падшести, нашей воли, мы употребляем во зло, то есть злоупотребляем, что и приводит к трагедии. И в этом смысле вера, конечно, является особым даром Божьим, но и им наши грешные руки, наша грешная воля способна и даже склонна злоупотреблять. В этом смысле предъявлять вере какие-то особые претензии.
2: Или к Богу претензии ведь могут и к Богу
3: да-да,
2: предъявлять
3: это в результате. Дар, но попадает он в те же самые грешные руки. И поэтому приводит к злоупотреблениям и трагедиям. Все это предрассудочное представление о вере. Давайте теперь обратимся к тому, чем вера является. Ну, наверное, еще скажем о том, что вера – это не вещь, это не предмет. Вообще говоря, это даже не имя существительное. Например, в Евангелии от Иоанна это всегда глагол или глагольная форма. То есть это действие. Это не пилюля какая-то, вот какой-то вот у меня ее не было, я ее проглотил.
2: То есть это не просто внутреннее убеждение, а разве это не может быть просто внутреннее
3: это
2: убеждение?
3: Это не предмет, это то, что мы делаем. Это даже не то, что мы знаем, это незнание о Боге.
2: То есть вера проявляется в действии, вы хотите
3: обязательно,
2: это сказать?
3: Обязательно. Одно из самых кратких определений веры, которое мне очень нравится, так и звучит. Вера – это то, что мы делаем с тем, что мы знаем. Мало ли что мы знаем. Это то, что мы делаем с тем, что мы знаем. То есть это глагол, причем в современном русском языке это не переходный глагол, а в греческом переходный, то есть требующий прямого дополнения, объекта, то есть. Веровать, верить, просто верить невозможно. Мы всегда верим во что-то или в кого-то. Нужен объект, предмет веры, да, вот это самое прямое дополнение. Верить в ничто тоже невозможно.
2: Конечно.
3: Да. А мы верим в кого-то или во что-то.
2: В результате что такое христианская вера?
3: Вот слово «христианская» относится как раз к предмету веры. В кого мы верим? Честертон замечательно сказал. Теряя веру в Бога, человек не становится верующим в ничто. Он становится верующим во что попало. Действительно так. Свято место пусто не бывает.
2: Это как сказал Христос, когда вот ушел из человека бес, этот дом остался незанятым, то бес возвращается, еще семь злейших событий.
3: Да. Этот предмет, это место объекта веры, предмета веры, оно обязательно будет чем-то или кем-то
2: занято. Вакуума не существует в этом смысле.
3: Да, оно мгновенно занимается, замещается кем-то еще. Поэтому так важно представление о вере как о начинающейся, исходящей из этого первого составляющего, что ли, веры, из первой составляющей веры, именно предмета веры. Того самого, в кого мы верим. Поэтому большую часть наших встреч предыдущих мы с вами и посвятили предмету веры.
2: В кого мы верим.
3: И почему истинно ли тот, в кого мы верим, является тем именно самым, кем он себя называет?
2: Иисус Христос.
3: Да. Предметом христианской веры является Христос. По предмету веры. Не очень, наверное, красивое, удачное слово «предмет» или «объект веры», но вот грамматически это выглядит именно так. Чтобы вера во Христа была истинной, истинными должны быть факты его жизни. То есть он сам должен быть именно тем, за кого он себя выдавал. Поэтому вот этой части мы посвятили большую часть нашего времени и большую часть внимания. Вера таким образом начинается с этого самого исторического факта. Апостол Павел замечательно сказал: если нет воскресения мертвых, если это не исторический факт, если его на самом деле не произошло, Христос не воскрес, если он не воскрес, проповедь наша тщетна.
2: В том же Евангелии тоже говорится, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего.
3: Поэтому от источника. Мы и начали наши с вами встречи с изучения источника. Откуда мы слышим? Достоверен ли этот источник? Можем ли мы ему доверять, нашему источнику? Итак, первой составляющей веры является предмет веры, да? Тот самый, в кого мы верим. Мы должны знать о нем, слышать о нем. Но мало ли что мы знаем. Я, например, знаю о том,
2: можно
3: что...
2: Можно знать и не верить,
3: да.
2: Тем не менее.
3: Совершенно верно. Можно знать о чем-то. Я знаю, например, что скорость на дороге 60 км в час. Ну, я так по ней еду, приблизительно где-то 75-80.
2: Ну, вы не верите, да? Что это самое лучшее, что может быть?
3: Почему, да, почему? Вот я знаю, как должно быть, вот, но этого знания недостаточно. Я превышаю скорость. Почему? Моя падшая воля очень изобретательна в том, чтобы подсказать мне оправдание, объяснение, почему мне сейчас, сегодня закон не писан. А вот почему на меня это знание не распространяется?
2: Потому что у меня есть свое представление.
3: Потому что я еду, тороплюсь.
2: Оправдание нахожусь.
3: Да, вот в эту студию я тороплюсь. Мне надо как можно скорее приехать, хорошим делом заняться, с важными людьми встречаться. Я в церковь еду, поэтому я нарушаю правила. Или, как еще люди говорят, а я в потоке еду. Ну, все едут, и я еду, и так далее. Наша падшая воля в этом смысле очень изобретательна. Пока, вот представьте, еду я, и вдруг на обочине вижу, стоит автомобиль. Ну, такой невзрачный, расстояние. Светки, как правило, но с украшениями в виде лампочек на крыше. Как только я его замечаю, я сразу становлюсь самым законопослушным водителем. Почему? Да. Что этот автомобиль мне сообщил некое знание, которым я ранее не обладал? Конечно, нет. Я как знал, что надо ехать 60, так и знаю, что надо ехать 60. Он воздействовал прямо и непосредственно на мою волю. Вот второй составляющей веры является воля человеческая. Видимо, Господу известно об этой моей способности и даже склонности вот к нарушениям. Поэтому он мне посылает вот таких ангелов-хранителей в униформе иногда, чтобы напомнить мне о том, что ему по-прежнему цена моя жизнь, других участников движения жизни ему цена. На меня по-прежнему распространяются его законы. Законы трения, качения, скольжения, там еще какие законы. И он мне напоминает, воздействуя прямо и непосредственно на мою волю.
2: Но
3: знание.
2: Но опять же, вы этому подчиняетесь не потому, что, может быть, вы заботитесь о своей жизни или тем более о жизни окружающих вас, а потому что вам страшно, что вас лишат водительских прав или оштрафуют,
3: да,
2: на крупную сумму.
3: То есть вот сознание бывает мало, нужно еще и какое-то волевое побуждение. Вот таким образом он на нас и воздействует, часто посылая нам знаки прямо вот непосредственно в сердце наше. Ну и понятно, что и волей, только волевым изъявлением не может ограничиться вера. Да? Она должна во что-то, в чем-то проявиться, в действии, в том отклике, который вызовет это волевое движение, внутреннее движение. То есть в поступках, в фактах, в словах иногда.
2: Апостол Иаков писал, что покажи мне веру свою, да, без дела, покажу тебе веру из дел моих.
3: Да-да.
2: Какие дела могут быть? Что
3: дела
2: это, что
3: абсолютно
2: это за дела?
3: Необходимы.
2: Что
3: они
2: за
3: должны
2: действия?
3: Соответствовать и тому предмету веры, если угодно. То есть надо знать, что откуда мы черпаем сведения о том, что нам необходимо совершить. И вот этому акту воли, что эти дела мы совершаем не автоматически, а они восприняты
2: по желанию,
3: нами.
2: Да?
3: Да,
2: добровольно.
3: Нашим искренним,
2: да?
3: Глубоким внутренним желанием. В замечательном стихе из Евангелия от Матфея, 16 глава, 24 стих, все три эти составляющие веры в одном стихе присутствуют. «Если кто хочет идти за мною», то есть тем самым
2: за Христом,
3: да, «отвергнись себя, прими это волевое решение, возьми свой крест и следуй за мною». Уже, собственно, ножками двигайся, совершай поступки, следуй за мною. Таким образом, все три составляющие веры оказываются одинаково важными. И знание, и воля, и уже действенный отклик.
2: Давайте немного остановимся все-таки на том, что должен делать верующий человек, если он верующий человек, каковы должны быть его поступки. Знаете, мне вспоминается один случай, который произошел уже давно в моей жизни, когда я только сама была на пути к Богу и рассказывала своей школьной подруге об этом, о Боге, о вере, пыталась что-то ей свидетельствовать. Она вдруг в какой-то момент сказала мне: «Все, перестань, больше ничего мне не говори, я не хочу знать». Я удивилась, но она мне объяснила, потому что если я буду это знать, как я буду жить? Дальше мне надо что-то делать. А вот что делать?
3: Это ответ честного человека. Вот, по крайней мере, ее можно признать вполне честно относиться.
2: Да.
3: Она не хотела. Мы приводили с вами в одной из предыдущих передач цитату из Клайва Льюиса о том, как он, ученый, изучив свидетельство Писания, вдруг для себя обнаружил, что ему всю свою жизнь, если он поверит в достоверность этой книги, ему всю свою жизнь придется пересмотреть, перестроить. И он не хотел этого делать, но как честный ученый, как исследователь, пришедший к убеждению в достоверности, исторической достоверности этих событий, он вынужден был принять это решение. Это отношение, по крайней мере, честного человека.
2: Ну хорошо, а какое решение он должен принять, что он будет предпринимать? Потому что большинство людей, которые, ну, даже, может быть, и верят в Бога, или не хотят верить в Бога, говорят, что зачем мне верить в Бога, или что-то изменять в своей жизни. Я ничего плохого не делаю. Я никого не убиваю, я не краду, ну и так далее. Что человеку верующему, чтобы подтвердить свою веру, нужно менять в своей жизни?
3: Наверное, не столько подтвердить, сколько реализовать ее в своей жизни. Вот. Он пришел к этому умозрительному пока еще заключению, он сердцем откликнулся на него, выразил внутреннюю готовность, но тогда надо обратиться к тому же тексту, к тому же источнику. В нем все очень подробно описано. Чего именно ожидает от нас Господь? Какого поведения? Какого отношения? Каких взаимоотношений?
2: Прежде всего, покаяние. Несмотря на то, что я никого не убил, не украл, может быть, хотя это редкость большая.
3: Да, вы уже за этого человека совершаете этот самый труд. Вы ему подсказываете, что именно, чему именно учит Библия. Да, этот путь следует через покаяние, через обращение к самому себе и критического отношения к своей жизни, честного. На самом деле не столько критического, оно оказывается критическим, честного отношения к своей жизни, рассмотрение ее, своей жизни предыдущей и принятие решения в отношении жизни последующей.
2: Мы можем еще что-то сказать о вере?
3: Давайте мы следующие аспекты веры, и в частности вопрос о том, а почему же тогда это чудо не совершается вот направо и налево, ну просто поголовно.
2: И почему людям так трудно бывает поверить? Да,
3: да, мы рассмотрим в следующей передаче, это отдельная большая тема.
2: Спасибо вам большое, Олег Владиславович, за интересный разговор. Вера – это единственный вход ко Христу. Как говорил Эразм Роттердамский, поэтому прежде всего нужно как можно лучше знать Писание, которое свидетельствует о нем не на словах, не холодно, не равнодушно, не сомневаясь, как это делает большинство христиан, но от всего сердца. Божьих вам благословений, спасибо вам за внимание. До новой встречи.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самому,

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж мне скотину стерег вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетке?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Сдавать? Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, гудите, гудите, спокойнее давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас Тульской был. Очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел. В штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом в прошлый год я решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела в прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал... Что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть. Зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди. Иди. Пойдем сюда. О, хорошо.
2: Это твоя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежите. Сейчас в кабинет.
1: Не упадет, он, не упадет.
0: Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш. Мой сладкий. Поцелуй маму.
2: Поцелуй.
0: Целуй маму.

0: поцелуй. Поцелуй, ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
1: Хочешь, чтобы мы его
0: поцелуем? Нет, нет. Поцелуй маму. Вот так.
2: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
1: Это еще 50. До того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
1: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
1: Ты смотри.
0: Сынуль, пойди, пойдем тогда в кабинет, пошли. Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то, вот мой золотой. Во, заходи. Во. Заходи в кабинетик, закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди, пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
3: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот Таня учила в школе. Все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду тоже, ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
3: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога? Вы что? Он за мной ходит рядом.
3: Кто?
0: Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь. Я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я, да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
3: Молиться.
0: А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
2: Я-то уже не ступенька.
1: Уже здесь.
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
3: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы видим, как Павел последовательно переходит от вести оправдания через веру к жизни во Христе, хождению в Духе. И он открывает перед нами очень важную истину, что Христос пришел для того, чтобы наши бремена взять на себя. И этим он показывает, что истинная любовь готова носить бремена друг друга. Итак, Павел указывает на Христа как на пример. Как это стало возможным, чтобы Христос смог взять на себя все упреки в адрес его учеников? Евангелие от Луки, 15 глава. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Христа обвиняли в том, что он ел и пил с мытарями и грешниками». Он взял на себя злословие в их адрес. Обратите внимание на реакцию религиозных лидеров тогдашней церкви. Как ужасно все это выглядело в глазах фарисеев и книжников. Но Павел говорит, что мы должны поступать так же, как и Христос. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас, даже если вам и придется взять на себя поношение и злословие в их адрес. Если мы будем поступать подобным образом, то многие отступники возвратятся. Многие. Христос принимал всех людей, но Он не мирился с грехом. Помните, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Мария Магдалина не сразу последовала за Христом. Ему пришлось изгнать из нее 7 бесов. В книге «Желания веков» мы читаем, 7 раз она слышала, как он порицал злых демонов, которые владели ее разумом. Он взял на себя все злословия в ее адрес. Хватило бы у нас только любви и терпения? Не знаю. Симон осудил Христа за то, что грешница прикасалась к его ногам. Иисус взял на себя все злословия в ее адрес. Фарисеи обвиняли Христа в том, что ученики срывали колосья в субботу. Он взял на себя все злословия в их адрес. Если мы думаем, что очень трудно применить эти правила в христианской жизни и носить бремена друг друга, будем помнить, что Господь сам встретился с подобными трудностями и взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Иисус показал, что невозможно угодить всем. Евангелие от Луки, 7 глава, с 31 стиха. «Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Мы также встречаемся с проблемой, которая возникла в Римской церкви. Многие люди обвиняют Бога, когда видят наше нехристианское поведение, когда нам указывают на таких христиан, упрекая их за слабую веру, то многие из нас пытаются дистанцироваться от них. Мы не хотим нести поношение, бремена наших ближних. Мы часто оправдываемся тем, что в церкви пшеницы и плевелы растут вместе. Конечно, себя мы не относим к плевелам. Но разве этим мы не судим наших ближних, когда относимся к ним, как к плевелам? Только Бог знает сердце человека. Только Он знает, кто пшеница, а кто плевелы. Но мы читаем, что Христос понес поношение и принял все злословия за то, чего не делал. Это то, на что мы должны обратить наше внимание. Одно дело – понести поношение за то, что человек сделал, и совсем другое дело – понести поношение за то, чего он не делал. Разве с вами никогда не поступали несправедливо? Как вы воспринимали это? Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы принимали на себя поношение за ошибки, которые допускают младенцы во Христе». Сколько раз Иисус выслушивал упреки за поведение своих учеников? А разве дьявол не клевещет на нас день и ночь? И Бог несет на себе эти поношения и злословия, потому что оправдывает грешника. Вы когда-нибудь были способны оправдывать вашего брата? Мы эксперты по обнаруживанию и осуждению ошибок, которые совершают другие, но не способны взять на себя поношение и злословие, которое они заслуживают. Это неестественно для нас, но возможно для благодати Божьей. Если мы истинно одно тело, то будем и делить всю славу и поношение поровну. Если мы отделим себя от единого тела, то тогда и не принадлежим этому телу. Вы читали молитву пророка Даниила в 9 главе? Он не молился: «Господи, церковь виновна». Но что он говорит? Мы читаем книгу пророка Даниила. 9 глава, с 5 по 7 стих. «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». Даниил отождествлял себя с народом. Вы отождествляете себя с вашими ближними, которые совершают ошибки. Если вы нуждаетесь в примере, посмотрите на Господа нашего Иисуса Христа. Он взял на себя все поношения и злословия, которые дьявол и мир обрушивают на церковь. Я знаю одно: если Христос взял на себя мой позор, то Он желает, чтобы и я поступал так же. Он желает, чтобы мы отождествляли себя с ошибками наших ближних. Павел не учит нас чему-то новому. Читаем Римлянам 15 главу, 4 стих. «А все, что написано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Написано нам в наставление. Библия является единственным руководством для христианина. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». В дни апостола многие люди не умели читать и писать, поэтому, чтобы Евангелие могло проникнуть во все слои общества, необходимо было учить, обличать, исправлять и наставлять в праведности. Апостолам некогда было пищись о столах. Они не имели права, оставивши Слово Божие и молитву, заниматься хозяйственными и административными вопросами. Мы сегодня сталкиваемся с той же проблемой, что и апостолы. Как научить пасторов проповедовать так, чтобы члены церкви не алкали и не жаждали? Правда, ситуация несколько иная, чем в ранней церкви. Сегодня люди умеют и читать, и писать, но у них нет времени для исследования Писания. Вот почему проповедование остается чрезвычайно важным и в наши дни. Народ Божий должен быть насыщен духовной пищей, чтобы не умереть духовно. Евангелие сегодня остается силой Божьей для христианской жизни. Мы никогда не сможем накормить других, если сами будем духовными дистрофиками. Нам необходимо находить время для общения с Богом, проводя время в изучении Его Слова, и не осуждать слабых в вере и младенцев во Христе, но наставлять их в праведности. Только таким образом мы найдем утешение, силу и руководство для себя. И Павел продолжает. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Да, мы должны научиться тому, чтобы принимать друг друга, подобно как и Христос принял нас. Как Христос принял раннюю церковь? Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». В те дни было разделение между христианами из иудеев и язычниками. Так же, как это разделение было между иудеями по плоти и язычниками. Бог дал обетование Аврааму, Исааку и Иакову. Но они были отцами не только иудеев, как те думали, но и всех верующих, рожденных свыше и сохранивших веру до конца. Так или иначе, Бог дал обещание им и их семени, и этим семенем был Мессия. Иудеи были уверены, что спасение принадлежит только им, потому что Мессия должен был произойти из иудеев. Христос должен был прийти в мир от иудеев, чтобы спасти кого? Только иудеев? Нет. Всю человеческую расу. И это было причиной, почему язычники прославили его. И Павел аргументирует свои слова обетованиями из Ветхого Завета. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его. И еще хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы. Исаия также говорит, будет корень Иессеев и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут. Другими словами, Евангелие пришло к человеческой расе через иудеев. Спасение от иудеев, потому что Христос был иудеем. Что же иудеи сделали с Евангелием? Они проповедовали его язычникам, тем, кого они считали нечистыми. Они провозгласили имя Иеговы язычникам в Иисусе Христе. Павел так сделал. Но не все иудеи думали так. Многие полагали, что язычники оскверняют церковь. Они не желали нести их бремена, выслушивать упреки в их адрес. Петр вначале понимал так, но Бог убедил его в том, что язычникам также принадлежит спасение. Язычники же радовались вместе с иудеями тому обетованию, которое приняли от них. Язычники не должны были сражаться с иудеями, но радоваться с ними. Язычники и иудеи должны были вместе хвалить Спасителя. Нет более вражды, нет разделения, нет клеветы, нет взаимных обвинений. только совместное хваление Господа. Другими словами, Бог использовал иудеев, чтобы принести спасение язычникам. А язычники в ответ должны были радоваться с ними тому, что приняли Христа, как их Господа и Спасителя. Человеческой натуре свойственна одна неприятная черта, которую особенно отмечают специалисты в области человеческих отношений. Радоваться тому негативному, которое проявляется в других. Завидовать тому положительному, что в них есть. Мы можем попасть в западню, радуясь не тому, что достойна истина, но тому, что мрачно, грязно и подло. Мы можем находить ложное утешение, глядя на неудачи и падения других, воображая, будто на их наш собственный грех. На их фоне, я прошу прощения, наш собственный грех кажется пустяком. Но это не любовь. Любовь желает видеть своих собратьев твердо стоящими в вере и духовно возрастающими. Такая любовь печалится и огорчается из-за неудач других, радуется с радующимися и плачет с плачущими. Такая любовь терпима к недостаткам и немощам своих собратьев. Часто христианину кажется, что он несет непосильное бремя. И это вызывает неизбежный вопрос: почему, Господи? Но, как сказал некий богослов, истинная любовь жертвует своим правом восстать против Бога. Она всегда готова раскрыть перед Богом свое сердце, особенно когда христианин сталкивается с ситуациями, когда для веры остается мало места. Любовь побуждает нас верить Богу в самое тяжелое время, во мраке жизни. Она позволяет преодолеть барьер сомнения, осознать, что Бог, Отец, руководит нашей жизнью. И в конце концов победа восторжествует, потому что Бог всегда оставляет место для будущности и надежды. Что бы ни случилось, любовь принимает все, поскольку входит в планы и намерения Божьи. Вполне осознав, что Иисус любит нас, мы начнем понимать, что только Его любовь может поддержать нас и сделать Его народом, Его церковью, где каждый из нас будет носить бремена друг друга. Божьи надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Он пришел принести надежду, радость и мир. Мы приняли все это? Мы радуемся во Христе? Или мы все еще сражаемся друг с другом? И далее читаем. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Павел выражает свою уверенность в том, что римляне более не будут разделяться на фракции, но исполняться познанием истины, чтобы наставлять друг друга, носить бремена друг друга. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы снова рады с вами видеться, и мы продолжим цикл тем, и на которых мы будем говорить о важных, очень важных жизненных вопросах, и конкретно связанных с употреблением алкоголя. В предыдущих передачах мы поговорили о том, насколько нам это не нужно, насколько алкоголь разрушает все внутренние органы. Мы поговорили и о том, как алкоголь влияет конкретно негативно на мозг. И в этот раз мы поговорим с вами именно о функции печени. Функция печени – это основа жизни, потому что печень – это фильтрует кровь, удаляя и уничтожает токсичные вещества, секретирует желчь, также в тонкий кишечник для полноценного расщепления жиров и многих других функций. Это делает печень. Способность печени регенерации помогает этому органу выжить, несмотря на чрезмерные нагрузки и повреждения, которым она подвергается всю жизнь. Расщепление алкоголя в печени приводит к тому, что метаболические процессы либо замедляются, либо вообще останавливаются. Одной из основных функций этого органа является организация транспортировки молекул жиров в специально предусмотренные для этого места отложения. У мужчин, как правило, в область живота, у женщин в область бедер. Для полноценного выполнения функции метаболизма жиров печени нужен кислород. Но у потребителей спиртного он используется для вывода алкоголя. По существу ведь речь идет о яде. А удаление токсичных веществ для нашего организма всегда является делом первостепенной важности. И поэтому жиры, которые не были выведены из организма, собираются в печени. Ожирение печени или печеночный стеатоз, то есть накопление жиров в печени, развивается практически у всех потребителей алкоголя. Случается, что ожирение печени может развиваться даже после одного или нескольких случаев употребления алкоголя в течение нескольких дней. Как правило, ожирение печени проходит без симптома. В этом и проблема. Симптомов не видно. Даже если она увеличивается в размере, увеличение может давать о себе знать через ощущение давления, тяжести в правой подбедренной области, чувство усталости, особенно после приема пищи. Также может быть вызвано ожирением печени. Диагноз ставится достаточно легко после специального обследования. У печени удивительная способность к самовосстановлению. После воздержания от употребления алкоголя в течение 2 месяцев и соблюдением диеты без содержания животных жиров, загруженность печени жирами зачастую снижается. Жиры выводятся. Те, кто продолжает употреблять алкоголь, подвержены риску развития фиброза и цирроза печени. Тот, кто продолжает употреблять алкоголь, несмотря на ожирение печени, повышает свои шансы на развитие алкогольного гепатита, воспаление и диффузный некроз печеночных тканей. Печеночная ткань, поврежденная алкоголем, начинает заменяться рубцовой тканью посредством процесса, называемого фиброзом. Последние данные показывают, что до 40% больных тяжелым алкогольным гепатитом умирают в первые 6 месяцев после проявления заболевания. По частоте возникновения новых случаев и высокому уровню смертности, а также согласно тому, что алкогольный гепатит является пограничным этапом цирроза, это заболевание можно назвать самым тяжелым нарушением функции печени, вызванным употреблением алкоголя. Наиболее часто оно встречается у женщин. Практически у 50% больных алкогольным гепатитом на момент постановки диагноза уже присутствует и цирроз печени. Сложная форма алкогольного гепатита развивается у 50% потребителей больших доз алкоголя. До определенного момента фиброз печени может иметь обратимый характер или при воздержании. Но со временем печень теряет способность к регенерации, то есть к восстановлению, и болезнь переходит в стадию цирроза. Тот, кто, несмотря на поставленный диагноз алкогольный гепатит, не откажется от употребления алкоголя, через несколько лет приобретет цирроз печени с вероятностью от 40 до 50%. А это заболевание невозможно излечить. От 40% до 90% смертей цирроза печени вызвано именно употреблением алкоголя. Единственный способ помочь в такой ситуации – это трансплантация печени. Традиционно считается, что эти три поражения последовательно связаны, начиная с ожирения печени и развиваясь алкогольный гепатит, а позже в стадию цирроза. Но у людей, употребляющих большие дозы алкоголя, цирроз может развиваться, минуя стадию гепатита. Кстати говоря, алкогольный гепатит может иметь достаточно резкое начало и стремительное развитие, вызывая смерть раньше развития цирроза. Я думаю, есть над чем задуматься. Не доводите развитие болезней до последних стадий. Сделайте правильный выбор. Не употребляйте алкоголь. И помните, что алкоголь в любых дозах приносит разрушение. Считая себя мужчиной среднего возраста, к сожалению, могу сказать, что очень многих моих одноклассников и тех, кто проживал со мной в деревне, где мы вместе отдыхали, уже, к сожалению, нету в живых. Причина одна – алкоголь. Диагнозы, симптомы стоят разные. Это коснулось и многих членов моих близких родственников, где алкоголь сыграл тоже очень злую шутку. Если бы эти люди могли сделать определенный выбор и были бы на вашем месте, сегодня бы они отдали бы все, чтобы только оказаться по ту сторону экрана и сделать правильные выводы. Да, у одного написано цирроз печени, у другого написан панкреатит, но если бы быть серьезными и честными, то причина смерти прописывалась не панкреатит и цирроз печени, а причина смерти – алкоголь. И именно эта причина спровоцировала именно эти заболевания, внося в копилку еще дополнительные смерти. А сколько, пока мы смотрим сегодня с вами эту передачу, умрет человек навсегда и безвозвратно по причине употребления алкоголя. Мы говорили о том, что алкоголь разрушает мозг и разрушает печень. Но в следующих передачах мы будем говорить о том, какие есть вспомогательные средства. К примеру, мозг. Мозг на 70-80% состоит из жидкости. Если бы люди употребляли больше жидкости, как, когда и в каких объемах, мы будем с вами говорить, то мозг бы лучше бы себя чувствовал и лучше бы регенерировался. Если мы говорили с вами о циррозе печени и о заболеваниях, связанных с печенью, то мы будем говорить с вами, какие продукты лучше всего употреблять, как сделать так, чтобы регенерация прошла лучше и печень смогла быстрее восстановиться. Не доводите развитие болезней до последней стадии. Сделайте правильный выбор. Не употребляйте алкоголь совсем. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наш уникальный цикл лекций «Тора, пророки и Писание». И наша следующая недельная глава называется «Ваера» и «Явился». Эта глава охватывает несколько драматических эпизодов в жизни Авраама. С одной стороны, мы видим, что у Авраама начинается хорошая полоса. Рождается его наследник Исаак. Определенным образом это все происходит чудесным. Бог советует Аврааму обрезаться, что, в общем-то, является довольно болезненной операцией в столетнем возрасте. Но этот знак, как его позднее в Новом Завете называют знаком праведности через веру, он очень важный знак. Ибо всякий младенец мужеского пола 8 дней от роду должен быть обрезанным своими родителями. Некоторые проводят параллель между обрезанием и крещением, что является, конечно же, неверным, потому что Новый Завет очень четко говорит о том, что прежде чем принимать крещение, человек должен быть научен. 8 дней от роду человек не может быть научен. Обрезание – это акт, который делают родители, совершая посвящение ребенка таким образом, чтобы, гарантируя, выполняя родительский долг, вырастить, воспитать и помочь создать семью. А мужчина является инициатором создания семьи на Ближнем Востоке. Мужчина подписывает брачный контракт с отцом невесты. И от того, какую невесту возьмет мужчина, зависит будущее его семьи. Брак и тема создания правильной семьи является очень важной темой книги «Бытие», потому что даже начиная с первой главы недельной, вопросы браков поднимаются очень серьезно. От браков потомков Сифа с дочерями Каина рождаются нефилимы, падшие люди, что является причиной потопа, который навел Господь на землю. От браков, которые совершают сыновья детей Божьих зависит будущее Божьей семьи. Останутся ли дети Божьи с Богом или уйдут иной дорогой? Вот что символизировал обряд обрезания. И в результате этого обрезания, после этого обрезания, рождается Исаак. И после этого Бог является Аврааму снова. Ваера. Явился Господь Аврааму у Дубравы Мамре. Мамре, кстати говоря, это не название Дубравы, это имя амориянина, который проживал в Ханаане и предоставил часть своих угодий для того, чтобы Авраам мог там проживать. Это, кстати, говорит о том, что Авраам выполнял возложенную Богом миссию на него. Распространение света Божьей истины среди народов. Авраам был в свет и в благословение другим народам, и Бог выполнял обещание о том, что благословляющие Авраама будут благословлены. Бог явился Аврааму у Дубравы Мамре. И в результате этого явления рождается сын Авраама. Но проблемы не исчезают. С рождением Исаака начинается трение в семье Авраама. Недаром Бог предупреждает и не желает, чтобы человек имел более чем одну жену. Борьба между Сарой и Агарью приобретает весьма уродливый оттенок. И Измаил, конечно же, не хочет становиться вторым. Именно поэтому дважды происходит изгнание Агари. Агарь сначала Сара изгоняет, когда та еще беременна, но Бог возвращает Агарь. Но когда напряжение между Агарью и Сарой, уже когда родился Исаак, достигают своего пика, Бог вынужден позволить Аврааму отпустить Агарь. Перед Авраамом много проблем. У Авраама не только проблема с его двумя женами де-факто, у Авраама проблема с его племянником, который проживает в Содоме и Гоморре, вопль от которых доносится до небес, и Бог решает что-то делать. Поэтому Бог спускается, чтобы посмотреть, и пытается помочь семье Лота, который верным был и вышел из земли сирийской, из Харана, вышел вместе с Авраамом, но, оказавшись в Содоме и Гоморре, конечно же, поддался влиянию этого мира и той обстановки. Мы видим, что из этого выхода Лота не получается ничего хорошего, нежели два сына от инцеста Моав и Бен-Ами, которые впоследствии становятся врагами и обузой для Божьего народа. И все это накапливается снежным комом. Накапливается, накапливается, накапливается. Вот почему апогеем этой недельной главы является последняя история, история, которая на иврите называется «акида» или «связывание». Эта история начинается словами «после сих происшествий», записанными в 22 главе и первом стихе. Вот эти происшествия, которые я только что вам описал, и были теми событиями, которые привели к напряжению в взаимоотношениях между Богом и Авраамом. Напряжение, вызванное тем, что Авраам, с одной стороны, пожинает последствия своих поступков, с другой стороны, делает новые ошибки. Да, Измаил является наследником, и даже по законам Ближнего Востока он должен получить 1/3 от наследства. Даже если бы он получил 1/10, он бы, наверное, не жил бы бедно, ибо, согласно утверждению известного археолога Вильяма Фоксвелла Олбрайта, наследие, состояние Авраама составляло немногим около 10 миллиардов долларов. Я думаю, что если бы Измаил получил бы 1 000 000 000, хватило бы ему и его потомкам. Но Измаил уходит, вернее, Агарь уходит с

и принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Нелегкое поручение. Что такое всесожжение, Авраам прекрасно понимал. И ни один из живущих не проходил через такое. Аврааму нужно было принести Исаака во всесожжение так, как приносят агнца, заколов сначала его, разрезав ему сонную артерию, таким образом дать спустить крови, потом снять с него кожу, расчленить его тело, вымыть его внутренности, а потом дождаться, пока все это уйдет в дым. Непростая задачка. Причем Бог в оригинале говорит: «Возьми, пожалуйста». Ничего себе, пожалуйста. Но «пожалуйста» как раз является ключевым текстом здесь, ибо подразумевает выбор. Авраам мог и не делать этого. А Бог может тоже не повелевать Аврааму об этом. Ибо если бы хотел наказать Авраама просто так, наверное, бы поступил так, как поступил с младенцем, родившимся от Версавии, который умер. Вы помните историю Давида? Нет, Бог не делает так. Бог повелевает Аврааму идти на свое собственное наказание, и, кстати, идет вместе с ним. Бог поступает как любящий отец, который, наказывая своего сына, сострадает с ним, а не издевается. Вот почему Авраам встает рано утром, оседлывает осла, берет с собой двоих из отроков, накалывает дров для всесожжения и идет на место, о котором говорит ему Бог. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И берет Авраам дрова для всесожжения, возлагает их на Исаака, сына своего, берет в руки огонь и нож, и они идут вместе. И тогда Исаак задает вопрос. «Вот огонь, вот дрова, а где же агнец для всесожжения?» И вот в этом месте Авраам произносит ключевую фразу, которая лежит в основе его веры. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Мы знаем, чем заканчивается история. Когда Авраам связывает Исаака, возлагая его на жертвенник, заносит нож, и ангел Господень взывает к нему с неба и говорит: «Авраам, Авраам!» И он говорит: «Вот я». И 12 текст говорит: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Кажется, конец этой истории. Однако без 13 стиха она не имеет смысла. Ибо в 13 стихе Бог показывает самое важное, чему хотел учить Авраама. «И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение».

Сегодня вместо сына своего. Удивительная история, в результате которой Исаак остается жив. Эта история имеет параллель в той гафторе, которую предлагают мудрецы, которая записана нам в книге «Четвертое царство», 4 глава, где история о женщине-санамитянке, которая долгие годы не имела сына. Вот почему раввины видят в этом параллель. Сара не имела сына, и женщина-санамитянка была долгое время бездетна. И рождается у нее младенец, и дитё заболевает. Заболевает уже, кстати говоря, в довольно отроческом возрасте. Самое тяжелое – это потерять сына-подростка, которого уже воспитал, которого знаешь. А ребенок был послушным, пошел к отцу на поле принести кушать, говорит, проблема, и умирает. Елисей приходит и воскрешает его из мертвых. Здесь параллели расходятся. С одной стороны, Елисей – это уникальный пророк. Пророк-чудотворец, который совершает много чудес. Настолько чудотворец, что даже после его смерти, когда в его могилу помещают убитого на войне, он воскрешает, он воскресает. Но вот здесь-то эти параллели и расходятся, потому что в истории Авраама Бог учит чему-то другому. Исаак вообще не умирает. Несмотря на то, что послание к евреям, 11 глава, 17 и 18 текст, говорит об уверенности Авраама в том, что Авраам, в общем-то, знал и понимал, что Бог воскресит его. Тем не менее, как написано здесь, «Ибо думал в 19 стихе 11 главы послания к евреям, что Бог силен и из мертвых воскресить, потому и получил его в предзнаменование». Здесь события разворачиваются немножечко по-другому. Исаак не умирает. Авраам не проходит через этот опыт, например, который проходит эта женщина-санамитянка, когда она теряет своего младенца с одной стороны сына, с одной стороны Елисей воскрешает его. Авраам опыт уникален тем, что Бог впервые во всей Библии раскрывает суть заместительной жертвы. Вместо Исаака умирает Агнец. Исаак должен был умереть как наказание Аврааму определенным образом, как знак разрыва завета. Все то, ради чего Авраам жил целых 25 лет, ожидая, что Бог исполнит обетование и размножит его, как звезды небесные, как песок на море. Авраам понимал, что в Исааке это все исполнится. А теперь все. Исаак должен умереть. Будущего нет. Аврааму уже за 120. Снова ли забеременеет Сара чудесным образом? Да и Измаила рядом нет. Бог решает проблему однозначно.
вместо Исаака умирает Агнец. Завет, который должен был быть разорван, восстанавливается вновь через смерть Агнца, который принесен в жертву вместо Исаака. История удивительна тем, что именно эта глава регулярно читалась в храме каждому приносящему жертву, прежде чем грешник, принесший жертву, возносил нож и закалывал эту жертву. Всякий приносящий жертву в храме понимал, что эта жертва умирает вместо него. 1800 лет до истинной жертвы, принесенной на Голгофе, Авраам получает первый урок. С самых первых страниц Священного Писания Бог начинает учить свой народ самому главному элементу плана спасения, самой главной составляющей спасения заместительной жертвы. И это является центром данной недельной главы.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Ты хочешь быть счастливым? А вдруг ты ищешь счастье не там? Ты хотел бы узнать стопроцентный рецепт счастья, но думаешь, что такого не существует? Человек создан для счастья. Но что случилось, что счастливых людей сейчас гораздо меньше, чем хотелось бы? Да и себе хотелось бы счастья побольше. Сегодня ты узнаешь про секреты счастья и точно сможешь применять их в своей жизни. Мы начинаем. Друзья, мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. И мы приветствуем всех вас, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, как быть счастливым. Наш сегодняшний гость в этой очередной онлайн-конференции раскроет нам 4 простых рецепта совета счастья. Для этого я приглашаю на эту сцену Николая Качалова, священнослужителя и музыканта. Встречайте.
2: Приветствую, Вадим. Приветствую, друзья.
1: Привет, Николай. Итак, неужели каких-то рецептов счастья всего лишь? Или секретов всего лишь 4?
2: Ну, на самом деле их 5. А если быть серьезными, то, конечно же, источников счастья их безграничное множество. Но сегодня я хотел бы поднять 5 основополагающих принципов, без которых счастье никак невозможно выстроить, и которые особо актуальны для настоящего времени.
1: Спасибо. Друзья, будьте активными, пожалуйста, пишите свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях в соцсетях. А после этого мы в прямом эфире все вопросы обязательно нашему гостю зададим и постараемся на них ответить. Что, Николай, я передаю тебе слово.
2: Спасибо, Вадим.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Итак, счастье. Где оно живет? И как нам почаще быть у него в гостях? Источники счастья. Откуда они происходят? На самом деле мы можем сказать, что очень много причин различных есть у людей, которые делают их либо счастливыми, либо несчастными. Ну вот, например, сейчас современная молодежь, она очень сильно обеспокоена тем, как они выглядят, своей внешностью. И вы знаете, вне зависимости от того, как человек выглядит, какие у него есть природные данные, все равно человек находит в себе какие-то изъяны и начинает по поводу них комплексовать, депрессовать. И когда человек начинает зацикливаться вот на этом, на всем, он начинает чувствовать себя хуже. Но вы знаете, я хочу вам сказать, что есть в человеке такая красота, которая не зависит от его внешности. Вы спросите меня, как это может быть? А я вам скажу, что вы и сами на своем личном опыте много раз это переживали. Вспомните, например, какого-то человека, который привлек ваше внимание. Поначалу вам казалось, что он ничем особо внешне не отличается, не выделяется. Однако нечто в его характере, или, может быть, в его отношении к вам, или же в манере себя вести, или же еще в чем-то, что-то привлекло ваше внимание, и впоследствии вы уже ощущаете, что этот человек вам даже внешне становится очень симпатичен и даже красив. И задаваясь вопросом, а где же секрет этого внутреннего счастья? Как его пощупать? Где оно расположено? Почему так происходит интересным образом? А я вам могу сказать, что секрет заключается в том, что каждый человек, вы, все без исключения, являетесь Божьим творением. И при сотворении Бог заложил в человека такой потенциал, такое эмоциональный мир, что даже грех не мог исказить этот потенциал, эту красоту совершенно. Когда Бог творил, и каждый день, когда Он что-то творил, Он говорил, хорошо. Там сотворил небо, землю, сказал, хорошо. А вот когда Он сотворил человека, Он сказал, хорошо весьма. И потому для того, чтобы нам как-то почувствовать это счастье, которое не зависит ни от чего, не зависит от нашей внешности или чего-то другого, нам необходимо воспользоваться простым советом, который дает нам никто иной, а апостол Петр. И я предлагаю для начала прочесть выдержку из первого послания апостола Петра, где мы в третьей главе прочтем 3-4 текст. Он говорит следующее. «Да будет украшением вашим не только лишь внешнее плетение волос, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и спокойного духа, что драгоценно перед Богом». То есть мы видим, что есть в человеке такая красота, которая не зависит от внешности человека. И если человек будет помнить об этом, и более того, развивать эти внутренние качества, внутреннюю красоту, то он и сам станет более счастливым. И люди вокруг него также почувствуют эту свет и радость, и красоту внутреннюю, которая от этого человека исходит. Второй принцип и второй секрет счастья находится в том, чтобы человек поставил взаимоотношения с другими людьми, добрые, доверительные взаимоотношения на первое место. Именно построение взаимоотношений делает человека счастливым. Ну, вот я приведу вам пример. Допустим, возьмем пример из путешествий. Скажите, вот что больше всего вам запоминается из ваших поездок? Разве красивые архитектурные сооружения, величественные здания греют ваши воспоминания после того, как вы вернулись с этой поездки? Я думаю, что не это. Я думаю, что более всего вам запомнилась та компания, те люди, с которыми вы вместе провели время, которые разделили вашу радость, ваши эмоции. Или же те люди, которых вы встретили, когда вы поехали куда-то, вы там с кем-то познакомились, и именно это принесло в вас такое, произвело теплое чувство того, что что-то было интересное, что-то было необычное, что-то было радостное. Не правда ли? Именно взаимоотношения, построение взаимоотношений, общение, оно придает человеку ощущение счастья, чего-то ценного, чего-то интересного. Вы знаете, мы то же самое читаем и в Священном Писании. Когда мы открываем первые страницы книги «Бытие», которые повествуют нам о том, что Бог сотворил все чудеснейшим образом, насадил прекрасный сад, наполнил воздух приятными запахами цветов, по небу летали птицы, которые наполняли воздух звоном, пение, подобно арфе. И вот несмотря на всю эту райскую красоту, мы видим, что Адаму, первому человеку, было там грустновато. Грустно ему там было. А почему? Потому что, когда Бог подвел к нему животных и сказал, назови их, то он увидел, что вот у барана есть овца, у слона есть слониха, у тигра есть тигрица, а у Адама, у человека, нету достойной компании, которой бы ему было бы интересно проводить время в общении. И вот только после того, когда Господь подводит к нему его подругу жизни, Еву, тогда мы видим, что Адам воспрял, обрадовался и даже в восхищении стал говорить поэтическими словами. «Лезот и кагаишак, и маиш лукагазот». Так звучит в оригинале то, что сказал Адам. Она будет называться женой, потому что взята от мужа. Итак, мы с вами увидели, что самое главное основание для счастья – это взаимоотношения. Когда вы научитесь строить взаимоотношения с людьми доверительные, когда вы почувствуете, что вас ценят, вам доверяют, что вы говорите то, что думаете, и делаете то, что говорите, тогда вы почувствуете радость и счастье. Я бы хотел здесь дать некоторые рекомендации, что никогда не испытывайте искушение принести ваши добрые отношения в жертву каким-то личным амбициям, какой-то лжи, может быть, зависти, может быть, конкуренции или же каким-то упреком за какие-то незначительные проступки. Не делайте этого. Это никаким образом не сделает вас более счастливыми. Даже люди, которые занимаются торговыми отношениями, они уже давно поняли, что очень важно ценить людей, очень важно иметь личностный подход, и очень важно выстраивать добрые, доверительные отношения с людьми. И нам, как христианам, тем более понятно, что именно в сфере личностных отношений, когда мы строим отношения наши на таких столпах верности, честности, дружелюбности, открытости, приятия друг друга, лежит наше счастье. Еще один секрет, с которым бы я хотел с вами поделиться, лежит в принципе блажение отдавать, нежели принимать. Блажение отдавать, нежели принимать. Вот скажите, как вы себя чувствуете, когда ваш собеседник, он восхищается какими-то вашими идеями? Ну, например, вот вы что-то говорите, а вам говорят в ответ: «Вот это здоровская мысль! Да как ты до такого додумалась? Или как тебе такое в голову пришло? Это очень интересная мысль». Приятно, правда, вот иметь такой отзыв? Или, допустим, когда вы что-то говорите, сообщаете какую-то информацию, делитесь своими мыслями, а ваш собеседник очень внимательно вас слушает. У вас не создается никакого ощущения, будто бы он куда-то торопится или хочет вас поскорее закруглить, чтобы высказать свою мысль. Мы видим, что вот такой диалог, он очень приятен. И вам, как человеку, который выражает свои мысли, вы будете впоследствии искать, чтобы вас вновь и вновь вот таким образом послушали, вновь обратили внимание вот таким образом на ваши слова. И теперь, внимание, вопрос. Скажите, а вот тот человек, который приложил столько стараний и усилий, чтобы вас активно слушать, чтобы дополнять ваши мысли какими-то наводящими вопросами, он получил удовольствие от беседы? Я думаю, что он получил, вне всякого сомнения, большущее удовольствие, потому что он мог увидеть как вашу заинтересованность, он мог увидеть ваши глаза, он мог почувствовать, что вы хотите с ним поделиться своими мыслями, и ему, конечно же, тоже будет очень интересно провести время в таком общении. Поэтому отсюда первый принцип, вернее, еще один принцип, основополагающий для того, чтобы почувствовал человек счастье и внимание. Если вы хотите получать внимание, то научитесь давать это внимание. Давайте посмотрим на то, как Христос поступал для того, чтобы снискать внимание и заинтересованность возбудить у людей в своих словах и вообще в своей личности. Возьмем, допустим, такого человека, как Закхей. Закхей был человеком весьма влиятельным, он был богатым, однако у Закхея были определенные комплексы. И вот Закхей, когда он услышал, что где-то рядом, в его местности, где он живет, Иисус идет вместе со своими учениками, а он уже что-то услышал такое интересное про Иисуса, что-то привлекло в Иисусе этого человека, он забрался на смоковницу и там на смоковнице наблюдал за тем, что происходило. И вот Иисус проходит рядом с этой смоковницей и смотрит, и видит этого Закхея, видит заинтересованность. И что делает Иисус? Он просто и без упреков обращается к нему, уделяя ему свое внимание. «Закхей, надлежит мне быть у тебя в гостях сегодня?» И вы знаете, вот просто обычное внимание, то, что ему уделили время, не прошли мимо него, поинтересовались его жизнью, произвело в Закхее такие удивительные перемены, что он не просто внутренне как-то поменялся вот эмоционально, но даже стал предпринимать действия, когда он стал отдавать долги какие-то, которые он имел перед людьми. То есть вот это просто простое, обычное человеческое внимание произвело такие удивительные изменения в Закхее. И Господь сказал, что ныне пришло спасение в дом его. То есть мы видим, что как счастье наполнило дом Закхея, и это счастье было произведено благодаря тому, что ему уделили внимание. Поэтому, друзья, если вы хотите быть счастливыми, то уделяйте внимание другим людям. Еще один секрет, которым хотел бы с вами сегодня поделиться. Секрет счастья. лежит в том, чтобы мы научились с вами радоваться тем благословениям, которые Господь нам даровал уже сейчас. Тем благословениям, которые мы имеем на сегодняшний день. И чтобы мы научились жить по принципам неба. Хочу вам прочесть очень интересный текст Священного Писания. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде и жажде, и наготи, и во всяком недостатке». И так далее, и так далее. То есть Господь ожидает от человека адекватного отношения. Коль скоро нас Господь благословил мерою здоровья, мерою талантов, мерою возможностей, то разве это не повод нам, для нас, радоваться? Разве это не повод для нам самим радоваться и делиться этой радостью с другими людьми? Вы знаете, мы очень часто лишаем себя этой радости, когда мы начинаем чрезмерно заботиться о завтрашнем дне. И вот эти заботы, эти мысли, они настолько приводят нас в состояние эмоционального дисбаланса, что мы перестаем замечать те благословения, которые Господь имеет для нас на сегодняшний день. И таким образом мы сами себя лишаем того счастья, которое Господь для нас приготовил на сегодняшний день, чтобы мы почувствовали радость того, что Бог с нами. И вы знаете, а зачем переживать о тех вещах, которые мы не можем изменить? Я думаю, что лучше всего сделать так, делая все возможное с нашей стороны, предавать все в руки Божии и полагаться на Его водительство, которое вплоть до сегодняшнего дня провело нас в целостности и сохранности. Более того, Библия очень четко говорит, что наше счастье очень сильно зависит от того, как мы живем, насколько наша жизнь находится в гармонии с Богом, с Его принципами о благочестии, Его принципами святости. Вот послушайте, что говорит нам псалмопевец. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Иными словами, речь идет о человеке, в данном случае здесь идет об Иисусе Христе, и говорится о том, что поскольку Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие, то Бог даровал ему радость. Радость, причем, больше, чем всем другим. Точно таким же образом и мы. Когда мы начинаем жить по принципам Божьим, по принципам Царства Небесного, которое описано нам в Священном Писании, то мы таким образом освобождаем сами себя от тяжелого груза вины. Мы ощущаем, что чистота нашей жизни, чистота наших помыслов, честность в отношении с людьми, она приводит к тому, что мы сами ощущаем внутреннюю легкость и ощущение чего-то ценного, внутреннего, сокровенного, присутствие чего-то очень важного в нашей жизни, чего не измерить никакими финансами. В конечном итоге нужно сказать, что самый главный источник нашего счастья – это Бог. Написано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Слово «блажен» – это такое старое архаическое слово, которое сейчас мы немножечко неадекватно воспринимаем, что это значит. На самом деле современные переводы говорят так: «блажен» – это значит «счастлив». То есть человек исполняется счастье тогда, когда он пребывает в атмосфере Бога, когда его жизнь находится в гармонии с теми принципами, которые описаны в законе Божьем, в заповедях Божьих и во всем Слове Божьем. Когда мы, допустим, взираем на пример Господа нашего Иисуса Христа, на Его пример жизни, как Он общался с людьми, какое Он впечатление о себе оставлял, мы учимся из этого тем принципам счастья, которые наполнят нашу жизнь радостью, смыслом и действительно настоящим счастьем. Я хочу вам сейчас прочесть очень интересный я бы сказал, даже такой интригующий эпизод, который я случайно нашел в просторах интернета на странице одного блогера. И я хотел бы, чтобы вы сейчас внимательно проследили, что именно, какие качества привлекли внимание этого человека. В августе в Полоцке увидел идеал. Припарковав авто напротив Пушкина 22 и купив мешок картошки, закрыл машину и решил сходить в универмаг. Времени примерно около 3. И тут прямо на меня идет девушка. Мужчины, это надо было видеть. Думаю, такие уже давно появились. А тут реально. Ее прям с этого места можно было вести в ЗАГС. И дальше он добавляет. Такой чистоты и целомудрия она была. Я прямо оторопел. Замер, как вкопанный. Накатило, что называется. Вот такой вот эпизод я нашел. И задаваясь вопросом, а что именно привлекло этого человека? Почему вот такое впечатление на него оказало вот образ этой девушки, которую он встретил где-то на просторах города Полоцка? Мы видим, что те внутренние качества, которые его привлекли, это были чистота и целомудрие. Как он их разглядел, я не знаю. Возможно, как-то в манере поведения. Она, может быть, вела себя как-то непосредственно, как-то, может быть, какая-то внутренняя радость от нее происходила. Я не знаю. Но чистота и целомудрие являются теми качествами, которые нас привлекают. И потому, если мы хотим быть счастливыми, если мы хотим делиться этим счастьем с другими, то нам нужно воспитывать в себе эту внутреннюю радость, чистоту и целомудрие. А единственная возможность, как это воспитывать можно, это только лишь пребывая в постоянном общении с Богом, взирая на Его пример и, как мы читали в предыдущем псалме, постоянно пребывать в учении Слова Божьего. Еще один секрет, которым я хотел бы с вами поделиться, заложен в притче. Вот давайте прочтем с вами эту притчу. Хотел бы вам сегодня представить несколько нетрадиционный вариант интерпретации этой притчи. Итак, написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Итак, источники жизни, то есть то, что мы ищем, то, что приносит нам радость, то, что приносит нам счастье, да, вот в этом сердце. А что это за сердце такое? А может быть, нужно задать вопрос, а кто это сердце? Вы когда-нибудь слышали такие слова из уст мужа по отношению к жене своей? «Ты сердце мое» или «Ты душа моя». Слышали? Так вот, я думаю, что на эту тему в Священном Писании сказано очень много. Когда мы читаем, скажем, послание к Ефесянам, я думаю, что мы даже не будем читать его полностью, но сама идея и смысл заключается в том, что апостол Павел в этом послании, он как бы сравнивает отношения между мужем и женой с теми отношениями, которые Бог имеет к нам. Иными словами, он говорит, что мужья должны заботиться о женах, и жены должны заботиться о мужьях точно таким же образом, как Христос относится к нам, как Он заботится о нас. А какое отношение мы ожидаем от Иисуса Христа к себе? Такое строгое, требовательное. Правда? Или неправда? Нет. Я думаю, мы ожидаем от Иисуса милостивого отношения к себе. Мы ожидаем, что Он будет где-то закрывать глаза на наши какие-то мелкие проступки. Правда? Мы ожидаем от Иисуса деликатного отношения к себе, доброго отношения к себе. Да? Написано, что Бог есть любовь. И этой любви мы ожидаем от Иисуса. И вот если мы от Иисуса такого отношения ожидаем, то апостол говорит, что мы именно такое отношение должны давать нашим близким. И в этом-то и кроется основополагающий секрет счастья. Должен сказать, что семья должна стать частичкой неба на земле, в которой любовь не должна попираться грубостью, а наоборот, лелеется и взращиваться. Вот та атмосфера, которая создается в семье, она и является основополагающим источником счастья для человека. Вы знаете, когда Иисус находился вот на земле и пребывал в доме своих родителей, то он часто, не находя поддержки, он уходил в пустыню. И там, в пустыне, он искал эту поддержку у своего небесного Отца. Поэтому нам необходимо научиться создавать такую атмосферу в своей семье, куда бы было бы радостно прийти вновь, где бы мы смогли вновь и вновь искать этого счастья в этой атмосфере. Я хочу вам с вами поделиться некоторым таким лайфхаком, такой идеей, а как можно создавать эту атмосферу, такую вот приятную атмосферу, в которой хотелось бы находиться. Посмотрите, что написано в притчах. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Давайте еще раз прочтем, чтобы, так сказать, основательно осмыслить значение того, что говорится здесь. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Иными словами, что производит плавильня с серебром или золотом? Допустим, какой-то мастер хочет сделать какую-то драгоценность, какое-то украшение. Что он делает? Он берет бесформенный кусок металла, серебра или золота, бросает его в плавильню и выливает необходимое для него, которое он хочет, изделие, которое он хочет видеть, таким, каким он хочет его видеть, таким он его и выливает. Теперь, а что же происходит тогда, когда мы начинаем хвалить человека? Когда мы начинаем хвалить человека, то мы делаем из него того, кого мы хотим видеть. То есть, если вы хотите видеть в вашем супруге вот какие-то качества, что-то, что вы ожидаете от него, то вы должны его хвалить. Я думаю, что вы многократно замечали на своем опыте, что когда вас хвалят за что-то, то вы начинаете все с большими усилиями прилагать старания к тому, чтобы вот поступать так, как вас похвалили, правда? Поэтому, что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, хвалящие его. Вы знаете, Господь Иисус очень любил пребывать в гостях Марии, Марфы и Лазаря. Он, бывало, даже больше любил пребывать именно в этой семье, чем в своей собственной. И как вы думаете, почему? Я думаю, что причина заключалась в том, что в этой семье ему были всегда рады. Его не старались упрекнуть за какие-то мелочи. Его всегда старались выслушать, не пытались уловить его за какие-то слова, в чем-то найти какой-то подвох. И поэтому он, приходя в эту семью, он эмоционально душою отдыхал в этой семье. И вот теперь задаваясь вопросом, а в вашей семье, в вашей жизни Иисусу было бы приятно находиться? Когда он приходит в ваш дом, ему там комфортно находиться? Вы знаете, я когда работал в гимназии, это была христианская школа, и я там познакомился с многими детьми, и вот одна семья меня привлекла особое внимание. Это были две девочки, две сестры, и они были достаточно смышленные и, в общем-то, очень добрые девчонки. Но иногда, вы знаете, когда это, как это бывает, когда вот подростки растут, у них начинается какая-то конкуренция, вот у тебя такие подружки, у меня свои подружки, ты, в общем, не старайся влезть в мои дела и так далее. И они вот таким вот образом постоянно делали в адрес друг друга какие-то такие колкие замечания. Хотя, в общем и целом, они друг к другу хорошо относились. И я однажды подошел к этим девочкам и сказал, что, девчонки, давайте я вам расскажу одну интересную историю. И рассказал им историю о том, как Иисусу было приятно находиться в доме Марии, Марфы и Лазаря. Я рассказал о причинах, почему ему там было приятно. И я задаю им вопрос, говорю: девчонки, а вот вам, вот в вашей семье Иисусу было бы приятно находиться в вашей компании? Вот сейчас, вот то, что происходило сейчас, то, что я видел своими глазами. Иисусу было бы приятно в этой ситуации находиться? Они так посмотрели на меня, говорят: мы вас поняли, мы вас поняли. И я тогда смотрю, они уже начинают друг другу уступать место. Смотрю, уже совершенно другое отношение между ними. Смотрю, они уже какую-то большую деликатность, терпимость начинают друг к другу проявлять. И я смотрю, что их глаза, они как будто бы просветлели. Они хотя эти, это еще маленькие совершенно, ну, девочки, школьницы, вот, но я вижу, как вот на вот таком эмоциональном уровне в них появляется то счастье, которое они сами у себя украдывали, когда они друг к другу придирались, пытались друг друга как-то колкостями, какими-то упреками, какими-то незначительные какие-то вещи уколоть. Поэтому, друзья, очень важный источник счастья — это создавать такую атмосферу, в которой бы Иисусу Христу было бы приятно находиться. В заключение, подводя итог нашей беседы, я бы хотел сказать, что вот практически все принципы счастья, о которых мы говорили с вами сегодня, они лежат в двух плоскостях. Это в построении добрых отношений с Богом, когда человек выстраивает свою жизнь так, чтобы его не отягощали и не обременяли грехи собственные, и в построении добрых отношений с близкими людьми, и вообще с людьми, с которыми мы общаемся с вами каждый день. Именно вот в желании уделять друг другу внимание и в желании выстраивать такие деликатные отношения друг к другу лежит секрет нашего счастья. Но хочу вас предупредить, что далеко не все люди умеют пользоваться этим языком и вообще понимают этот язык доброго отношения. Далеко не все люди. Однако это не должно нас смущать, потому что, говоря только на этом языке, мы можем испытывать настоящее счастье и ощутить глубокое чувство присутствия чего-то важного, ценного и сокровенного в нашей жизни. Спасибо вам за ваше внимание. Пусть благословит вас Господь.
0: Ответы на вопросы.
1: Спасибо большое, Николай, за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, первый вопрос. Что для вас счастье? Конкретно для вас.
2: Для меня счастье, как, впрочем, я и говорил сегодня во всей программе, это эмоциональное состояние того мира, который вот этот мир не может дать. Знаете, Иисус однажды сказал: «Я вам даю мир, такой мир, который вот этот мир, земной мир, вам не может дать». И вот именно вот этот небесный мир, который земной мир не может предложить, для меня является счастьем.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Счастье для всех одинаковое или для каждого свое? Почему в его понимании такие расхождения?
2: Я думаю, что, конечно же, все мы имеем разный опыт. Мы воспитаны в разных семьях, у нас есть разные источники счастья. То есть кто-то находит счастье, там, скажем, в музыке, кто-то находит счастье там, в общении, кто-то находит счастье еще в чем-то. Но основополагающие принципы счастья, о которых мы сегодня говорили, это отношения с Богом и отношения друг с другом, они для всех абсолютно одинаковые.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Что делать, если ты чувствуешь себя счастливым только тогда, когда тебя хвалят за что-то другие?
2: Ага. Это очень интересный вопрос на самом деле. Ну, что можно сказать? Я думаю, что здесь вопрос просто лежит в плоскости духовного развития. Я не считаю, что это плохо или греховно, когда человек ощущает радость за то, что его хвалят. Я думаю, это естественное наше чувство, которое Бог в нас вложил, когда мы воспринимаем адекватно слова похвалы. И я думаю, что сам Бог, если мы читаем вот Священное Писание, то мы видим, что Бог Небесный, находясь там, на небесах, на этом прекрасном небе, Он окружен ангелами, которые постоянно Ему хвалят. И я не думаю, что это грех или зло, когда человека хвалят, и когда он испытывает от этого радость и чувство удовлетворения и наслаждения. Однако человеку необходимо также понимать, что не всегда в нашей жизни нас могут хвалить, потому что мы, во-первых, и сами существа не совершенные, мы часто совершаем такие поступки, которые недостойны похвалы. Поэтому с этим просто нужно смириться, привыкнуть. И я думаю, что духовный уровень, чем больше человек будет приближаться к Богу, тем ему будет легче потом смириться с той мыслью, что не всегда его хвалят. Да, и это не является источником несчастья. Да.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Можем ли мы помочь людям вокруг нас быть счастливыми?
2: Вне всякого сомнения. Конечно. Я думаю, что цель нашего семинара сегодня как раз-таки заключается в том, чтобы помочь людям быть счастливыми. Потому что иногда люди имеют изначально какие-то неправильные установки, когда они сами себя лишают счастья. Mm-hmm. То есть, к примеру, человек обладает там и прекрасными данными, там, и талантами, и возможностями, и финансовыми какими-то благословениями, а он несчастлив. И задаешься вопросом, думаешь, ну почему бы не радоваться? Почему бы не ощущать благодарение, да, благодарение за те благословения, обилие благословений, которые Господь дал человеку? И даже если у нас еще есть возможность, я могу рассказать такую притчу небольшую. Это такая еврейская притча. Один раввин, принимает посетителя. И вот, посетитель приходит и говорит: «Учитель, у меня так все плохо в семье, так ужасно, и жена скандальная, и места в доме мало, и квартира маленькая, и так далее». А ему этот раввин, учитель, говорит: «Ну, знаешь что, друг, а у тебя есть корова?» Он говорит: «Ну, есть». «Заводи в квартиру». Он говорит: «И что, поможет?» Он говорит: «Не всякого случая поможет, не всякого сомнения». Ну, он завел квартиру, на следующий день приходит и говорит: «Учитель, стало еще только хуже. Теперь вообще у нас и места еще стало меньше, и мы еще больше скандалить начали друг с другом и так далее. Проблема не уменьшилась, только увеличилась». Раввин говорит: «Ну, хорошо, а у тебя куры есть?» Он говорит: «Ну, есть». «Заводи, говорит, в квартиру». Он, в общем, завел квартиру и на третий день приходит и говорит: «Все, раввин, нет мочи больше вообще, ну просто жизнь, это какой-то ужас превратился, кошмар». Раввин ему говорит: «Ну, тогда выводи все наружу. Корову, уток, всех своих кур, выводи из квартиры». На следующий день человек приходит к раввину и говорит: «Рави, какое счастье! Жизнь благодать! И с женой помирились, и места в доме предостаточно. Такое счастье, такая радость». Смысл этой притчи в том, чтобы научиться ценить те благословения, которые Господь имеет сейчас для человека. Если мы радуемся тому, что Господь нам дает сейчас, то у Господа не будет никаких препятствий приумножить эти благословения и дать нам больше того, что мы хотим.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Буквально каждый человек несет в себе множество травм, разочарований, болей, которые просто парализуют человека. И сил для изменений никаких уже не остается.
2: Да,
1: что делать в данном случае?
2: Да, конечно, есть ситуации, которые приводят человека в уныние. И я думаю, что было бы, говорить о том, что всегда человек может испытывать радость и счастье, было бы неадекватно. Потому что даже Господь наш Иисус Христос, который является нашим примером, который является источником этого счастья, когда Он видел проблему близких ему людей, вот в частности, когда, допустим, умер Лазарь, да, то когда он подходит и говорит: «Покажите мне могилу, куда вы его положили». И он когда увидел эту могилу, увидел тех людей, с которыми он проводил много времени, то он очень сильно близко к сердцу воспринял это. И сказано, что он даже расплакался. То есть это абсолютно нормальная и адекватная реакция, когда человек испытывает не испытывает счастья, не испытывает радости, а испытывает те чувства, которые адекватны той ситуации, в которой он находится. Однако же, тем не менее, есть счастье, и источники счастья, которые лежат вне зависимости от ситуации, вне зависимости от тех приключений, в которые попадает человек. И это счастье, оно находится в Боге.
1: То есть важно то, как ты мыслишь на самом деле.
2: Вне, да? всякого сомнения.
1: Потому что следующий вопрос есть похожий. Как помочь человеку, который привык быть в состоянии несчастья, который видит только негативное во всем? Есть такие люди, их довольно-таки много.
2: Я думаю, что таким людям нужно, ну, во-первых, еще раз переслушать нашу программу сегодня. Это будет очень полезно. А во-вторых, конечно же, нужно начать с того, чтобы переосмыслить, а почему? Что заставляет человека находиться в постоянной вот такой вот грусти? Вы знаете, я заметил, что очень многие люди, они находятся в таком состоянии добровольно. То есть им даже приносит это какую-то радость, не сказать счастье, да, но какое-то внутреннее удовлетворение находиться в состоянии, когда тебя постоянно жалеют, когда на тебя обращают внимание, говорят, ой, да ты вот такой бедненький, несчастненький, вот мы сейчас тебя пожалеем и так далее. Да? То есть это немножечко неправильная привычка, на которую человеку необходимо обратить внимание и от нее как можно быстрее избавляться. Потому что когда человек сам уныл, и делится этим унынием с другими людьми, то ничего хорошего из этого не происходит.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Что означают слова «Царство Божие внутри нас»? Обязательно ли это счастье? А возможно, это обязанность, которую надо выполнить перед Богом?
2: Я думаю, что это и то, и другое. Потому что когда Господь говорил о Царстве Божьем, то Он всегда приводил притчи. Он говорил: «Царствие Божие подобно», и дальше рассказывает, чему оно подобно. И вот в этих во всех притчах, которые он изъяснял народу, он рассказывал и об источниках счастья, как человеку быть счастливыми, в частности, вот эта Нагорная проповедь, заповеди блаженства, 8 блаженств, да? То есть 8 источников счастья. Слово «блаженный» — это слово перевод греческого «макариус», что означает «счастье». И там Иисус рассказывал о том, как человеку быть, чтобы ему ощущать счастье. Но также и в притчах Иисуса говорится о многих тех вещах и ответственности, которые человек имеет перед Богом, которые учат его служению, служению Богу, служению ближним. И, собственно, это служение, оно также является добрым основанием для того, чтобы человек построил счастье и радость. Потому что Господь

0: Ему было тяжело. И вы знаете, но он не находился в этом состоянии депрессии, в которой сейчас находятся люди, когда они встречаются с подобными ситуациями. Он искал источник утешения в общении со своим Небесным Отцом. И как бы к нам плохо не относились люди, может быть, даже близкие люди или дальние, или люди, просто которых мы ценим, от которых ожидаем какую-то адекватность, у нас есть всегда Отец Небесный, к которому мы можем прийти и получить, восполнить вот тут недостачу эмоционального подкрепления, которое может нам дать только Бог.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. С одной стороны, общение с людьми – источник счастья, но с другой – очень часто источник огорчений и несчастья. И чем более доверительные отношения, тем больше может быть боль. Как это пережить? Где здесь счастье?
0: Да, к сожалению, это так и есть. Чем ближе человек становится к другому человеку, чем теснее их взаимоотношения, тем более остро испытываются какие-то моменты непонимания или несправедливости или чего-то подобного. Но здесь нужно сказать, что человек не должен ожесточиться. Мы должны понимать, что вот когда мы общаемся с людьми, мы должны понимать, что мы не находимся в совершенном мире. Более того, мы сами являемся несовершенными. И мы должны помнить о том, что мы и сами были источником огорчения для многих людей. Когда мы, даже, может быть, того не желая, то есть непреднамеренно, вызывали в людях какое-то непонимание или обиду какую-то приносили им, причиняли. Поэтому здесь нужно запастись терпением, прощением, и продолжать являть тот свет, который Господь нам дал.
1: Спасибо большое. Значит ли, что если человек не дарит счастье окружающим, то ему нужно задуматься над своим состоянием?
0: Я думаю, что все, что существует, вообще в принципе, как Господь установил вот всю нашу Вселенную, она вся устроена на принципах «отдавать». Ну вот, допустим, пошел с неба дождь, да, то есть туча отдала свою воду. Она отдала свою воду земле. Земля произрастила какие-то полезные для человека продукты, которые мы сами едим, укрепляем здоровье наше. И затем эта вода, она поступает по подземным водам в реки. Реки, они снова отдают эту влагу в небеса и наполняют тучи водой, которая снова потом ее отдает для того, чтобы росла какая-то полезная для нас пища. Поэтому если вдруг туча скажет, что вся вода мне принадлежит, а земля скажет, нет, вся вода мне принадлежит, или реки скажут, нет, вся вода мне только принадлежит, то что произойдет? Все засохнет и умрет. То же самое и человек. Если человек не отдает, то он скоро сам придет в состояние упадка.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который мы можем разобрать. Как вам лично удается находить баланс между тем, чтобы отдавать, участвовать в жизни других людей, проявляя помощь и сочувствие, а с другой стороны, чтобы не опустошиться самому?
0: Во-первых, нужно сказать, что у меня, как у человека верующего, есть всегда очень хороший источник подкрепления. Потому что, как мы уже и говорили, что в основе всего, первопричина всего есть Бог. Поэтому, когда мы истощаем себя для людей, то Бог нам восполняет наши нужды. И более того, я могу сказать, что если мы посмотрим, как вот Иисус продемонстрировал это в своей жизни, этот принцип, мы видим, что возьмем даже чудо приумножения хлебов. Да? То есть он собирает учеников и говорит, что вот смотрите, какое множество людей. Вот дайте им есть. А у них хлебов-то особо нету. Ну там, сколько там было? Несколько булочек, которые явно было недостаточно для того, чтобы накормить этих всех людей. И вот что происходит. Казалось бы, им можно было бы самим взять эти хлебы, да, и сказать, Господи, да тут быстренько перекусим сейчас, а этих отпустим. Нет. Они взяли из рук Иисуса те хлебы, которые им принесли, и отдали людям. Потом они видят, что

0: них еще появилось. И они пошли снова это отдали людям. И чем больше они вот так вот отдавали, тем больше Иисус подгружал им эти хлебы. То есть, понимаете? Чем больше человек отдает, тем больше на самом деле он получает взамен от Бога и чувствует еще большую удовлетворенность от того, что он делает. Вообще, в принципе, от качества своей собственной жизни.
1: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы успеем разобрать. Бог создал нас уникальными. А почему тогда рецепт счастья только один?
0: Да, Господь нас создал уникальными. И да, у нас Он наделил нас совершенно разными талантами. Вот когда мы читаем, что одним дал вот талант в этом, да, а другому дал талант администратора, третьему дал талант учителя, четвертому дал талант там, бизнесмена, да, и пятому еще. И наша жизнь, она очень многообразна, палитра вообще, в принципе, эмоций, которые мы можем испытывать, она очень многообразна. Однако же, поскольку источник счастья один, и потому и основополагающие принципы этого счастья, они тоже уникальны.
1: Спасибо большое, Николай. Это были все вопросы. Спасибо за эту интересную тему.
0: Спасибо, Вадим. Спасибо, друзья, за ваше внимание.
1: Друзья, каждый из нас является Божьим творением. Чтобы быть счастливым, не нужно ломать голову. Все составляющие счастья есть внутри нас. Нам остается лишь только начать ими пользоваться. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: По вере вашей да будет вам. Третья беседа по Евангелию от Луки на эту потрясающую тему. Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь в ознаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» мы собрались вместе с вами. Сегодня еще один раз, надеемся, последний без Елены Валентиновны Варнавской. Она неотъемлемая часть этих встреч, очень хорошо знает Священное Писание. Сегодня с вами Николай Генрихович Кунцевич. Коля, очень спасибо, очень большое спасибо за эту встречу. С Колей вот как раз 30 лет назад мы и начинали вести первые программы «Лицом к лицу». И я, Юлия Фимовна Уткина, очень рада вас приветствовать. Итак, вот перед встречей Коля мне сказал... От всей души, с горящими глазами, он мне сказал, Евангелие от Луки, 7 глава, это великая глава. Коля, скажи, пожалуйста, почему ты так считаешь?
2: Потому что в этой главе собраны три основных аспекта, что ли, или характеристики веры. То есть то, какой она должна быть, какой Бог видит ее. И знаете, что я скажу еще, что Иисус восхищается всеми тремя. Он просто восхищается, он просто в восторге и от римского сотника, и от Иоанна Крестителя, и от этого третьего персонажа, о котором мы сейчас будем говорить.
1: Еще раз напоминаем, что на позапрошлой встрече мы говорили о вере римского сотника, по вере вашей да будет вам. На прошлой встрече мы говорили о вере Иоанна Крестителя, по вере вашей да будет вам. А сегодня говорим о еще одном очень известном библейском персонаже – Марии Магдалине. И на ее примере будем разбирать, что же значит эта вот удивительная фраза «По вере вашей да будет вам». Коль, еще раз, в чем же величие вот этой вот 7 главы?
2: В том, что вера должна отличаться, истинная вера в Бога должна отличаться в непоколебимую уверенность в Божьем Слове. Что как написано Слово Божие, так оно так и действует. Ибо оно живо и действенно, острее всякого меча будет острым, проникает до составов мозгов и судит наши помышления, намерения сердечные. Это так Павел написал в
1: послании к евреям. Это таково Слово Божье. Вот так вот. А каким образом оно судит? То есть слово написано там, оно в книге, а у меня мои намерения, помышления. А каким образом оно судит?
2: А потому что в Слове Божьем изложен Божий закон, его 10 заповедей, который и есть наш судья. То есть, если я отступаю куда-то от этих заповедей, мне сразу идет наставление из Слова Божьего, что это не так, это неправильно, это не по-божьему. По-божьему нужно вот как. Вот иди так и дальше, и живи, и больше не греши. То есть, вот Слово Божие. И главное, в автора этих слов. То есть,
1: вера
2: сотника, вера отличалась тем, что он непоколебимо уверен, что раз Христос скажет слово, оно обязательно исполнит свое значение, исполнит то, что, ради чего Бог и говорит это. Это вот вера сотника. И сегодня тоже, без Слова Божия, ну какая же это вера? Откуда мы узнаем о том Спасителе, который пришел в этот мир, как не из Слова Божьего? О кресте, о жертве Христа. Только Слово Божие говорит, Библия.
1: Очень рады, дорогие друзья, что вы сегодня вместе с нами исследуете Слово Божье, потому что именно из Слова Божьего возникает наша вера. Говорится, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Именно из Слова Божьего она укрепляется. Ну что ж, продолжаем, Коля, сами с тобой укрепляться в вере.
2: Да.
1: И рассуждать над 7 главой Евангелия от Луки. И говорить о следующем главном персонаже, который помогает жить нам по вере.
2: Иоанн Креститель, если мы вот немножко еще вернемся назад, вера Иоанна Крестителя отличалась в то, что он верил в Христа, как в Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. То есть в план спасения, в то, что Бог отдал Сына Своего на смерть. И так возлюбил он этот мир, что Сын Божий пришел и взял все наши грехи на себя, и в конце концов он стал жертвой за эти грехи. Вот это была вера Иоанна Крестителя. А то, во что верила Мария Магдалина, это без этого тоже веры не может быть.
1: То есть, еще раз, веры не может быть без веры в Слово, Вера не может быть без веры в Спасителя Иисуса Христа. И третье, о чем сейчас будем говорить, без чего не может быть веры?
2: Вера не может быть без покаяния.
1: Вера не может быть без покаяния.
2: Потому что покаяние влечет за собой прощение грехов, освобождение вот это. От чего мы все хотим избавиться? От гнетущего состояния духа, от болезни, в конце концов, это как последствие греха.
1: Да даже греха. И сам процесс греха – это болезнь.
2: Сам процесс, да. Это нам всегда не по себе, когда мы делаем что-то не так. И да. Совесть наша обличает, и потом не дает Дух покоя, и бессонница, и все на свете. То есть, да, это в результате может быть того, что я совершил какой-то нехороший поступок.
1: Да.
2: Вера Марии Магдалины. Это описание начинается с того, что Христа пригласил в свой дом один из фарисеев.
1: Коль, давай напомним еще раз, кто такие фарисеи.
2: Вера фарисеев отличалась в том, что они считали Бога как некого волшебника, что ли. По просьбам нас, то есть верующих людей, Бог должен совершить все, что мы хотим, что мы желаем. А мы хотим, чтобы мы царствовали над римлянами, мы хотим, чтобы нас слушали люди, и чтобы мы имели у них такой вот вес авторитетного равви, то есть учителя.
1: Откуда у них бралась такая вера?
2: Это вера искаженная. Откуда не взялась она?
1: Трудно. Ведь вот про фарисейство говорят и сейчас. Оно же и сейчас есть. Оно и в нашей среде есть. И я вот точно не знаю, может ли человек быть... Вот я точно знаю, что человек может быть то в вере, то в каком-то неверии. А вот может ли человек быть то фарисеем, то не фарисеем? Я вот этого не знаю.
2: Если я буду считать себя праведным, то я превращусь в фарисея, в конце концов. Угу. То есть мне не нужно ни покаяние, ни прощение. Я и так достаточно хороший человек, но я верю, что придет Спаситель, и в конце концов установит тут царство свое, а я буду там у него в первых рядах. В Совете Министров,
1: может
2: быть. Потому что я очень хороший, я правильный. И вот фарисеи, вот такая была фарисейская вера.
1: То есть при этом у них не было веры в то, что только Бог праведен, и только Он дает нам праведность. И вот то лучшее, что у нас есть, что оно от Бога.
2: Ну, может быть, они в это и верили, только они считали, что я-то уже правильный, меня уже Бог вот этим наделил, и уже все.
1: Я уже достиг.
2: Я уже достаточно хорош. И меня должны почитать, не как Бога, но хотя бы как его наместника там, или еще кого-то, или посланника.
1: У них была вера, еще раз спрашиваю?
2: Конечно. Они верили в Спасителя, они верили в Слово Божие, они верили в прощение грехов, они верили вот во все, что учит Ветхий Завет.
1: Они будут спасены?
2: Они будут спасены при одном условии. Вот при том условии, если они последуют вот за Марией Магдалиной.
1: О, как интересно, что фарисеи должны последовать за грешницей Марией Магдалиной.
2: Они случайно не на этом перу вдвоем, и фарисеи, и Мария Магдалина. Вот в этой сцене фигурируют эти два персонажа. Конечно, и Христос там, да. Но вот их Лука как бы сводит одну и другую сторону. Вот эта вера и вот эта вера. Причем фарисей, вот тот, который пригласил Иисуса Христа, он был исцелен от проказа им, и он из благодарности пригласил Иисуса Христа к себе домой, чтобы почтить его.
1: Он верил в Иисуса?
2: Он верил в Иисуса, да. Он был счастлив, что вот он сидит рядом с ним сейчас. С таким, у него была вера, конечно, не такая фарисейская, как у многих фарисеев, если так можно сказать. Но что-то в нем перевернулось, когда он получил исцеление от простого плотника.
1: Может быть, то есть, вот еще раз, если я правильно запомнила, что все-таки фарисейство – это самоправедность. Вот так вот, да?
2: Да.
1: И могут быть очень хорошие люди, на самом деле, просто которые себя считают праведными. А вот у этого фарисея, который пригласил к себе в дом Иисуса, у него произошел такой вот переворот, то есть он перестал быть самоправедным. Он остался фарисеем по названию, потому что он входил в эту религиозно-политическую... Это религиозно-политическая партия, наверное, да, была в Израиле? То есть он просто входил в эту партию, но на самом деле он уже фарисеем по духу-то и не был, наверное.
2: Причем Лука, он к фарисеям относится неплохо. Он описывает три таких случая посещения Иисуса Христа домов фарисеев, которые приглашали его. И у Луки вот такое отношение к фарисеям, к некоторым из них, не случайно, наверное, сложилось, потому что почему-то он описывает эту сцену в доме Симона, фарисея, как бы вне своего хронологического повествования. Он как бы опережает, то есть он берет из будущего вот эту сцену, помещает вот сюда, в эту седьмую главу. Это была причина для этого. И одна из причин, Не одна даже. Одна из причин то, что многие верили, что фарисеи-то вот не верят в Иисуса Христа, его учению. Они считают его там мошенником, считают обманщиком и даже планируют какое-то убийство совершить, как бы от него избавиться. И язычники, слышав это, то есть люди, которые не являются или являлись иудеями, у них могло создаться впечатление, что фарисеи, которые начитанные, которые знают Слово Божие, они это учение не признают.
1: Христианское.
2: Да, Христа, учение Христа. Угу. Его Нагорную проповедь, его, вот, суть его учения. Угу. Они его отвергают, а значит, оно не истина. Так могло сложиться в голове у несведущего человека из языческого мира. Но Лука предвосхищает вот эти все вопросы, как у язычников, и говорит, да нет, не все фарисеи так себя ведут. Вот есть такие, которые его принимают как, почти как Бога, то есть очень почетного человека. И не один случай такой описан, а целых три в Евангелии от Луки.
1: Целых три, или же, можно сказать, всего лишь три, потому что остальные-то не принимали.
2: Но в других Евангелиях таких случаев меньше, чем вот у Луки. И здесь Лука как бы... Вот поэтому одна из причин того, что он вот спешит, что ли, язычников разуверить в том, что учение Христа не истина. Оно истина, да, и фарисей тоже. Не надо говорить, что все. Вот есть такие, которые его принимают и почитают даже, угу, как почетного гостя.
1: То есть еще раз, оставаясь тогда, ну просто, что ли, по социальному своему статусу фарисеям, он, Симон, он утратил самоправедность. То есть он по своей вере принял праведность не свою, а Христа, да?
2: Дело в том, что проблема Симона все-таки оставалась. Хотя он и поверил в Иисуса. Мы не знаем, в каком статусе он в него поверил. В статусе пророка или в статусе Сына Божьего и Бога. Но у него была все равно одна проблема, которая не давала ему вот этой вере осуществиться до конца. Он не считал себя грешником.
1: Он не считал себя
2: грешником. Нет. Угу. Вот это проблема всех фарисеев. Угу. Они не считают себя грешниками. И в том числе и Симон. Он был похож на фарисея из притчи. Помните, может быть, известные притчи, где двое молятся, угу, в Доме Божьем, и один фарисей, другой мытарь.
1: Да.
2: И фарисей говорит, вот, благодарю тебя, что я не такой, как есть,
1: что я,
2: вот,
1: такой, вот, что я не такой, как этот грешник.
2: Не такой, как этот грешник, да. А другой всего лишь там бился в грудь, говорит, будь милость ко мне. И притчу эту Иисус закончил словами, что этот ушел-то неоправданным совсем.
1: Фарисей неоправданным, а грешник оправданным.
2: Да,
1: потому что он просил, говорил, Господи, будь милостив ко мне грешному.
2: Да, а фарисей не считал себя грешником. Он считал, что он благословен, у него все есть, он праведен, угу, он ведет правильный образ жизни, угу, у него все, так сказать. Но больше еще и не пожелать.
1: Угу.
2: Но ему не хватало одного, ему не хватало покаяния.
1: Симону.
2: Угу.
1: Вот такая интересная противоречивая
2: признать себя
1: фигура.
2: Грешником.
1: И надо сказать, что ну, нет праведного ни одного на этой земле. И кто-то в одном неправеден, кто-то в другом. Вот фарисей, вот данный был в этом неправеден. Тем не менее, все мы на пути к Богу. Как бы мы, ну, каким бы мы путем ни шли. Даже если это путь пока в противоположную сторону.
2: Да, у каждого какие-то свои, да, у нас есть, как бы сказать, тараканы, говорят, заморочки, ну, какие-то, да, да, какие-то недостатки у нас у каждого есть. Вот у Симона был вот этот недостаток. Но это не значит, что он был полностью вот таким вот прям неверующим. Он был верующим, да, но на какой-то определенной вот, угу, стадии, что ли, она возрастала.
1: Ну вот давай, мы же заявились, что мы вновь говорим на тему «По вере вашей да будет вам». Вот как по вере Симона ему было? Хотя главным героем все-таки этой части 7 главы является Мария Магдалина. Да,
2: да, и вот мы читаем дальше. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, встав сзади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром.
1: Угу.
2: И, видя это, фарисея, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. И этот знал, что она грешница. Не только вот Лука заявляет, что она грешница, но Симон в себе это знал, что это так.
1: Ну, может быть, она одета была каким-то соответствующим образом. Может быть, вот то, что простоволосая, с распущенными волосами, может быть, это было не принято в той культуре.
2: Дело в том, что Мария Магдалина, Лука не упоминает ее имени по одной причине. И не только Лука не упоминает ни Матфея, ни Марк ее.
1: Mm-hmm.
2: Упоминает только Иоанн.
1: И, кстати, во всех четырех Евангелиях, да, эта история Марии Магдалины, именно вот эта история, она описана, и говорят, что это не случайно, ведь далеко не все истории описаны во всех четырех Евангелиях.
2: Причем этот случай происходит незадолго до Голгофы, буквально неделю там, или, может, больше, чуть больше, но вот в преддверии смерти Христа вот это происходит. У Луки почти в самом начале Евангелия это все описано.
1: То есть есть что-то очень-очень особенное вот в истории Марии Магдалины. Я не помню, где это говорится, что где бы ни было проповедано Евангелие Царства, будет сказано о Марии.
2: Это в другом Евангелии, это не у Луки, да. Но в одном из Евангелий точно.
1: Вот в чем же особенность этой истории, в чем же особенность веры грешницы? Это же ведь вот потрясающе сильно. Мы говорили о вере Симона Фарисея, ну, и о его особенностях, что ли, об особенностях его веры. Ну, вроде хороший человек, положительный. А вот вера грешницы, что же это такое?
2: Поскольку это событие происходит незадолго до Голгофского креста, Мария Магдалина, она уже долгое время общалась с Иисусом. И как в других Евангелиях написано, что из нее были изгнаны семь бесов, то есть Иисус семикратно это делал уже с ней. Она получала и исцеление, и утешение, и прощение грехов. Она вот это все уже познала. И на ней, наверное, не было уже вот этой одежды грешницы. Наверное, она что-то другое уже делала, потому что она оставила все свои грехи уже в прошлом.
1: Она оставила свой образ жизни.
2: Свой блудница. Образ жизни, да. И, может быть, то есть такое предположение, что вот этот Симон, он как бы и ввел ее в грех в этом селении. Это же происходит в Вифании. Мария оттуда родом. И она в результате своей ошибки, что ли, или, может быть, не знаю, слабости, она потом была вынуждена уехать из своих мест, поселиться подальше, в Магдаль, на берегу Галилейского моря.
1: Поэтому она называется Мария Магдалина, имя ее, так, прозвище Мария
2: Магдалы.
1: И Магдалина, ну вот откуда она?
2: Ну, настоящее место жительства ее было здесь, в доме Марфы и Лазаря, ее брата и сестры. Но вот откуда знал о грехах этот Симон Фарисей? Вот есть предположение, что это он ее и ввел когда-то в этот грех, и он об этом знает. И теперь думает, вот какая грешница прикасается, знал бы вот Иисус, вот какая грешница прикасается к нему. А я-то знаю, а он-то еще вот может, такой же он пророк тогда, если он этого не знает. Вот такая вот червь такой в его голове там сидел. Но Мария себя вела интересным образом. Ее никто не приглашал в этот дом, она пришла сама, узнав, что Иисус здесь, на этом перу сидит, вернее, возлежит. Там не сидели за столом, а возлежали на левой руке, вот как-то на левом локте, а правой рукой ты как бы вот берешь что-то с стола, вот похоже, столько такой, может быть, чуть, может, пониже, как здесь у нас. И ноги-то у человека находятся как бы...
1: Ну, он возлежит, да.
2: Возлежит.
1: То есть он фактически перпендикулярно
2: к столу. Все лежа к столу, ноги находятся в другой стороне. И Мария могла подойти незаметно. Ее никто, наверное, не заметил, когда она подошла к Иисусу, начала вот это свое действие с ногами. Она обняла ноги. Это по обычаю того времени, это признак, вернее, вот так уважали глубоко почитаемых людей, вот обнять ноги, вот как-то так.
1: Преклониться.
2: Это, да, это дань такое почтение, дань уважения, каким-то заслугам и так далее. И Мария это сделала, но это естественно, но она не смогла сдержать эмоций. Она не рассчитывала, что она так себя, вот слезы у нее прям хлынут из глаз, что она не думала, что это с ней так будет происходить. Из чувства благодарности, что Бог изменил ее жизнь, освободил ее вот от этой зависимости, от порока вот от этого. И она теперь совершенно другой человек. И вот эти слезы потекли, и она не готова была, и пришлось, ну вот волосы, вот, она тут же начала это как бы вот эту свою оплошность исправлять, волосы тут и все. А потом в знак глубокого уважения она прихватила с собой дорогой очень аромат, называемый тут мирр. Это такое масло, очень ароматизированный, такой благовонный запах, очень приятный. И она этот флакон разбивает и мажет, и начинает... Вот это тоже из глубокого уважения и почтения к этому человеку, даже не к человеку, а к Богу. Вот он это делает, и тут разливается этот запах по комнате.
1: И все ее замечают.
2: И вот только тогда Симон откуда? Только тогда. Мне так кажется, что вот он только тогда ее заметил. Что это там? Так эта женщина, она же грешница, она что тут делает? Да как это? И он бы выгнал ее, но из чувства уважения к Иисусу он этого не сделал. Поскольку у него такая вот вера была, что это Иисус – это мой Спаситель, Он меня спас от проказа, он великий человек, Он, может быть, даже не человек вовсе, а, может быть, это Бог сам. У него вот это вот росло все.
1: Но презрение грешницы
2: все-таки это фарисейство вот это вот, оно в нем глубоко сидит. И он думает, все-таки вот. И начинается вот эта вот мысль, а вот он не знает, наверное, а если не знает, то какой же он может быть пророк, может, это и вовсе не пророк, может, я ошибаюсь, может быть, что-то не так во мне, что это не тот, кого я его принимаю. Вот эти вот все пошли, вот эти вот мысли.
1: Коль, очень яркая картина вот сейчас тобой нарисована, когда ты рассуждаешь над Евангелием от Луки, то есть, что эта женщина, она уже в благообразном облике, она уже избавлена от своих грехов. Да. И вот она приходит, она помазывает ноги Иисуса благовонием. Это происходит незадолго до смерти Иисуса Христа на Голгофе. Вот и, кстати, говорится, что это она его помазала, или сам Иисус об этом сказал, что она его помазала, приготовила к погребению.
2: Да,
1: ну, сама того, конечно, не зная. Вот давай поговорим о ее вере. То есть она была ему благодарна, она уже была освобождена от греха, от зависимости от греха. Вот можно сказать, что вот по ее вере уже произошло ей воздаяние. То есть она уже освобождена. В чем ее вера? Каков, ну, я не знаю, можно ли говорить слово «механизм»? И становится ли из 7 главы понятен механизм, что ли, вот обретение веры? Вера и слово. Вера во спасительную жертву Иисуса Христа, как Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. И вот вера Марии Магдалины, в чем ее особенность?
2: Вот, может быть, мы прочитаем тогда текст, который является ключевым здесь, в этой истории. «Сказываю тебе, он говорит Симону, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Угу. Мария получила...
1: Очень такие слова известные, но в то же время не очень-то понятные. То есть кому много прощается, тот много возлюбил, а кому мало прощается, тот мало возлюбил. Кому-то Богом мало прощается? Или как? Что Бог не полностью прощает? Или вот что это?
2: Чтобы понять это, нужно вникнуть в состояние этой женщины, вот этой Марии Магдалины. Она пришла сюда, потому что не смогла. Ее тянуло к Христу. Ее вот как бы неудержимо. Она хотела быть рядом с Ним. И если мы в другой сцене прочитаем у Евангелиста Иоанна, она там села на Христа, как только вот Иисус пришел к ним в дом ее и Марфы, она сразу к Нему стремилась, к ногам. И, может быть, так же вот обнимала их эти ноги и сидела и слушала, что же Он говорит. То есть она была до глубины души благодарна Иисусу за то, что Он вытащил ее из бездны вот этого порока, что Он не считает ее грешницей. Он ее оправдал.
1: А вот что значит вытащил? То есть вот он ее, не знаю, там, взял за руку, вывел там из какого-нибудь дома терпимости, сказал, все, ты здесь больше не будешь находиться, ты теперь будешь здесь жить. Или же, ну и в каком-то другом чистом, благообразном месте и окружении. А в чем, как он ее вытащил? Чем? Вот не верой ли произошло это? Или каким образом?
2: Ну вот вера, она, Иисус говорит, она вот как горчичное зерно, вот достаточно вот этого. А зерно, оно живое, это не песчинка, это зернышко. Оно имеет способность расти, жить, то есть. И если это семечко вот это вот посеяно в сердце человека, маленькое, оно начинает расти. Когда-то Мария Магдалина услышала проповедь Иисуса. Ее это поразило, то, что он говорит. Может быть, Нагорную проповедь, может быть, какую-то другую еще. И ее неудержимо тянуло опять. Что же еще-то он скажет?
1: То есть Дух Святой начал работать в ее сердце?
2: Вот это семечко, оно на благодатную почву упало и начало расти. И ей захотелось узнать о Христе больше, больше, больше. В конце концов, она приблизилась к нему, она неотступно стала за ним следовать везде, где он ходил. В конце концов, наверное, в какой-то момент к нему просто подошла. с каким может быть вопросом или с просьбой. Мы не знаем. Этого не написано.
1: Сегодня, кстати, можно провести аналогию, что сегодня, да, мы не можем идти по стопам Иисуса, потому что его сейчас он одесную Бога Отца, сейчас он в небесном святилище. Вот, но мы можем за ним идти тоже неотступно, даже если мы
2: не видим его.
1: Грешники, даже если мы отступники, даже если мы что-то вот совершенно ужасное или непотребное делаем, мы можем идти прямо по его стопам, читая Слово Божье, общаясь с теми людьми, которые готовы, ну, которые тоже вот живут этим, которые готовы говорить о Христе.
2: Ну да. И вот таким образом вера Марии Магдалины выросла до глубочайшей благодати, до того, во-первых, до того, что она все-таки, скорее всего, попросила у Христа освободить ее от этого порока, от этой тяги, что ли, от этой зависимости.
1: То есть исповедалась. Ведь вот говорят, что прощения ведь и без исповедания греха тоже нет.
2: Да, но, опять же, исповедание перед Богом, прощающим, не перед человеком. И она получила то, что...
1: То есть сначала искала. Исповедала свой грех. Если мы все-таки пытаемся вот механизм какой-то нащупать...
2: Она сначала Бога полюбила. Mm-hmm. Вот не сначала Иисус сказал.
1: Поверила.
2: Прощаются многие грехи за то, что она возлюбила много.
1: Mm-hmm. Возлюбила.
2: Любовь. Вот она ей и двигала. Mm-hmm. Любовь к Богу. И когда мы встречаемся на странице Священного Писания с Иисусом Христом, мы начинаем какие-то чувства к Нему испытывать. И думать, вот это тот человек, которого я готов был бы слушать, который говорит истину, и который проникает в глубины моего сердца и вытаскивает оттуда все, и который знает меня до конца.
1: И который ничего плохого мне не желает и не делает, главное. То есть вот это ведь вот вызывает любовь, что «Господь, я тебя буду так вот держаться от тебя подальше, потому что ну, ты такой карающий, ты такой гневающий, ты такой праведный». Да? Это, а какая тут может быть любовь? И вдруг ты встречаешь любовь Христа, любовь Бога, который умер за тебя, который за тебя понес вот все то, что, о чем мы говорим в Евангелии от Луки. Ведь какую тяжелейшую жизнь Господь, Бог прожил, находясь на земле, вот среди даже не просто какие-то физические тяготы или моральные, но просто вот в окружении греха чистый безгрешный агнец находился, да? А как вот, ну, не полюбить, как не возблагодарить, что он сюда пришел и тебя спас?
2: Тем более, что вот его слова, его действия, его характер, он как бы вот именно то, что мы ищем, именно то, что мы хотим, чтобы к нам так относились, как относился Христос к окружающим его людям. Мы хотим тоже чистоты вот этой, хотим вот этой святости даже, безгрешности. Нам противно от некоторых наших действий, от некоторых наших мыслей. И мы говорим, откуда все это вот во мне вот это берется? Это же вроде бы не должно быть. А вот он как раз именно то существо, тот человек, тот Бог, в котором все это мы находим, всю вот эту чистоту, всю искренность, всю безгрешность.
1: И при этом любовь к нам,
2: и при этом он нас не осуждает.
1: Да, не осуждает. Ни за что не осуждает. Где нам в себе найти такую силу, чтобы никого ни за что не осуждать? А вот Бог, который всесилен, который велик, который всемогущ, Он нас никого, ни одного, ни за что не осуждает.
2: Вот это поняла Мария Магдалина, в конце концов. И вот эта глубина ее признательности, она вот так вот спонтанно выразилась в этой сцене. Как, то есть, ну, человек, не, ну, он слаб. Вот эта слабость человеческая, она иногда, ну, вот эти все запоры наши, всю нашу, не знаю, как мы вот говорим.
1: Засовы, закрытые засовы.
2: Поведение вот это вот, которое мы, маску вот эту, которую мы все, ну, так вроде бы нельзя себя вести, да. Так вроде бы это, ну, неприлично, что ли. Она не посчитала приличным. Она спустила волосы, что тоже являлось неприличным в обществе. Распускать волосы женщине запрещалось. Она не, даже это, то есть, ну, инстинктивно как-то вот, не желая того, вот это сделала. Потому что она испытывала огромную любовь и огромное счастье находиться рядом с ним.
1: В общем, можно ли сказать, что ей было так много прощено, она так много про себя знала плохого, и ей было так много прощено, что она и возлюбила поэтому много?
2: Я не знаю, это, конечно, взаимосвязано, но любовь-то, она вообще-то стоит на первом месте. Идет там вера, надежда, любовь, но написано, любовь-то из них больше.
1: В Библии написано.
2: Да, это у апостола Павла в 13 главе послания к Коринфянам. И здесь ведь эти слова сказаны не Марии были, они были сказаны фарисею. И Мария это знала
1: Симону
2: прекрасно.
1: Как-то.
2: Симону, да, вот этому фарисею, который на перу и сидел у него. А вот почему возлюбила много? Дело в том, что когда человек считает, что он достаточно хорош, и ну, небольшой грешок, ну, что такого? Это
1: у всех, да.
2: Ничего страшного там, да. И это наше, у меня есть отношение с Богом, да, я как-то по-своему верю в Него, в Спасителя, да, что Он прощает грехи. Но вот это маленький такой грех, ну, наверное, ничего страшного там. Это же не вот там какое-то прелюбодеяние. Ну, разовое прелюбодеяние всего-то, а люди-то вон целыми жизнями живут так. Или там, ну, украл немножко там, присвоил там чужое. Ну, это же так мало, так, такая малость. И когда человек вот думает так, то он не ценит, что, не думает о том, что каждый маленький грех разделяет нас с Богом огромной пропастью. У нас теперь с Богом нет отношений, по сути, в результате моего греха. Они прерваны вот этой маленькой, вот этой моей оплошностью. Там, да? И каждый вот человек, который...
1: Это любит... не потому, что Бог от меня отвернулся,
2: нет.
1: А потому, что я отделился от Бога через этот грех.
2: Это я пытаюсь вот этот текст вникнуть. Угу. Почему мало мы любим? Мало мы любим вот именно в этом смысле, что я не придаю значения малым грехам, не придаю значения нашим отношениям с Богом, не придаю значения, что Он теперь от меня бесконечно далек в результате моего вот этого маленького греха.
1: Угу.
2: Мария, она это понимала, что этой пропасти между мной и Богом быть не должно вообще.
1: Угу.
2: Ни маленькой, ни большой. Но она сразу огромная, даже в результате маленького. То есть вот любящий, не любящий, любящий малый – это человек, не придающий значения малым своим оплошностям, грешкам, как он называет, не придающий отношения с Богом. Вот что они рушатся, что они сейчас, их сейчас нет.
1: Угу.
2: Бог от меня далек сейчас.
1: Угу.
2: И это человека не очень не трогает совсем.
1: Угу.
2: Вот точно так же, как не трогал это Симона фарисея. Ну, подумаешь, там, это ничего такое, грешница, ну, с ней все грешат, и ничего. И мне тоже разок там другой согрешить, ничего страшного.
1: Угу.
2: Я потом пойду в храм, там, что-то, принесу жертву, еще одну принесу, и все, и Бог меня простит.
1: Угу.
2: Таким образом. Вот я так понимаю вот этот текст.
1: Что вот в этом вера Марии Магдалины, что она понимала, как много ей простил Бог.
2: Как много для нее значит отношение с Богом.
1: Угу.
2: Да, и эти отношения только через прощение, то есть только через покаяние достигаются.
1: Угу.
2: Вот это вера Марии Магдалины. Без покаяния прощения не бывает и не будет. И если во мне нет вот этого духа покаяния, то значит во мне нет и веры.
1: Mm-hmm. То есть вот есть между этим связь, да, что не просто мое исповедание греха, там, да, я грешен, прости меня, Господи, этого недостаточно, это еще не вера. Да? То есть через это просто обрести веру, то есть отношение с Богом. Можно, кстати, Коль, сказать, что вера, то есть отношение с Богом.
2: Да, я думаю, можно.
1: Вот мне кажется, очень хорошее такое определение. Вера, то есть отношение с Богом. Отношение через мою молитву, отношение через мое какое-то внутреннее обращение к Нему. Вот отношение через то, что я в каких-то ситуациях, в сложных или в радостных, я вспоминаю о Нем. Вот это вот отношение. То есть вера – это отношение. И этого отношения без покаяния возникнуть не может.
2: Они могут прерваться, если они есть.
1: Угу.
2: Их может вообще не быть,
1: угу.
2: Если я не верю в Бога, в Спасителя, я не верю в Его Слово. И если я не ощущаю себя грешником, то веры тоже нет. А зачем мне Бог? Собственно говоря, ради хобби, ради там развлечения какого-то. Ну, да, все верующие, я ради моды. Ну, вот зачем?
1: Угу.
2: Он мне нужен лично, мне, потому что я грешник.
1: Угу. Что такое покаяние? Давай скажем, сформулируй, что такое покаяние? В чем заключается покаяние? Вот мы сказали, что есть исповедание. Да, Господи, исповедуюсь Тебе, я сделала то-то.
2: Да.
1: Вот, прости меня. В какой момент? Что такое покаяние?
2: Там несколько шагов. Это процесс, по сути. И покаяние, и это подразумевает первое, что я должен признать, что я грешник.
1: Угу. Симон не признает. Грешник вообще? В целом просто грешник?
2: В целом, да. Может быть, не конкретно какие-то грехи вот эти. А вообще я греховен. Угу. Я нуждаюсь в Спасителе. И если говорить о конкретном грехе, да, конечно, я конкретно виновен вот в этом. Я должен это признать, что да. Это признание вины, это второе. Признание вины моей. Я виновен. И потом, следующее, что я при покаянии делаю, это то, что я это ненавижу. Это мне противно.
1: Я не хочу.
2: Некоторые люди сглушают себе и говорят, ничего страшного. То есть это уже не покаяние. Оно, процесс прервался, что ли.
1: Процесс покаяния прервался.
2: Он не пошел дальше, да, процесс покаяния не идет, он закончился. А закончился он фиаско. И вот это идет, вот я презираю, я ненавижу этот грех. И в конце концов, последняя точка покаяния, я от него отвращаюсь. Я его больше не повторяю, угу. Я его больше не хочу повторять.
1: Своей силой?
2: И это все я делаю в присутствии Божьем. То есть покаяние же это перед Богом происходит. И своей силой... У человека силы нет. Это человеком невозможно. Вот, вот так избавиться от греха. Это
1: то
2: невозможно.
1: Есть, когда он признает себя беспомощным перед своим грехом, когда он его возненавидел, когда он хочет от него отвратиться, и когда он говорит, то есть следующий-то этап, что «Господи, забери от меня, убери, не хочу я больше». То есть он все-таки Богу отдает этот грех.
2: То есть, да,
1: да,
2: он говорит, нет, он говорит, «Господи, прости». И будь милостив ко мне. Вот это все.
1: Мне кажется, вот забери тоже, это здорово. Потому что сам я избавить себя не могу. А меня все равно продолжает влечь там, к использованию какого-то вещества или каким-то отношениям, или еще к чему-то. Но если я на самом деле скажу, Господи, избавь, я не хочу точно. Я, может быть, и хочу, но я не хочу хотеть этого. Избавь меня, пожалуйста, от этого. И он тогда избавит, и он даст нас так намного больше. Он даст такое счастье вот, безгрешного состояния. Он даст такое счастье в отношениях. Даст такое счастье в отношении к себе самому. По-моему, очень здорово.
2: И вот еще некоторые считают, что вот семь бесов, которые говорят другие евангелисты, которые изгнал Иисус из Марии, это вот как раз тот самый процесс. То есть Мария неоднократно возвращалась к своему...
1: Христос
2: постоянно как бы ее освобождал и неоднократно освобождал, может быть, от того же самого греха, от этой самой зависимости. Это не было непросто ей вот это все преодолеть. И в конце концов она это преодолела с Богом. И вот эта благодарность выразилась вот таким вот образом. Но еще хотелось бы отметить все-таки Симон в конце, что веру Симона мы тоже подчеркнем, знаете, с какой стороны, что он не побоялся исповедовать веру свою в Иисуса среди своей фарисейской вот этой компании, среди вот этого общества фарисеев. Он не побоялся, что о нем скажут люди. Так же, как не побоялся Марии сказать, что мне скажут люди. И мне это не важно. Мне важно вот сейчас быть с Иисусом. Он тоже не побоялся. Он почтил его как Бога. Поэтому я вот хочу немножко вот фарисея Симона так немного приподнять. У него тоже была вера. Своя.
1: Ну да, и у каждого из нас тоже своя вера. У большинства людей она... присутствует в том или ином виде. Я даже не верю, когда человек говорит, я неверующий, потому что во что-то он все равно верит, в то, чего он доказать не может, но он считает, что это есть. Так пусть же вера наша с вами будет верой в Господа, верой в нашего Господа Иисуса Христа. И пусть, дорогие друзья, всем нам будет по вере нашей именно в Него. А по вере нашей в Господа Иисуса Христа будет только счастье среди любых бурь, среди любых обстоятельств. Спасибо большое, Николай. Слава прекрасная Богу. Встреча. Считаешь, раскрыли мы с тобой вот три стороны, то, что мы хотели, три стороны веры?
2: В основном, я думаю, да.
1: Еще про продолжим, когда про что-то другое будем рассуждать дальше. Ждем, дорогие друзья, новых встреч с вами, когда мы будем продолжать вместе исследовать Евангелие от Луки, знаменуя этими встречами 30-летие служения телекомпании «Три ангела». Всем вам до свидания!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Гость нашей программы задавал себе вопросы. Как изменить свою жизнь к лучшему? Как избавиться от комплексов, проблем? И он смог найти ответы на свои вопросы. Ну а как это произошло, он сам нам об этом расскажет. Итак, у нас в гостях Виталий. Расскажите, пожалуйста, немного о своей семье.
2: Ну, мои родители – простые люди. Отец работал в медицинском учреждении, зубной техник. Мать – бухгалтер. Сейчас они на пенсии. У меня две сестры есть, у которых уже взрослые дети. Ну, я тоже женатый. Ну, к сожалению, как говорят, Бог не дал детей.
1: А у вас родители верующие были? Вы в верующей семье родились?
2: Нет, родители не были так вот верующие, чтобы откровенно. В семье мало об этом говорили. Хотя в семье моей матери ее дед был священником, священнослужителем. Ну и вот в период репрессий он просто исчез. Его увезли куда-то, в ЧК, видимо, не знаю. Приехали за ним, забрали и пропал. Со стороны отца его дед, то есть мой прадед, я помню его, он умер где-то под 100 лет ему было. Он тоже был верующим человеком. Он подарил мне первое Евангелие, еще дореволюционного издания.
1: Это вам сколько было тогда?
2: Это было, наверное, я приходил из армии в отпуск, и мы ездили к ним в гости, туда, на родину к отца.
1: То есть вы уже были достаточно зрелым возрасте?
2: Да. Ну, я на это посмотрел как бы даже иронично. Открыл несколько раз, почитал что-то, ну, мало что понял. И так оно пролежало. Не знаю, где оно сейчас находится, наверное, у одной из моих сестер.
1: А до армии вам рассказывали что-нибудь, вот ваш прадедушка, о Боге?
2: Нет, совершенно ничего не говорилось. Ну, а в школе, естественно, учили, что никакого Бога нет.
1: Ну, тогда вообще не говорилось об этом.
2: И в армии об этом никто ни о чем не говорил. Не встречалось мне людей, которые были верующими, глубоко верующими, чтобы кто-то что-то мне об этом сказал.
1: А как дальше складывалась ваша жизнь? Вы были в армии, пришли из армии и пошли учиться куда-то?
2: Ну, сначала пошел работать. Работать просто туда же, где работал до армии. На завод, токарем. Но мне это не понравилось уже, работа. Почему-то она меня тяготила. И заработки стали низкими. Я подумал, что нужно куда-то другое
1: менять
2: место
1: профессию.
2: Пойти. Работу, да, менять профессию. А куда менять профессию? В армии я был связистом. Подумал, надо идти работать в связь. Ну, ничего лучшего не придумал, как пойти на районный узел связи. Мне предложили там электромонтером по обслуживанию телеграфных аппаратов. И проработал я месяца два. И мне сразу говорили, что долго здесь не проработаешь. Сколько ребят до тебя приходило, и все сбегали.
1: А я с чем подумал, это было связано?
2: Работа очень скучная.
1: Скучная.
2: Не то, что вот в армии мне нравилось. Я сидел на связи, у меня был передатчик, приемник, я слушал эфир, передавал что-то, стоял телеграфный аппарат, тоже нужно было следить.
1: То есть интереснее было намного.
2: Да. Общение там с дежурным было, когда никого нет больше рядом. Вот, и я думал, что и здесь у меня так же будет. Но когда я пришел туда, меня отправили где-то на месяц на обучение. Я разобрался, как телеграфный аппарат работает. Был вообще поражен его работой, такой сложностью. И так слаженно он работает. Такая простая система, но так интересно устроена. Как это люди додумались до такого, еще думал. Ну, вернулся обратно на свой узел связи. Отремонтировал, очистил, отрегулировал все аппараты и сидел просто без дела. Целых 8 часов. И думал про себя, если я сейчас уйду, а по мне тоже будут говорить, сбежал. А начальник узла связи говорил о том, что можно поступить учиться. Вот в техникум многие у нас уезжают, ростовский политехникум связи. Я подумал, это будет хороший, так сказать, повод, чтобы уйти. Ну и подал заявление. Но не на проводную связь, а на радио, потому что мне больше нравилось радиовещание, радиосвязь. Ну и вот, отучился я 3 года. Сейчас я даже не знаю, зачем я там учился. Может быть, только для того, чтобы встретить и потерять одного человека. Может быть, из-за... только для этого. Я даже не знаю, для чего. Потому что в жизни мне это совершенно не пригодилось.
1: То есть вы были знакомы с человеком, который как бы...
2: Ну, познакомился с девушкой, с которой не смог завязать отношения только из-за того, что я комплексовал. Хотя, как я потом узнал, я ей был тоже не безразличен. Но она мне сказала, что поздно.
1: А с чем были связаны эти комплексы? То
2: есть... Это, видимо, тянется из детства. Я уже, когда стал ходить в церковь, когда стал верить в Бога, уже это стал как бы проверять, почему. И всплыло из памяти, что бабушка, у которой я когда-то жил, рассказывала, как я глядел в окно. Я жил у них, а потом и мама мне рассказала об этом, что в полуторалетнем возрасте меня оставили где-то на полгода. И так раз в неделю, наверное, навещали
1: родители. То есть родители уехали, оставили вас с бабушкой.
2: И я все время ждал маму. Она рассказывала так вот, даже когда я стал думать об этом, у меня горлу комок подошел. Надо же, так над ребенком издевались. Протягивал, мол, ручонки там, увидит женщину, вот мама идет. И, видимо, где-то в подсознании, наверное, отложилось, что я недостоин, чтобы меня любили. Я все время хотел быть хорошим, послушным, чтобы потом мне родители... Я все время жил потом с родителями, они меня любили и заботились, и никогда больше не бросали. Но где-то внутри сидело. Что-то такое внутри было. И я считал, что я недостоин внимания другого человека. Что если я подойду к этой девушке, которая мне понравилась, и заговорю ей, то она просто отвернется от меня. Я вспоминаю, несколько раз мне снился один и тот же сон, в котором я видел некую девушку, которая мне нравилась.

0: Ну, а там, что вот еще в школе, видишь, как нас учили в то время, что да и сейчас, по-моему, еще продолжают. Теория эволюции, она давит на всех, что человек произошел от обезьяны, случайно там появился, случайно исчез, и больше тебя нет. И никому ты не нужен. Ну, а когда вот стало все открытым, когда стали уже говорить о Боге открыто, я смотрел на верующих сначала с какой-то иронией. Однажды, когда я уже женился, ко мне подошел отец, рано утром меня разбудил и говорит: поедем в церковь, сейчас окрестимся. Может быть, у тебя в жизни вот идет так все нехорошо, ненормально.
1: То есть отец, который с вами никогда не разговаривал о Боге,
0: да,
1: вдруг приглашает вас креститься.
0: Ну, наверное, он до этого говорил, потому что я помню, только не помню, до того или после того, когда он говорил, что о Боге не надо говорить плохо.
1: Угу.
0: Есть он, нет его, никто этого не знает. Это невозможно ни проверить, ни доказать. Все люди верят. Просто одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. Ни то, ни другое недоказуемо. Угу. Вот и мне примерно отец так и говорил. Тут он говорит: давай окрестимся, угу, поедем в церковь. И вдруг я подумал об этом. Вот я сейчас приеду в церковь, что-то там со мной будут делать, вокруг люди. Нет, ни в какую. Это мне неудобно. Да, а по мне подумают, что я ненормальный какой.
1: Угу.
0: Ну, такие у нас были вот взгляды. Нас так учили. Уже позднее я подумал, а может, правда надо креститься?
1: И вот уже приехав, сами к этому, да?
0: Да, приехав в Нижний Новгород, однажды я сказал своей матери, которая приехала ко мне в гости, говорю: давай пойдем в церковь покреститься. Но я не рассчитывал, что она так резко согласится.
1: Угу.
0: Она вдруг говорит: давай. И отступать было некуда. И я пошел. Хотя священник там спрашивал, верую я или не верую. Я думал, что же ему сказать? Верю я или не верю? Я что-то не знаю.
1: То есть вы приняли решение креститься, но так глубоко еще не размышляя об этом?
0: Да, я совершенно не думал, что есть Бог, нет Бога, верить, не верить. Вот меня спрашивает священник: вы верите? Я думаю, что же ему сказать? Да откуда он знает? Верю я, не верю? Да скажу, верю. Я пришел креститься, и ладно. Ну и сказал. Ну там, как обычно, что-то там помазали маслицем, что-то прочитал он там. Окунули в купель головой, крестик повесили, свободен. Я стал искать литературу, где-то публикации, в которых говорится о Боге. В библиотеку зашел, нашел журнал, в котором несколько статей Александра Мени. Ну и другой. Потом случайно купил в аэропорту книгу именно этого Александра Мени «Православное богослужение». Но больше всего мне там понравились его проповеди. А не то, что он расписывает, как там проводится богослужение в храме и прочее, прочее.
1: Угу.
0: Мне интересовало, понравились как его проповеди. Даже вот в училище, учась, преподаватель по философии, он однажды задал каждому учащемуся в группе какую-то тему подготовить, во что мы человек верит. Я не знаю, может быть, он провокационно это задал всем, каждому. Вот человек верит, допустим, в науку, там, в здравый смысл, еще во что-то. А тебе, говорит, вера в религию.
1: Может, это тоже не случайно было,
0: может,
1: да,
0: быть.
1: Виталий?
0: И я подготовил проповедь. Я это воспринял так серьезно. Хотя один парень из группы говорил: ну, странные вообще-то темы. Ну, как можно верить в здравый смысл? Мы по здравому смыслу должны жить. Вообще, человек живет, сообразуясь со здравым смыслом. Уже позднее я подумал тоже, как верить в религию. Религий много, в какую? Вот верить в Бога – это понятно. А верить в религию – это как-то странно. Что это такая вера может дать-то? Я подготовил, причем начал эту тему, свой доклад со слов песни Высоцкого. Все верят в Магомеда.
1: Ага.
0: Кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса и так далее. Ну, а на самом деле, говорю, люди все равно во что-то верят. Потому что нет человека, который во что бы то ни верил. И я смотрю на зал. Мы тему рассказывали в актовом зале. У нас не было отдельного класса как раз. Вот.
1: Ага.
0: Пришел еще, смотрю, сидит классный руководитель. И еще практику преподаватель, который проводил вот в моей там подгруппе. И сидят вот с такими распахнутыми глазами, слушают. И этот преподаватель, который философию ведет, он какой-то стушевался, говорит: давай короче. И в конце концов я там подытожил. В общем-то, если человек верит, что в этом плохого? Если он верит, это его право. Любой человек может иметь право верить в то, что он считает нужным, правильно. Ну, вот в таком плане я ему рассказал это. И я видел глаза всех. Вот. Я смотрю, они на меня смотрят так удивленно.

0: Уже впоследствии, когда вот я в церковь ходил, я понял, что действительно я подготовил вот это выступление как проповедь, по всем правилам проповеди.
1: Первый ваш проповедь.
0: Не зная об этом, да.
1: Да, и при этом он всему соответствует.
0: Хотя я не всю ее прочитал тогда, это, но вот именно так и получилось.
1: Виталий, а вы можете сказать, что как-то ваша жизнь стала постепенно меняться? Вот с того момента, когда вы стали больше, может быть, думать о Боге, читать какую-то литературу, познавать его, то есть...
0: Да, мне однажды на работе принесли книгу, небольшую книжечку. Там написано было о пророчествах из Библии и еще о том, история церкви. Причем не просто история церкви, она там вкратце была, а вот именно христианская церковь, начиная от Христа, его пришествия первого, и до самого конца, чем закончится вообще история человечества, история этого мира. И я стал искать еще литературу. Мне захотелось больше узнать. Когда я читал Евангелие, у меня слезы на глазах наворачивались. Когда я читал, как вот Иисус поступал, как Он отвечал на вопросы. У меня гордость какая-то была за то, вот, как Он находит вот эти ответы, как Он отвечает тем, кто хочет Его в чем-то подловить.
1: Виталий, а расскажите немного о том, вот, как ваша жизнь изменилась вот с того момента, когда вы пришли к Богу? То есть смогли ли вы избавиться от своих комплексов? А как-то, может быть, проблемы какие-то решились?
0: Да, что-то начало меняться. Ну, вот у меня была одна проблема, которая, так скажем, с подросткового возраста тянулась, и от которой я никак не мог избавиться. Я чувствовал, что это плохо, это неправильно, ненормально. Но не знал, как от этого избавиться. Это было как наркомания. Тоже зависимость своего рода. Я никому об этом не рассказывал. Никогда. Никто об этом не знает. И я, в общем, даже не хочется говорить об этом. И когда я был у врача, с которым пытался решить эту проблему, он оставил меня наедине с этой проблемой, сказав, все нормально. Когда я впервые пришел в церковь, в православный храм, на исповедь, у меня жена предложила, говорит, поедем, исповедуемся перед Пасхой, причастимся. Я вроде как так на веревочке привели меня. Ну, согласился. И вот я думал, я сейчас ему это скажу. И что-то изменится. Но он вообще промолчал. Он выслушал меня молча и ничего не сказал. То есть тоже как бы оставил наедине с этой проблемой. И вот когда я пришел через эти вот программы, библейские пророчества, нашел церковь, протестантская церковь, нетрадиционная, я никому не говорил об этом. Но уже через полгода я вдруг подумал, у меня нет больше этой проблемы. Она исчезла. То есть Бог меня избавил от нее. Я рассказал об этом одному только человеку. Со мной работал. Он был наркоманом. Я пытался ему помочь избавиться от зависимости. И я ему рассказал об этом. Но, к сожалению, он не прислушался. Он считал себя мусульманином. Он татарин. И его место... в этом, в мечети. А там ему сказали, что пока ты сам не преодолеешь эту проблему, он как рассказывал, приехал туда в мечеть попросить Коран, чтобы на нем поклясться, чтобы больше не колоться. Но ему сказали, пока ты сам не преодолеешь, я тебе Коран не дам. То есть тоже оставили наедине с этой проблемой. А здесь я избавился от проблемы. Никому не рассказывают. Просто Бог знает об этом. И я обратился к нему. Я даже не знаю, я не говорил этих слов, что вот у меня есть такое. Мне просто стало стыдно перед ним. И это прошло, это исчезло. Ну, а вот что касается комплекса того,
1: вот то, что тянется общение, с детства, да, у вас вот как раз после того времени, как вас оставили родители.
0: Я нашел, каким образом общаться с людьми. Я не знаю, как это происходит, но вообще в жизни человека общение самое главное. И у меня есть тема, о чем говорить. Тема, которая никогда не заканчивается. И она вечна, эта тема. И у любого человека какие-то проблемы бывают в жизни. Как их разрешить? Когда я разговариваю с каким-то человеком, я вдруг вижу, почему у него эта проблема. И я могу ему сказать, есть тот, который может тебе помочь.
1: И никогда не оставит. Наверное, особенно вы обрели Бога, который никогда не оставляет. К сожалению, завершается наша программа, и хотелось бы еще раз, дорогие друзья, вспомнить о том, что у нас есть Господь, Господь, который нас никогда не оставит, и к которому мы можем прийти в любую минуту нашей жизни, в трудную, радостную, и Он нас всегда примет. Мы ждем ваши письма, звонки и, конечно же, новую встречу. До свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это как бы вот основа моего мировоззрения.
4: Сила Библии в том, что она Слово Божье.
5: Библия меняет жизнь кардинально.
1: В этой программе «Библия и рождение веры. Познание воли Бога через Библию. Изменения в жизни. Как научиться читать Библию?»
5: Первое мое знакомство с Библией было заочное. Это была история бабушки. Вот, собственно, она и родила потом мою веру. Все оттуда происходит, из этой истории. Бабушка как-то сказала, говорит, есть такая книга, Библия, где все про тебя записано. Я тогда это воспринял очень буквально. То есть все про меня, все о моем прошлом, кто я, что я, как, и все о моем будущем. Это мне было еще более интересно. То есть как я проживу, что я буду делать. И мне хотелось эту книгу увидеть. Когда уже сама книга попала ко мне в руки, и я начал ее листать, я ужасно разочаровался. Ничего там нету, ни моего имени нету с фамилией вместе, ни про меня ничего не написано. И на какое-то время я ее отложил. А потом только вернулся, начал читать сначала и начал понимать, что не значит, что именно я должен упомянут быть там, а что вся история Библии в какой-то момент становится не только историей народа, израильского, историей вообще человечества, а становится моей личной историей. И потом это повествование, оно проникает в человека и, по сути, моделирует его возможные поведение, его возможную жизнь. Либо так человек живет, либо по-другому живет. А все там написано.
4: Когда я закончил первый курс, то окончательно убедился, что все, чему нас учат общественные науки, это все не соответствует действительности. Я начал искать, для чего же все-таки существует наш мир, кто его создал, к чему он идет. И я слышал, есть такая книга Библия, где эти все вопросы освещены, раскрыты. Каждый день по много часов читал Новый Завет. Не все мне было понятно, но сложилось такое убеждение, что хотя мне и не все понятно, но тем не менее все, что написано в этой книге, это правда.
6: Изначально я пришел к ней не как источнику откровения о Боге. Это было такое детское понимание, больше как я пришел к ней как к книге, которая раскрывает какие-то древние истории, но о которых как бы никто не знает, а в ней они содержатся. То есть какая-то некая таинственная книга, которая что-то загадочная книга, который вот это что-то скрывает и прячет. И только посвященный человек, который будет читать, он будет знать некую, обладать этой тайной. Но когда я стал ее читать, естественно, эта книга, она потихонечку меня подвела к пониманию того, что есть Бог, что Бог говорит, какой это Бог, что Он от меня как бы ожидает или требует, или к чему Он меня побуждает. И, естественно, постепенно Библия стала формировать во мне мировоззрение определенное, ценности определенные, отношение к людям, но, естественно, поведение.
1: Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашею.
7: Первоначально это была такая встреча с запретным плодом, да, который всегда, как известно, сладок. Вот. И с чем-то вот таинственно другим, не так необычным, а свободным. Сначала я ее просто увидел. Это я очень хорошо помню, как я ее увидел. Это был большой зеленый том. Вот. А потом я уже стал читать.
3: Мудрость Божья вот в создании Священного Писания в том, что оно так построено, что любой человек с любым образованием, с любым подходом, он что-то для себя находит.
8: Я потомственный верующий из христианской семьи, порядочной, которая, собственно говоря, любила Библию. В нашем доме всегда любили Библию. И эту любовь прививали.
9: Я только когда знакомился с Библией, я читал ее подряд. Большими, так скажем, отрывками читал каждый день. Там, старался там, по 5 глав, иногда даже по 10 глав читал, потом по 3 главы. Я считаю, что это правильно. То есть, когда мы только знакомимся с Библией, не надо делать так, как я сейчас рассказываю. Наоборот, надо читать подряд, и чем больше, может быть, тем лучше, для того, чтобы в памяти как бы формировалась, вот, да, в памяти, в нашем сознании формировалась общая картина библейской истории. И, может быть, не один раз надо Библию прочитать подряд, от начала до конца, прежде чем вот подходить вот к такому созерцательному подходу.
1: Все Писание боговдохновенно. В нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности. Чтобы сделать Божьего человека способным и готовым ко всякому доброму делу.
9: Конечно, для меня самым сильным аргументом в пользу и богодухновенности Библии является то, что Библия реально трансформирует людей, реально меняет людей, которые пытаются искренне читать Библию для того, чтобы Бог помог им что-то в жизни изменить.
10: Моя тетя, про которую я упоминала, она шла в ту же самую деревню, деревушка у нас маленькая, вот, и я бывала у нее каждый день. Вот зайдешь к ней, она все время так тихо поет. Она пела псалмы. Она, когда говорила, переводила огромное к месту, естественно, огромные отрывки из Исаии или из других пророков. Она жила этим текстом.
8: Мои родители дали мне читать Библию, и причем с таким вот наказом, что ли, что вот это сильная книга, которая может изменить твою жизнь. И на сегодняшний день так оно и получилось. Просто это не сразу произошло. Когда читаешь Библию просто как книгу, это одно. А если ты относишься к ней с должным пиететом и уважением, то ты сам наделяешь ее властью и правами определенными в твоей жизни. А для того, чтобы так произошло, ну, должен пройти какой-то определенный период времени, чтобы ты знал, что этой книге можно доверять. У меня это уже случилось.
6: Те, кто начинает читать, почему-то их жизнь меняется, да, то есть происходит какой-то поворот. И видно, что действительно в какой-то степени эта книга способна, ну, менять и мировоззрение людей, и их ценности, и жизненные направления.
1: Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его.
11: Конечно же, я не мыслю свою жизнь без Библии, без Священного Писания. Для меня это настольная книга. Я обращаюсь к ней каждый день, я ее читаю. Она просто неисчерпаема в своей вот, в своем богатстве, этой мудрости, божественной мудрости. Вот всякий раз, когда ты прочитываешь уже хорошо знакомые тексты, ты находишь для себя что-то новое.
9: Ну, как минимум, всем надо развиваться на протяжении всей своей жизни. Потому что когда этот человек останавливается, да, то есть вот этот рост личностный, когда прекращается, это очень плохо. В личностном росте Бог может помочь нам как никто. И когда мы встречаемся с Богом со страниц Священного Писания, то происходит вот этот вот личностный рост, который необходим каждому человеку. Ну и во время этого роста человек сам поймет, надо ему меняться или не надо.
6: Сила Библии в самом Боге. Потому что Он живой, и Он настоящий, Он подлинный. И когда человек читает Священное Писание и хочет узнать Бога, то есть ищет Его, и с помощью Библии пытается узнать, то Бог, если он искренен, то Бог такому человеку открывается.
11: Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, новое понимание вещей, которые, может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, иначе. И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается. У него формируется новое мировоззрение.
10: Ну вот книга «Экклезиаста», конечно, это вот момент, что все суета-сует. И пройдет и это применительно к определенным и конкретным личностным ситуациям, и общественным. Это дает иногда, когда бывают тяжелые ситуации, это дает силы. Это несомненно, это важно.
1: А теперь выслушай суть всего. «Благоговей пред Богом и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое».
5: Когда человек соприкасается с Библией, с Богом, с верой, она всегда воздействует. Но мы не видим, как не видим рост зерна, так и не видим то, что происходит внутри человека. Как работает Дух Святой. Это сокрыто от глаз. Иногда зерно может пролежать долго. А в свое время оно прорастет.
6: Нельзя сказать, что перемена в человеке происходит без Бога. Вот он просто Библию почитал, и Бог здесь никакого участия не принимал. И как бы говорит, ну, слушайте, это не я, это Библия, это вот она такая волшебная книга, да? То есть не нужно этого понимать, потому что все-таки перемена ценностей, перемена мировоззрения и ума у людей, читающих Библию, происходит под влиянием Духа Святого.
5: Вот как в истории с Августином, блаженным, Августином Гиппонийским. Его мама была христианкой. Она ему говорила. Он учился на оратора, юриста, в суде защищал негодных людей, вел развратный образ жизни. А мама молилась, говорила, просила Амвросия Медиоланского, епископа в Милане, где тогда был двор императора, воздействовать. А он никак. А потом все равно произошло. Годы шли. А потом жена оставила его. И вдруг в какой-то момент все эти слова, все эти молитвы, все это воздействие, оно проросло, дало бурные всходы. И вдруг человек, который хотел сделать карьеру в империи, имя, хотел приблизиться к императору, Цезарю, он вдруг становится проповедником. Проповедником, который, пожалуй, один из самых ярких отцов.
1: Услышав о том, как обошлись фарисеи с исцеленным, Иисус нашел его и спросил: «Веришь ли ты в Сына Человеческого?» «Господин», — ответил он, — «скажи мне, кто он, чтобы я мог поверить в него?» Иисус сказал: «Ты видел его, это он говорит с тобой». «Верю, Господи!» — воскликнул прозревший и, пав перед ним на колени, поклонился ему. Иисус же сказал: «Для суда я пришел в этот мир, чтобы прозрели слепые и ослепли зрячие». Услышав такое, некоторые из стоявших рядом фарисеев спросили: «Что же, по-твоему, мы тоже слепые?» были бы вы слепы, не было бы греха на вас. Но раз говорите, что видите, то ваш грех остается на вас», — ответил Иисус.
6: Но в Библии есть действительно слова и повеления. Они никогда не оживут, пока Бог сердце человека не затронет, и пока человек на это действие Божие не отзовется. Если человек отзывается, тогда он и воспринимает слова Библии как важные, но авторитетные и так далее.
5: Сила Библии в том, что оно Слово Божье. Вот. И объяснить эту силу, наверное, трудно, потому что, как сказано у пророка Исаия, как снег и дождь падают на землю и превращают то, что на ней растет, точно так же и Слово Божие тщетным не возвращается, сказанное Слово Божие. Вот оно какой-то отклик находит в сердцах людей. И прежде всего, наверное, люди слышат вот в этих словах, в Слове Божьем, то, что они давно забыли. О своем происхождении, кто они, куда они идут, о смысле своей жизни. Вот нигде больше нельзя найти этот ответ. Может быть, они есть, но они фальшивые. А здесь что-то настоящее звучит. И вот человек создан так, что он это настоящее узнает.
8: Это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
12: Если мы встретились со Словом, то мы уходим измененные. Это может быть разные изменения, это может быть приятное изменение, или может быть не очень приятное, такое тоже может быть, мы не знаем. Состоялось ли вот чтение мое или нашей группы все, или нет, если мы почувствовали изменения. Самого разного может быть. Я вдруг понял, как мне действовать в какой-то ситуации, в которой я, например, не знал решения, я, например, молился об этом, и вот я до этого момента не понимал, как мне действовать. Бывают такие ситуации, часто бывает, что после такого углубленного чтения ситуация проясняется. Изменения могут быть, конечно, не очень такие, менее явные, то есть человек просто начинает думать о чем-то. О чем он раньше не думал, в этом уже заключается некоторый плод и некоторое вот это вот схождение слова к нам в том, что мы начинаем анализировать ситуацию по-другому.
1: Слово Божие живо и действенно. Острее оно любого обоюдоострого меча. Вскрывает оно истинную природу души и духа человека, проникая, как говорится, до суставов его и до мозга костей, и может судить обо всех намерениях и помыслах сердца.
13: Приходит в голову мысль, а вот неплохо бы этого быть. Ну, это, в принципе, вполне нормально. И слова Павла из Римлян звучит. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И Библия меняет, и слова Божьи звучат. Мы умерли для греха. И они все не выходят у меня, не выходят из сознания. Что-то только хочу сделать такое, ну, непотребное какое-нибудь там, позволить излишество какое-нибудь. Мы умерли для греха. Я говорю, все, стоп, нельзя. Ухожу, охладеваю, все, не надо мне это уже, не нужно мне это уже. И поэтому вот Библия меняет, Бог меняет, Дух Святой меняет.
8: Библия — это как бы вот основа моего мировоззрения, и в то же время это предмет моего изучения, и я предполагаю, что в течение всей оставшейся жизни он таковым и останется, потому что чем больше я вникаю в библейский текст, тем больше я понимаю, насколько бесконечно можно его изучать, вникать, и все равно остаться совершенно каким-то таким невежественным и все больше соглашаться со словами Сократа, что знаю я лишь то, что я ничего не знаю вот в этой книге.
12: Библия может быть закрытой книгой для человека, и прежде чем человек не научится читать Библию, такие изменения через слово вряд ли будут происходить. Да, конечно, могут быть какие-то чудеса, когда человек вот никогда в жизни Библию не читал, открыл, тут же сразу все понял и уверовал, стал святым. Наверное, это очень редкий случай все же. Вера от слышания. Все-таки человек читает и находится в каком-то контексте церковном. Он слушает проповедника, он слушает какие-то лекции, он читает какие-то соответствующие книги, дополнения, чтобы правильно понимать Библию.
9: Ну вот мне, как для верующего человека, это дает духовную зарядку вообще для жизни. Это мне дает, во-первых, мотивацию для жизни, во-вторых, мотивацию для служения. В-третьих, оно мне дает духовную пищу для размышления, вот эта встреча с Богом. Потому что мне, как священнослужителю, нужно говорить людям из библейского текста, я говорю проповеди, я общаюсь с людьми, а что я могу дать? Самое главное, что я могу дать окружающим меня людям, это плод времени, проведенного с Христом, или плод времени, проведенного с Богом. Поэтому в этом общении я подпитываюсь сам, чтобы давать людям как бы вот, ну, понимать вот эту вот духовную пищу. В-четвертых, это преобразование моего сердца. То есть как бы я человек с плоти и крови, грешный там, как и все люди. И поэтому, когда я встречаюсь с Богом, вот эта встреча, она трансформирует мое сердце потихонечку, чуть-чуть, понемножечку. Но, например, если я почитал сегодня Слово Божие, если я вот провел время с Богом, то я по-другому реагирую на определенные вещи, может быть, какие-то стрессовые вещи, на раздражающие факторы, чем если этого не произошло.
8: Для Бога очень важно, чтобы мы пропускали все через свое сознание. Поэтому очень важно читать тот перевод Библии, который тебе понятен желательно. Потому что когда мы приходим в церковь, например, и слушаем службу на непонятном мне языке и пытаемся как-то это все впитать в себя, вот это уже, да, определенный мистический опыт. И, конечно, не спорю, он может повлиять положительно человеку, настроиться на какую-то волну. Это может помочь человеку привить уважение к церкви или еще что-то. Но сам по себе вот этот вот эмоциональный опыт, я бы так его назвал, он не может изменить жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили осознанно. И с помощью Библии Он меняет постепенно наше сознание, наши взгляды. Когда изменились взгляды, изменилась и жизнь.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
3: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно. Если бы у нас была не одна жизнь, а 100, если бы мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
6: В Новом Завете сказано заповедь Христом своим ученикам: любите друг друга. Вроде бы понятно, любите друг друга. Что тут еще нужно изучать? Но когда именно начинаешь изучать этот библейский текст, язык оригинала, то есть какое слово употребляется, в каком значении, и как, в какой форме это стоит, то ну, осмысляется по-другому, что Иисус говорит: любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть получается, не просто идет речь о любви, как о таких приятельских отношениях, а это любовь Христова, то есть любовь Божья. А что же это Божья любовь, как ее обрести или получить? То есть возникает много-много вопросов, и на которые хочется получить ответ и сделать, ну и как-то попытаться так, чтобы все-таки слово, текст Священного Писания, он стал в твоем уме и в твоем сердце, чтобы он стал частью твоей, как митрополит Антоний Суржский говорит, чтобы Евангелие стало нашей второй природой, то есть чтобы ты этим жил уже, а не просто, ну да, надо любить друг друга, но при этом продолжаешь там, к людям относиться несправедливо или жестоко, или грубо и так далее.
14: Священное Писание развивает настолько, насколько человек не представляет себе вообще это действие. Слово Божие, оно имеет творческую силу. И Библия – это как раз это Слово Божие. И вот эта творческая сила, она заключена в этом. Она может поставить на место мозги, можно сказать. Она умудряет во спасение, как там написано. Поэтому можно посмотреть, например, на Даниила и его друзей, которые решили отстаивать какие-то принципы, будучи в плену. Результат – они оказались в 10 раз мудрее своих же сверстников, обучавшихся по той же программе. Вот эта мудрость. По сути, Бог делает так, что когда ты окунаешься в Священное Писание, ты дотрагиваешься до самого Бога лично.
8: Когда наступает момент, что человек сам понимает, что что-то нужно менять, то вот здесь уже приходит на помощь Бог, и в том числе и Библия. Это как способ изменить жизнь. Только после того, как человек созрел до этого.
15: Все, что растет, оно растет незаметно, но растет. Священное Писание содействует духовному росту человека. И мы не сразу можем получить эти плоды, но это то направление, которое ведет человека в вечность.
16: Не знаю я, где святость, где порок. И никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей. Кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасения.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
3: группу «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Здравствуйте! Принято считать, что каждый родитель интуитивно знает, как воспитывать своих детей и что лучше для них. Так ли это? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос вместе со священнослужителем, магистром богословия Русланом Флорисовичем Фазлеевым. Согласны ли вы с этой точкой зрения, что каждый родитель прекрасно знает, как воспитывать своих детей, и ему не нужно никаких дополнительных знаний о воспитании?
2: Отчасти, только отчасти, потому что, конечно же, материнские, отцовские чувства или инстинкты, они у нас есть, однако у нас есть еще и голова. В принципе, любой ребенок, даже не зная, как строить дома, может в песочке что-то построить интуитивно. Однако, если мы хотим все-таки строить не замки из песка, а что-то серьезное, если мы понимаем, что развитие личности ребенка, воспитание ребенка, создание семьи и формирование семьи, и отношения в семье – это все-таки вещи очень сложные, то, естественно, и знания, которые мы получаем, очень важны. Я хотел бы привести вот такую аналогию. Возьмем стройку. Стройку дома, жилого дома. Что собой представляет стройка изначально? Прежде всего, конечно же, это проект. Есть архитектор, который на бумаге, в деталях должен выразить, что он хочет сделать, чтобы это было понятно всем, а не только ему. Он же не просто говорит строителям, я хочу вот красивое здание. И каждый из них поймет это по-своему. Он предлагает проект, все детали этого проекта со всех сторон, предназначение той или иной детали, той или иной комнаты, комнаты, планировка, материалы, которые будут задействованы. То есть все начинается с проекта. Если мы возьмем воспитание родителей будущих, оно начинается, естественно, в детстве, начинается с того времени, когда дети смотрят, как ведут себя родители. Оно все-таки здесь, вот как раз здесь интуитивное. А оно должно быть еще интеллектуальное. В школе нам дают очень важные предметы. Математику, физику, химию, рисование, пение. Но не дают как раз и не делают акцент на этом предмете. Как формируется семья, как надо воспитывать детей. А эта информация очень важна. Есть, конечно, родительские курсы, которые человек начинает посещать уже в определенном возрасте. Но этого мало. Если продолжить аналогию со стройкой, давайте мы посмотрим, как дальше совершается строительство. Вот есть проект, есть уже команда, есть средства. И прежде чем начинается стройка, обычно ее огораживают. По какой причине? Потому что сама по себе стройка опасна. И точно так же стройку нужно обезопасить. Ну там от воров, от каких-то хулиганов, которые могут внести изменения в конструкции. И это приведет к поломке или еще хуже, к разрушению. Вот точно так же, когда родители готовятся к созданию семьи, они понимают, что это опасно. Опасность заключается в чем? Во-первых, они уже становятся менее свободными, потому что их жизнь будет зависеть от появившегося на свет человека. Они будут теперь ограничены во времени, в возможностях, и это нужно учитывать. К этому нужно быть готовыми, хотя бы интеллектуально, потому что, конечно же, пока ты не попробовал это, ты все равно это не почувствуешь. Но это нужно знать. К этому нужно быть готовым. Следующее. Конечно же, сам процесс родов, он очень сложен. И появление человека на свет – это болезненный процесс и опасный. И поэтому мы тоже должны себя обезопасить, сделать все возможное для того, чтобы это было как можно менее опасным, и ребенок наш тоже должен быть защищен. Еще, если говорить о вот этой начальной стадии, уже находясь в утробе матери, младенец слышит, он многое чувствует. И даже уже специалисты отмечают, те слова, которые он слышит, находясь в утробе матери, он начинает по рождению говорить быстрее. раньше, вернее, начинает говорить. Иными словами, уже то, как родители ведут себя по отношению друг к другу, и их отношение даже к будущему малышу отражается на нем. Это вот как раз начальное формирование личности.
1: Он, то есть, когда говорят, что быть родителями очень ответственно, то ответственно это в полном смысле этого слова. Да. Это значит не все пускать на самотек, все планировать,
2: думать,
1: все знать.
2: Беззаботность здесь должна однозначно умереть. Потому что даже наше здоровье мы передаем нашим детям. Это очень важно. Потом, когда мы продолжаем стройку, конечно же, мы понимаем, что ребенок, который появился на свет, он должен быть огражден от многих-многих опасностей. Какие опасности? Ребенок в самом начале вообще ничего не может делать сам. Он даже не может попросить о своей нужде. Он просто плачет, или на его лице появляется такая гримаска неудовольствия. И мы удовлетворяем все его потребности, самые мельчайшие. Еда, тепло, помыть. Все это лежит на родительских плечах. В дальнейшем ребенок уже может воспринимать мир и интеллектуально, но в данной ситуации, когда он грудничок, что-то ему рассказывает, чтобы он что-то понял, бесполезно. Но тем не менее, воспитание уже началось, потому что ребенок чувствует, любят его или нет. Когда он плачет и его берут на руки, он успокаивается. Почему? Потому что любовь, которую он чувствует, он ее не понимает, он пока что только чувствует. Эта любовь согревает его, успокаивает его. И он не думает так, вот я успокоился, он просто это чувствует. Чуть позже, когда уже, а я это называю отделкой здания, то есть когда мы в здании уже клеим обои, ставим окна, замки, кафель клеим, вот эта отделка, это уже больше интеллектуальное воспитание ребенка. Хотя, конечно же, мы же не просто так клеим обои, неважно какие. Или кафель там налепили. Ну да, часто на стройке именно так и происходит. Но мы-то хотим, чтобы у нас был дом, наша семья, наш будущий ребенок. Или уже тот, который появился на свет. Все-таки, чтобы он был прекрасен, чтобы он был счастлив, чтобы он был развит. Естественно, мы включаем здесь и эмоциональную сферу в этом воспитании. Мы не просто говорим, математика – это хорошо, садись и будем учить математику. Конечно же, мы погладим нашего ребенка, конечно, обнимем. Если что-то не получается, утешим. И тем не менее, воспитание уже переходит больше из сферы эмоциональной в интеллектуальную.
0: Принято считать.
2: А дальше, когда уже для подростка эта сфера эмоциональная становится менее такая комфортная, телячьи нежности уже не хотят, чтобы их обнимали, как-то ну, проявляли какие-то тактильные средства выражения любви, интеллектуальное начинает доминировать. И в дальнейшем, когда вырастает уже наше будущее дитя, наше чадо, его интересует не то, что в него вложили. Он уже хочет, подобно вот тому, как дом уже готовый, в состоянии служить кому-то, то есть он уже пригоден для того, чтобы приносить пользу. Вот так и наши дети, они, вырастая, начинают думать, что они могут сделать в этой жизни. Они думают о своем предназначении, они думают о своих способностях, они думают о том, как найти себя в этой жизни. Это, если продолжить аналогию со стройкой, забор строительный убирается. Если это частный дом, строится другой забор, красивый. Он тоже нужен для защиты. Если это дом жилой, ну это замки, это на окнах решетки. Все-таки, увы, этот мир еще будет как-то влиять негативно на наших детей, которые вырастут и станут самостоятельными. И тем не менее, в дальнейшем дом уже представляет собой конструкцию, которая приносит дивиденды, то есть начинает служить. То есть ребенок начинает, человек уже достаточно взрослый, начинает вкладывать себя в этот мир.
1: Руслан Флорисович, так значит, когда дети вырастают, так скажем, нерадивыми, это значит, виноваты их родители? Ведь такое часто бывает, и, в общем-то, повсюду слышишь, какая сейчас молодежь. Вот мы в наше время были не такими 20 и 50 лет назад. Так получается, само старшее поколение виновато в том, что воспитало, ну, такую молодежь, да, которой она недовольна.
2: Отчасти да, потому что родители, наши бабушки и дедушки, они вкладывали своих детей, своих внуков, все. Но так как время было сложное, и их самих не учили, это все-таки послевоенное время, время становления нашей страны после вот этого разрушения страшного, все-таки больше заботились о бытовых вопросах, о том, чтобы у наших, как мысли дальше, раньше бабушки, дедушки, чтобы у них все было, у нас не было, пускай у них будет. Отчасти вот отсутствие той информации, которую мы сейчас обладаем, стало причиной того, что дети выросли многие эгоистичными и зацикленными на себе. С другой стороны, воспитание детей – это не только задача и заслуга родителей. Заслуга в том случае, если это успешно произошло. Дети, как мы уже говорили, в определенном возрасте дистанцируются от своих родителей. И то, как они проводят время вне дома, очень сильно влияет на их воспитание. Тут важно, конечно, родителям не пускать на самотек этот процесс. Если ребенок приучен, что свободное время он может проводить интересно и с пользой, и, допустим, часто родители вместе отдыхают со своими детьми, отправляются в какие-то поездки, может быть, у них совместно интересные игры, хобби. Это все очень важно. Это удержит ребенка от того негативного влияния, которое он может получить на улице.
1: Но в то же время ребенку нужно общаться и с себе подобными.
2: И тут тоже нужно выбирать. Потому что так или иначе влияние, допустим, парня хулиганистого на меня, если я подружился с ним, будет очевидным. Почему-то негативные черты характера формируются легче и быстрее, чем положительные. Так что общество очень сильно влияет на этот процесс. Влияет средства массовой информации. То, что там подается и на глянцевых журналах рекламируется, это, увы, травмирует и направляет психику детей наших, молодежь, в определенное русло, которое не позволяет им потом из этого русла выйти. Они уже так мыслят. Поэтому наши взгляды о нравственности, о том, что прежде всего в личности должно воспитываться не

0: основания разрушить. Если они в самом начале, как фундамент, были заложены, если дети прежде всего видели в своих родителях образец любви, чистоты, праведности, то в таком случае и в дальнейшем, даже если не попробуют ту другую сторону, вот те воспоминания детства, они смогут вернуть их на, так, как мы это говорим, на путь истины. И тогда мы увидим и плоды этого воспитания. Но прежде всего надо помнить, что дети нуждаются не столько даже в словах правильных, сколько в правильном примере. А это уже лежит на плечах прежде всего родителей.
1: Да, Руслан Фларисович, я благодарю вас за эту беседу. Мы привыкли считать, что самое лучшее нужно отдавать детям. Пусть Бог действительно даст нам мудрость отдавать им то лучшее, что им нужно. Спасибо. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.
2: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Если бы не было Библии, не было бы современной цивилизации.
4: На примере как раз библейском можно очень многому научить.
5: Она наставляет и вразумляет всякого человека, и меня тоже.
6: Это как настоящая библиотека, в которой есть все.
1: В этой программе «Что такое Библия?», «Книги Библии», «Авторы книг Библии», «Обзор книг Ветхого и Нового Заветов», «Языки Библии».
6: Когда мы говорим о произносим слово «Библия», у каждого человека уже в голове есть картинка определенная, да? То есть большая черная книга, на которой написано крупными буквами написано слово «Библия». Вот один из примеров такой «Библия» – книги Священного Писания. Вот, собственно, книги Священного Писания – это перевод греческого слова «библия». Это множественное число, означает «книги».
1: Слово «библия» греческого происхождения, от названия финикийского города Библ, по-гречески «библос». Там рос папирус, из которого в древности изготавливали пищевой материал. Его греки называли «библиос».
7: С одной стороны, Библия – это сборник. Библия – это книги, которые писались разными авторами на протяжении, наверное, тысячи лет. В конечном итоге это все было собрано. Верующее сознание, конечно, Библию воспринимает как некоторую целостную книгу.

0: И, в общем, в какой-то степени это распространилось и на светское восприятие.
1: В написании Библии участвовало около 40 различных авторов. Рыбаки, пастухи, врачи, цари, государственные деятели, священнослужители, пророки и апостолы. Книги Библии создавались на протяжении 1500 лет.
2: Первая трудность, которая у человека возникает, который берет в руки Библию, он, в принципе, не понимает, как она устроена. Библию можно разделить на 3 таких крупных части. Первая – история. Второе – литература мудрости или премудрости, учительная литература. И третье – пророческая литература. В какой-то мере это есть и в Новом Завете. В Новом Завете история – это Евангелие, Деяния. Потом литература поучающая или наставляющая – это послание. И книга Откровения – это у нас книга пророческая. В Ветхом Завете прям определенно, да, то есть историческая часть распадается на Пятикнижие Моисеева и исторические книги до книги Есфирь, от Бытия до Есфири. Потом учительные книги, которые начинаются с книги Иова, страдальца Иова, и заканчиваются книгой Песнь Песни. И потом книги пророческого цикла, это начинается, собственно, с книги пророка Исаия, великого пророка, и заканчивая книгой пророка Малахи. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет – это в основном 4 рассказа о жизни Иисуса, 4 Евангелия. Потом рассказ о первой христианской церкви в Деянии апостолов. И это вторая часть Евангелия от Луки. Написал евангелист Лука, написал еще Деяния апостолов. То есть жизнь, о жизни первых христиан после того, как Христос вознесся. И потом письма апостолов в разные церкви, так называемые послания. 14 посланий Павла, скажем, да? Есть еще одна замечательная книга, которая завершает библейский канон, это книга Откровения, или по-гречески она называется Апокалипсис. Это книга о последних событиях земной истории, о славном возвращении нашего Господа на землю.
1: Ветхий Завет был написан на древнееврейском и арамейском языках. Новый Завет – на древнегреческом языке.
3: Если нам приходит письмо от незнакомого человека, который пишет на другом языке, просто ли нам понять это письмо? А если представить себе, что этот человек жил 2-2500 лет назад, и у него не только язык другой, у него вся жизнь другая, на нашу не похожа, мы пытаемся понять это письмо. Вот когда мы открываем Библию, мы на самом деле, ну, в случае с посланиями апостольскими, мы имеем ряд писем, написанных не нам, но для нас важных, другим человеком, которого мы лично не знаем, 2000 лет назад на неизвестном нам языке. Да? И вот отсюда вытекает огромное количество проблем. Мы не очень понимаем, кто писал, кому писал. Ну, мы можем знать, допустим, да, послание к римлянам написал апостол Павел. Но кто такой апостол Павел? Что он хотел сказать? Он вообще с кем разговаривал? Кто такие эти самые римляне? Это жители города Рима? Или это христианская община города Рима? Они кто были? Иудеи? Или они были римляне по национальности? Или они были и те, и другие? И апостол Павел, да, он написал это письмо, более-менее известно в каком году, в каких обстоятельствах. А что он при этом думал? Как он видел то, что он описывал? Кроме этого послания дошли некоторые другие, но их все равно достаточно мало. И, наконец, что было вокруг? Это было время гонений на христианство или спокойное время? Обращался ли Павел только к римской общине, или он рассчитывал, что это письмо попадет в руки римской власти? Возможно, даже дойдет до императора. И хотел ли он, чтобы император это прочитал и сделал какие-то свои выводы? Мы очень много таких вещей не понимаем сегодня. Ну, а на это наслаиваются тонкости древнегреческого или древнееврейского языка, языков, на которых написана Библия, какие-то детали, которых мы сегодня не очень понимаем. И в результате мы получаем текст, где очень много загадок. Но, с другой стороны, это текст очень живой, в котором мы видим действительно людей, пусть мы не все про них знаем, но каких-то живых и настоящих людей, у них свои проблемы, свои обстоятельства, свои задачи, свои вопросы, и вот они это все обсуждают.
1: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет».
2: Когда мы говорим о Библии, да, то у нас здесь мы говорим о тематике библейских книг. На самом деле это как настоящая библиотека, в которой есть все, начиная от простых списков до высокой поэзии. И высокая поэзия, любовная лирика, да, такие замечательные рассказы, которые, на основе которых уже можно писать романы. Недаром «Иосиф и его братья» написаны на небольшом сравнительном материале. «Иосиф и его братья» – 7 книг Томаса Мана, которые он писал на протяжении 5-7 лет. Эти книги были написаны на основании только второй части, вообще на основе книги «Бытие».
1: Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
4: Книги Библии такие разные по своему содержанию. Как они соотносятся друг с другом?
2: Значит, все очень просто, как они соотносятся. Есть Божий народ. Этот Божий народ вышел из Египта. Книга «Бытие» отвечает на вопрос, как он туда попал и что такое Божий народ. Это начало Библии. А все остальные книги, они просто пристыковываются к этим книгам, отвечая на разные вопросы. Например, какие законы Бог дал евреям, Божьему народу. И эти законы записаны в книге «Исход», 10 заповедей. И отдельно свод правил, который дается народу, записан в книге «Левит». Это законы, связанные с храмом. И дальше мы понимаем, что большая часть событий Ветхого Завета, она сформируется вокруг храма. Храма, который находится в Иерусалиме. Причем самое интересное, что возникновение столицы Израиля, Иерусалима, связывают с именем царя Давида. И весь исторический цикл практически группируется вокруг этого центра. Царь Давид есть центр. До царя Давида был его первый блинкомом Саул, а после царя Давида сын Соломон, наивысший расцвет. Все, единое царство, это три больших царя. Потом начинается история разделенных царств, и народ Божий уже существует в виде двух – Северного и Южного царства. Вот. И эта история заканчивается Вавилонским пленом. Это, в общем, весь Ветхий Завет – это вот история. И евреи возвращаются из Вавилонского плена и снова строят храм. И этим заканчивается история Ветхого Завета.
1: Ветхий Завет – это союз, договор, заключенный между Богом и человеком в лице пророка Моисея на горе Синай. Книги Завета, отражающие законы Моисея. Все книги Священного Писания до Рождества Христова. Новый Завет представляет собой новый союз, договор человека с Богом.
2: Давайте, может быть, с вами поговорим о том, как попробовать эту толстую книгу осилить. И главная весть – нет, весть об Иисусе. Поэтому первое, с чем человеком мы рекомендуем знакомиться, это с Евангелием. Но первое Евангелие от Матфея нам не очень подходит. Но, во-первых, самое большое. Во-вторых, оно постоянно ссылается на каких-то древних пророков. Поэтому я предлагаю начинать со второго Евангелия. Второе Евангелие короткое. В нем 16 глав, читается оно за час. Если вам, если вам трудно читать целый час, тогда можно читать ее в течение недели по 2 главы в день. 16 глав вот за неделю вполне можно прочитать. То есть это первое знакомство с Евангелием. Следующее Евангелие – это Лука. Красочная, с картинкой, то есть книжка с картинками. Там много историй. После Луки можно прочитать и Матфея. Матфей уже ляжет уже на взрыхленную почву и будет хорошо читаться. Последнее Евангелие – это будет Евангелие от Иоанна.
1: В Новом Завете рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, о Его учении и о деяниях Его учеников. Слово «Евангелие» в переводе с древнегреческого обозначает радостное известие, добрая весть, хорошая новость.
2: Когда вы познакомитесь с Евангелием, вы готовы приступить к чтению Ветхого Завета. Вот, Ветхий Завет, можно прочитать книгу «Бытие». Но здесь надо приложить усилия, первую книгу просто, что называется, после того, как вы Евангелие прочитали, вам будет легче, но все-таки надо попробовать приложить усилия. И остальные три книжечки, которые я рекомендую читать из Ветхого Завета, это книги, четыре книжечки, еще плюс книги «Бытие». Это книжечки, которые познакомят вас с каждым отдельным циклом, о которых мы говорили уже раньше. То есть книги исторического цикла. Это книга «Руфь» и книга «Есфирь» из разных периодов истории, но это замечательные две книги маленького размера. Их можно читать за раз, проглотить, что называется, вкусно. Книга «Есфирь» – это рыцарский роман, роман дворцовых переворотов. Книга «Руфь» – это книга иммигрантов в нашей стране. Да? И последняя книга, которая из поэтического цикла. Я рекомендую читать книгу «Экклезиаста». Все помнят, что камни разбрасывают, надо и собирать, но не помнят, где это находится. «Суета, сует, все суета» – это книга «Экклезиаста». Она читается легко, тоже за раз. И последняя книга Ветхого Завета, которая поможет вам представить себе Библию целиком, это книга пророческая. Из пророческих книг самая интересная и самая занимательная книга – это книга пророка Ионы. Когда вы прочитаете эту книгу, вы получите удовольствие от юмористического сюжета и в то же время поймете, насколько серьезно пророки подходили к своему заданию.
4: Библия – простая книга для понимания или сложная?
5: И простая, и сложная одновременно. Вот. Основные истины, спасительные истины Божьего Слова способен понять ребенок. И с другой стороны, богословы бьются над многочисленными загадками Священного Писания, пытаясь ответить на сложнейшие вопросы, связанные с божественным существованием. Например, проблема теодицеи – это проблема существования зла в мире, который сотворен Богом. Богом, который представлен в Священном Писании как любящий и всемогущий. Это сложнейшая загадка для многих богословов, мыслителей, или тайна божественного предвидения, как Бог может знать наперед то, чего еще нет. Потому что пророчества, они заключают в себе информацию о будущем, о том, чего еще нет, но Бог каким-то удивительным образом провидит, видит наперед и передает вот это знание пророкам. Они записывают эти пророчества, и эти пророчества, которые исполняются в истории, лишний раз убеждают нас в богодухновенном характере этой книги.
6: Ну, я очень люблю Библию, я ее читаю каждый день. Я с этого начинаю день, я этим заканчиваю день. И несмотря на то, что, наверное, я прочитал сотни раз Библию от начала до конца за всю свою жизнь, а в следующем году я буду праздновать 40-летие своего священнослужения, когда был рукоположен 40 лет назад. И для меня Библия – это постоянно открывающийся новый мир. Я каждый раз, когда читаю, я думаю, Господи, ну я же читал это все уже. И совершенно по-новому, уникально открывается.
7: О, книга книг. Кто не изведал своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе. Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все-все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг встаешь. Алтарь пред человеком. О, Библия! О, книга книг! Ты правда тайны сокровенной, ты откровенье, ты завет Всевышним, данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья и хочу с нетерпением познакомить вас с моей племянницей и помощницей Веселинкой и моими учениками. Проходите, проходите. У нас в гостях Анечка и Виталик.
4: И необычный гость. Мои. Это мой кролик. Его зовут Стешка. Вот покладьте его. Он очень любит, когда с ним дружат.
0: Какой необыкновенный.
4: Он очень-очень любит прыгать и скакать. Какой я ему разрешаю прыгать, профессор Бодрячок, только с кровати.
0: Да. Так, Веселинка, я заметил, что у него перевязана лапка. А он что, заболел?
4: Просто вот я ему не разрешаю прыгать на стол, а он мне иногда не слушается.
0: Ай-яй-яй.
4: Ну сломала
0: что же,
4: лапку.
0: Ты не послушался свою хозяйку, Стежка, Стежка, она же тебя так любит.
4: Ай-яй-яй. Да, я его очень-очень люблю. А Стежка еще очень любит семечки.
0: Ну, понятно, он же кролик.
4: Да, я однажды положила ему семечки в миску и поставила на стол. Потому что мама меня позвала. А когда я вернулась, семечек-то не было. А Стежка прыгнул со стола и подвернул лапку.
0: Подвернул? Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, что не сломал.
4: Да.
0: Ведь тогда лапка бы болела, и он бы не смог бы даже прыгать.
4: Конечно.
0: Да, правда?
4: Стежка, тебе очень повезло. Не надо слушаться.
0: Да. Вот видите, ребята, до чего может довести непослушание.
4: Да.
0: Вот. Оно может плохо сказаться на нашем здоровье.
4: Давай, Стежка, мы тебя отправим, чтобы
5: он
4: ты...
5: Он зевнулся.
4: Да?
0: Наверное, он хочет спать.
4: Не бойтесь, не бойтесь.
0: Ну, идите, скорее отнеси его, пусть он выздоравливает.
4: Хорошо, пойдем.
0: Лапка должна заживать.
4: Пойдем, мой хороший. А вот и я.
0: Так, ну что же, кролик нас пошел отдыхать.
4: Да.
0: Ребята, непослушных детишек называют непослушными. А как называют тех детишек, которые слушаются маму и папу?
5: Послушными.
0: Да,
4: точно. Непослушные и послушные.
0: Да.
4: Так.
0: Для того, чтобы быть послушными, нужно что делать?
4: Что нужно?
0: Да. Слушаться. Чтобы быть сильными, что нужно делать?
4: Слушаться, Аня говорит.
0: Правильно. Тренироваться. Ну?
4: Ну?
0: Чтобы быть послушными, надо тоже тренироваться послушанием.
4: А я знаю такую зарядку, которая учит послушанию. Она тренирует мышцы послушания.
0: Ой, что-то я за всю свою жизнь никогда не слышал, что такие мышцы есть.
4: Может быть, я
0: чего-то пропустил? Пожалуй, я загляну в энциклопедию. Она у меня всегда с собой. Может быть, мышцы послушания, как по-латински послушание.
4: Профессор Бодрячок, просто мышцами послушания я называю привычку слушаться.
0: Ты какая хитрая. Так и поймала меня на этом. Ну что же, давай скорее покажи нам твою эту, как ее, зарядку для послушания.
4: Пошли. Я приглашаю вас на нашу полянку.
0: Пойдем.
4: Побежали.
0: ня-ня-ня. Так,
4: смотрите, что я для вас приготовила.
0: Приготовила какие-то кружочки.
4: Да, так, посмотрите, тут есть белые кружочки, да, есть черные кружочки. А какого цвета еще есть кружочки?
1: Желтые, красные, синие.
4: А еще
1: оранжевые.
0: Они непростые. На некоторых кружочках есть какие-то конфетки.
4: Конечно. У меня необычные кружочки. Для мышц Виталика нужно собрать только черные кружочки.
0: Так. Угу.
4: А для Анечки нужно собрать только белые кружочки.
0: Отлично. Теперь я понял. Так.
4: Так, профессор Бодрячок.
0: Так, так.
4: Прежде чем ребятки будут собирать, я их должна предупредить.
0: Давай, предупреждай.
4: Ну, у меня есть специальные точные весы.
0: Угу.
4: Вот здесь они у меня припрятаны под деревом. Угу. Если вдруг сюда попадется какой-то неправильный кружочек, он сдает очень неприятный звук.
0: Интересно, интересно, интересно.
4: И эти весы у нас проверят. Правильно, ребятки, собрали кружочки или нет?
0: А можно я попробую, ну, просто так, положить на них неправильный кружочек? Ну, интересно, что скажут весы?
4: Разрешим, ребята?
0: Давай.
4: Разрешаем, профессор Бодрячок.
0: Вот этот. Итак, кладу. Ой, вот. Да. Да, интересные весы.
4: Но у нас ребятки послушные, и они соберут правильные кружочки.
0: Так, ну что же, давайте на старт.
4: Внимание,
0: марш!
4: Молодцы, молодцы. Так, так, так.
0: Так, веселинка. Ай-яй-яй-яй.
4: Он же красивый, этот кружочек.
0: Да, он неправильный.
4: Ну, встаем, проверяем.
0: Так, ну, драгоценные вы мои, давайте проверим, как вы справились с заданием.
4: Давайте.
0: Итак, Виталик, сейчас я эту корзиночку положу на эти чудесные говорящие весы, и они скажут нам, правильно ли Виталик все сделал. Итак, кладу. Отлично!
4: Молодец, Виталик!
0: Виталик, молодец!
4: У меня для тебя есть приз за послушание. Держи.
0: Да.
4: Вот тебе какая я.
0: Так, а теперь у нас Анечка.
4: Так.
0: Итак, мы возьмем ее корзинку и положим на эти чудесные весы.
4: Так.
0: Итак, кладу.
4: Тишина.
0: Отлично!
4: И тебе приз, моя дорогая. Держи. А вот скажи, Анюта, тебе хотелось сядь вон тот кружочек с конфеткой? Хотелось?
0: Что, правда, что ли?
4: Какие у него крепкие мышцы послушания.
0: Но он же молодец. С конфеткой. Виталик, ну неужели тебе вот не хотелось взять что-нибудь другое? А? Че, совсем? Мне вот хотелось.
4: И мне хотелось.
0: Смотри, какой молодец.
4: Особенно с конфетками.
0: Да, с конфетками. Ну что же, по всему вижу, что вы молодцы. И у вас хорошие мышцы послушания,
4: да,
0: как придумала моя племянница, так вот сказать. Ну что же, я сейчас приглашаю вас за столик. У меня есть для вас один эксперимент.
4: О, как я люблю эксперименты!
0: Да.
4: Побежали, посмотрим. Смотрите, какие колбочки на столе! Как интересно!
0: Да, я приготовил для вас специально эти колбочки.
4: Так.
0: Так, вот в этих колбочках самая обыкновенная питьевая вода. Ее можно пить. И вот сейчас я возьму вот эту колбочку и добавлю в нее масло.
4: Масло?
0: И посмотрите, что у нас получится. Да-да, это масло.
4: Так, что же у нас получится?
0: Я наливаю масло.
4: Ой, как красиво.
0: Так.
4: Смотрите-ка,
0: ну-ну.
4: Маслица не утонула.
0: А?
4: Ничего себе.
0: Посмотрите, масло не утонуло. Оно плавает на поверхности воды. Да? Правда интересно? Да. А вот в эту колбу я налью сок. И посмотрите, что теперь будет с этим соком.
4: Угу. Оно тоже не утонет?
1: Утонет.
4: это совсем не такая колбочка, как с маслицем.
0: А, смотрите, сок растворился в воде.
4: Да.
0: Да. Вот, вот эту колбочку я назвал колбой непослушания.
4: Ух ты.
0: Когда мальчик или девочка не слушаются своих маму и папу, то это всегда заметно и приводит к плохому результату. Это плохо. И водичка эта стала очень-таки неважной.
4: И видно, как маслица.
0: Да, ее даже и пить не хочется. Правда? Да. Разве ты хочешь такую воду?
5: Хочешь воду с маслом?
4: Мы тебе дадим попробовать.
0: Но поверь, не понравится, потому что это не очень хорошая водичка. Поэтому мы ее, ну, выльем. Давай, отложи пока в сторону. А вот эту колбу я назвал колбой послушания. Понюхай.
1: Гадость.
0: Да,
1: просто гадость.
0: Правильно, гадость. А вот эту колбу я назвал колбой послушания. Ведь когда мы слушаемся наших родителей, это всегда хорошо. Забота наших мам и пап смешивается с нашим послушанием, как вода смешалась с соком. И получился, в общем-то, неплохой напиток. Хотите попробовать?
4: Давайте, давайте.
0: Да, его можно попить. Это же вода с соком.
4: Опа.
0: С гранатовым. Она кисленькая, вкусная водичка. Так, давай попробуем.
4: И нам. Так, бодрячок.
0: Давай-ка я налью тебе янчика немножечко.
4: Так, уже так. Всем хватило,
0: да,
4: профессор,
0: я
4: просто Виталику, давай.
0: Хватило. И Виталику мы нальем немножечко.
4: Мы тоже хотим быть здоровыми, да?
0: Так. Ну, попробуйте водичку.
4: Ой, я теперь, профессор Бодрячок, всегда буду слушаться. Очень-очень.
0: Молодец. Молодец, Веселинка.
4: Как этот полезный напиток.
0: А вы слушаетесь маму и папу? Да?
4: Профессор Бодрячок,
0: молодцы,
4: а вот если не хочется сегодня слушаться, что же мне тогда делать?
0: Анечка,
4: вот
0: скажи по секрету, у тебя было такое, чтобы вот не хотелось слушаться, мама? Что, правда, что ли? Виталик, а у тебя? Не было такого, чтобы вот маму и папу слушаться, не хотелось?
1: Нет.
4: Всегда слушался?
0: Молодцы!
4: Какие? Это да. Я что, одна не слушаться не хочу?
0: Ну, да. Дело в том, что если, ну так, получилось, что не хочется слушаться, тогда нужно произнести чудесные слова. Чудесные слова – это слова, которые мы говорим Богу. И называется этот разговор молитва.
4: Молитва?
0: Да.
4: Я обязательно сегодня поговорю с Богом. И попрошу его, Господи, помоги мне быть послушной.
0: И он обязательно поможет, потому что он всегда помогает тем, кто просит его о чем-то очень добром. Потому что он сам очень и очень добрый.
4: Как здорово! А я предлагаю вам одно доброе дело.
0: Давай,
4: Я предлагаю вам сделать интересную подделку.
0: С удовольствием.
4: Согласны?
0: Да.
4: Согласен?
0: Давай эту подделку, сейчас мы ее сделаем.
4: А эта подделка сегодня будет напоминать нам о нашем Стежке. Что для этого нужно? Смотрите.
0: Так.
4: Ну, для этого нужно рулончик от туалетной бумаги.
0: Так, рулончик.
4: Да.
0: Рулончик.
4: Ну, чтобы это было похоже, ну, красивого Стежку, я рулончики вот заклеила цветной бумагой.
0: Рулончик как рулончик.
4: Держи тебе рулончик.
0: Так, с цветной бумагой. Да.
1: А тут замечательный рулончик.
4: А это мой. Профессор Бодрячок будет помогать нам.
0: А я буду вам помогать.
4: Так, как говорится,
0: как
4: что
0: же мы
4: нужно?
0: Из рулончика будем делать зайца.
4: Кролика, профессор Бодрячок.
0: Ну, кролик.
4: Кролика.
0: Да.
4: Что нужно кролику?
1: Усы.
4: Молодец.
0: Да.
1: И вот.
4: Вот.
0: Да, ну как же мы будем делать уши кролику?
4: Вот смотрите, чтобы сделать уши,
0: да.
4: Рулончик немножечко с огнем.
0: Немножечко. Так.
4: И отрежем две полосочки. Которые будут
0: слишком сильно согнула. Ну, давай.
4: Нашими ушками.
0: Так.
4: Вот.
0: Отлично.
4: А это останется для
0: Получилось головы. Два вот таких вот кружочка.
4: Так.
0: Угу. Давай мы тоже отрежем. Тоже
1: я тоже сам.
0: Тоже хотим.
4: Сам давай, будешь?
0: Мы тоже отрежем.
4: Давай с тобой отрежем.
0: Сантиметр ну-ка. Такой вот.
4: Тебя отрезать?
0: Отрежем.
4: Или ты сам?
1: Сам.
4: Сам, ну давай, попробуй.
0: Опа.
4: Давай. Отлично, молодец. Так, давай, давай я тебе буду держать, а ты отрезай.
1: Давай. У него же два уха.
0: Два на одном и два на другом. Все,
4: молодец.
0: Получается четыре.
4: Давай, давай, давай.
0: Значит, у нас будет два
4: отлично.
0: Зайца.
4: Отлично. И теперь еще одно.
0: Так, ну вот у нас вот кружочки такие вот получились.
4: Сейчас мы с Виталиком закончим второе ухо. Отлично. Вот такие у нас такие большие уши получились. Очень ушастый зайчик.
0: Да?
4: Очень ушастый
0: ну
4: зайчик.
0: Вот.
4: Получился.
0: Вот такой зайчик.
4: Давай я тебе вот это дам.
1: Так. А вы мне одно сделаете.
4: Да. Смотрите, чтобы ушки у нас держались, их надо вот так вот соединить. Ну, чтобы они у нас соединились и держались, для этого есть степлер. Смотрите.
1: Степлер.
4: Степлер. Смотрите, как мы сделаем.
0: Ну, и что получилось у нас?
4: И получилось ушком.
0: Я тоже да. хочу. На. Давай. Хочешь?
4: А, у нас ушко развалилось. Давайте еще раз попробуем.
0: Вот, а я вот степлер.
4: Другим степлером.
0: И бабахну.
1: Так. Он кусается.
4: Ага, кусачий степлер попался.
0: Так, ну что
4: же. Вот, смотри, да, получилось.
0: А, ухи получились, ушки.
4: И у нас получились ушки. Получились. Давай, клади зайчику сюда. Клади наверх.
0: Так, так, такие ушки у нас. О,
4: смотрите, немножко развалился. Давайте ушки растопырим.
0: А, это вот,
4: вот
0: сюда.
4: Так, да? Вот.
0: О, ох ты как.
4: Как здорово.
0: Да.
4: Что же не хватает нашему зайчику?
0: Ну, что-то же должно быть.
4: Правильно.
1: И ручек.
0: Ручка не хватает.
4: Да, ручек. Ну, ручки мы потом приклеим. А вот мордочку мы сейчас сделаем. Берите фломастеры.
0: Так.
4: Держите. Какой вам фломастер?
0: Понял,
4: какой
0: тебе фломастер? Мы нарисуем.
4: Сначала мы нарисуем глазки, угу. потом носик и усики.
1: Я сама нарисую.
4: Усики.
0: Носик, ротик, оборотик. Получился
4: давайте.
0: Зайчик.
4: Так, это что у нас?
1: Это глазик.
4: Молодец, мы один глаз уже нарисовали.
0: Да, ну сейчас и мы нарисуем. Подожди.
4: Так, второй
0: тут
4: глаз.
0: У нас кролик с глазами.
4: Теперь мы нарисуем носик.
0: Давай побольше.
4: Ой, какой красивый носик. У нас даже есть ротик,
0: да.
4: в котором есть трав.
0: Сейчас и мы тоже
4: а теперь осталось усики.
0: Да.
4: Вот, профессор Медведчак.
0: Ну что же, очень хорошая поделочка.
4: Ребят, молодец, Виталик, молодец.
0: Обязательно молодец. Сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о кролике Стежке, который не послушался, и видите, что с ним получилось.
4: Да.
0: Вот. И когда вы увидите вашего кролика из бумаги, он вам напомнит о том, что всегда надо слушаться. Ну а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч, мои дорогие друзья.
4: Пока! Давайте помашем ребяткам. Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Я пойду к врачу» поет Надя Малышева.
4: Потерялось настроение, возвращаться не спешит. В чем причина?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: История о сотрудничестве с Богом. Бог любит сотрудничать с людьми для того, чтобы вместе с ними делать дело. И Бог любит кооперацию для того, чтобы человек, когда делает что-то, выходило шедевр. История, которую сегодня хочу прочитать, записана в первой книге Паралипоменон в Ветхом Завете в 4 главе. Звучит она следующим образом. «Возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня благословениями, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему то, что он просил». В чем суть этой истории? Иовис, его имя переводится «острая боль». Когда мама рожала его, написано в Библии, что она пережила смертельную боль, но осталась жива. И в результате этого она сказала, что мой сын будет называться «острая боль», или «я родила его с острой болью». И здесь написано о том, что Иовис горевал. И вот в этой ситуации, кстати, это исторический период тогда, когда израильский народ вошел в Ханаан, и он должен был отвоевывать новые угодья земельные, для каждый для своего колена. И здесь он говорит о том, что каким-то образом в определенный момент жизни Иовис понял, что он находится в очень тяжелой жизненной ситуации. И, наверное, он принял решение поговорить с Богом открыто, честно и конкретно, и сказать, что он ожидает от жизни, и попросить Бога о кооперации, о сотрудничестве. И здесь написано первое, что он воззвал к Богу. Воззвать – это значит очень громко восклицать или прокричать. И обычно это слово используется при богослужениях. Он пришел на богослужение, у них была там своя церковь, и он сказал: «Господи, взываю к Тебе, благослови меня теми благословениями, которые есть у Тебя». Первое, что он сказал. Это очень важно, потому что у Бога есть благословение для каждого человека, и для Иовиса оно было. И он сказал: «Вот то, что у Тебя есть, благослови меня, потому что пока я этого не вижу». Следующее, он сказал: «Распространи пределы мои, у меня нет сил отвоевывать, может быть, недостаточно военной силы и недостаточно ресурсов для того, чтобы завоевывать новые земельные угодья, да, участки земли». И он сказал: «Господи, дай мне, расширь мои владения». И дальше он говорит о том, что «охраняй меня от зла, чтобы я не горевал». Слово «горевал» – это такое сильное слово, говорящее о том, что он переживал очень тяжелые моменты жизни, горе, отчаяние, огорчения какие-то. И он сказал: «Охраняй меня от зла, чтобы я не горевал». Фактически это был определенный завет или обет, который он давал и говорил: «Господи, один я это не могу, давай вместе». И в конце этого стиха мы читаем, что Бог не спослал ему то, что он просил. В предыдущем стихе написано о том, что Иовис после этого стал знаменитее всех своих братьев, всей своей родни, того клана Иудина, где он вырос и дальше продолжал свое существование. Сегодня каждый из нас делает свое дело на работе. Если вы учитель, вы в школе преподаете, да? У каждого из нас есть то занятие, чем мы занимаемся, благодаря чему мы зарабатываем себе на хлеб, благодаря чему мы приносим какую-то пользу обществу. Так вот, сегодня Бог призывает каждого из нас вместе с Ним что-то делать. И я хотел бы рассказать удивительную историю моего друга, который копал канавы. Он копал канавы, значит, это был единственный источник его заработка. Потом он узнал, что Бог призывает его к сотрудничеству, что вместе с Богом можно делать дело. Он стал верующим человеком, стал ходить в церковь, и произошло то, что он поехал сначала учиться в высшее учебное заведение, а потом у него появилась мечта. он захотел поехать в Германию и работать там. Все, никто не верил, я тоже не верил, что это у него получится. Но он сказал: «Бог поможет мне». Это планы Божьи. И сегодня, вы знаете, он работает в Германии, у него прекрасная семья, и он очень счастливый человек и приносит огромную пользу обществу тем, что он делает. И сегодня каждый из нас может сотрудничать, но для этого нужно попросить от чистого сердца, честно, откровенно попросить, о чем мы мечтаем, к чему мы стремимся и что мы через свою работу, через свою деятельность хотим сделать. Да будет так в нашей жизни, как у Иовиса. С Богом!
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда вы заходите в кафе и делаете заказ, или просто хотите полакомиться чем-то вкусненьким, задумываетесь ли вы о том, сколько сахара содержится в том или ином продукте? И я тоже раньше не задумывался. Сегодня тема нашей программы – сахар. Давайте разберемся, как порадовать себя сладким без вреда для здоровья. Сегодня в нашей студии человек, который поможет разобраться в этих вопросах. Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
4: Здравствуйте.
3: Сладкое любят все, даже те, кто говорят, что к нему равнодушны, периодически балуют себя сладеньким. Для чего же нужен сахар нашему организму и какое он действие оказывает?
4: Сахар многие считают действительно необходимым, но, наверное, если говорить о необходимости, лучше начать с такого вещества, как глюкоза. Это так называемый сахар в крови, чаще его называют в крови именно сахаром, хотя это правильнее сказать глюкоза. Глюкоза является основным, очень важным питательным веществом для клеток. Потом она уже идет на процессы получения энергии, то есть это основное такое энергетическое вещество. И когда мы что-то съедаем сладкое, то в крови очень быстро повышается уровень глюкозы. И таким образом человек испытывает, в общем-то, и подъем настроения, и улучшение умственной деятельности, у него сил прибавляется, поэтому, в общем-то, быстрый эффект, он дает вот такое удовольствие к сладкому. Но, в принципе, это может происходить постепенно, это нормальный процесс, когда пища поступает в желудок, кишечник, она постепенно расщепляется, постепенно повышается уровень глюкозы в крови, и вот этот уровень не прыгает так быстро, но он стабильный зато. Если говорить о сахаре, то это, если точнее говорить, это так называемая сахароза. Она состоит из молекул глюкозы и фруктозы. Две молекулы. Тоже продукт, который как раз вот очень быстро повышает уровень глюкозы в крови и дает вот такой всплеск энергии для организма.
3: Тема нашей программы – сахар. И вот у меня вопрос относительно тростникового сахара. Чем он, может быть, полезнее или вреднее белого?
4: Сегодня очень он становится популярным, тростниковый сахар. Его называют нерафинированный тростниковый или коричневый тростниковый сахар. Но вообще нужно вспомнить, что сахар делается из двух растений. Из сахарного тростника, весь сахар, который мы употребляем, или из сахарного тростника, или из сахарной свеклы. Из тростника больше, где-то до 70% общего объема, из свеклы меньше. И если сахар подвергается процессу рафинации, вот очищению, то, в общем-то, все равно, из какого продукта он взят, потому что он становится белым, очищенным, он очень быстро повышает глюкозу в крови. Вот. И это не всегда очень хорошо, наверное, мы еще коснемся этого вопроса. Но есть еще такой минус, что, к сожалению, вот в этом процессе очищения используются некоторые химические вещества, которые не полезны
3: для... В процессе рафинации, да?
4: В процессе, да, рафинации, очистки. Химические вещества, которые не полезны для организма. Поэтому в сравнении с этим, конечно, нерафинированный сахар, он полезнее. То есть там остается больше вот таких растительных волокон, там больше витаминов, микроэлементов. Он медленнее повышает глюкозу в крови. Вот, то есть с этой стороны он выигрывает. Другая проблема, что не весь тот сахар, который продается, как нерафинированный, не весь является таковым.

0: Понюхать такой сахар, настоящий, нерафинированный, он имеет аромат. Аромат вот такой изначальный. Его частички, они не одинаковые по размеру, в отличие от рафинированного сахара. Не одинаковые, и плюс он сохраняет влажность, поэтому он обычно слипается в комочки. А рафинированный сахар, если он окрашен, он все равно такой однородный, не слипается, сыпучий. Вот это, скорее всего, сахар не настоящий. И еще последний момент, что сахар можно просто развести в стакане с водой. Настоящий сахар, он не даст окраски воды. А окрашенный сахар, он окрасит ее вот такой желтоватый в коричневый цвет.
1: Вот такие интересные для меня факты. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, в чем разница между столовым сахаром и тем, который придает, который есть во фруктах, который придает сладкий вкус фрукта?
0: Столовый сахар – это вот тот самый белый, привычный нам сахар, рафинированный. То есть он очищен практически от всех побочных других веществ, кроме самого сахара, кроме самой сахарозы. Поэтому он, кроме сахара, не несет в себе ни витаминов, ни минералов, ничего, и является продуктом с высоким гликемическим индексом, быстро повышает сахар в крови. Он вызывает быстрое повышение уровня инсулина в крови в ответ на это. И усиливается жировой обмен, то есть усиливается в смысле отложения жира. То есть это не очень хороший вариант. В отличие от него, сахар, который во фруктах находится, он там есть или в виде глюкозы, или фруктозы, и там достаточно много клетчатки. То есть эти фрукты имеют сладкий вкус, но за счет клетчатки вот эта глюкоза не быстро всасывается в кровь, а постепенно. Поэтому они не дают такого быстрого повышения, и поэтому повышение сахара в крови, глюкозы, поэтому гораздо полезнее.
1: Любителям сладостей очень трудно остановиться. Получается, что сахар вызывает зависимость?
0: На самом деле это действительно такой интересный момент, потому что сахар, он очень быстро всасывается в клетки мозга, поступает в клетки мозга. То есть сначала он попадает в кровь, естественно, из кишечника, а потом с кровью идет по всем органам. Но вот в мозге он всасывается очень быстро в нервные клетки и очень быстро активизирует их работу. Поэтому у человека прибавляется сил, вроде бы, прибавляется такой бодрости, у него настроение повышается, и поэтому это очень такой приятный эффект, ради которого многие люди и употребляют сладкое. И если это делать часто, то вот такая потребность в сладком, она увеличивается, и, по сути, это и есть зависимость. То есть можно настолько к сладкому привыкнуть, что не мыслить себе дня там, без чего-то сладкого, без тортика, там, например, пирожного, шоколадки. То есть человек может вообще чувствовать себя очень таким обделенным, если он ничего не смог съесть в этот день сладкого.
1: А импульсы вот этого желания, они все-таки из желудка или из мозга их посылают? Как разобраться в этом?
0: Это потребность.
1: Как взять контроль?
0: Дело в том, что это реакция на саму глюкозу, которая в крови.
1: Так.
0: То есть глюкоза, когда она повышается в крови, так, то она вот именно в нервных клетках очень быстро поступает в эти клетки. То есть это не то, что из желудка идет, а смотря сколько в крови сахара, столько будет и в мозге. Много в крови, много будет в мозге. Вот так получается.
1: Вы знаете, интересно, почему мужчины считаются менее сладкоежками, чем женщины?
0: Интересный вопрос. Вообще-то люди все, и мужчины, и женщины, и дети, склонны каждый по-своему к чему-то, чтобы давало удовольствие, чтобы давало такой стимулятор, что ли, какой-то. Многие используют какие-то разные вещества для того, чтобы стрессы снимать. Но если, например, сравнивать мужчин и женщин, то у мужчин чаще выражены другие виды зависимости. То есть, например, никотиновое, алкогольное встречается чаще среди мужчин, чем среди женщин. А вот сладкая зависимость, она чаще встречается у женщин, потому что это такой, как бы безобидный вариант. То есть это не нарушает обычной жизни, но, по сути, это приводит тоже вот к такой потребности, постоянно потребность что-то съесть сладкое, и это действительно может быть зависимость. Но есть еще другой момент, что большое количество сахара, которое поступает в кровь, оно может настолько сильно

0: стимулировать нервные клетки, что этот эффект может быть подобен действию алкоголя. Кроме того, в кишечнике, ну, в желудке, в кишечнике, когда большое количество сахара постоянно находится, если еще это смешивается, сахар, сладкие блюда смешиваются с другими продуктами, то идут процессы брожения, при этом тоже выделяется алкоголь, и тоже он быстро поступает в мозг. Вот это все вместе может давать такой, знаете, подобный алкоголю эффект. Поэтому на самом деле люди, которые привыкают к сладкому, им гораздо легче переступить вот этот порог даже к алкоголю. И наоборот, люди, которые пытаются оставить алкоголь, они очень часто переходят на сладкую зависимость. Вот я помню, в санатории у нас однажды был мужчина, который в прошлом имел алкогольную зависимость, и он оставил ее, но он сам не знал, что приобрел вот такой, перешел просто на другой вариант зависимости. И он спрашивал, вот ничего, что я там, например, употребляю, ну, он там перечислял продукты, у него сахара очень много получалось, там что-то 20 или 30 ложек в день, вот так, если посчитать. И он говорит, что-то как-то меня это беспокоит. Я говорю, ну, проблема в том, что зависимость-то остается, просто она поменяла свой вид. То есть это близкие такие варианты по действию на мозг. На самом деле.
1: Очень серьезно.
0: Да.
1: Очень серьезно. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, сколько позволительно ребенку есть сладкого?
0: Вообще, чем меньше, тем лучше. К сожалению, детям часто как раз дают сладкое, и родители сами могут приучать детей. То есть они могут, например, положить сахар в кашу, там, ну, в какой-то напиток, очень сладкий компот сделать, очень сладкий кисель сделать. То есть дети изначально не нуждаются и не хотят даже такого количества сахара, пока их не приучат родители. И вот это может быть проблемой, потому что, во-первых, у ребенка закладывается привычка к сладкому. Вот эта привычка, она потом сыграет свою роль в жизни, потому что дети, вырастая, обычно потом вообще люди выбирают тот вариант, к которому они привыкли с детства. То есть эта любовь закладывается уже с детства, им потом будет труднее отказаться от этого. Кроме того, у детей нарушается нормальный режим питания, потому что если сладкое что-то вот это хватает или пьет что-то сладкое, то потом за нормальную пищу засадить ребенка
1: очень
0: сложно, потому что ему просто не хочется этого есть. И еще один момент, который многие не знают и не учитывают, это то, что сахар имеет очень большое влияние на иммунитет, отрицательное влияние, потому что клетки крови защитные, они тоже быстро очень поглощают сахар, глюкозу, сахарозу. Они как бы наедаются, это, знаете, как охранников накормить тортом. И потом эти охранники перестают...
1: Хотят спать.
0: Ну, они просто перестают ловить микробов, они уже наелись и отдыхают, расслабляются. Поэтому иммунитет значительно снижается после употребления сладкого.
1: Да, получается, ребенок после каникул, вот этот вот спад, наоборот, появление частых заболеваний после каникул, оно вызвано тем, что ребенок в основе своей меняет рацион питания,
0: очень часто именно эта причина, да.
1: Наталья Васильевна, скажите, чуть взрослым, молодежи и подростку перейдем, всегда советуют перед экзаменом нужно накормить свой мозг чем-то сладеньким, да? Как вы можете прокомментировать это?
0: С одной стороны, это логично, потому что действительно это правда, что мозг нуждается в глюкозе, чтобы хорошо работать. На этом, кстати, эффекте основаны вообще рекламы сегодняшние. То есть когда рекламируют, например, шоколадные батончики, постоянно именно на это делается акцент, что надо хорошо думать, хорошо
1: накормить
0: соображать.
1: Мозг, да.
0: Но это палка о двух концах, потому что большое количество сладкого, оно приводит к быстрому повышению инсулина в крови,
1: так,
0: увеличению уровня инсулина. Инсулин, он сахар снижает. И есть такое понятие, инсулиновый шок его называют. То есть после вот такого быстрого и сильного повышения инсулина в крови может произойти быстрое снижение сахара в крови. При этом как раз вот умственная работа резко ухудшается, замедляется, настроение падает, память ухудшается. То есть если человек ради экзамена съел что-то сладкое и пошел на экзамен, то экзамен-то он не длится обычно там полчаса, час, обычно на несколько часов человек уходит из дома, он может получить эффект посреди экзамена, резкое ухудшение своей памяти, работы, вот, умственной работы, ему будет, наоборот, труднее.
1: Вот в чем минус.
0: Да, в этом минус. Поэтому лучше человеку, который хочет лучше думать, и на экзамене в том числе, нормально позавтракать дома. Хороший, нормальный, полноценный завтрак. Кашу съесть, фрукты съесть, чтобы у него была энергия на несколько часов, без вот этих перепадов сахара в крови. А с собой хорошо взять просто бутылку воды, потому что вода – это очень важное вещество, чтобы мозг работал. Но если вы предполагаете, что вам придется отсутствовать очень долго, то, ну, это на крайний случай, можно взять с собой что-то сладкое, но не такое вредное, например, сухофрукты.
1: Спасибо. Для себя я делаю выводы. Наталья Васильевна, скажите, а сколько, ну, в день человеку можно есть нормально безопасно, да, сахара?
0: Интересно то, что современные нормы, они вообще-то увеличиваются по сравнению с тем, что было немножко раньше, потому что употребление сахара тоже повышается. И на сегодняшний день считается, ну, таким допустимым количеством, это где-то 50 максимум. 50 грамм ложек. Сахара... Нет, не ложек. 50 грамм сахара в день, но лучше меньше 30-40 грамм. Ну, для ориентировки скажу, что 50 грамм – это в среднем 3 столовые ложки. Вообще-то, желательно даже меньше. Ну, вот это по максимуму, если брать.
1: Вы сейчас назвали такие цифры. Я немножко поинтересовался и посмотрел в журнале «Управитель», нашел статью, где были указаны, сколько сахара, допустим, вот в стакане газировки. В стакане газировки от 8 до 12 чайных ложек сахара. А вот 120 грамм конфет содержит 20 чайных ложек сахара. Большой батончик Сникерс – 14 чайных ложек сахара. А вот молочный коктейль из «Макдональдс» – 28 чайных ложек. Как это можно прокомментировать, ну, объяснить? Вот это... как можно в этот стакан положить 28 чайных ложек?
0: Там добавляются параллельно еще вещества, которые держат сахар в таком вот растворенном состоянии, чтобы он не выпадал в осадок. Но вот это количество, конечно, оно огромное просто. И даже сладкоежки, они даже не предполагают многие, что там столько сахара. Многие люди, которые любят сладкое, сами столько сахара бы не добавили, сколько есть вот в этих продуктах. То есть очень много. И мы можем получить сахар, знаете, с теми продуктами, даже которые мы не подозреваем. Например, можно получить его, вот, ну, который вроде бы не имеет отношения к сладкому. В кетчупах можно получить вот сладкое. Можно получить в некоторых сухих супах, в кашах, в быстрого приготовления особенно. Мюсли и так далее. То есть всегда нужно читать этикетки, есть ли там сахар, потому что мы можем неожиданно для себя его встретить.
1: Спасибо, Наталья Васильевна. И последний вопрос. Да к чем же можно заменить сахар?
0: На сегодняшний день есть много разных вариантов сахарозаменителей, так называемых. Есть искусственные, естественные, но искусственные лучше вообще-то, ну, особо не употреблять. А вот по натуральным сахарозаменителям, ну, скажем так, безгранично их тоже не надо есть, но ну, в небольшом количестве, например, хорош мед, потому что он содержит, по крайней мере, витамины, микроэлементы, кроме вот, глюкозы и фруктозы, но тоже не нужно его там очень много есть. Хорошими сахарозаменителями являются некоторые сиропы, которые сегодня предлагаются, например, на рынке. Есть кленовый сироп, есть сироп топинамбура. Есть трава стевия, сегодня тоже она набирает популярность. Это продукты, которые, несмотря на то, что они сладкие, они даже помогают регулировать сахар в крови. И очень доступный и приемлемый вариант для как сахарозаменитель – это сухофрукты.
1: Вот они на нашем столе.
0: Да, вот на нашем столе. На нашем столе есть и мед, и варенье, и просто сахар. Вот из всего этого самый лучший вариант – это сухофрукты, потому что там есть клетчатка, там есть вот этот сладкий вкус. И, в принципе,
1: и настоящий сахар. Правильный
0: да,
1: сахар.
0: Да, который помогает мозгу хорошо работать, но он не стимулирует так избыточно наш организм.
1: Большое спасибо, что вы смогли помочь нам разобраться в этих вопросах. Что вы можете пожелать?
0: Хорошего, сбалансированного питания и хороших, полезных сладостей, которые не будут вредить вашему здоровью.
1: Подводя итог нашей программы, хочется отметить следующее. Сахар в чистом виде снижает иммунитет, портит зубы, вызывает брожение в кишечнике и, как ни странно, зависимость. Помните, что в привычных нам продуктах содержится неожиданное количество скрытого сахара. Полезной альтернативой сахара могут быть сладкие фрукты, сухофрукты, небольшое количество меда, стевия, кленовый сироп и сироп топинамбура. При сбалансированном питании мозг получает все необходимое для него количество глюкозы из привычных нам продуктов. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вера влияет на нашу практическую жизнь? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Рада вас приветствовать. Итак, сегодня мы поговорим о теории и о практике в жизни христианина. Что представляет собой теория в жизни христианина и что представляет собой практика, как они связаны между собой?
8: Угу. Вообще этот вопрос, мне кажется, касается любого человека, который так или иначе чем-то занимается. Ну, например, если мы возьмем сегодня с вами ребенка до полугода, то мы увидим с вами, что до определенного возраста у ребенка присутствует определенный вид деятельности. То есть он берет любой предмет и просто им манипулирует. То есть он не понимает, для чего этот предмет. Он просто может его стучать, там, грызть его, делать какие-то с ним манипуляции. Как только этот этап заканчивается, это все происходит постепенно, как только этап этот заканчивается, начинается этап предметной деятельности. То есть ребенок начинает понимать, что это не просто какой-то предмет. Он понимает, что это ложка и что ей едят. То есть он понимает назначение и смысл этого предмета. И начинает использовать так этот предмет, как нужно. Ну или чашка, кружка из нее пьют, или лопатка ей копают. То есть он уже не сует ее в рот, да? Хотя и такое, конечно, происходит иногда. И таким образом мы видим, что когда ребенок, он понимает, для чего этот предмет, он сразу начинает его практиковать, этот предмет в своей деятельности. Но если мы перенесемся, одно дело дети, да, другое дело христиане, перенесемся от детства к христианину. И, наверное, целесообразно будет спросить, а когда вообще в жизни христианина должна наступать практика? Потому что теория – это одно дело, практика – это другое дело. Когда вот это должно соединиться? И чтобы разобраться в этом вопросе, давайте мы откроем библейскую историю, которая записана в Евангелии от Матфея, 4 главе. Это буквально эпизод, который произошел с учениками. Евангелие от Матфея, 4 глава, и прочитаем сначала с 18 по 20 стихи. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним». Это первый отрывочек. И второй отрывочек – это следующие два стиха. «Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». На мой взгляд, вот эта история, это буквально очень краткий миг в жизни учеников и в жизни Иисуса Христа, он иллюстрирует тот момент, когда же в жизни христианина должна начаться практика. Приходит Христос. Просто если ситуацию эту проиграть, то мы видим, что они были заняты вообще-то своими обычными делами. Если мы посмотрим на...
7: Сети, да?
8: Да, на 18 стих, то мы видим, что они закидывали сети в море, потому что были рыболовы. То есть Христос застиг этих людей за своим обычным занятием.
7: Которое было их бизнесом. Да?
8: Которое, да, это был их хлеб, это было их ремесло. И, наверное, если бы нас сегодня во время нашего рабочего дня кто-то вот пришел, да, и сказал, пойдем, мы бы сказали, извините, я не могу сейчас, я на работе. А мы видим в отношении учеников, мы видим, что они тотчас составляют свои сети. Вообще эта ситуация, конечно, очень невероятна по своей сути, потому что мы видим необычное поведение учеников. И вот этот принцип, который мы здесь прочитали, он звучит как слово, выражен в слове «тотчас». И в первом, и во втором случае. 20 стих нам говорит, что они тотчас оставили сети и последовали за ним. И 22 стих тоже говорит «тотчас, оставив лодки, включая своего отца, и последовали за ним». И вот это очень важный принцип вообще для любого человека, который хочет что-то воплотить, и тем более христианина. Потому что когда мы откладываем, это вообще очень большой враг человека, когда есть что воплотить, но ты это откладываешь. Говоришь, я это сделаю, я понимаю, что это важно и нужно, но я сделаю это завтра. Не сегодня. Сегодня мне некогда.
7: Когда мне будет удобнее.
8: Когда мне будет удобнее.
7: Буду менее занят, да?
8: Да. И вот сейчас происходит такая ситуация со многими людьми, что многие люди начинают жить с понедельника, многие люди начинают жить с нового месяца, с этой весны, с этого лета, с нового года. И получается, что ты настоящую как бы свою жизнь постоянно откладываешь где-то на шаг вперед, где тебя на самом деле никогда нет. И получается, что все, что ты, все, чем ты живешь, это неким близким ожиданием чего-то, что должно произойти. Но иллюзия состоит в том, что это никогда не произойдет. Если это не произойдет сегодня, это не произойдет. Ты будешь откладывать.
7: А может быть, все-таки это не очень правильно, если сердце наше молчит, если мы пока еще не созрели, искусственно как бы делать то, к чему не лежит душа. Вот мне кажется, что почему рыболовы, они вообще свои сети бросили, пошли. И, может быть, просто они уже были готовы, они сами размышляли об этом, они ведь ждали Мессию, а они ведь были евреями, они же знали, что Мессия придет, а в Христе слышали. И вот тут Христос приходит к ним в город, так это Христос, это тот, кого мы ждали, так они все бросили и пошли за ним. А если бы они знать его, не слышали бы о нем, вряд ли он бы значил что-то для них. Как вы думаете?
8: Я абсолютно с вами соглашусь, потому что мы помним такого человека, которого звали Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. Да? Это тот человек, который был послан Богом, чтобы приготовить путь для Иисуса Христа. И мы знаем, что когда Иоанн Креститель был на земле, он ведь тоже крестил людей, и он тоже проповедовал. И это было такое, весьма, наверное, значительное событие в жизни той местности, того времени. И я убежден на 100%, что вот эти вот рыболовы, о которых мы только что читали, они уже слышали про Иоанна Крестителя. И они были осведомлены о том, что когда Иоанн Креститель, мы помним, что он крестил Иисуса Христа, это было великое событие, которое сопровождалось знаками свыше. То есть на него сошел Дух Святой в виде голубя, да, и услышали голос. То есть это было событие, которое вообще-то потрясло тогдашний мир. И крупица за крупицей, ведь человек постоянно находится в поиске, он постоянно ищет чего-то большего, чего-то лучшего. Да? И когда ученики в очередной свой день, будничный, абсолютно ничем не отличавшийся, возможно, от вчерашнего, день закидывали сети, и вдруг они видят того, о ком они слышали, вдруг они видят того, о ком они думали, ради которого приходил Иоанн Креститель. И знаете, как бывает, пазлы размешаны все на картинке, и потом раз в один миг, и все совпало. И они понимают, что вот, это тот, ради которого мы сейчас должны оставить все, потому что он важнее. И написано, что они берут свои сети, кладут их на место и понимают, что с этого момента их жизнь будет связано именно с этим человеком. Не с сетями, не с рыбой, не с бизнесом, не с деньгами, а именно с Иисусом Христом.
7: А насколько вообще это правильно? Настолько отрекаться от своей обычной жизни? Ведь у них, наверное, были семьи. Они, ну, как бы, пенсии тогда не платили, пособия безработицы не платили. Вот то, что ты поймал, то, что ты продал, на те деньги твоя семья и ест. И тут вот так вот они все оставили, и отца своего, написано, они оставили лодку и своего отца, наверняка, да, престарелого человека. Вот, может, конечно, там еще были другие братья, которые были готовы о нем позаботиться, не пошли с Иисусом. Вот. Но как-то вот кажется это немножко странным. И вот это даже называют сейчас, ну, как вот в религию ударился, сектантом стал. И, ну, правда, вот что вы на это скажете?
8: Ну, здесь смотря, как мы посмотрим на эту ситуацию. Действительно, если мы скажем, что отказаться от своей работы или отказаться там от чего-то, что тебе дорого, это слишком, то из чего мы исходим? Если мы говорим о том, что для нас работа является очень важным, да, является приоритетным направлением моей жизни, то, конечно, отрекаясь от работы, я предаю все свои ценности, которыми я дорожу. Но когда я сравниваю, что для меня сегодня важно? Вот есть Господь, вот есть моя работа. То есть я говорю о ситуации крайней. Это крайняя ситуация. Если у меня предстоит выбор оставить работу или пойти за Богом, да, то есть я должен себе давать отчет, что я выберу. Вполне вероятно, что Господь часто не помещает нас в такие ситуации, чтобы не усугублять, возможно, ту ситуацию, в которой мы находимся. То есть Господь действует по мере наших сил, действует по мере наших возможностей. И если Он видит, что мы способны сделать шаг, Он предоставит нам эту возможность. Но если Он видит, что мы не готовы сделать шаг, то Он не будет давать нам такую возможность. Предположим, возьмем такую же ситуацию с этими же учениками, будущими, да? Предположим, что они никогда бы не знали о Христе. Да я убежден на 100%, что они никуда бы не пошли. Ну, а зачем? И вообще, кто это такой?
7: Просто потому, что какой-то мужчина их позвал. Следуйте за мной, мол.
8: То есть это было бы...
7: Вот он такой, да.
8: Очень странно и непонятно. Но поскольку они уже знали что-то, и вот здесь очень важный момент, когда мы иногда думаем, что... Вот мы сказали что-то человеку, и ноль эмоций, и ничего не происходит. И мы не видим никакого отклика, мы не знаем, происходит вообще что-то с ним или не происходит. А работа происходит. Она происходит внутри человека. Так же, как она происходила в жизни учеников. Они также ходили на свою работу, они делали то же самое. Но в один момент определенный, когда настал момент выбора, и они поняли, что сейчас им нужно выбрать идти за Христом или продолжить делать то, что они делают, они сразу поняли, что вот он, час Х, звездный час, когда нужно выбрать Христа. Хотя визуально нельзя было отличить.
7: В конце концов, бывают же такие случаи в жизни людей, которые, ну, не связаны с религией, эти случаи, когда человек работал там 20 лет на одном предприятии, там все было стабильно и хорошая зарплата, но сердце разрывается от тоски. Человек хочет чего-то другого, он там хочет все продать и путешествовать, хочет уехать в Африку, ну, я не знаю, там. И вот в итоге он приходит к такому моменту, когда уже я больше не могу выдерживать, я уже хочу по-другому, чего бы мне это ни стоило. И, наверное, вот в жизни этих мужчин, рыбаков, и наступил такой момент.
8: Да. Я думаю, что в жизни каждого человека наступает момент, ну, мы называем это переломный момент, когда ты вроде бы идешь какой-то период времени по такому плату, да, ты понимаешь, что все вроде ровно, но в какой-то день, в какой-то час, в какую-то минуту ты понимаешь, что тебя не устраивает то, что происходит. И ты до какой-то поры ты миришься с этой ситуацией, ты продолжаешь с ней жить, но вот этот процесс начинает усиливаться, и наступает точка кипения, когда ты больше не можешь продолжать делать то, что ты делаешь, и ты должен перейти на другой уровень. Ну, как правило, это переход на более высокий уровень, потому что это процесс развития. И в случае учеников это был очень важный выбор, очень важное решение, очень важный день, потому что именно этот день изменил всю их судьбу вообще потом. Возможно, даже, я даже полагаю, что они не сразу и до конца смогли понять то, что они сделали. Потому что иногда бывает, ты сделал шаг, допустим, написал заявление на увольнение, все, отнес, все, поговорил, все, а потом пришел домой и думаешь, так, и начинаешь осознавать, что же произошло. То есть ты был готов к этой ситуации, но осознание наступает позже, когда уже вот все как-то повылеглось, ты находишься сам с собой и можешь спокойно проанализировать эту произошедшую ситуацию. Просто у меня такое не раз было. Я увольнялся там с некоторых мест работы. И осознание приходит почему-то всегда после. Ты знаешь, что ты делаешь правильно, но доходит это потом. Вот. Поэтому вообще слава Богу за то, что до учеников дошло. Наверное, еще не сразу дошло, но оно как-то вот постепенно просачивалось в их жизни.
7: Вот, Андрей, вот мы говорим о теории и практике, да, все-таки еще хочется какие-то примеры услышать. Вот что значит вот даже вот в нашей жизни, да, теория у нас, вот это слово Божье, да, чему учит, какие-то правила, да, вот какие-то слова, которые характеризуют самого Бога, вот какой он, как он к нам относится. А сама практика, она начинается, ну, сразу, как правило, вот, ну, как бы мы же не зря Библию начинаем читать. Что-то влечет нас, что, ну, сердце, да? Вот. И, то есть, вот, что такое практика в жизни христианина?
8: Я убежден в том, что практика в жизни христианина – это когда ты не просто читаешь Слово Божье, но когда ты читаешь Слово Божие и тут же себя спрашиваешь, Господи, во-первых, что ты хочешь мне этим сказать? То есть я могу понять что-то свое, но Господь хочет показать мне что-то свое. А во-вторых, я должен спросить тебя, Господи, как вот этот текст сегодня поменяет мою жизнь? Понимаете, одно дело, когда мы можем читать Библию, там, кто-то говорит, я прочитал Библию 5 раз, там, да, там, 7 раз, уже вдоль и поперек. Дело, наверное, не в том, сколько раз мы прочитали Священное Писание, а в том, какой след это Писание оставило на нашу жизнь. И я бы, например, стал читать Священное Писание таким образом, чтобы, когда я вижу много истин, чтобы не прочитать их бегло, а чтобы остановиться на конкретной истине и сказать, Господи, вот это истина. Я хочу, чтобы вот эта конкретная истина стала частью моей жизни. Что мне сегодня нужно сделать, чтобы вот эта истина повлияла на мою жизнь? И когда мы начнем не просто знать кучу истин, когда мы начнем брать конкретную истину и как бы инкрустировать в свою жизнь, потому что истина – это бриллиант, вплетать в свою жизнь, тогда мы понимаем, что истина становится живой. Потому что нет ничего, наверное, печальнее, чем истина, невоплощенная в жизни. Она не может сиять тем светом. Ну вот давайте представим, например, знаменитый человек, мать Тереза. Да? Вот просто теоретически. Представим, что она бы делала все, то есть даже не так. Представим, что она бы ничего не делала, а только говорила правильные вещи. Но мы понимаем, что не была бы оказана помощь никому из нуждающихся, не были бы построены многочисленные пункты помощи, больницы и так далее. То есть она знала истины божественные, и эти истины сумела воплотить в жизнь. И смотрите, какое благословение получил мир благодаря служению одного человека.
7: А что делать, если человек, например, вот хорошо знает правила библейские, какие-то пророчества, да, заповеди Божьи, но вот не воплощает их в жизни, там, не хочет, не может, не знаю. Вот бывает так? Или все-таки, ну, так или иначе, Библия оказывает помимо нашего влияния, ну, как бы помимо нашей воли на нас влияние?
8: Я думаю, что Слово Божье бесспорно оказывает на нас влияние. Это конечно. Но если человек все знает, но при этом это никак не отражается на его практической жизни, на его взаимодействии с окружающими людьми, на то, как он говорит, что он думает, что он смотрит и так далее, да, то нужно задать себе вопрос, а он вообще верит в то, что он знает? То есть насколько для него это знание актуально, насколько оно применимо к жизни? И если мы говорим, что человек знает, но не делает, у этого есть всегда причина. То есть человек не делает не просто так. Это есть какое-то основание. Ну, например, человек боится. То есть он знает, но боится применить эту истину, потому что боится реакции окружающих, например, как, что они посмотрят. То есть выход из зоны комфорта. Да? Например, бывает такая ситуация, когда человек знает, но он не понимает, как это применить. То есть он вроде знает истину, но вот как ее реально воплотить в жизнь, он не понимает. Вот в этой ситуации человеку нужен просто какой-то помощник, человек, который уже воплотил эту истину в жизни, который бы просто подсказал, как, элементарно.
7: Вот. Возможно, человек, ну, допустим, читает Библию, ходит в церковь, потому что это семейное.
8: Традиция.
7: Потому что, да, он потомственный христианин, по-другому в их семье, насколько он помнит, никогда не было. Он с детства ходит в церковь с родителями, и у него не было возможности обдумать самому, пережить какой-то кризис и выбор сделать, потому что выбор за него делают родители и заставляют его ходить в церковь. Так принято просто. Может быть, и не всегда действительно хорошо заставлять ходить там ребенка, подростка, молодого человека. Ну, пусть он там какое-то время побудет вне церкви, зато он потом сделает свой выбор. Вот, может быть, из-за этого тоже происходит. Мы читаем, практики как бы нет, или в нашей жизни мы, ну, вроде бы живем правильно, стараемся ничего там ужасного не делать, но в то же время вот нет теплоты, нет любви, нет желания послужить вот в каких-то мелочах своим близким.
8: Да. Вы знаете, вот подобная ситуация, она произошла с израильским народом, с иудеями, когда Христос осудил их за то, что за букву закона, понимаете? Буква закона – это когда ты вроде все делаешь, да? То есть ты знаешь и ты делаешь. Вроде бы все хорошо, все в порядке. Но Христос осудил их за то, что не было любви. Не было той сердцевины, того самого главного, что должно быть именно в жизни христианина. Потому что если из жизни христианина, из его поступков убрать любовь, а ведь Бог есть любовь, мы это знаем, то получается, что... А что тобой движет вообще? Правила какие-то, догмы, что тобой движет? Зачем ты это делаешь? И только Господь, Он ставит все на свои места, потому что Господь действовал именно из побуждения любви, из побуждения милости к человеку. Мне кажется, вот это вот очень важно. Ну и, например, такой еще момент. Некоторые люди много знают, но не практикуют. Наверное, здесь заключается сложность в том, что люди не знают, что будет, если практиковать. То есть есть барьер, который страшно переступить. А что, если я буду поступать так? Что, если я пойду ва-банк? Ведь ученики, они пошли ва-банк. Ну, понимаете, что они оставили... Что такое оставить сети? Это не просто оставить сети. У них, наверное, было какое-то место зарезервировано вот в этом у берега Галилейского моря, да, где они ловили, где у них причалены были лодки. То есть они потеряли свое место, потеряли свою долю в этом бизнесе, можно сказать.
7: Пошли как бы назад уже нет пути.
8: Да. То есть они, если бы они вернулись, они были бы в худшем положении. Вот. И поэтому, когда человек, он... не практикует, наверное, есть повод задуматься, потому что здесь есть какая-то проблема.
7: А вот, Андрей, скажите, пожалуйста, важно ли, какие мотивы у нас, когда мы практикуем? Либо, ну, мы хотим, чтобы Бог нас принял из-за того, что у нас дела такие хорошие, мы хотим попасть на небо, вот, либо это действительно, ну, мне кажется, тут может быть переплетено и то, и другое, и третье, разных много причин, разных мотивов. Может быть, нужно понять, какой мотив главный. Вот важно, какой мотив движет нами, или не очень важно?
8: Я убежден, что очень важно, потому что люди, ведь Бог сотворил каждого из нас, и люди хорошо чувствуют, с каким побуждением, с каким внутренним чувством ты что-то делаешь. Если ты делаешь, потому что надо, человек это поймет. Если ты делаешь, потому что ты любишь человека, человек тоже это поймет. И это будут два совершенно разных отклика. Поэтому, конечно, почему написано в Священном Писании «вникай в себя и в учение»? Потому что ты должен, с одной стороны, вникать в учение, как основание того, что ты будешь делать, а с другой стороны, говорится, вникай в себя. То есть ты разберись в себе, а что тобой движет, что ты хочешь вообще. И это очень важный момент. Потому что когда ты разобрался с тем, что ты хочешь, и для чего ты это делаешь, тогда все встает на свои места. Ты понимаешь, что ты это делаешь, почему, потому что, и дальше ты можешь дать честный ответ. И когда ты понимаешь, что твой мотив неверен, это прекрасный момент, когда ты сможешь сказать: «Господи, я до этого момента действовал с неверными мотивами. Сделай, установи мои мотивы, уравняй их с твоими мотивами». Угу. Это прекрасный повод для самоанализа.
7: Вот я думаю, что когда человек хочет получить награду, да, от Бога или от людей, или потому что люди же тоже, они к нам по-другому относятся, когда видят соответствующее поведение. Вот так или иначе, где-то все равно мы будем спотыкаться, потому что далеко не всегда нас поблагодарят. Может быть, там 8 человек нас поблагодарили, а двое нет. Да. Ну, уже как-то вот награда неполная, да? А когда для человека, ну, настоящей наградой является вот именно вот сам процесс, да. Ну, вот когда ты это делаешь, сам процесс и само счастье и радость от того, что ты делаешь добро, ты сам получаешь счастье. Вот это лучшая награда, которую никто не может отнять. Потому что пока мы живы, это состояние у нас сохраняется, вот это и есть та награда. Вот. А когда мы что-то хотим извне получать и питаться чем-то извне, ну ведь когда-то мы получим, а когда-то мы и не получим этого.
8: Да, да.
7: Итак, Андрей, я благодарю вас за участие в сегодняшней программе. Спасибо вам большое.
8: Спасибо вам.
7: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, мы приглашаем вас оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Природа Библии – это природа слова.
5: Но прежде всего, Библия – это боговдохновенное слово Господа.
6: Библия – это источник веры.
7: Большой частью наземного шара воспринимается как священное писание.
2: В этой программе «Богодухновенность Библии», взаимодействие Бога с авторами Библии. О чем говорит нам история еврейского народа?
7: Петр в своем послании пишет о том, что писали эту книгу святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот вопрос вдохновения, каким образом эти люди писали Библию, это был вопрос, который задавали многие ученые, которые исследовали Библию. Они говорили о том, что существовали теории вербального откровения, то есть Бог диктовал вот именно такие слова. И мы можем сказать, что, по крайней мере, один документ есть точно в Библии, где Бог сам своим перстом или своими непосредственно продиктовал эти слова. Это 10 заповедей.
2: «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего».
7: Но при этом эти слова, они включены в какой-то контекст земной истории. То есть эти слова сказаны не в безвоздушном пространстве, а сказаны людям, которые живут в определенный период истории. Поэтому если мы не знаем, что такое «вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», то для нас эти слова ничего не скажут. Но Бог говорит их евреям, которые в это время переживали исход. А исход – это когда евреи покидали страну, где они были рабами, Египет, и уходили в Ханаан. Достаточно большой путь сегодня это расстояние занимает, но евреи проделали этот путь за 40 лет. Потому что евреи вышли из Египта, но нужно было, чтобы Египет вышел из евреев.
2: Древний Ханаан располагался на территории современных Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Палестины. Ханаан в целом также известен как земля обетованная.
8: Каждая религия имеет свои священные книги, и каждая религия претендует на истинность именно своей религии. Вот. Наверное, это вопрос веры. Я христианин, я исповедую христианскую веру, и, конечно же, в основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.

0: другую теорию, которая говорит о том, что люди писали эти слова под вдохновением. То есть Бог вдохновлял этих людей, и это сродни творческому вдохновению сегодня, но при этом не лишал людей индивидуальности. То есть всякое произведение, находящееся в Библии, несет на себе отпечаток творческой индивидуальности каждого писавшего ее автора.
1: Да, действительно, Библия написана людьми. Этих людей часто называют пророками. Вот, пророк – это человек, который избирается самим Богом для того, чтобы вот именно через него передать Божье Слово, передать волю Божию другим. Мы считаем эти писания богодухновенными, потому что Дух Божий, Дух Святой руководил этими людьми, когда они получали Божью весть и когда они ее записывали. Без вот этого феномена богодухновенности объяснить многие вещи в этой книге было бы просто невозможно.
2: И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
0: Тайна откровения, она, конечно, остается для нас тайной. Потому что иногда библейские авторы описывали, как с ними это происходило. То есть, например, Даниил описывает, что я видел видение на ложе моем, да, то есть я лежал на кровати, вдруг видел видение. И когда он видел ангела, он цепенел, падал ниц, терял дыхание. То есть это было какое-то такое страшное явление. Были моменты, когда, например, Исаия, описывая свое видение в 6 главе своей книги, он говорит о том, что ангел пришел ко мне, коснулся меня, и сердце мое заменил. И это хорошо описано в стихотворении Пушкина «Пророк». Да? Иногда все происходит гораздо прозаичнее. То есть, когда человеку просто Бог говорит, иди и скажи народу то-то и то-то. То есть, и тогда человек идет и говорит то, что ему Бог сказал, вот, и ему надо передать весть. Иногда Бог показывает видение какое-то, и он должен сказать об этом видении. Говорит, как они это узнавали? Ну, Бог непосредственно представлялся. Он говорит, я Бог. Я тебе говорю, иди скажи. И Амос, интересно, говорит о том, что если Бог скажет идти проповедовать, кто откажется, кто не пойдет? То есть, если Бог скажет, ты пойдешь и будешь пророчествовать. То есть, когда Бог что-то говорит, человек должен делать. Если человек не делает, этот случай тоже описан в Библии, когда человек не хотел этого делать, да, то написано, что в костях его горел как бы огонь. И он не мог, молчать.
2: Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему, «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске

0: повозке стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горой и наполнил всю землю. Вот сон.
1: Библия — это сборник текстов. Именно сборник, именно текстов. Это не одна книга. Библия в переводе с древнегреческого означает «книги», и это довольно разные книги, написанные разными людьми в разное время. Насколько этот текст нужен нам? Насколько мы в нем открываем что-то для себя важное? Насколько этот текст помогает нам? Кто-то скажет общаться с Богом, кто-то скажет выстраивать свою жизнь, кто-то скажет открывать какие-то истины важные для себя. Да? Ну, наверное, настолько он и воспринимается как Священное Писание, доказать здесь никому ничего нельзя. Единственное, что можно сказать, что просто исторический факт, этот текст был принят как Священное Писание христианской церкви, ну и вот с тех пор он есть.
2: Ну, это вопрос веры. Но есть вещи, на которые мы не можем ответить, да, которые, ну, почему мы любим детей, почему мы верим в Бога? Ну, вот так оно и есть, мы такие. Это высшая ценность, а высшая ценность не требует никаких других объяснений, кроме самой себя.
3: Библию недаром называют книгой евреев. И для тех людей, которые, в общем-то, не очень расположены к этой нации, они могут сказать о том, что я не должен читать книгу, которую написали евреи, может быть, для евреев. Но вот что интересно. Еврейская история, она ведь не только в Библии записана, она продолжается и за пределами этой Библии. И изучение еврейской истории как таковой становится уделом специалистов. Когда мы говорим о жизни каждого конкретного человека, то мы приходим к мысли о том, что нам очень важно знать, а Бог к нам имеет какое-то отношение. Вот Богу что-то интересно вот в том, что я говорю, в том, что я делаю, в том, что я существую. Или как древние деисты рассуждали, что Бог, подобно часовщику, завел этот мир и покинул его. И мы остаемся здесь с вами, остаемся для того, чтобы разгребаться со всем тем, что получается. И все, что происходит, происходит случайно. История еврейского народа показывает нам, что во всей истории есть закономерности. Есть смысл, есть Божье избрание и Божья цель. И когда вы изучаете, исследуете историю еврейского народа, вы понимаете, что Богу есть дело до конкретных судеб. История еврейского народа – это только пример того, как Бог общается со мной, как Бог открывается мне, как Бог смотрит на мою жизнь и что Он в этой жизни видит. Ну, возьмем просто простой пример. Сначала евреи живут в Египте и напитываются целой культурой, пластом культуры, которая там живет. То есть это мир, наполненный различными человеко-животными богами. И эти боги уже настолько завладели головой древнего еврея, что, выходя из Египта, он хочет представлять себе бога зримого. И первое, что он делает, когда Моисей удалился на гору, и 40 дней его нет, не знают, что происходит, они пришли к Аарону, брату его, и говорят: «Сделай нам Бога». И делают себе быка. То есть того Бога, которому придет жить в Египте. Бог говорит: «Спускайся с горы, разбирайся с народом, потому что они сделали то, что нельзя». 10 заповедей запрещает нам делать изображения для поклонения. Запомните, что вторая заповедь не просто против изображений, а у Бога нет никакого образа. Богу нельзя поклоняться в виде какого-то сотворенного существа. И когда евреи это осознают, то они начинают жить строго, в конце концов, доходя до того, что начинают, в заповеди написано, не произноси имя напрасно, они не произносят имя Бога вовсе. То есть вместо имени Бога они произносят слово «имя» – «Ашем». И так далее. То есть евреи начинают усложнять заповеди. И это вторая стадия человека. То есть когда человек не верит в Бога, он живет себе как хочет. Вторая стадия, когда человек живет, он вдруг начинает, и начинает верить истово. Вторая стадия мы называем неофитство. Человек впадает в веру, и вокруг него живущие люди – это люди, которые страдают от его веры. Потому что он всем говорит о том, как это важно – верить и следовать за всем. А затем наступает следующий период – период мудрой веры. Когда он уже верит и понимает, что его вера должна приносить всем благословение. И можно назвать этот период – период Нового Завета. То есть человек становится мудрым, как Иисус, наш Господь Иисус, потому что Господь уже дает ему мудрость и любовь к остальным людям. То есть в этом смысле вся история Ветхого Завета, вся история Библии – это история одной человеческой души, которая ищет Бога, находит Его, а когда находит, постоянно делает все, чтобы не потерять из виду того единого Бога.
1: Именно от церкви, от христиан я услышал о Боге, потому что именно они предложили мне ту веру, которую я принял. Я понимаю, что я очень упрощаю, но тем не менее, я мог бы выбрать что-то другое. Мог бы выбрать там ислам, буддизм, атеизм. Мог отложить решение и сказать, я не знаю, наверное, что-то есть, но не знаю точно что. Но я выбрал христианство, это означает, что я выбрал даже не то, что какую-то конкретную форму христианства. Да? То есть тут все может быть сложнее, в этой конкретной форме может что-то нравится, что-то не нравится. Но я совершенно точно выбрал 2000-летнюю историю христианства. Да? Есть вещи, которые в ней базовые. Вот выбирая христианство, я эти вещи принял. И одна из этих базовых вещей – то, что Библия есть Священное Писание. Но быть христианином и не считать Библию Священным Писанием, наверное, нельзя, потому что вот у христиан это так с самого начала.
4: Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожные муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Олеся Козуля.
2: Привет! Сегодня я по секрету расскажу о том, как сделать семейный поход по магазинам веселым и приятным занятием. Лично я очень люблю ходить по магазинам. Такое хождение называется шопинг. Наверное, почти все, особенно девочки, знают, что произошло это слово от английского shop, что значит магазин. Шопинг бывает разных видов. Например, ради покупки, а может и просто ради простого любопытства. Да-да, бывает шопинг без копейки в кармане, и он тоже может принести радость. Но для начала поговорим о походе в магазин все-таки ради покупок. Чаще всего это бывает еженедельный поход за продуктами. Папа при этом, как правило, носильщик тяжелых сумок. Во всяком случае, так сложилось в нашей семье. Конечно же, во время этого похода хочется, чтобы мама с папой, кроме необходимых продуктов, купили еще что-нибудь и вкусненькое. Как этого добиться? Во-первых, не мешайте родителям с самого начала и не атакуйте сразу «хочу вот это». Наверняка родители уже решили, что именно они хотят купить. Пока вы ходите вместе с ними между прилавками, присмотритесь, чего бы вам хотелось. Ваши шансы на успех увеличатся, если этот продукт не только вкусный, но и полезный. Вряд ли разумные и любящие своего ребенка родители откажутся купить ему пачку мюсли, фруктовый сок или орешки. Иногда бывает так, что желанную вкуснятину родители купят и сами, еще до того, как вы попросите их об этом. Так происходит в нашей семье при покупке фруктов. Родители знают, что они полезны, и сами, без напоминаний, прошу заметить, покупают яблоки, бананы и апельсины. Если же вы любите апельсиновый сок больше, чем апельсины, сообщите об этом родителям. Пусть они сами решают, как им поступить. Ну и немаловажное значение имеет толщина вашего семейного кошелька. Если вы идете в магазин, а средства ваши весьма ограничены, то вам тоже неплохо бы об этом знать. Поэтому еще до похода в магазин не стесняйтесь осведомиться, какой это будет поход – богатый, средний или бедный. Только, пожалуйста, задавайте свой вопрос не требовательно, а спокойно или, как говорят взрослые, корректно. Вам не нужно знать сумму до копейки, но вам важно знать в принципе, как дела с деньгами. Вы имеете право это спросить, поскольку поход планируется семейный, а вы – полноправная часть семьи. В большинстве своем родители согласны ответить нам на вопрос о состоянии семейного кошелька перед походом в магазин. Теперь, когда вы узнали, перед вами есть выбор. Вы можете про себя предположить, какую покупку на какую сумму ваши родители могут себе позволить. Бывают ситуации, когда дела с финансами обстоят весьма напряженно, и тогда ваша задача меняется. Вы должны помочь родителям продержаться до зарплаты. Поэтому, надеюсь, что в этом случае вы будете искать в торговом зале не покупку для себя, а товар для всех, да подешевле. Предложите родителям свою помощь в этом вопросе. Ведь многие магазины предлагают большое разнообразие одного и того же товара. Одних только яблок на прилавке может быть 5, а то и 10 видов. Вот и предложите родителям. Хотите, я найду самые недорогие. При подсчете стоимости учитывайте не только цену товара, но и то, сколько он весит. Например, что выгоднее купить? Полкило муки за 20 рублей или килограмм за 35? Сначала может показаться, что лучше взять за 20, ведь дешевле же. Однако, произведя простой расчет, получаем. Тогда 2 килограмма этой муки должно стоить 40 рублей, а там есть за 35. Сообщите свои измышления маме, и я уверена, она по достоинству оценит ваши математические наблюдения. Если положение с финансами характеризуется как среднее, можете попробовать действовать так. Спросите у родителей, сколько денег они могут выделить вам именно в этот раз. Можете даже попросить, чтобы они сразу выдали эту вам сумму. И теперь, исходя из этой суммы, вы можете ориентироваться в товарах и ценах. Запомните, ни мамы, ни папы не любят, когда вы клянчите. Если даже выданная сумма кажется вам маленькой, не надо высказывать недовольство и делать кислое лицо. Это испортит весь шопинг. Лучше поблагодарите, какой бы суммой вас ни одарили, и будьте довольны. Подумайте о том, что эта сумма могла быть еще меньше, или вам вообще могли ничего не дать. Еще один секрет семейного шопинга заключается в девизе «Осторожно, касса». Дело в том, что именно возле кассы расположены всякие мелкие, в большинстве своем ненужные товары. Это последняя попытка владельцев магазина вынуть из ваших кошельков еще пару десятков рублей. Представьте, сколько народу проходит здесь ежедневно, и вы поймете, какую прибыль может нести продажа безделушек. Все рассчитано на то, чтобы вы захотели, не раздумывая, взять это с собой. А раздумывать надо. Но ведь место возле кассы – это как проходной коридор. Сзади стоят люди, и раздумывать особо некогда. Надо двигаться. На это и рассчитано. Не дайте себя провести. Надо действовать по схеме. Подумал, купил, принес домой. Вместо того, чтобы сначала купить, принести домой, а потом только начать думать, зачем это нужно. А сейчас поговорим о шопинге ради удовольствия, а не ради покупок. Такое тоже, оказывается, бывает. Раньше, когда я жила в сравнительно небольшом городе, поход по магазинам представлялся мне чем-то сугубо практическим. То есть мы идем, смотрим, берем, что нужно, и уходим. Но теперь, когда я живу в большом городе, я поняла, что в магазинах можно хорошенько отдохнуть и повеселиться. В таких магазинах могут находиться уютные кафешки, игровые комнаты для детей, развлечения типа тира, коньков на прокат и так далее. Кстати говоря, подобные магазины стали появляться не только в больших, но и в маленьких городах. Так что, надеюсь, эти советы пригодятся всем. Я люблю бывать в мега-магазинах и стараюсь использовать максимум возможностей. Но и тут нужно здраво мыслить. Для того, чтобы решить, что вам больше по душе, нужно узнать весь спектр услуг магазина. Ну и поэтому не помешает своего рода небольшая разведка без денег, которую вы можете сделать самостоятельно. К тому же это страшно интересно – походить по коридорам, заглянуть во все уголки торгового центра и все подробно разведать. А результаты доложите родителям. Мол, справа кафе со сладостями, слева мультсалон, а на втором этаже игровая. Когда вы определились, что вам больше понравится из всего этого, не забудьте узнать, готовы ли родители потратить некоторую сумму денег именно на это. Постарайтесь аккуратно узнать у родителей, будут ли они развлекаться вместе с вами или предпочтут в это время пройтись по магазину и совершить некоторые покупки. Мой вам совет. Если уж это семейный шопинг, то лучше делать все вместе. Вместе ходить за покупками, потом вместе посидеть в кафе. Главная ценность при этом не ваше развлечение и не те вещи, которые вы купили. Ну что же тогда? Конечно же, общение. Не знаю, как вам, а мне ужасно не хватает общения с мамой и папой, потому что родители все время бывают заняты. А тут такая возможность поделиться новостями, поговорить, обсудить планы, да и вообще чуть-чуть посекретничать с мамой, пока папа катит впереди продуктовую тележку. Интересную особенность подметили психологи. Оказывается, шопинг полезен. Во-первых, он учит нас общаться, и во-вторых, предлагает возможность делать свободный выбор. Общение и выбор. Выбор и общение. Знаете, почему нам, людям, так это нравится? Потому что Бог вложил еще в первых людей желание общаться и свободу выбора. И то, и другое лично для меня стало очень важно. Думаю, ну и для вас тоже. В чем-то нужно сдерживать себя, а в чем-то дать зеленый свет. Уметь вовремя остановиться, сдержаться. То, чему Бог хочет научить нас. А то доброе, хорошее, что принесет нам пользу, пусть будет в нашей жизни. Так давайте будем наслаждаться свободой выбора везде, в том числе и в магазине. Пока!
3: Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: История о том, что Бог может сделать нищим и может сделать тебя богатым. Он может тебя возвысить, и Он может тебя унизить. Все для твоего блага. Хотел бы я зачитать эту историю, которая записана в первой книге Царств, во второй главе, в 7 стихе. Написано так. «Господь делает нищим и обогащает, возвышает и унижает». Кто написал эти слова? Эту женщину зовут Анна. Она жила в древности, и она была бездетна. У нее была соперница, то есть ее муж у Анны, у него была вторая жена, ее звали Финанна. И вот у Финанны было много детей, а у Анны не было. И Финанна постоянно смеялась над ней, возвышалась над ней, унижала ее прилюдно и говорила, что ты проклятая, что у тебя нет детей, и ты несчастный человек. Анна всегда молилась Богу, она верила, что Бог что-то может сделать в ее жизни. И, конечно, деторождение не зависело, она не знала, в чем причина, и долгие годы это не получалось. Но она всегда, когда приходила в скинию поклоняться Богу вместе со своим мужем, она всегда молилась и говорила: «Господи, обогати меня, дай мне детей». Так продолжалось много лет. И в конце концов, один раз, в один год, когда они пришли вместе со своим семейством и вот с этой соперницей Финанной, Финанна в очередной раз ее унизила и сказала: «Ты ничего, у тебя не получится, и ты никто». Но муж любил Анну, но в результате этого унижения она пошла опять в скинию поклониться Богу и начала плакать и говорить: «Господи, дай мне детей». И вот, когда она в очередной раз там молилась и плакала, Или священник, который был там, сказал: «Что ты хочешь?» Она сказала: «Ребенка хочу». Он говорит: «Иди, и будет в этот год у тебя дитя. Бог услышал твои молитвы». И действительно, в этот год родился у нее ребенок, который впоследствии стал величайшим пророком. Друзья, для Господа нет ничего невозможного. Он может сделать тебя нищим и обогатить, возвысить и унизить, но все для твоего блага. Чему учит еще раз нас эта история? О том, что сегодня каждый из нас может переживать разные обстоятельства жизни. Может, мы трудимся изо всех сил, но ничего не получается. Обратитесь к Богу и скажите честно и откровенно: «Господи, дай мне процветание, дай мне благословение, дай мне богатство». Богатство, которое я прочитал в книге Библии, означает и материальное богатство, и духовное богатство. И Господь, конечно, хочет, чтобы мы все жили на уровне богатых людей и любовью, и духовностью, и богатыми отношениями с людьми, и чтобы у нас было достаточно материальных средств, чтобы оплачивать свое образование, помогать своим детям тоже получать хорошее образование, оплачивать качественную еду и так далее. Хочу рассказать историю. Историю человека, который был очень нищим и стал богатым. Это история моего друга, я лично был свидетелем этого всего. Он отсидел 3 раза в тюрьме. И вот на 3-й раз ему принесли братья Гедеоновы Библию, где он прочитал о том, что Бог может тебя вывести из этой тюрьмы, Бог может тебя благословить. И он в это поверил. Когда он вышел из тюрьмы, он стал работать на стройке, но у него ничего особо не получалось. Еле сводил концы с концами. И один раз, когда он вышел из стройки и стоял на остановке, ждал автобуса для того, чтобы доехать домой, шел снег. Идет снег, он смотрит на этот снег, и вдруг он слышит голос Божий: «Денег у тебя будет столько, сколько этого снега». Так Бог может говорить с людьми. Он это услышал, поверил в это, и через какое-то время, буквально где-то через полгода, ему предлагают ремонтировать обувь. Он начинает ремонтировать обувь, и так получается, что это обувь хорошего качества, качества, а тогда в стране было очень мало обуви, и он начал носить это на рынок для того, чтобы продавать. Потом ему предложили вообще купить целый грузовик обуви и его отремонтировать и продать. Он взял этот грузовик, ему дали бесплатно, отремонтировал обувь, продал эту обувь сразу, то есть за очень короткие сроки, и, соответственно, конечно, стал зарабатывать деньги. Удивительно, что этот человек сейчас действительно очень состоятельный и богатый, но это богатство он пустил на реабилитационные центры, на то, чтобы помогать тем людям, которые находятся сейчас в тяжелых жизненных обстоятельствах. Друзья, Бог может сделать нищим и может обогатить. Скажите Ему об этом. Скажите, в чем вы нуждаетесь. И Бог поможет во имя Иисуса Христа.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ты нарисовала лошадку?
2: Да, нарисовала.
1: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
2: Я сама.
1: А где лошадка?
2: Нету, она уже ускакала.
1: Куда ускакала?
2: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
1: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
2: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
1: Ясно.
2: А ты нарисовала козлика?
1: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
2: Красиво у тебя получился козлик.
3: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
2: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
3: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
1: Ускакала ее лошадка.
3: Я уже готов.
4: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
3: А вот и мы.
2: Ура!
4: Привет! Проходите на свои места. Мы приготовили вам историю про двух малышей.
2: Я люблю истории про малышей.
4: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике. Мы готовы начинать.
3: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
1: Исаак.
2: Исаак. Исаак.
4: Правильно, молодцы. Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
3: И это были двойняшки.
2: Как это двойняшки?
4: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
3: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
4: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков был человек тихий, живущий среди шатров.
3: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
4: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
3: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
2: Это несправедливо. Малышей надо любить.
4: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
3: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
1: Потому что она больше любила Иакова.
3: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
5: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
4: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
5: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
4: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
5: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
2: Обманывать нехорошо.
3: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревекка, но было уже слишком поздно.
1: А что случилось?
5: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковым, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка».
2: Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Хвалите Господа! Аллилуйя!
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Песня «Бог рядом» поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша программа о том, что составляет основу христианской веры, о том, что укрепляет и развивает нашу связь с Богом. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте!
8: Здравствуйте!
7: И вот снова вы в нашей студии, я очень рада вас приветствовать. Итак, хочется сегодня поговорить о такой теме, которая, казалось бы, всегда лежит на поверхности в христианской жизни, не вызывает сомнений. И это тема молитвы. Многие верующие люди, практически все, они признают важность молитвы, знают, что обращаться к Богу с просьбами, с благодарностью очень важно. Это основа нашей духовной жизни, нашего духовного здоровья. Но в то же время эта тема вызывает и множество вопросов. Например, всегда ли нужно молиться? Всегда ли молитвы достаточно? Вот. Как нужно молиться? Вот что вы можете сказать об этом?
8: Угу. Спасибо большое, Юлия. Действительно, я полностью соглашусь с вами, потому что если мы уберем молитву из жизни верующего человека, то мы понимаем, что человек лишается, наверное, самого мощного инструмента в его обычной христианской жизни. И интересный такой факт, просто чтобы связать два эти понятия. Мы знаем, в Москве есть такое место, мавзолей имени Ленина. И мы знаем, что там Ленин с 1924 года, когда вот он умер, его тело забальзамировали и в этот мавзолей положили. И прошло время, и вот уже 95 лет как прошло, и многие люди сегодня начинают задумываться, а вообще, может быть, его захоронить уже? То есть проходит время, и человек начинает задумываться, может быть, что-то переосмыслить в этом вопросе. И происходит переоценка некой ценности. И вы знаете, в жизни христианина происходит та же самая ситуация. Мы к каким-то вещам привыкаем, привыкли. И потом возникает какой-то момент, когда мы понимаем, что стоп, нужно что-то переосмыслить. И вот сегодня у нас очень хороший момент, очень хорошая ситуация, когда мы можем переосмыслить тему молитвы. Вот. Я думаю, что каждый человек, верующий, наверное, согласится с тем, что хорошо изредка хотя бы спрашивать себя, я на том пути стою, я так это делаю, как должно быть, или я просто привык делать так, как я уже привык. Вот. Сейчас я хотел бы... Просто для иллюстрации. Сейчас я скажу вам некоторые виды молитв, и мы посмотрим, как происходит изменение. Смотрите, например, первая молитва, я ее охарактеризовал молитва-мантра. Это когда ты говоришь что-то, но ты не вполне понимаешь, что ты говоришь. Это первое.
7: И повторяешь одно и то же.
8: Можешь повторять это, да, в течение дня. То есть вот такой уровень. Следующий уровень – это формальная молитва. Молитва, потому что так надо. Или часто, к сожалению, молитва за еду превращается в молитву формальную. Дальше. Усиливаем немножко, да? Молитва за свои нужды. Когда человек молится о себе, о своих проблемах, о своих переживаниях. Дальше. Ревностная молитва за нужды другого человека. То есть меняется фокус, да? Меняется фокус с себя на другого человека. Следующий уровень – это когда несколько людей молятся за одного человека и за его нужды. И следующий финальный уровень – это когда несколько людей ревностно молятся за одного человека и плюс что-то делают. мы понимаем разницу, да, между этими уровнями и понимаем, что сила молитвы вот этой вот первой, которую мы сказали, она будет, ну, на порядок, а то и на больше порядков слабее, чем сила молитвы последней, которую мы обозначили. И чтобы нам сейчас вот, вот это обозначить в сознании, потому что сейчас в сознании христианина вообще такая ситуация, что молитва, она, как бы это сказать, она всегда ассоциируется со словами. То есть молитва – это слово. Вот у нас такая четкая взаимосвязь прослеживается.
7: Мысленно сказанное или вслух.
8: Да, да. И поэтому давайте мы откроем Священное Писание, Евангелие от Марка, вторую главу, и прочитаем историю, которая записана в этом месте. Это Евангелие от Марка, вторая глава, и прочитаем с 1 по 5 стихи. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот такая история. Ну, казалось бы, что в этой истории такого примечательного, да? Совершенно обычная ситуация. И мы видим, что Иисус, на самом деле, Он очень часто находился в подобных ситуациях. Когда Он исцелял, это далеко, можем сказать, что не первая ситуация, да? И, в общем-то, при беглом рассмотрении этой истории мы не видим ничего примечательного. Но мы сегодня говорим о молитве, да? О молитве и о том, что мы можем сегодня переосмыслить в этом отношении. Ну, давайте посмотрим такой пример. Например, человек молится за своего соседа. И он знает, что этот сосед ведет достаточно бедный образ жизни, у него порой нету куска хлеба, у него порой нету одежды, но этот человек продолжает за него молиться, хотя знает, что у этого человека нужда. И возникает такая странная ситуация, когда у этого человека, который молится, есть еда и одежда, а у того человека нет. Но он продолжает молиться. И ничего при этом не, ничем при этом не делясь с этим человеком.
7: Ну, у нас, наверное, какое-то представление свое есть о том, где взять, вот, например, то, что, в чем кто-то имеет нужду. Вот про свое мы думаем, ну это же мое. Я, например, заработал сам, или у меня есть дети, у меня есть родители престарелые. Ну, мне самому нужно. А пусть Господь ему даст из какого-то своего сейфа. Вот. Ну, такие вот представления, да.
8: Я думаю, что действительно у некоторых людей есть именно такое представление, потому что всегда, когда ты имеешь что-то, да, всегда есть какой-то диалог внутренний между собой, а могу я это отдать кому-то другому или нет. И вы знаете, иногда бывает такая ситуация, когда человек имеет очень много вещей, и априори эти вещи человеку не нужны. То есть он их никогда не использует, никогда не будет использовать, но он их хранит и бережет у себя. Угу. Я просто знаю таких людей, у которых есть вещи, которые лежат по 20 лет в шкафах, по 30 лет, но эти вещи никогда никуда из этих шкафов не уйдут, потому что человек думает, что они ему нужны. И вот мы видим эту ситуацию. Смотрите, Марка, 2 глава, с 1 по 5 стих. Мы видим, что у этого расслабленного, ну, иными словами, человека парализованного, который не мог сам перемещаться, оказывается, были друзья. Вообще, это хорошая новость, правда? Если человек больной, прекрасно, когда его может кто-то навестить, когда к нему может кто-то прийти. И вот у этого человека есть друзья.
7: Но тут, кстати, не сказано, что это друзья. Так. Тут просто написано «принесли четверо».
8: Да.
7: Да кто их знает, кто это был?
8: Ну, Даже если мы скажем, что это были знакомые, да? Угу. Пусть мы их обозначим не друзьями, а знакомыми. Хорошо. И смотрите, что происходит. Мы вспоминаем текст, который записан, который апостол Павел записал в 1 Коринфянам. Он говорит: «Мы соработники у Бога». И вот, сводя вместе эти две истории, эти два отрывка библейских, мы понимаем, что Господь нашел во всей этой истории место для человека. Ведь Господь мог бы сам прийти к этому расслабленному. Конечно, угу. мог. Он бы мог зайти
7: к нему. Он же расслабленный, не может сам прийти. Да.
8: Да. Угу. Это вполне реально могла бы ситуация. И причем ситуация была бы обоснована. Человек не может идти, значит, Господь идет к нему сам. Но Бог поступает по-другому. Он воздействует на сердца этих людей, и эти люди начинают... Просто здесь важно очень понять эту разницу. Когда ты просто молишься, это одно дело. Но эти люди решили, что мы будем молиться за него. Но они в определенный момент поняли, что нужно не просто молиться, нужно взять, оставить все свои дела, все свои задачи, которые есть на сегодняшний день, элементарно взять вот эту постель больного человека и вместе с ним пойти ко Христу. Это совершенно другой подход. И получается такое дело, что если мы останавливаемся в помощи человеку только на уровне молитвы, хотя знаем, что мы можем чем-то помочь, это получается своего рода лень, духовная такая лень. Знаете почему? Потому что Бог тебе подсказывает, говорит: «Андрей, сходи туда. Этому человеку нужно твое присутствие сегодня, нужна твоя помощь». Но ты говоришь: «Господи, я лучше помолюсь за него, а ты там усмотри как-нибудь ситуацию, чтобы он и сам получил то, что ему нужно». То есть я ленюсь. А бывает, да.
7: А может быть, мы иногда думаем, что ну я то, что дам, это ограничено. Ну что вот я ему дам? Кусок хлеба, бутерброд с сыром, там, кусок мяса, кашу, там, тарелку каши.

0: Вот такая же, наверное, да, по отношению к Богу позиция.
1: Вы знаете, действительно, я могу, наверное, согласиться с вами, что некоторые люди разделяют эту позицию. Но вы знаете, в чем преимущество благословения? Преимущество благословения состоит в том, что когда ты делишься им, оно умножается. То есть невозможно представить себе ситуацию, что ты с кем-то поделился, чем-то помог человеку, и вдруг ты внезапно обеднел. Какая-то ситуация невообразимая даже. И поэтому Господь призывает нас, Он говорит: «Вы соработники мои». То есть даже если вы никогда это не делали, даже если вы не участвовали в этих процессах, да, попробуйте. Что вам стоит взять и попробовать сделать то маленькое, что вы можете сделать сегодня? Да, конечно, у Господа есть неиссякаемые источники благословения. Это факт. Но когда Господь побуждает меня и говорит: «Сходи к Нему». Потому что часто, вы заметите, что часто человеку достаточно элементарного, простого, доброго слова, элементарного какого-то внимания, просто поддержки. Мы даже не говорим сейчас о каких-то материальных вещах. Просто помочь или просто позвонить. Это ведь так просто. Набрать, взять телефон и набрать номер. Чем ждать, когда Господь найдет другие средства и благословит этого человека? А что, если Господь выбрал вас в качестве благословения для этого человека? Нужно обратить внимание на себя и посмотреть. Вот я бы спросил себя так. Вот я молюсь за этого человека. А следующим шагом я бы спросил: а что я могу сделать сейчас для этого человека? Вот я могу сейчас реально что-то для него сделать? И я сразу понимаю: да, могу, значит, делаю. Либо нет, не могу. А дальше можно спросить: а моя семья может что-то сделать для этого человека? И сразу мы понимаем, что есть несколько большие возможности. Понимаем, допустим: нет, моя семья тоже ничего не может сделать. Дальше я спрашиваю: а может быть, церковь может что-то сделать? И тогда мы понимаем, что на каждом этапе, на каждом уровне у Господа есть свои возможности, если мы озвучиваем эту ситуацию. Конечно, если мы замолчим эту ситуацию, если мы о ней никому не скажем, то мы как бы автоматически перекроем все каналы возможные, которые бы Бог мог использовать для помощи этому человеку.
0: Вот, Андрей, и бывают такие ситуации, когда люди, ну, допустим, верующие даже, например, видят других людей, которые, по их мнению, вот в чем-то более благословенны, да, у них возможностей больше, материальных больше возможностей, вот, и, может быть, у них знакомства хорошие, да, там среди знакомых есть врачи, юристы, ну, вот, ну, чтобы посоветовать кому-то, порекомендовать таких людей в нужде. И вот они очень хорошо умеют помогать другим чужими руками. То есть я к себе в гости не позову, потому что у меня там только кастрюля гречки, а вот ты, Машенька, пригласи, пожалуйста, этого человека в гости. Я знаю, что ты там мясо готовила и пиццу пекла. Ну вот, ну, условно говоря, как бы. И вот такая позиция, где-то она может хороша, когда действительно человек, ну, у него нет таких возможностей, допустим, какая-то очень специфическая нужда, вот, но знает другого, кто мог бы помочь. А вот иногда это перерастает вот в нечто, ну вот просто в подход, такой подход к проблемам.
1: Ну, это, знаете, это получается похоже на то, что ты как бы являешься таким ретранслятором, да, когда...
0: Посредником,
1: да, да, когда у тебя есть человек, которому ты вроде бы должен помочь, но ты понимаешь: ага, и ты сразу вспоминаешь: так, у меня есть друг Сергей, вот он может помочь. И ты раз его перенаправил. Хорошо, если ты сделал это, обдумав. Хорошо, если ты просто не перевалил ответственность с себя на этого товарища своего, да? Однако, если ты перевалил эту ответственность, значит, ты не сделал, как бы не выполнил то поручение Божье, которое Бог тебе посылал. Ведь это факт, что Господь не случайно всегда на земле

0: Есть и бедные, и богатые. Вы заметили, это всегда было так. И это всегда будет так. И Господь не случайно создал и тех, и других. Потому что одни нуждаются в других. И я даже сейчас не могу сказать, кто в ком нуждается больше. Потому что бедный нуждается в богатом, чтобы он ему помог, а богатый нуждается в бедном, чтобы разделить с ним свое благословение. Потому что благословение дано не для того, чтобы я мог обложить себя золотом и дарами, да, и всеми благословениями, но благословение дается для того, чтобы ты мог его разделить с тем, у кого его нет. И даже если у тебя, вот элементарно, да, вы привели пример, если у тебя элементарная кастрюля гречки, но даже в этой ситуации ты можешь быть настолько добрым человеком, настолько приятным собеседником, что человеку будет не важно, сколько у тебя гречки в кастрюле. Человеку будет важно, что ты его выслушал. Ему будет важно, что ты его пригласил в гости. Вы знаете, некоторые люди вполне серьезно переживают и жалуются на то, что их не приглашают на обед. Просто. После служения, например, или просто на неделе. Ведь это так просто. Даже если у тебя нечем накормить, пригласи на чашечку чая. Посидите и пообщайтесь.
1: Просто людям, наверное, хочется общения, да? Да. Не сколько еды.
0: Не сколько обеда этого. Да.
1: Да.
0: И вы знаете, вот в этом отношении мы понимаем, что молитва нуждается у нас иногда в перестройке, в таком изменении. Потому что мы привыкли Богу говорить. Что делать? Как делать, когда делать. И когда Бог обращает свое внимание, свой взор на нас и говорит, ну а что ты? Может быть, ты сейчас где-то что-то сможешь сделать? И человек как бы так сразу, я не говорю про всех, конечно, но вот возникает иногда такой момент, когда человек как бы сбрасывает с себя ответственность и говорит, а чего же я-то? Я-то чего? У меня же ничего нет. Вон, у него есть.
1: Да-да.
0: Как бы раз, и все перенаправляет. Но Господь имеет возможность использовать нас вне зависимости от того, чем мы обладаем сегодня или, наоборот, не обладаем. Потому что, когда к вам приходит человек с нуждой, поверьте, что даже если у вас ничего нет, вы можете с ним вместе помолиться. А ведь это большая помощь. Угу. И когда он почувствует, что он нашел поддержку, быть может, даже на этом фоне у вас завяжутся дружеские отношения. То есть Господь использует проблемы, использует радость и благословение для того, чтобы наладить контакт, наладить взаимодействие. Возьмем эту ситуацию, да, с расслабленным. Но как бы мог расслабленный встретиться со Христом, если бы не его болезнь? Да, наверное, он мог бы как-то встретиться, но мы понимаем, что его болезнь послужила причиной встречи с Богом. С одной стороны, мы говорим, да, это плохо быть таким больным. А с другой стороны, мы понимаем, что ведь пути Господни, они неисповедимы. Господь ведет человека своим путем. И это потрясающе. Поэтому, вы знаете, я вспоминаю текст, который записан в послании апостола Павла к Галатам 6:2. Там написано «носите бремена друг друга». А потом есть продолжение этого текста, написано «чтобы таким образом исполнить закон Христов». И вот если мы сегодня видим с вами бремена, то есть те проблемы, те сложности, те трудности, которые есть у людей, но при этом говорим «вот это бремена, дорогие друзья, ваши, вы носите их сами».
1: Вы отвечаете за свою жизнь.
0: А у меня свое бремя. И получается, что все носят свои бремена, но не бремена других людей. А вот теперь представьте, если бы вы взяли бремя другого человека на себя, в какой-то степени, в какой-то возможно, а среди вашего окружения нашелся бы человек, который бы взял ваше бремя на себя. И вот тогда мы бы почувствовали, насколько хорошо и приятно быть братьями вместе. Потому что когда один упал, а его двое поддержали. Когда упал другой, его остальные поддержали, и все находятся на плаву.
1: А вот как понять, это бремя действительно я сам должен нести? Или, ну, человек же взрослый несет ответственность за свою жизнь. Так можно бесконечно рассчитывать на других и быть пассивным в своей жизни. Это же тоже неправильно, наверное, Бог не этого хочет. Вот как понять, в каком случае я могу попросить помощи, я должен не стесняться просить о помощи, а в каком случае нужно мне самому отвечать за свои поступки. Вот.
0: Ну, вообще, нужно сказать, что действительно, есть категория людей, которые никогда не попросят о помощи.
1: Да.
0: И это факт. Угу. И я даже порой сам отношу себя к этой категории, когда ты лучше промолчишь и ничего не скажешь. И такие люди бывают в церкви, такие люди бывают среди твоих друзей, знакомых. И только близкий контакт, только вот эта связь между тобой и человеком может раскрыть нужду. Именно поэтому, когда ты общаешься с человеком. Ведь общение – это поиск соприкосновения друг с другом и поиск чего-то общего. Потому и называется общение. И когда ты нашел с человеком взаимосвязь, ты понимаешь, о чем он дышит. Ты понимаешь, что ему нужно. И в Священном Писании есть такой текст, который говорит о том, что если ты разумеешь делать добро, но не делаешь, то тебе грех. Конечно, если у тебя уже куча забот, куча дел, которые ты уже набрал, да, то есть ты уже набрал много из того, из тех обязанностей, которые ты мог взять, и ты понимаешь, что есть еще много обязанностей, наверное, это будет грех другой. То есть ты взял неадекватно своим возможностям. Но если ты видишь человека и понимаешь, что у тебя есть другой человек, который точно может позаботиться о нем, то есть это не смахивание с себя ответственности, а это реальная помощь в текущей ситуации, когда ты уже реально не можешь помочь. Угу. Вот. То есть это тоже важно. Но вот, например, важно, если говорить, допустим, если у меня есть какой-то знакомый, который может помочь в какой-то сфере, конечно, угу. Если я некомпетентен в этой ситуации, я его перенаправлю, и это будет правильно, чем если я буду решать те вопросы, которые я не знаю.
1: А как вот, Андрей, понять, вот в данном случае, может быть, нужно просто молиться и ждать от Бога ответа, или действительно нам нужно действовать? Потому что ведь у христиан есть такая позиция хорошая очень. С одной стороны, доверие Богу, с другой стороны, полная безответственность, когда люди практически любую ситуацию подгоняют под эти рамки. Я ничего не буду делать, будут просто ждать, когда Бог ответит на молитву.
0: Ну, как говорится, под лежачий камень вода не течет, да? Мы понимаем, что если мы сделаем шаг, можно ведь как молиться? Можно даже молиться по-разному. Можно сказать: «Господи, есть проблема, есть ситуация. Я буду молиться об этом и действовать». Но если ты видишь, что я что-то не то делаю, ты, пожалуйста, мне красные светофоры поставь на каждом моем шагу, чтобы я просто не смог действовать.
1: Дай мне понять, да.
0: Дай мне понять, что я не то делаю. Поэтому Господь, если Он благословит ваш путь, вы пойдете, как по маслу у вас все будет. А если нет, значит, и не надо. Вот так.
1: Вот есть тоже такая история в Евангелии о том, как человеку, у которого, по-моему, были больные ноги, он лежал у купальни Вифезда, и когда Иисус к нему подошел, спросил, что, мол, лежишь что-то здесь? Он говорит, просто вот, ну, тут вот бывают такие времена, когда можно исцелиться, там ангел, ну, к воде прикасается, и можно исцелиться, такое как бы было поверье. Но нет никого, кто бы меня в этот момент быстро спустил в воду.
0: Да.
1: Вот, уж мы не знаем, насколько действительно была эта исцеляющая вода, или это просто было поверье такое, а вот здесь вот нашлись люди, которые принесли человека к Иисусу.
0: Правда. И в той ситуации мы помним, что именно Христос его исцелил, этого человека. То есть даже когда не было вокруг никого, нашелся Господь, который прикоснулся к нему и все-таки довел дело до конца.
1: Да. Слава Богу за то, что мы можем на Бога надеяться всегда.
0: Да.
1: Спасибо вам, Андрей, за участие в нашей программе. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Если вас заинтересовала тема, на которую мы сегодня рассуждали, мы будем рады вашим вопросам, откликам и комментариям. Вы можете оставлять их на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь пригласить вас на нашу кухню. «Веселое сердце благотворно, как врачество», — сказал мудрый экклесиаст. Но как часто у нас есть силы для того, чтобы начать и закончить день в хорошем настроении? А может быть, нужно просто выспаться, размяться, прогуляться и приготовить что-нибудь такое, что даст нам силы и энергию? Мне кажется, что блюдо, которое сегодня предложат, как раз для этого подходит.
3: Фаршированные овощи. Баклажаны опустить в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты. Затем помидоры, баклажаны и болгарские перцы подготовить для фаршировки. Начинка. Две луковицы мелко нарезать, пассеровать с растительным маслом. Добавить измельченные сердцевины овощей и немного потушить. 1 стакан риса и 0,5 стакана чечевицы отварить. Добавить измельченные грецкие орехи, пассеровку и немного черного перца. Посолить и хорошо перемешать. Овощи нафаршировать. Выложить в глубокую сковороду. Добавить растительное масло, соль и немного горячей воды. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 30-40 минут.
2: Мне очень нравится такая начинка. Мы обычно привыкли фаршировать перцы, делать голубцы обычно с мясом, с рисом. Но если кто-то не ест мясо, то значит там вообще просто овощи и рис. А вот это сочетание риса, чечевицы и грецких орехов, это действительно, они дополняют друг друга, и получается такой полноценный растительный белок, который является хорошим заменителем и дешевым заменителем мяса. Кроме того, зерновые здесь рис, чечевица, орехи богаты различными микро- и макроэлементами. Так что, действительно, это блюдо, я думаю, что надолго зарядит нас силами, энергией, не хуже, чем мясо. Надеемся, дорогие друзья, что и вам понравился этот необычный рецепт. Ешьте пищу, приносящую радость и здоровье. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
1: Все мы родом из детства, но если кто-то там и остался, на это мы реагируем болезненно. Ну, совсем как дети. Или не впадай в детство, или не будь ребенком. С другой стороны, всем известно выражение Иисуса Христа – будьте как дети. И это не просто философское умозаключение, а условие обретения Царства Небесного. Необходимо разобраться с, казалось бы, противоречивыми утверждениями. Почему ребенок – это символ граждан неба? Как по совету Спасителя принимать дитя? В каких вопросах надо переставать быть детьми? Приветствуем вас, друзья, на программе «Возрождение», где мы сегодня говорим на тему «Быть как дети, но не быть детьми». Кстати, наверное, вот здесь и раскрывается секрет понимания. Быть как дети, не быть детьми. Ну, уверен, эти выражения, они содержат в себе очень много смысла, и мы найдем эти замечательные ответы. А как будем искать? Собирать много по крупицам разные картины, советы и наставления, ну, своеобразный пазл. Для начала определимся с термином «детство». Детство – это период человеческого развития, когда человек, ребенок, учится понимать окружающий мир, тренирует необходимые навыки, усваивает культуру своего общества. И уже здесь, даже вот в этом, казалось бы, словарном определении очень много духовных советов. Мы же с вами пытаемся найти именно добрые духовные советы для духовной жизни. Да, они здесь есть, посмотрите – период человеческого развития, когда ребенок учится понимать окружающий мир. Как это важно. Наше с вами человеческое сообщество, весь род людской, таки пытается понимать окружающий мир. И не все понимает. Некоторое понимание оказалось тупиковым, ну, допустим, та самая эволюционистская концепция, когда человек не понял этот мир и считает, что он произведение слепого случая, бесцельное существо и, соответственно, не имеющего определенного будущего. То есть из никуда вышли и в никуда идем, бесперспективно как-то. Также очень важное определение в слове «детство» – это тренировка необходимых навыков. Многие, кто посвящают жизнь свою наукам, говорят, что они изучают определенную науку всю жизнь. Большая разница между профессором, академиком, который говорит, я изучаю там, физику, допустим, всю жизнь, и студенткой, которая говорит, а я физику сдала в прошлом семестре. Как вы думаете, кому вы будете больше доверять? Тому, кто посвящает науке всю свою жизнь, или тот, кто просто на этапе где-то случайно зашел в аудиторию для сдачи экзамена и тут же потом забыл, получив хорошую оценку? Чувствуете разницу? Детство – это время, необходимое для тренировки навыков, а также для усвоения культуры своего общества. Если ребенок не усваивает культуру своего общества, у него серьезный диагноз. Сегодня это, кстати, растущая болезнь, прогрессирующая в масштабе тех детей, которых становится все больше. Это аутизм. Дети не способны воспринимать общество. Да и в целом человечество, даже не просто дети, а все человечество, не способны строить отношения. Все в ауте. Это отдельная тема, очень серьезная, переживательная. А мы же с вами говорим о детстве, на которое нам нужно равняться. Почему? Да, пожалуйста, совет одного академика, Альберта Анатольевича Лиханова, который сказал так. «Счастливая пора детства. Слезы и смех под руку ходят. Взрослым надо помнить свое детство. В этом нет ничего стыдного. Наоборот, прекрасно, если взрослый, даже седой человек, способен подумать как ребенок». Почему мы должны обращаться к этой категории? Знаете, в истории нашей цивилизации к детству относились по-разному. Где-то даже несколько столетий назад детство не воспринимали серьезно. То есть ребенка всегда воспринимали как часть социума и накладывали на него все те же ответственности, что были и у взрослых. И только где-то с эпохи гуманизма, просвещения и ближе к нам с 19 столетия, а больше в 20 веке, стали говорить о детстве как об особой сфере и для изучения, и для психологии, и так далее, и так далее. Но Господь, наш Иисус, Он 2000 лет назад уже обратил внимание на это детство словами из Евангелия от Матфея, главы 18. Мы слова эти прекрасно знаем, они даже стали некоторыми песнями. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Посмотрите, насколько серьезно это выражение. Это не просто, опять же, поэтическое выражение или какая-то аллегория. Нет. Иисус утверждал Царство Небесное. Он говорил, приблизилось Царство Небесное. Но если человек не обратится и не будет как дитя, то не войдет в Царство Небесное. В связи с этим вопрос. Если ты не понимаешь, что такое детство и что такое быть как дитя, как ты войдешь в Царство Небесное? То есть я приглашаю вас, друзья, сегодня разобраться с этим, если мы переживаем о своем спасении. Но давайте посмотрим, что вообще говорит Иисус, чтобы нам не вырывать эти фразы из контекста, а посмотреть на целое рассуждение. Это глава 18 Евангелия от Матфея. «Ученики приступили к Иисусу и сказали, а кто больше в Царстве Небесном?» Действительно, когда Царство Божие приближается, людям хочется уже как-то предметно к нему готовиться и даже некоторую иерархию выстроить. Ты первый, ты второй, третий, по порядку рассчитаясь, и пошли туда. Ну вот так и просят ученики. А Иисус говорит, зовет дитя, ставит посреди них и говорит то, что мы прочитали. «Истина, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Мне нравится выражение, что здесь Иисус говорит сначала об обращении. Необходимо от чего-то отказаться. Может быть, какие-то достижения, которые мы считаем, что мы уже как взрослые действительно достигли, построили, знаем, умеем. На самом деле вовсе не достижения. Это, наоборот, отхождение от принципов Царства Небесного. Так почему нам нужно смотреть на дитя? Давайте посмотрим еще на советы, которые дает Иисус. «Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Вот еще один совет. Не просто быть как дети, а умолиться как дитя. А какими именно качествами нужно обладать, чтобы быть похожими на ребенка? Ну, для этого надо просто проанализировать, а что же такое детство. Есть три великих качества у детей. Первое – это скромность. Наверное, вы замечали маленькие дети, когда их приводишь в общество за ручку, что они пытаются сделать? Они держатся за ручку и пытаются спрятаться за папой и мамой. И иногда даже это является своеобразной проблемой. Приводишь ребенка в общество,

Они не пытаются выставиться вперед, они тушуются. Почему это важно? Иисус учил своих учеников, многократно говоря, что в мире князья господствуют, люди идут по головам, люди хотят быть первейшими, знаменитейшими и так далее. Но вы не так. А вы проявляете скромность. Вы не думаете много о себе, не мечтаете много о себе. Ну, как дети. Он приходит в этот мир и не заявляет слишком много о себе. Он скромничает. И это здорово. Наглость уже немного надоела, правда? Хамство надоело. Претенциозность и прочие такие эгоистичные аспекты, они мучают наше общество. Мы страдаем от таких людей с таким поведением. Наверное, нам хочется, чтобы было больше людей с детским поведением. Что еще демонстрируют дети? Это зависимость. Это их естественное состояние. Ребенок в силу просто даже не только возраста, но и роста, и физических каких-то характеристик, он действительно зависим. В некоторых старых квартирах, где выключатель высоко, ребенок даже свет не может включить без помощи взрослого. И он постоянно чувствует, что если не будет взрослого, то что будет? Слезы, переживания, истерика, страх и так далее. А что сегодня нужно ощущать нам? Мы думали, что мы построим наш великий мир, мы достигнем с помощью разных измов благополучия, счастья. Получилось? Нет, мы сами очевидцы крушения многих надежд, многих империй, даже на нашем веку, не говоря уже про прошлые столетия и тысячелетия. Почему? Люди, забывая о Боге, теряют эту самую зависимость, перестают быть детьми Божьими. Они дети прогресса, они дети случая, дети успеха, чего угодно дети, но только не дети Бога. А где же зависимость от Бога? Это не умаляет нас. Когда Бог говорит о том, что мы должны от Него зависеть, это всего лишь здравость, это трезвость ума. Ты человек, ограниченное существо, из плоти и крови, твой век короткий, поэтому над многим ты не властен. Помолись Господу, прояви зависимость от Него, попроси Его в молитве с верой. Разве таких советов мы не слышали? Ну, гордый и взрослый ум не способен, а вот детский ум, еще раз говорю, не про состояние, не про объем знаний, а именно вот качество характера. Детский ум это может. Детский ум показывает естественное состояние зависимости от Всевышнего. Еще раз, это здраво. Это не умаляет человеческого достоинства. Бог желает показать, что мы не брошены в этом мире, и Он на нашей стороне. Но хочет отношения и хочет еще одного качества – это доверие. Одно дело – ты зависишь, другое – доверяешь ли ты от тому, от кого ты зависишь. Или ты понимаешь, что тебе надо, но принять не могу. Такая особенность может быть, она у детей даже наблюдается. Самый простой пример, хотя картин может быть много. Как-то своих детей я отправил на крышу и попросил их прыгнуть ко мне на ручки. Так вот, чем меньше дитя, тем быстрее оно прыгает на ручки отца, и все нормально. А старший сын, который уже, видимо, чего-то насмотрелся, навидался, он мне задал 100-500 вопросов на тему, как я его буду ловить, а точно ли я его поймаю, а как ему прыгать, а не надо ли ему присесть на корточки, а как вытянуть руки. В общем, он спрашивал долго и упорно, и в итоге так и не прыгнул. И я понял, он повзрослел. Печально, правда? Вы, наверное, вспоминали это и в своих детях. Почему? Взрослеют, и доверие пропадает. У них же есть ощущение «я сам», «я могу», «я справлюсь». Если завишу от чего-то, ну, значит, буду больше стараться, пыхтеть и прочее. Ну, так их пыхтят до сих пор. Сегодня Господь еще одну идею вот в это доверие закладывает, говоря в Евангелии от Матфея, главе 6, в стихе 34, о том, как проявляется доверие, в чем именно. «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Чему мы учимся у детей? Это простые вещи. Вот ваши дети знают, планируют, что они будут кушать завтра, послезавтра и в конце недели. Нет, они знают, что они просто придут и просто поедят.
И желательно, ну, и даже на

0: надеются, что будет вкусно, ну, если вы хорошо готовите. А вот взрослый человек от страхов и переживаний о том, что он будет есть, в момент любой какой-то паники побежит в магазин сметать все с полок. Ну, вспомните 2020 год. Кто из вас тоже там бегал в очереди и закупал консервы, гречку, сахар и прочее? Дети мы или нет? А смысл был? Смысла было мало. Особенно касается тех, кто не только еду закупал, а телевизоры, музыкальный центр. Но грешок был, правда? Люди нагрешили чем? Недоверием. И это недоверие привело к потере огромного количества средств, финансов, здоровья и так далее, и так далее. Но надо быть как дети. Доверяй Богу. Не заботься о завтрашнем дне, а о сегодняшнем заботься. Еще раз, это не крайность, чтобы нам вообще сидеть, ничего не делать и рассчитывать, что Бог нам все с небес скинет. Нет. Вопрос о состоянии разума, об мире в сердце, об успокоении. Вот это то, о чем нужно переживать. Но еще есть идея очень важная в этом тексте, в Евангелии от Матфея, главе 18, что нужно не просто быть как дети, а уметь принимать детей. То есть притча посложнее. Давайте подумаем, в чем именно. Пятый стих говорит так. «И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». То есть сегодня нам нужно рассуждать о детстве не только ради того, чтобы выработать свое отношение к Богу, а чтобы выработать отношение к другим людям, ну и, конечно же, к подрастающим людям, то бишь деткам. Наверное, все прекрасно знаем, что у Бога нет внуков. Каждое человеческое существо – это Божье дитя. То ли он младенец, то ли ему 90 лет – это Божье дитя. И сегодня мы, принимая детей, а это делать сложнее, мы можем принять Господа Иисуса Христа. Еще раз повторю эти слова. «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Да, понятно, есть разные толкования. Не только Бог говорит о физическом возрасте, но и о возрасте духовном. То есть нужно принять не возрастное дитя, а духовное дитя. Духовное дитя – это человек, который только начинает свой путь к Богу. И у него воззрение маленького ребенка. Ему, может быть, по паспорту 30, 40 и 50 лет, но пред Богом он младенец. И если ты его неправильно примешь, если ты его соблазнишь, а здесь про соблазны говорится, я читаю, кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, то вот этому соблазняющему лучше бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его во глубине морской. Чувствуете, как серьезно? То есть, если ты неправильно относишься к возрастному ребенку или к духовному ребенку и соблазнишь каким-то своим поведением, сломаешь его веру, его представление или станешь соблазном восприятии Бога, он Бога хуже будет видеть из-за тебя, вообще тебе не завидую, просто соболезнование в пучину морскую. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого приходит соблазн. Поэтому, друзья, вопрос отношения к детям, к детству, к детям, опять же, напоминаю, физическим и духовным, это вопрос спасительный. Если вы в нем не будете разбираться, это серьезная беда. Итак, есть несколько интересных советов о том, как принимать дитя. Важнее всего для жизни не те, кто пробивает себе дорогу и взобрался на вершину пирамиды, сталкивая всех других с дороги, а спокойные, скромные, простые люди с детским сердцем. В силу своего служения и творческой такой активности иногда бывает соблазн оценивать служение других людей или с кем-то сотрудничать. И возникает соблазн оценивать в силу профессионализма. А с другой стороны, Бог дает подсказку, и лично меня как-то усмиряет, говорит, ты, пожалуйста, увидь не профессионализм, потому что профессионалы построили «Титаник», а любитель построил «Ковчег». Ты увидь детскую искренность, детскую непосредственность, скромность, вот эту простоту, спокойствие детское, и вот это прими. И для меня это рецепт. Когда я вижу непрофессионала в любой сфере деятельности, в творчестве, но делающего что-то искренне и чисто посвященно, я легко принимаю. Я ценю человека за искренность. И меня это успокаивает. Не придираться, не судить, не ругаться. Я вижу простого человека. И этому учишься сам. И сам проявляешь подобное. А еще очень важный совет, ну, даже практический и такой бытовой. Принимать у себя ребенка, заботиться о нем, любить его, учить и воспитывать его, помогать ребенку хорошо жить и лучше знать Бога, значит, помогать Иисусу Христу. Друзья, а вдруг кто-то скажет, у меня нет детей, меня это не касается. Но если ты живешь в обществе, тебя касается. Ты можешь принять чужих детей. Когда мы пересекаемся в обществе, в общественных местах, в служении, с соседями, да где бы то ни было, там есть дети. И если ты, напоминаю, заботишься о детях в меру своей ответственности, это не твои дети, но ты как взрослый можешь это проявить, ты учишь, ты воспитываешь и добрым примером, и словами, и участием помогаешь, созидаешь общество, ты помогаешь Иисусу Христу. Поэтому сегодня так важно развивать детство, атмосферу праздника, да что угодно. Просто созидать наше общество, в котором дети будут расти в безопасности, в доверии взрослым и имея перед глазами пример для подражания. Поэтому всем, кто сегодня в силу возраста позволяет себе вредные привычки, говорит, я уже взрослый мальчик, я взрослая девочка, могу себе позволить и слабости, как по-английски говорят, shame on you, позор вам. От того, что ты взрослый, ты не имеешь права на пороки. От того, что тебе 18+, ты не можешь поддаться во все тяжкие, потому что на тебя такого большого и глупого смотрят маленькие дети, и они думают, что ты, разгильдяй, это правильное. И этот ребенок соблазняется, и ты за свои пороки ответишь пред Господом, потому что ты соблазняешь ребенка через свой пример. Подумай об этом. Бог спросит, и суды его могут быть печальны. Еще очень серьезный вызов в этом определении принять дитя – видеть в ребенке Христа. Удовлетворять физические потребности ребенка, стирать его одежду, перевязывать порезы и ушибы, готовить для него еду – это может быть непривлекательное дело. Но никто в мире не оказывает такой помощи Иисусу, как учитель малого ребенка и утомленная, вечно не успевающая мать. Такие люди увидят блеск в серых буднях, если они иногда будут видеть в ребенке самого Иисуса. Хочу сказать сегодня тем, кто имеет это своеобразное иго, иногда грешит словом, говорит, есть у меня там спиногрызы, наследие или хвост от прежних отношений, от брака, думая о детях, как об обузе. С таким отношением ты долго не вытянешь. В ребенке надо видеть Иисуса. Наш Господь изведал не только жизнь служения, мессианство, пророчество, учительство. Наш Господь Иисус изведал, что такое детство на этой земле. Что такое детство в бедной провинции, в непопулярном городе? Он изведал, что такое детство, скрываясь от истребления, от Ирода. Он изведал, что такое подростковый возраст, когда рано не стало его отца. Что такое ответственность старшего ребенка в семье, в заботе о сводных братьях и сестрах и о матери. Иисус это знает. Когда ты сегодня на этой земле видишь детей, видишь их заботы и нужды, участвуешь, ты так служишь Господу. Когда ты заботишься о своих детях, которые надоедают, которые непослушны, но ты продолжаешь кроткий и смиренный труд, ты так выполняешь подвиг Христов в своей жизни. И Бог подарит тебе особое воздаяние в будущем. Это наша вера, друзья. Мы не можем сегодня жить по принципу «подай мне сразу все результаты и прямо сейчас». Нет. У нас игра в долгую, наши результаты в вечности. И дети – это как раз та сфера, где мы должны особенно проявить себя. Еще один из примеров, как принять дитя, как заботиться о ребенке, это молитва о детях. Очень важно. Сегодня есть борьба за умы детей. Сегодня индустрия развлечений захватывает прежде всего детей, и больше детей, и быстрее это получается. Правда? Ну, все мы на эту тему уже сетовали относительно цифровых технологий и прочего. Такая же проблема была у одного из патриархов. Звали его Иосиф, сын Иакова. Это было в древности, примерно 1800-1700 лет назад. Даже нет, 1700 лет до Рождества Христова. Понимаете, насколько это давно? Более 3500 лет назад. В Египте жил тогда Иосиф, и вот родились у него в Египте Манассия и Ефрем, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского, говорит Бытие, 46 глава. Представьте, у этих мальчиков, Манассия и Ефрема, есть их родной дедушка. И зовут его Потифер. Он жрец в городе Илиополь. Как вы думаете, каким богам поклоняется этот жрец? Ну, дальше открывайте энциклопедию египетской мифологии и разбирайте, каким неведомым зверюшкам поклонялось все тогдашнее египетское сообщество. Вот всем им или какому-то определенному зверю поклоняется этот Потифер. Как вы думаете, что должен думать и о чем должен переживать Иосиф? Как будут воспитываться его дети? Чему научит их дедушка? Как он их будет благословлять? Как их дедушка будет молиться? Какую судьбу он будет им желать? Поэтому Иосиф привел своих детей к Иакову. Иаков благословил их как своих и забрал их себе. Это особое смысловое значение, вы можете отдельно эту тему изучить, но давайте увидим этот важный совет из поведения Иосифа. Молитвой нужно отвоевывать детей от того влияния, которое они получают в этом мире. Сегодня, друзья, не просто удовлетворение физических потребностей, вот еда, вот крыша над головой, вот книжка, вот смартфон, и все, решаются проблемы детей. О детях нужно переживать, чтобы они росли в отношениях с Богом. О детях нужно переживать, чтобы ваш пример, пример взрослых людей, был для них авторитетным. О детях нужно молиться, чтобы отвоевать влияние. Ну и самим все-таки переставать быть детьми, продолжать расти. Если ребенок не развивается, вы будете бить тревогу. Он должен расти. Будьте как дети, но не будьте детьми. Апостол Павел замечательно говорит в своем письме к Коринфянам 13 главе. «Мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Так, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Сегодня ищите изъяны своего недоразвития, где не выросли, где еще младенцы, в поведении, в поступках, в похотях, в соблазнах. Продолжаем расти. Но помним, будем как дети, и нам будет дано Царство Небесное.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет семья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко, Михаил Севастьянов и Лидия Плахова.
2: Опять я отрываюсь вдаль, опять душа моя нищает. И только одного мне жаль, что сердце мира не вмещает. О ней написано стихотворение, различные сочинения, роман и даже снят фильм. Эта женщина – героиня сопротивления, мученица, поэт, художница. Она была философом в том глубоком смысле слова, в каком подлинная философия понималась ее современниками и друзьями. У нее было определенное видение мира и истории, которое стало стержнем ее жизни. Каждый день она реализовывала свое мировоззрение в тяжелой борьбе и в постоянном жертвенном служении, вплоть до мученической смерти.
1: Дело всей жизни. Мать Мария.
2: Мать Мария, в миру Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, родилась 20 декабря 1891 года в Риге в семье юриста Юрия Дмитриевича Пиленко и Софьи Борисовны, урожденной Делане. Детские годы Елизаветы прошли на юге России. После неожиданной кончины отца они с матерью переехали в Санкт-Петербург. По окончании частной гимназии она училась на философском отделении бестужевских курсов. В юные годы Лиза встретилась с Блоком. Он был кумиром всей тогдашней молодежи. Поэт увидел в 15-летней девушке очередного мотылька, летящего на пламя бесконечных высокопарных умствований и салонных исканий. Он посоветовал ей стать естественней, ближе к земле, влюбиться в нормального человека,

0: Смею думать, что вам только 15 лет. И потому я хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека, который любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и небе. Право, я буду рад за вас, так как только влюбленный имеет право на звание человека.
1: Спустя много лет Елизавета Юрьевна своей жизнью доказала, что не просто влюбленный, а по-настоящему любящий имеет право на звание человека. Тогда же по-новому зазвучали сказанные ей в юности слова обер-прокурора Священного Синода Победоносцева.
0: Истина в любви, конечно. Но многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему – не любовь. Если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося действительно около него, то любовь к дальнему не была бы нужна.
1: В 1910 году Елизавета Юрьевна вышла замуж за Дмитрия Владимировича Кузьмина-Караваева, близкого знакомого многих столичных литераторов. Вместе с ним она посещала различные поэтические и религиозно-философские собрания. Общалась с Гумилевым, Ахматовой, Мандельштамом, Лозинским. Елизавета Юрьевна входила в цех поэтов, который издал ее первую книгу стихов «Скифские черепки». В литературных кругах Петербурга во всем сквозила тревога. Люди пытались чрезмерным весельем заглушить тоску и бессмысленность жизни. Елизавета, человек глубокий, еще не испорченный столичной жизнью, очень быстро почувствовала это. Еще Блок ей писал:
0: «Если еще не поздно, то бегите от нас, умирающих».
1: Она увидела прежде всего огромный разрыв между интеллигенцией и народом.
2: Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты, а в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура. Цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую поэзию своею. Знали философию, богословие, поэзию, историю всего мира. В этом смысле мы были гражданами Вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка. Мы были последним актом трагедии, разрыва народа и интеллигенции.
1: У нее всегда было обостренное ощущение чужого страдания, страдания за народ. Поэтому она с энтузиазмом восприняла революцию и ее идеи. Она стала членом партии эсеров, а после февральской революции 17 года – городской головой Анапы. Но уже тогда она понимала, насколько страшная вещь насилие, что злом добра не создашь. Она была первой женщиной, которая изучала богословие в Петербургской духовной академии. В 1919 году Елизавета Юрьевна эмигрировала из России вместе со своим вторым мужем – Скопцовым Кондратьевым, казачьим деятелем, писателем, на Запад. В Париже она сблизилась с Константином Мачульским, благодаря которому ее христианское мировоззрение постепенно приняло законченную цельную форму. Мачульский был мыслителем и писателем очень широкого диапазона, человеком совершенно чуждым фанатизма, узости. Это и привлекало к нему Елизавету Юрьевну. В духовном становлении она опиралась на философию Владимира Соловьева и на мысли Бердяева. В конце 20-х годов она рассталась со вторым мужем. Их пути разошлись. Елизавета Юрьевна потеряла сначала одну дочь, потом другую, которая в 35-м году уехала в Советский Союз, увлеченная коммунизмом, а в 36-м скоропостижно умерла там. Сын Юрий тоже умер в одном из фашистских лагерей. У постели умирающей дочери Елизавета Юрьевна записала –

0: О чем и как не думай, большего не создать, чем три слова. Любите друг друга. Только до конца и без исключения. И тогда все оправдано. И вся жизнь освящена. А иначе мерзость и тяжесть.
1: О том периоде жизни Кузьминой Караваевой так рассуждает Александр Мень.
2: И в духовном, и в нравственном опыте будущей матери Марии возникает ощущение всеобщего материнства. Она пережила его, сидя у постели умирающей девочки. Для нее страдание мира стало чем-то, что должно искупить, в чем должно участвовать. Я бы сказал, что во всей религиозной философии последнего столетия никто так внутренне не пережил тайну Голгофы, тайну Гефсиманской ночи, тайну искупления, тайну сопричастности страданию, как Елизавета Юрьевна. Она находила для этого выражение пока еще в стихах.
0: Искала я таинственное племя, тех, что средь ночи остаются зрячи, что в жизни отменили срок и время, умеют радоваться в плаче. Искала я мечтателей, пророков, всегда стоящих у небесных лестниц, и зрящих знаки недоступных сроков, поющих недоступные нам песни. И находила нищих, буйных, сирых, упившихся, унылых, непотребных, заблудшихся на всех дорогах мира, бездомных, голых и бесхлебных.
1: Назначенная разъездным секретарем Русского студенческого христианского движения, Кузьмина Караваева с 1930 года вела миссионерскую и просветительскую деятельность среди русских эмигрантов в разных городах Франции. В 1932 году, после церковного развода со вторым мужем, она стала монахиней, приняв при постриге имя Мария. С тех пор она выступала в печати под именем «Монахиня Мария» или «Мать Мария». Свое монашеское призвание она видела в деятельной любви к ближним, прежде всего в помощи бедным.
0: «Взлетая в небо к звездным млечным рекам, одним размахом сильных белых крыл. Так хорошо остаться человеком, каким веками каждый брат мой был. И вдаль, идя крутой тропою горной, чтобы найти заросший древний рай, на нивах хорошо рукой упорной жать зреющих колосьев урожай. Читая в небе знак созвездий каждый и внемля медленным свершением треб, мне хорошо земной томиться жаждой и трудовой делить земными хлеб.
1: Оставшись работать в миру, мать Мария оказывала поддержку людям, опускаясь на самое дно эмигрантской жизни. В середине 30-х годов она основала в Париже небольшой центр социальной помощи «Братство. Православное дело», ставшее местом встречи многих писателей и философов. Мать Мария организовала общежитие и санаторий для туберкулезных больных. На улице Лурмель в Париже ею была оборудована церковь, в устройство которой она вложила свои художественно-декоративные, живописные и рукодельные способности. Она выполняла роспись стен и стекол, вышивала гладью панно. Как могла, она боролась с горем и злом в этом мире, не щадя себя, жертвуя собой ради облегчения страдания ближних. Во время оккупации Парижа сотни евреев обращались к матери Марии за помощью и убежищем. Им выдавали документы, свидетельства о принадлежности к православному приходу на улице Лурмель. Укрывали, отправляли в провинцию. во время массового еврейского погрома в 1942 году, когда тысячи евреев, включая детей, были загнаны на стадион, Кузьмина Караваева пробралась туда и спасла нескольких детей. Она делилась об этом с Мачульским.
0: Нет еврейского вопроса. Есть христианский вопрос. Неужели вам непонятно, что борьба идет против христианства? Теперь наступило время исповедничества.
1: 9 февраля мать Марию арестовали за укрывательство евреев и отправили в концлагерь Равенсбрюк, самый крупный и страшный женский концлагерь. Но и там она оставалась верной себе, рассказывала собиравшимся вокруг нее заключенным о своей жизни, о приходе к вере, читала отрывки из Евангелия и объясняла их своими словами, молилась. Она умела найти общий язык со всеми, независимо от возраста, политических и религиозных убеждений. Ее простые рассказы спасали, может быть, не столько содержанием, сколько тем, что отвлекали узниц от тяжелых мыслей и поддерживали последнюю надежду. В 1947 году под именем Матери Марии вышел посмертный сборник «Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере Равенсбрюк». Этот сборник был издан ее бывшим мужем Скопцовым. Главный мотив лирики – «С Богом не страшны ни грядущая смерть, ни мучения».
0: Не помню я часа завета, не знаю божественной Торы, но дал ты мне зиму и лето, и небо, и реки, и горы. Не научил ты молиться по правилам и по законам. Поет мое сердце, как птица, нерукотворным иконам. России, заре и дороге, камням, человеку и зверю. Прими, справедливый и строгий, одно мое слово – я верю.
3: Дело всей жизни. Мать Мария.
1: Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева пришла к Богу через переосмысление жизни, через многие страдания. Она сама так говорила об этом.
0: Путь к Богу лежит через любовь к человеку. А другого пути нет. На страшном суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов. А спросят, накормила ли я голодного, одела ли голова, посетила ли больного и заключенного в тюрьме. И только это спросят.
1: Смысл и итог своей жизни – мать Мария описала в одном четверостишии.
0: И сны бегут, и правда обнажилась. Простая, перекладина креста. Последний знак последнего листа, и книга жизни вечности закрылась.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Что значит выражение апостола Павла «не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными»? На самом деле это очень непростой вопрос, и он требует такого осторожного и вдумчивого подхода. Мы можем найти эти слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 14 стихе, где Павел говорит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?» Действительно, слова апостола Павла кажутся очень категоричными. И часть христианских богословов считает, что речь идет о браке. То есть, когда верующий человек не должен вступать в брак с неверующим. Но на самом деле сложность состоит в том, чтобы понять саму мысль апостола Павла. Во-первых, с 14 стиха 6 главы по 7 главу 1 стих апостол Павел использует или приводит такую фразу, которая посвящена одной теме. Но до этого и после этой фразы, вот этого отрывочка, он говорит совсем о другом. Он говорит об отношениях между Павлом и коринфскими верующими. Ну, например, если мы посмотрим 6 главу чуть выше, то мы увидим, что апостол Павел говорит о том, чтобы коринфяне открыли свои души и сердца. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердца наши расширены, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Да? «Равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы», то есть откройте свои сердца и души для нас. А потом, если мы читаем 7 главу 2 стих, мы видим продолжение той же самой мысли: «Вместите нас». «Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корости» и так далее. То есть мы видим с вами, что был единый текст у апостола Павла. И, скорее всего, вот отрывочек, который я прочитал, о «не преклоняться под чужое ярмо с неверными» является некой вставкой, которая принадлежит апостолу Павлу. Но переписчики вставили ее в этот текст, и, возможно, это какое-то одно из утерянных писем апостола Павла, которое он писал ранее, поскольку есть такая гипотеза, что на самом деле апостол Павел не писал два письма в Коринф, а писал гораздо больше. И, возможно, это маленький фрагмент какого-то письма, о котором апостол Павел писал ранее. Или Павел просто отвлекся и стал говорить немножечко на отвлеченную тему. Но все равно очень сильно смущает именно сами вот эти слова. Поэтому, чтобы понять, о чем идет речь, нам нужен именно вывод, который делает апостол Павел в конце этой фразы. А вывод он делает следующий. В 7 главе, в 1 стихе. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистимся себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». На самом деле, когда апостол Павел говорит о том, чтобы не преклоняться под чужое ярмо неверными, он не говорит о христианском браке вообще, ну, то есть о том, чтобы верующая вступала в брак с неверующим. А он говорит вообще о качестве христианской жизни, о том, чтобы верующие люди посвятили себя прежде всего Богу. А поскольку Павел обращается в Коринф, где было очень много храмов языческих, и где социальная жизнь верующих людей была вот на такой грани, поскольку религия в первом веке была сильно встроена вообще в общественную жизнь. И когда христиане принимали Иисуса Христа, то, получается, они действительно вставали как бы в оппозицию с общественной жизнью. И многие христиане шли на определенные уступки. Ну, например, приходили в языческие капища, участвовали в жертвоприношениях, посвященных разным богам. И даже принимали идоложертвенное. И спокойненько ели, и вкушали, и находились вот на всех таких трапезах, которые были посвящены не только богам, но и где присутствовало большое количество язычников, очень влиятельных. И это было настолько трудно сделать вот такой разрыв, что апостол Павел вынужден был коринфянам именно написать эту фразу, чтобы они все-таки четко провели границу между Христом и Вильяром, да, между грехом и святостью, да, между светом и тьмой. То есть есть некая важная черта, которую верующий человек должен четко для себя разграничить. Есть вещи, которые, ну, как бы приемлемы, и ничего в этом плохого нет. А есть вещи, которые, ну, нужно решать четко, они принципиальны. И вот здесь, в данном случае, в этом отрывке, когда Христос, ой, когда Павел говорит о том, чтобы не преклоняться под чужой ярмой с неверными, он подразумевает, чтобы христиане не жили той жизнью, не соотносили свою жизнь с языческим образом жизни. Вот здесь должен апостол Павел говорит, пройти такая черта, как бы такая грань. Есть границы, за которые мы не должны переходить. И вот это вот апостольское письмо – это предостережение коринфянам. Но в данном случае, если говорим мы уже о нашей современной ситуации, это предостережение апостола Павла, чтобы верующие люди учились расчерчивать четко границы своей христианской жизни. Что действительно христианину нельзя, что является грехом, и здесь бы он хранил себя в святости. А что, в принципе, нормально и непредусмотрительно, и это грехом не является. Вот здесь нужно четкость иметь и принципиальность в определенных отношениях с неверующими людьми.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами продолжим говорить на тему алкоголь, и не просто на тему алкоголь, а о том, что выход есть из алкогольной зависимости и о всех факторах, употребляющих его, мы сегодня поговорим. Итак, рассмотрим некоторые популярные представления, которые многие пытаются оправдать употребление именно алкоголя. Знаете, интересно, что многие вспоминают Павлова, профессора Павлова, с тем, что он резал собачек. Да, действительно, он очень много опытов поставил с собаками, но мало кто знает, что он был принципиальным трезвенником и оставил очень много трудов, которые связаны с принципиальной трезвенностью. Вот. Очень многие Толстой, Шичко, Бехтерев, Веденский, Федор Григорьевич Углов – это знаменитые люди, которые оставили очень много трудов относительно вопросов трезвости. Ну вот, что касается, к примеру, Павлова. Интересный опыт он произвел с собачками. Одну собачку, которая была подвешена на ремнях, ей давали импульс тока. После импульса тока собачка начинала злиться и колотилась и скалилась. Но после этого ей давали еду. В следующий раз опять собачке подводили ток, она опять скалилась, но ей давали еду. После этого опять собачке подводили ток, она уже не так скалилась, но уже ждала, что ей сейчас дадут еду. И после многократного продолжения, когда собачке начали давать ток, собачка уже начала радостно вилять хвостом, и у нее выделялась слюна, потому что она понимала, что сейчас ей дадут еду. Когда ей давали ток, ей было неприятно. То же самое происходит и с алкоголем. Когда люди употребляют алкоголь, часто срабатывает вот этот эффект рефлексов. На одной из программ мы говорили, почему алкоголь не может давать веселье, да? Потому что тот же алкоголь на похоронах или на поминках, он не дает веселья. Люди употребляют алкоголь, но они не веселятся. Это просто рефлексы, которые сложились с определенными ситуациями в той или иной обстановке. Сегодня мы будем с вами продолжать разрушать некоторые мифы, в которые верят многие, попадаются, думая, что алкоголь несет что-то доброе. Алкоголь только разрушает. Алкоголь является прекрасным растворителем. Он растворяет браки, дружбу, отношения, но только не приносит ничего позитивного. Итак, кто-то сказал, что алкоголем можно согреться. Некоторые ошибочно полагают, что алкоголь помогает согреться, и для них зимнее время – это возможность оправданно употреблять еще больше алкоголя. Правдой является то, что концентрированные алкогольные яды дают чувство мгновенного тепла, особенно в периоды снижения температуры воздуха. Но тепло, которое чувствует человек, абсолютно не вызвано мгновенным сжиганием алкоголя в организме, а только расширением кровеносных сосудов. Таким образом, кожные покровы получают большее количество крови, что, собственно говоря, и повышает немного их температуру. Но этот эффект длится очень короткое время, потому что циркулирующая кровь быстро охлаждается на уровне кожных покровов, и за этим следует ощущение холода внутри всего организма. После этого снижается температура всего тела. Когда кожные покровы еще посылают мозгу сигналы чувства тепла, а организм уже страдает от снижения температуры, и человек может совершенно не осознавать этого. Именно поэтому многие пьяные люди нередко умирают прямо на улицах. Они засыпают, но не замечают того, что температура тела критически снизилась. В Великую Отечественную войну наши солдаты, выпивавшие, как говорят, наркомовские 100 грамм, не чувствовали холода и замерзали, не предприняв попытку для своего спасения. Поэтому во многих частях Красной Армии люди начали отказываться от вот этого, в кавычках, ворошиловского пайка, отказывались от того, чтобы принимать этот яд, а только использовали для того, чтобы промывать раны. Интересно, что многие сегодня, до сегодняшнего момента, в 9 мая, любят вспоминать о том, что вот наркомовский 100 грамм, как же так? Да, был опыт, его начали употреблять, но, как мы читали раньше, солдаты стали больше замерзать, сдаваться в плен, терять бдительность. Поэтому мало кто знает, что в мае 1942 года главнокомандующий армии издал указ не давать наркомовские 100 грамм 1942-м, и 1942-м, 1943-м, 1944-м и 1945-м году наши советские солдаты были трезвые, крепкие и сильные. Сегодня те, кто производит вино, не очень любят и не очень-то хотят, чтобы об этом многие знали, а хотят, чтобы постоянно на 9 мая произносила фраза «наркомовские 100 грамм». Но теперь вы это знаете, я думаю, что эту информацию вы передадите другим. Некоторые говорят, что красное вино предотвращает образование тромбов. Да, ресвератрол, находящийся в красном вине, препятствует образованию тромбов и воспалительных процессов. Но он в такой же мере присутствует в свежем виноградном соке, клубничном, практически во всех других фруктах. Зачем нам получать это вещество вместе с ядом и наркотиком, который нагрузит весь организм и приведет к его сбою? У людей, те, которые ежедневно употребляют 2-3 киви в течение месяца, риск возникновения тромбов снижается на 18%. Но в отличие от алкоголя, который увеличивает уровень триглицеридов в крови, употребление киви снизило их уровень на 15%. Красное вино, кто-то говорит, повышает способность коронарных сосудов к расширению. Малые дозы красного вина могут улучшить выработку оксида азота. Но вот большое количество алкоголя и вообще дозы алкоголя препятствуют его формированию в артериях. К счастью, для повышения уровня этого соединения нет необходимости употреблять алкогольные яды, которые приносят столько много негативного для нашего организма и угрожают здоровью, для печени, сердца, иммунной системы. А вот красный виноград и аминокислота, аргинин из орехов и овощей стимулируют выработку оксида азота. Поэтому употребляйте больше фруктов и овощей. Немного алкоголя, кто-то говорит, что для беременной не опасно. Друзья, ну, при всей той информации, которую мы уже получили, говорили в предыдущие дни, понятно, что даже малые дозы алкоголя, они опасны не то, что для взрослого человека, но они тем более опасны для ребенка, а тем более они влияют на плод, потому что плод получает от матери все необходимое. Поэтому настоятельно рекомендуется полное воздержание не только в период беременности, но и перед планируемым периодом зачатия ребенка. Обследования с использованием магнитно-резонансов показали изменения в структуре мозга детей, чьи матери употребляли алкоголь в умеренных, в кавычках умеренных, да, количествах. Питер Хоппер из Королевского университета Белфаст Северной Ирландии отметил, что любое употребление количества алкоголя попадает в мозг ребенка. Только задумайтесь. Его мозг только формируется. И вот любое количество, оно попадает уже в мозг, формирование ребенка. Исследования показали, что плод чувствителен к влиянию алкоголя не только в первом триместре, но и на протяжении всего периода внутриутробного развития. Каждый прием алкоголя разрушает десятки миллионов нейронов мозга ребенка. Кто-то говорит, существует безалкогольное пиво. Да, то есть теоретически его называют безалкогольным, но его не существует, потому что технически пиво должно содержать определенное количество алкоголя, и закон разрешает минимальное его содержание до 0,5%. Как правило, в пиве содержится от 3,5% до 5% алкоголя, в некоторых случаях может быть больше, до 13%. В обычном фруктовом соке содержится, как правило, меньше 0,1% алкоголя. Некоторые здесь и говорят, а как же кефир, ну, любимая фраза тех, кто пытается себя оправдать. А в кефире недостаточное количество алкоголя, чтобы это убило мозг, нагрузило печень. А вот пиво, чем опасно еще, в нем содержится также хмель. Хмель – это очень близкий родственник конопли, и он больше всего влияет по половым функциям. Поэтому сегодня на, кстати, ненормальную репродуктивную половую жизнь больше всего влияет три основных фактора. Первый – это сигареты, второй – это конкретно пиво, и для молодежи, что важно очень знать, ранние половые отношения. Возвращаемся к алкоголю и, к примеру, к пиве. Даже если в так называемом, в кавычках, безалкогольном пиве не содержится большого количества алкоголя, оно имеет вкус настоящего пива и пробуждает желание употребить алкогольное вот это ядовитое вещество. Именно по этой причине тем, кто желает перестать употреблять спиртное, нужно принять твердое решение отказаться и от этого вида пива. Для детей же безалкогольное пиво – это путь привыкания к вкусу спиртных вот этих ядов алкогольных, что впоследствии может привести к тому, что они станут алкоголиками. Алкоголь, следующий миф, кто-то говорит, ну это малокалорийный такой продукт. Зачастую мы забываем о том, что алкоголь – это еще и весомый источник калорий. В одном грамме алкоголя содержится 7 килокалорий. Только жиры дают больше – 9 килокалорий в 1 грамме. В придачу этому спиртное также еще стимулирует аппетит. А что употребляет в этом состоянии человек? То, что способно еще больше нарушить его баланс. Чипсы, арахис или другие солености. А для еще большего усугубления ситуации на следующий день возникает аппетит именно на соленые жирные блюда. Бесспорно, алкоголь способствует увеличению веса. Миф, что алкоголь якобы помогает уснуть. На самом деле алкоголь нарушает качество сна. Относительно малые его дозы могут вызвать сонливость или частые пробуждения в течение ночи. Многие быстро засыпают после относительных доз, может быть, даже небольших доз алкоголя. Но кто начинает принимать алкоголь как успокоительное средство, не способны спать всю ночь. Их сон становится прерывистым, каким-то фрагментарным. Поэтому не верьте мифам. Примите правильное решение. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Ну, мы возвращаемся к нашим денежным темам. И сегодня поговорим о том, можно ли давать деньги под проценты. Именно вот давать деньги под проценты. В Библии есть такой термин «давать в рост». Если можно, то кому, если нет, то почему. Ну и, соответственно, речь пойдет о христианских принципах. Можно ли это делать христианину? Что вы на эту тему думаете? Какие, в каком русле нам рассуждать?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель, имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Тема довольно неоднозначная. С одной стороны, стоит... Ну, здесь как бы ключевое слово «в рост», да, еще, наверное, будет.
1: Ну, просто естественно,
3: давайте,
1: да.
3: Взаймы, а в рост. Трудный вопрос, давайте разбираться.
1: Просто обязательно речь пойдет о росте, о процентах, потому что просто отдавать взаймы – это фактически благотворительность в некотором роде, мы об этом уже говорили.
4: Давать деньги в рост – это вкладывать их во что-то, чтобы получить прибыль, да? И одно дело дать взаймы под процент, а другое дело вложить в прибыль, если в этом разница какая-то.
1: Ага, инвестиции фактически.
4: Да, фактически это инвестиции.
5: Но в то же самое время, когда ты работаешь с банком, то это вроде как бизнес. Но если пришел близкий друг и говорит, дай взаймы, а ты ему говоришь, ну, под 15% могу дать.
1: Годовых, да?
5: Да, то вот здесь вот уже отношения могут складываться с человеком совершенно иначе.
1: Ну, а друг скажет, хорошо, у тебя есть лицензия на ведение банковской деятельности, да?
3: Ну, почему государство не запрещает сегодня давать деньги под проценты? Тут другой вопрос будет. Какая цель? Если тебе нужно дочке куртку купить зимнюю, потому что у тебя сейчас нет возможности, это одно дело. А если ты хочешь там у себя в бизнесе, к примеру, новый отдел поставить или комнату восьмую для своего дома достроить.
4: Заработать на этих деньгах еще больше.
3: Ну, тем более, либо
4: да,
3: заработать.
4: Но под проценты не можешь брать. Да? То есть другой не может тебе дать. Да?
5: Я знаю реальную ситуацию, когда к моим знакомым пришли их знакомые, говорят, займите денег, дайте взаймы денег. А у них деньги в банке. Они говорят, ну мы это в принципе можем, но тогда мы потеряем свои проценты в банке. Они говорят, ну мы вам эти проценты восполним. Ну вот так и договорились.
1: Тоже интересная ситуация. Ну давайте начнем с того, что вот в Ветхом Завете вообще очень четко закон Моисеев был такой, что ты не можешь давать деньги в рост своему ближнему. Есть ли там какие-то условия или нет, вот
4: давайте
1: открыто сейчас.
4: Прочитаю, да. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делает с руками твоими».
1: То есть речь вот этого вот процентного заработка, скажем так, вот этой вот маржи, которую человек получает за то, что он помогает, одалживает деньги, ее можно брать только с иноземца. Но это Ветхий Завет. А в Новом Завете у нас Христос поднимает вопрос вообще вот ближнего. Ну, не он поднял, там другие слушатели подняли этот вопрос. И Христос очень четко отвечает на этот вопрос, что даже самарянин для иудея, люди, которые вообще никак, они плевались друг на друга и расходились разными дорогами, вдруг оказался ближним. И Христос показывает, что твой ближний, получается, это тот человек, с которым ты взаимодействуешь сейчас, вне зависимости от его национальной принадлежности, вне зависимости от того, брат он тебе, сват или еще кто, или вообще никто.
3: А здесь слово «ближний» используется?
1: Нет, там-то используется слово «брат».
3: Брат. Брат – это же не ближний, как в той форме, как Иисус Христос учил. Брат – это, ну вот сегодня, что такое брат? Может быть, кровное родство, да, например? Можно сказать «брат». Или если ты в церковь входишь, братьями и сестрами называют друг друга. Ну вот, тоже брат может быть твой. Бывают друзья очень близкие, которого ты можешь назвать там «брат», «ты мне как брат». Мне кажется, вот эти вот категории, их можно прибавлять к категории брата, которые описаны в Ветхом Завете. Но опять же, если это не вопрос бизнеса, заработка, он возьмет, наживется на них и тебе вернет. То есть, мне кажется, брат, вот три категории точно можно на сегодня ставить.
1: Можно ли назвать больше, чем эти три? Можем ли мы распространять вот эту заповедь про не давать деньги в рост не только на своих вот братьев, но и на других людей, которые не являются ни одной веры с нами, ни одной, не знаю, ну, то есть ни родственники нам никоим боком. То есть.
3: Но мы сейчас поднимаем вопрос именно личный, или тут уже граничит даже с банковской деятельностью?
1: Не, ну начнем с личного вопроса для начала. Я думаю, до банковской деятельности еще дойдем, ее подняли вначале, поэтому надо дойти будет. Вот лично кому, если ко мне пришел, не знаю, человек, который, ну пусть даже не совсем сосед мой, ну, человек, которого я не считаю, скажем так, братом никоим образом, ни по вере, ни по родственным каким-то связям, даже не по сильно близким, дружеским, ну, знакомый ко мне подошел и говорит: слушай, мне вот надо одолжить. И ты понимаешь, что у тебя есть возможность, у тебя есть деньги ему одолжить. Вот. Он может тебе и не говорить даже на что. Это как бы второй вопрос. То есть на бизнес или на личные какие-то нужды. Но он просит одолжить. Имеешь ли ты право взять с него процент или нет? Как христианин. Вот с точки зрения христианина и с точки зрения вот тех двух фактически текстов. Текст из Ветхого Завета, запрещающий давать близким. И текст из Нового Человека, где Христос показывает, что ближний твой, на самом деле это понятие более растяжимое.
3: Все зависит от твоей финансовой возможности, мне кажется, во-первых. Если ты имеешь эту возможность, тут надо подумать. Ну, мне кажется, ничего плохого в вопросе нету. Тебе зачем? Угу. Что плохого в вопросе? Тебе зачем? Ну, скажет, какое твое дело? Ну, извини, дорогой, у нас так разговор дальше не пойдет. Угу. Если это дело, ну, сумма не сильно крупная, и если это дело действительно нужное и важное, у человека сейчас какая-то проблема сформировалась, ну, может быть, ты приобретешь настоящего друга для себя, если поможешь ему, если это в твоих возможностях, в твоих руках. Но есть ли смысл говорить о каких-то процентах, если короткий срок и маленькая сумма? Наверное, нет. А большие суммы люди куда берут? Ну, для чего большие суммы люди берут? Это может быть там покупка недвижимости, бизнес.
5: Лечение.
3: Если лечение, то это, наверное, ближе к первому все-таки относится.
5: Ну да, я тоже с этим согласен. Действительно, стоит задавать вопрос, зачем? Потому что если человек в безвыходной ситуации, и ему действительно нужны эти средства для того, чтобы дальше жить и существовать, то о каких процентах здесь может идти речь? Потому что вот в Ветхом Завете мы тоже читали эти слова. Если брат твой в нужде, да? То есть, если он нуждается, если, ну, может быть, там нет конкретных этих слов, но Иисус Христос об этом говорит. И если мы видим действительно нуждающегося человека, можем ли мы наживаться на нужде человека? С другой стороны, если человек развивает бизнес, а в современное время едва ли у кого-то из нас могут деньги лежать, финансовые средства лежать невостребованными. Так, вот просто на тумбочке, в тумбочке или еще где-то. Обычно эти деньги либо в банке, либо где-то в каком-то бизнесе в обороте. А поэтому нужно будет либо их из банка взять, либо из бизнеса, для того, чтобы развить бизнес другого человека в итоге.
3: Ну, если вопрос касается здоровья, нужды какой-то серьезной, мне кажется, это можно отнести даже ближе к благотворительности, а не к росту. То есть ты понимаешь, что ты потеряешь там эти 7-8-9%, которые бы тебе в банке капали. Но ничего страшного, ты помог человеку. И, может быть, он даже и не вернет. Ты ему помог не только на 7-8%, а на все 100%. Но там же еще один принцип есть, если ты готов с ними попрощаться, да?
5: Вот, это интересный принцип, кстати. Я знаю конкретную ситуацию, когда к человеку пришел знакомый и говорит: займи денег, я знаю, ты дом продал, тебе деньги лежат, займи, мне вот сейчас срочно нужно. А этот просящий в долг, он человек, ну, не совсем такой пунктуальный, и наверняка долго бы отдавал эти деньги. И тот ему отвечает: ну, я бы дал бы тебе, но... И вот после этого, но он говорит: ты верующий. В Библии написано, что если ты дал взаймы, не жди. Поэтому